0: рассматривают подключение моторных движений, требующих переключения с одного действия на другое. Врач объясняет, существует левое и правое полушария, а между ними находится область – мозолистое тело. Зеркальные упражнения направлены на прокачку именно этой области. По словам невролога, зеркальные упражнения помогут офисным работникам. Любая непривычная активность, которая удивляет наш мозг, улучшает работу мыслительного центра, помогает отвлечься, расслабиться и переключить внимание.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня я хочу поговорить о том, почему тяжелый труд не обязательно приведет вас к успеху. Всегда ли тяжелый труд приводит к успеху? Он может являться его частью, но одного лишь упорного труда недостаточно. Довольно сложно принять тот факт, что, несмотря на все ваши старания, вы так и не достигли своих целей. Возможно, у вас есть установка, что если будешь много работать, то обязательно всего добьешься. Это правда лишь в том случае, если вы усердно работаете над нужными задачами, в правильном порядке, для продвижения в сторону правильной цели. Когда я был молодым, я работал на ферме. Я вставал в 5 утра, когда было еще темно. Выходил на поле с рассветом и работал до заката. Я очень-очень тяжело работал в поле, но так и не заработал много денег, и, конечно, я не развивался, и, конечно, не выстраивал карьеру. Поэтому одной тяжелой работы мало. Нужно работать над нужными задачами и продвигаться в правильном направлении. Ведь даже если вы усердно работаете над своей целью, одного лишь тяжелого труда недостаточно. Итак, гарантирует ли тяжелый труд успех? В целом, нет. Поэтому я хотел бы поделиться с вами парой советов, чтобы вы смогли направить энергию в нужное русло для достижения ваших целей. Во-первых, четко определите свою цель. Обозначьте финальную точку, и из этой точки продумайте шаги в обратном направлении до вашего сегодняшнего положения. Достижение цели можно сравнить с карабканием по лестнице. У вас есть определенные шаги. Обязательно запишите их на бумаге. Всегда переносите свои мысли на бумагу. Думайте на бумаге, размышляйте на бумаге. Чем больше времени вы отведете на планирование, тем больше и быстрее вы достигнете в жизни. Есть такое правило 10 к 1. Каждая минута, которую вы потратите на планирование своих шагов, сэкономит вам 9 минут при их воплощении. А значит, есть смысл потратить как можно больше усилий на планирование, прежде чем приступать к действиям. Недавно я прочитал одну историю об Эйнштейне. Его спросили: если бы у вас был один час, чтобы разрешить великую задачу, скажем, вам надо предотвратить конец света, и у вас на это всего час, как бы вы им распорядились? И он отвечает: первые 55 минут я бы изучал задачу и только 5 минут действовал. То есть большую часть времени он думает над проблемой, прежде чем решает ее. Так и нужно поступать, когда хотите достичь цели. Второй мой совет. Придерживайтесь наилучшего плана. Обычно цель можно достичь несколькими способами. Ваша задача — выбрать наилучший план. Старайтесь работать с умом, а не до ночи. А какой же путь наиболее эффективный? Можно спросить совета у знакомых, чтобы точно быть уверенным, что вы планируете все сделать правильно и вовремя. Мой третий совет. Не забывайте контролировать процесс и ищите новые способы улучшить ваши методы работы. Так вы всегда сможете понять, что сбились с пути, если чувствуете, что стали больше и тяжелее работать, а продвижения никакого нет. Не стоит слепо преследовать цель. Нужно адаптироваться к каждому новому уровню. Недавно в Институте менеджмента было проведено исследование, в результате которого стало понятно, что приспособляемость — это самое важное качество, которое нужно развивать, чтобы стать успешным. Будьте гибкими, адаптируйтесь, открывайтесь новому. Внедряйте в работу новые методы и подходы.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Один из больших блоков – это преднамеренное спокойствие. Это когда я учу человека здесь быть и сейчас, а не где-то. Это информационный детокс, это релаксационные техники, это mindfulness, это откладывание неприятностей. То есть, в общем-то, реально это позволяет перестроить нервную систему так, что человек гораздо легче начинает справляться со стрессами.
2: Познакомь, например, с одной из техник.
1: Мне больше всего нравится техника «покушать».
2: Мне тоже. Но у него есть сайд-эффект, как это неприятно.
1: Поспать потом, да?
2: Поспать или смотришь в зеркало и не очень доволен своей фигурой.
1: Но несколько предварительных вопросов.
2: Так.
1: Как вы думаете, почему, когда у нас возникает стресс, у нас пересыхает во рту? Дело в том, что стресс в природе – это что такое? Это опасность. То есть, или добыча, или опасность, выброс стрессовых гормонов, и затем догоняй, убегай, борись. А теперь следующий вопрос. У нас пищеварение – активный процесс. Вот если я съедаю полкилограмма какой-нибудь там рульки, мне нужно почти 200 килокалорий, чтобы переварить эту рульку. А что такое 200 килокалорий? Это должен 25 минут бежать на дорожке со скоростью 9 километров в час. То есть, это энергозатратный процесс. Когда возникает стресс, у нас… Мозг, прежде всего, тормозит пищеварительный тракт. Слюна перестает выделяться. Желчь блокируется, желчный пузырь спазмируется. Останавливается кишечник. То есть мы останавливаем пищеварение, потому что нам нужна энергия на борьбу. А теперь вспомните, чем христиане занимаются перед тем, как покушать?
2: Молятся.
1: Зачем? Ну, конечно, можно какие-то высокие там материи, а можно просто с точки зрения физиологии объяснить. Расслабиться, успокоиться, чтобы пищеварение нормально заработало. Следующее. Любую функцию, которую мы замедляем сознательно, она тормозит мозг. Вот, допустим, техники дыхания. Они все заточены под то, чтобы медленнее дышать, если мы боремся со стрессом сознательно. А с какой скоростью у нас жует современный человек? Сколько раз жевательных движений в минуту он совершает? 120. То есть мы сознательно ускоряем прием пищи, потому что мы же хотим что-то там достигнуть. А это непонятно, что такое. А если мы сознательно ускоряем прием пищи, мы фактически возбуждаем наш мозг, стрессуем. А что это делает? Это тормозит желудочно-кишечный тракт. Следующее. У нас пищеварение начинается уже в полости рта. У нас слюнка обрабатывает пищу. Вы, когда мы сейчас закончим, пойдете, когда кушать, возьмите, попробуйте соль или сахар лизнуть кончиком языка. Так. Вы не почувствуете вкуса. У нас там нет вкусовых рецепторов. Они все сзади. И когда вы начнете медленно жевать, и все это будет обрабатываться, пища уйдет назад, у вас просто другой вкус пищи станет. У вас просто будет хотеться глотнуть все это. Оно жиденькое будет. Как йоги говорят, что жидкую пищу нужно жевать, а грубую пищу пить. То есть разжевать до жидкого состояния. Таким образом, мы должны успокоиться, мы должны медленно жевать. Попробуйте жевать хотя бы 60 раз в минуту. То есть сознательно замедлить жевание, а это автоматически затормозит мозг.
2: То есть как корова, что ли, так?
1: Да. Следующее. А что мы делаем, когда мы кушаем? А у нас вот здесь смартфон, а вот здесь телевизор. То есть это же тотальный стресс. А потом мы удивляемся, почему у нас язва двенадцатиперстной кишки? А почему у нас синдром разожженного кишечника? Ровно из-за этого. И это классное,
2: релаксационное... Вроде говорили про сон, а сейчас все про еду. И...
1: Так слушайте, это просто...
2: Это...
1: Подождите. Подводка. Вообще, для того, чтобы хорошо заснуть, нужно об этом подумать с утра. Как там, берегитесь с молоду. Так вот и сон с утра прям беречь надо. И если мы 3 раза медленно покушаем, перед этим еще сделаем дыхательную технику, чтобы успокоиться, можно помолиться...
2: Вот и день прошел.
1: Слушайте, это увеличит прием пищи максимум на 10 минут. Реально. Но вы получите 3 классных релаксационных техники в течение дня. А теория суперкомпенсации. Мы любую нагрузку переносим легче интервально. Побежал, пошел, побежал, пошел, побежал, пошел. И вообще эволюционно у нас заложилось так, что у нас есть контроль уровня физического стресса. Что такое? Допустим, мы нагрузили мышцы, они у вас болеть начали. Вот гепард может бежать со скоростью 120 км в час всего 30 секунд. Если бы он бежал бы минуту, возник некроз мышц. Но он понимает, что нужно остановиться. И эволюционно у нас заложились механизмы контроля уровня физической нагрузки. Просто они болеть начинают. Лактат образуется в мышцах. А когда у нас появилось абстрактное мышление, мы начали думать, гормоны выделяются те же самые, мозг не придумал никакой другой реакции, но у нас нет болевых рецепторов на стресс психологический. И можем с утра в него зайти, до вечера в нем находиться, не понимая, что мы в нем, и только когда ломается там гипертония, головные боли, депрессия, тревога, вот это мы начинаем чувствовать последствия стресса. И, собственно, что такое преднамеренное спокойствие? Это мы должны в течение дня несколько раз выходить из состояния напряжения, даже если мы не понимаем, что мы там находимся. И вот еда – это прекрасная антистрессовая техника 3 раза в день уже. А если добавить дыхательные техники или, допустим, вот техника откладывания неприятностей. Да, вам вопрос задам. Бывают иногда у вас такие, ну, некие проблемы, которые вы не можете превратить в задачу. Вот здесь зуб заболел, запишусь к стоматологу. А вот, ну, что-то тянется, у вас какой-то вопрос, вы к нему обращаетесь, но не понимаете, что с этим делать.
2: Ну, бывает? Конечно, конечно.
1: Раскройте тайну, какие. Давайте это обсудим.
2: Ну, например, что сотрудники постоянно тупят.
1: А вот так, да? Прекрасно. Вы так посмотрели на сотрудников. Можно превратить в задачу, например, уволить сотрудника, там, разместить вакансии. Я уже пробовали
2: это. Пересобирали, увольняли там новых. Да это я так.
1: Ну, я понимаю, да. Ну, какая-то тянется проблема, и вы не понимаете, не можете превратить ее в задачу. И это как такой информационный водоворот-паразит, который в оперативной памяти крутится, загружает ее, как вот эти вот, знаете, пожиратели оперативной памяти. Памяти в компьютере, да? А это мешает думать и какие-то стратегические задачи решать. Как делал Наполеон? Он, когда ложился спать, он представлял себе комод с открытыми ящичками. Он дело незаконченное сворачивал в ящичек, складывал в комод, закрывал дверку и говорил, я подумаю об этом завтра. Но как техника реализуется современная? Если такая мысль возникла, и вы не можете ее записать в туду-лист, вы устанавливаете себе время беспокойства, допустим, в 6 вечера, 20 минут. Когда вы говорите мысль, я о тебе подумаю, 18:00. Второй раз она пришла к вам, вот тут прямо берете планшетик, смартфончик и записываете, беспокоят сотрудники. И смотрите на это, говорите, я буду думать об этом в 18:00. В следующий раз она пришла, открываете и ниже пишите, беспокоят сотрудники. Смею вас заверить, третий раз мысль начнет блокироваться уже на входе, потому что вам придется открывать смартфон, записывать. Это вот такая отрицательная мотивация начинается, да? То есть мозг начинает защищать себя от этих мыслей тем, что ему нужно какие-то противные действия делать. И все, реально мысль откладывается до 18:00. Наступает 18:00. Вы можете открыть, причем интересно, особенно впечатлительные девушки часто рассказывают, я написала себе 10 мыслей, которыми просто ужас какие были. Я думаю, боже мой, какую чушь я написала. Меня уже 8 из них не беспокоят. То есть, во-первых, их можно просто вообще забыть и ничего с ними не делать. Но если они беспокоят, вы 20 минут можете побеспокоиться, там, поплакать, посмеяться, подумать, там, кого уволить и кого нанять. Но 20 минут закончилось, вы говорите, спасибо, мысли, я вам, о вас буду думать завтра в 18:00. И это позволяет очищать оперативную память от вот этих мыслей-паразитов.
2: От постоянного вот этого.
1: Да.
2: Давай про сновидение все-таки.
1: Это моя любимая.
2: Да, да. Если все-таки ночью нет снов, это нормально?
1: Особенность физиологии такова, что мы все видим сны. То есть такого, чтобы у человека не было REM-фазы сна, вот это rapid eye movements, быстрое движение глаз, ее, таких нет людей. Да?
2: То есть это физиология или как?
1: Да, это физиология, мы объективно смотрим, это, кстати, одна из самых стабильных фаз. То есть даже если человек не досыпает, у него просто наяву начинаются сновидения, то есть галлюцинации. То есть сон начинает внедряться в бодрствование прямо. А другое дело, что просто некоторые люди их не помнят. Если человек просыпается непосредственно в REM-фазе сна, и чаще люди так просыпаются, они помнят, что снилось. Но достаточно 5 минут другой стадии сна после REM, и человек скажет, а мне ничего не снилось.
2: Понятно.
1: Но если такого человека разбудить в эту фазу, он расскажет свой сон.
2: Некоторые люди рассказывают про вещие сны. Что это за феномен? И вообще это миф или это правда вот с точки зрения науки?
1: Ой, это моя тема, это же, знаете, сколько всяких, особенно на телевидении, собирается куча народу обсуждать эти вещи, сны. Давайте сначала с понятиями определимся. Вот, например, мне приснилось, что я завтра пошел на работу. Это вещий сон?
2: Ну, не знаю, наверное.
1: Не, ну мне же будущее приснилось, правильно?
2: Ну, такая обыденность.
1: Хорошо,
2: повторение ладно. Такой, смотри, да. Некой закономерности, которая уже стала обыденностью. То есть, давай уберем.
1: Уберем, это не вещи. Да, это... Ладно, хорошо. Окей, мне снится сон, что я собираюсь к вам на передачу, я выйду, сяду там, пойду там, в дороге, где там нужно на транспорт сесть, и меня собьет машина. Я выхожу, и она меня сбивает. Да. Это вещий сон?
2: Ну, я бы назвал, да.
1: А я, вот мне нужно было идти...
2: Только я не узнал, что он вещий, но...
1: Ну, а представьте себе, что я просто месяц переходил дорогу в неположенном месте. Да, мне просто мозг сигнализировал, ну, ты идиот, ну, вот переход 100 метров, ну, пойди по переходу. Да? То есть здесь это как некий прогноз, но он может быть высоковероятностным, и тогда человек не думает, что это вещий сон. И он может быть низковероятностным. И тогда человек думает, ну, конечно же, это вещий сон. Ну, как с больными родственниками, да? Ну, когда-то там кто-то пожаловался, человек взял, там через месяц умер. А человеку накануне приснилось, что он там умирает. Ну, конечно, нужно подумать, что это вещий сон. Но это просто низковероятностное событие. Другое дело, это просто совпадение. Ну, это классика, как студенты говорят, а я вот приснилось, что я выучил пятый билет. Да, и я вытащил, выучил, только его пришел, вытащил пятый билет. Ну, это же тоже вещий сон. Ну, так если 100 билетов было, то вероятность вытащить пятый билет – 1%. Ну, просто это совпало. Следующее – это я балерину вспоминаю одну из Большого театра, говорит, а мне что-то в 5 лет приснилось, что я на подмостках Большого театра выступаю. Говорю, слушайте, а что вы последующие там 15 лет делали? Говорит, ну, я там по 10 часов балетом занималась. Это такой, это какой-то вещий сон. Это просто человек себе сверхценную, там, сверхценная идея, или, так сказать, просто, которую он реализовал. То есть здесь другое еще следующее, это как раз вот то, что интуиция, прогноз, который непонятно откуда берется и как складывается. Но, опять же, это некий вероятностный прогноз. А вот вложить деньги туда, а вот построить тут, а вот там компанию создать. И человек думает, это же мне приснилось, это вещий сон. Но это был просто анализ, прогноз.
2: А правда ли, что люди делятся на сов и жаворонков? Это тоже достаточно распространенное такое суждение. Может быть, это тоже миф? Как с точки зрения науки?
1: Нет, это не миф. Это доказанные прямо работы были, когда людей помещали в пещеру, без время задавателей. Там не было ни солнца, ни... То есть освещение одинаковое, температура одинаковая, все одинаковое, влажность, и часов нет. И человек начинал жить по внутренним биологическим часам, которые могли быть не связаны с астрономическими, то есть 24 часа. И если человек спал, допустим, ну, грубо говоря, там 10 часов спал и 20 часов бодрствовал, то есть 30 часов, у него часы внутренние отставали. Это фактически сова. А жаворонок, у него, наоборот, быстрее идут часы. То есть у него, допустим, сутки не 24, а 22 часа. И в этом смысле это тоже некая вариабельность. Вообще, знаете что? Это же, опять же, если оставаться на позициях дарвинизма, природа всегда тестирует. Она смотрит какие-то отклонения, а кто лучше как-то будет выживать. С разным ростом, с разной длительностью сна и так далее, и так далее. Просто какая-то популяция оказывается более жизнеспособной. Потому что если было все одинаково, это было, не было прогресса развития. Да? И в этом смысле, да, есть совы, есть жаворонки. Хотя, конечно, весь мир у нас заточен под короткоспящих жаворонков. Мало спать, вставать рано, как тот же Ситников говорит, да, но там тоже можно с ним поспорить. В чем проблема сов? Они не досыпают в рабочие дни. Ну, потому что поздно ложатся, потому что им не хочется спать. Они встают рано, ну, потому что нужно идти на работу. Накапливают дефицит сна. Но любят отсыпаться в выходные дни. Допустим, человеку нужно вставать в 6 утра в рабочие, а в выходные он спит до часу дня. Прекрасно выспавшись. И в субботу, и в воскресенье. Но что произошло? Человек на 7 часов смещает свои биологические ритмы позже. Это все равно, что он прилетает из Владивостока в Москву на 2 дня. А потом-то ему нужно в воскресенье пытаться лечь пораньше и встать пораньше, а он уже позже сдвинул свои часы. Он не может заснуть, потом он не может в понедельник продрать глаза. Обратная адаптация занимает чуть ли не час, сутки. То есть только к следующим выходным он придет в норму, а там опять выходные дни, опять отсыпание. И часто вот такие пациенты имеют так называемый социальный джетлаг и порой тяжелые бессонницы. И основное лечение – это когда мы жестко задаем время подъема вне зависимости от рабочих и выходных дней.
2: В этом диапазоне. Я видел сейчас у ацтеков или у кого-то там, или древние майя, в некоторых цивилизациях, которые свидетельства какие-то о них дошли, там вообще не было привязки, вот, что типа это нормально с утра там, начинать днем. У них просто было вот следующее. Как ты вот, когда у тебя начинается биоритм, тогда это нормально. Более того, есть свидетельство о том, что оно могло вот так вот по суткам вообще смещаться. И это было нормально. То есть это некая социальная убежденность, что нужно постоянно вот вписываться вот в это с 8 утра до, не знаю, 12 вечера, как бы, и вот здесь вот жизнь, световой день, а тут вот надо спать. Ну, возможно, это просто такое вот в индустриальном мире, ведь все должно там работать по каким-то часам, там магазин, он не может работать вот круглые сутки, хотя тоже может.
1: Ну, ладно, да? Конвейер,
2: например. Конвейер, да. Там это, да. Поэтому, мне кажется, это здесь действительно вопрос такой. В человекоцентричном мире, ну, то есть биоритмы человека пусть и определяют работу других обслуживающих механизмов. И вот это вот усреднение или, ну, нормировка, которую делает общество для всех, оно, конечно, не подходит. И, например, в образовании такая же история. Современные программы образования не подходят для 80% детей, которые в школе. Странно, да? То есть среднее по бане.
1: Среднее, опять же, среднее, да.
2: Удивительно. Поэтому здорово, что ты об этом, ну, сказал. Я думаю, для многих людей это такая, во всяком случае, выход из-под давления социума.
1: Я скажу, что вот выраженные совы, у которых действительно очень длинные сутки, реально они порой сами вынуждены выбирать более-менее свободные профессии, потому что человек, допустим, сегодня встал в 8 утра, завтра в 11, послезавтра в час, потом в 3. То есть у него постоянно сдвигается, порой там в течение там пары недель меняется день с ночью, то есть у него все время отодвигаются часы. То есть порой нужно выбирать свободные профессии, чтобы как-то жить в соответствии со своим внутренним ритмом.
2: Роман, прекрасная идея, когда говорят, в сутках не может быть 25 или 26 часов. А вот и нет. То есть, грубо говоря, смотри, мы постоянно расширяем сутки до 26 и сдвигаем.
1: Да.
2: Да, и все, и вот 26. Единственное, это придет к такому плавающему режиму. Ну и нормально. Кстати, хороший вариант для тех, кто до сих пор вот не может найти свой режим, а может вот теперь найдет после нашего видео.
1: Но только это те люди, которые могут себе это позволить. Да? Потому что в большинстве своем цивилизация, к сожалению, нас заставляет вот эти прокрустово ложа укладываться дня и ночи.
2: Да. Хорошо, давай сделаем небольшой чекап, пожалуйста. Какие неочевидные проблемы должны насторожить человека? Прям вот, может быть, по списку. 2, 3, 5, чтобы люди послушали и, возможно, заинтересовались, и, может быть, сказали, так, нам нужно там прослушать дополнительное видео или книжку какую-то прочитать. Но, во всяком случае, получить внимание для того, чтобы...
1: Да, это достаточно простые...
2: Настроить свою жизнь, да.
1: Бессонница. Вообще, что такое бессонница? Если у вас уходит больше 30 минут на засыпание, так, суммарно больше 30 минут пробуждений среди ночи, так, или раннее пробуждение раньше, чем хотелось бы. Ну, допустим, будильник стоит на 7, а вы просыпаетесь на полчаса или даже на час раньше, без возможности повторного засыпания. Вот это и есть бессонница. Если это одна ночь, ну да, это острая бессонница. Но особенно опасна хронизация. То есть, если у вас 3 и более плохих ночи вот таких в неделю, ну что-то из этого, проблемы с засыпанием, пробуждение среди ночи или раннее пробуждение, и это длится больше 3 месяцев, вот это уже само по себе не пройдет. Значит, какая-то причина продолжает действовать, это уже хроническая бессонница, с которой нужно обращаться к специалисту.
2: То есть это должно насторожить.
1: Да. Ну, не то чтобы насторожить, а уже это проблемой становится. Да.
2: То есть, ну, и после этого мы все рассказали, что сделать лучше не таблетки, а лучше начать с когнитивно-поведенческой коррекции.
1: Ну, на самом деле пройти обследование, потому что у нас 60 болезней сна. Допустим, тот же дефицит витамина D, дефицит витаминов группы В, повышение функции щитовидной железы, гипертиреоз, снижение железа. Все это может давать нарушение сна. И это неочевидные такие причины, без анализов не разберешься. Следующее – это храп и апноэ. Это 30% людей у нас храпит, а 5-7% взрослых людей имеют обструктивное апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне. Я сейчас расскажу симптомы. Первое – это громкий прерывистый храп. Второе – указание на остановки дыхания во сне. То есть окружающие прямо видят, что останавливается дыхание. Третье – это поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон. Это ночная и утренняя артериальная гипертония, потому что каждая остановка заканчивается подскоком артериального давления. Четвертое – это головные боли, ночные и утренние. Пятое – это учащенное ночное мочеиспускание, потому что при апноэ сна просто больше мочи продуцируется. Это потливость головы и шеи, и это тяжелая дневная сонливость. Вот это симптомы обструктивного апноэ сна, очень серьезного заболевания, потому что человек может спать, может иметь 500-600 остановок дыхания за ночь и 4-5 часов суммарно вообще не дышать. С тяжелейшим недостатком кислорода и с увеличением риска гипертонии, нарушения ритма сердца, сердечной недостаточности, инфарктов, инсультов и внезапной смерти во сне. Это вот следующая такая большая проблема. Ну и, наверное, еще одна частая проблема, ну, у людей постарше, это так называемый синдром беспокойных ног. Это когда человек ложится в постель, а у него возникают крайне неприятные, но трудно описуемые ощущения в ногах, вынуждающими пошевелить. Вот встал, прошелся, все прошло. Или человек, допустим, в машине в качестве пассажира едет, особенно во второй половине дня, и вот все время не может места ногам найти. Это, кстати, не проблема с ногами. Это проблема с нарушением обмена допамина в головном мозге, который регулирует двигательную активность. Но это дает тяжелейшие бессонницы. Потому что человек не может заснуть, ему постоянно мешают ноги. Причем вечером это возникает, а к утру это проходит. Вот так называемый синдром беспокойных ног. Там тоже свои проблемы. Это дефицит железа может быть. Это, кстати, кофеин в больших дозах может провоцировать. Но это может быть наследственная ситуация с допаминовой недостаточностью, когда применяются специальные стимуляторы допамина.
2: Все-таки лучше жить не в пыльных чертогах вот этих своих снов, а наяву. Теперь мы знаем, что делать. У нас в студии был Роман Бузунов, доктор наук, специалист по сну. Ну, а мы прощаемся. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Спасибо, Роман.
1: Спасибо большое. И вам тоже хорошего сна. Да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина – это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Главный принцип бизнес-этикета Китая – хансюй. То есть все должно быть завуалировано. Внешний вид неброский. Если золотые часы, то спрятаны под рукавом. Если номера автомобиля, то обязательно с цифрой 8, ведь она символизирует богатство в Китае. Завуалированность касается и самих переговоров. Вы не поймете, интересно китайцам ваше предложение или нет, пока они сами этого не скажут. А сказать сразу они не могут. Принятие важных решений всегда откладывается на потом, для пущей важности. Даже ответ на самый горящий вопрос, который россияне бы решили за минуту, вы можете получить потом, по электронной почте. Обмен подарками происходит после завершения встречи. Подарок открывает тот, кто дарит, рассказывая, что там. Китайцы любят дарить россиянам сувениры и другие вещи, отражающие традиции и культуру Поднебесной. Обязательно подготовьте подарок в ответ. Это может быть как сувенир, так и сладости, табак и алкоголь. Не скупитесь на подарок. Чем подарок статуснее, тем приятнее будет китайцу. Как и россияне, китайцы после долгих переговоров любят поесть и выпить. Поэтому любая встреча заканчивается банкетом. Если встреча проходит в России, чаще всего угощают китайцев русской кухней. После банкета обе стороны организуют трансфер и переводчика, чтобы члены делегации могли отправиться на экскурсию и по магазинам. Проживание и питание также организует сторона, на чьей территории проходили переговоры.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Джордан Питерсон, канадский клинический психолог, профессор психологии.
2: Если спросить несговорчивого человека, чего он хочет, он сразу скажет. Он знает, чего он хочет и как этого добиться. А сговорчивые, особенно очень сговорчивые люди, часто даже не знают, чего хотят. Они настолько привыкли жить для других. Привыкли определять желания других людей и подстраиваться под них. Поэтому им сложнее понять собственные желания на своем жизненном пути. И иногда это играет им на руку. Но это точно не будет полезно, если попытаться построить карьеру. Так не получится. Итак, хотя в среднем мужчины и женщины не настолько разные в плане сговорчивости, если взглянуть на крайности, то они очень разные. Самые сговорчивые люди — это женщины, а самые несговорчивые люди — мужчины. Суть в том, что крайности чаще важнее, чем средняя величина. Кстати, в обществе это можно увидеть. В тюрьмах намного больше мужчин. А самая очевидная черта, ведущая к тюремному сроку — несговорчивость. Она ведет к безжалостности. Какова противоположность вежливости и состраданию? Вот вам ответ. Если вы сговорчивы, будьте осторожны. Вас могут эксплуатировать. И вы не должны это допускать. Думаю, причина в том, что еще в детстве вас этому научили. В реальном мире это не так хорошо работает. И я учу сговорчивых людей, особенно добросовестных, говорить правду, говорить, что они думают. Сговорчивые люди не прямолинейны, потому что не любят конфликты. Вообще, они все сглаживают. И их легко можно понять согласно гипотезе, которую я выдвигаю. При детях конфликты не нужны. Это слишком опасно. Нельзя ругаться. Никак нельзя нарушать относительное спокойствие. И если ты подвержен физическому вреду и, вероятно, эмоциональному, ты также можешь бояться вступать в напряженные конфликты, чтобы решить краткосрочные проблемы. Чтобы решить проблемы быстро, необходимо идти на серьезные конфликты. И все может так завертеться, что будет даже опасно, если за этим не следить. В краткосрочной перспективе бывает безопаснее не мутить воду и вообще не вступать в конфликтные ситуации. Но в долгосрочной перспективе эта стратегия не сработает, потому что зачастую разногласия нужно обсуждать. Они же не испарятся. Преимущество хорошо социализированного несговорчивого человека в том, что он преодолевает препятствия. Поэтому если социализировать несговорчивого ребенка, он может стать успешным человеком. Потому что несговорчивые люди очень целеустремленные, и их трудно остановить. Но если не получится успешно их одомашнить, укоротить, грубо говоря, к 4 годам их отвергнут сверстники. Это большая проблема. Задача родителя — к 4 годам сделать ребенка социально привлекательным. Вы должны выжечь это на своей подкорке. Мало кто это знает. Это ваша задача. Вот почему. Если хорошо подумать, ответ прост. Представьте, что у вас 3-летний ребенок. Это где-то середина периода первой социализации. Вы с ним в общественном месте. Итак, чего вы хотите для ребенка? На вас наплевать. Чего вы хотите для ребенка? Вы хотите, чтобы он мог общаться с другими детьми и взрослыми. Чтобы дети радовались ему, улыбались и хотели с ним играть. И чтобы взрослые были рады его видеть и хорошо к нему относились. А если ваш ребенок – маленький монстр, потому что вы боитесь или не умеете его воспитывать, тогда ваш ребенок будет видеть от других детей только отторжение, а от других взрослых – фальшивые улыбки. И вы отправите ребенка в мир, где каждый встречный будет либо враждебным, либо лживым. А это вряд ли хорошо повлияет на психическое здоровье и благосостояние ребенка. Если он выучит пару простых правил поведения, к примеру, не перебивать болтливых взрослых, быть внимательней, не бить других детей машинкой по голове чаще, чем это необходимо, а также делиться и играть по правилам, то ребенок будет знакомиться. Он будет играть с другими детьми. И если несколько игр пройдут хорошо, то дети продолжат общаться и дальше. Так и будет. Потому что с 4 лет и далее главная социализация детей происходит среди других детей. И если дети сразу не начнут общаться, их не закрутят по этой спирали развития, и они отстанут. Представляете, как это ужасно? 4-летний ребенок не будет играть с развитым на 2 года. 5-летний ребенок точно не будет играть с развитым на 2 года, потому что пробел становится слишком большим. Если ребенок отстает с самого начала, сверстники оставляют его позади. И затем такие дети становятся изгоями и всю жизнь не общаются со сверстниками. Такие люди становятся антисоциальными. Они уже агрессивны. Ниже уже некуда. Поэтому мужчины становятся преступниками с 16 до 25. Кстати, это совпадает с графиком креативности. Креативность среди мужчин взлетает с 16 до 25. Потом спадает. График преступности почти полностью совпадает. Это круто. В общем, из-за уровня тестостерона среди мужчин возрастает средний уровень агрессии. Это доминантность, а не агрессия. Тестостерон не только вредит. В 25-26 его уровень спадает, и обычно мужчины начинают раньше ложиться, перестают столько пить, устраивают себе карьеру и берут на себя груз ответственности, связанный с серьезными отношениями и семьей. Очень полезно изучать с точки зрения, противоположные вашим. Благодаря им вы не только узнаете что-то новое, но еще и посмотрите на этот мир с других сторон. Также у них есть навыки, которых у вас нет, но их можно развить. Например, если вы интроверт, вам будет полезно наблюдать за экстравертом, потому что экстраверт умеет общаться так, как не умеете вы. Вы можете развить новый навык. А если вы несговорчивы, для вас полезнее всего было бы, особенно если несговорчивость отдаляет вас от других людей, может, люди считают вас эгоистом, потому что это так и есть. Что же с этим делать? Один из самых многообещающих, скажем, подходов — раз в день помогать другим людям.
1: Джордан Питерсон, канадский клинический психолог, профессор психологии.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное деление Социального фонда «Россия» приняло более 70 тысяч заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября этого года. Согласно новым правилам, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. Выплата положена гражданам России, которые постоянно проживают в стране, официально работали в предшествующем году. Также уплачивают налог на доходы физических лиц. Сумма возврата рассчитывается как разница между уплаченным НДФЛ по ставке 13% и налогом, исчисленным по ставке 6%. Так, при назначении выплаты специалисты учитывают материальное положение семьи. Средний душевой доход не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Приветствие и знакомство в России. При встрече с новым партнером или клиентом необходимо проявлять вежливость и уважение. При знакомстве укажите свое имя и фамилию, а также организацию, которую представляете. Важно не забывать про рукопожатие, которое является обычным приветствием в России. Деловая одежда в России должна быть консервативной и скромной. Рекомендуется носить темные костюмы или костюмы из серого и темно-синего цветов. Для женщины рекомендуется носить закрытую обувь и юбки не выше колена. В России принято обмениваться визитными карточками. При предоставлении визитной карточки необходимо обращать внимание на ее качество и содержание. Важно, чтобы на карточке было указано ваше полное имя, название организации, должность и контактная информация. При общении с деловыми партнерами необходимо проявлять уважение и вежливость. Не стоит использовать нецензурную лексику, а также критиковать Россию и ее культуру. В России бизнес-ужин является одной из форм деловых коммуникаций. На ужине необходимо проявлять уважение к своим партнерам и следовать правилам этикета. Рекомендуется изучить меню заранее и выбрать блюда, которые не создадут неудобства при еде. В России принято дарить подарки в деловых отношениях. Однако не стоит выбирать подарки слишком дорогие, чтобы избежать неприятных ситуаций. Лучше выбрать подарок, который отражает культуру и традиции вашей страны.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гуждувал, селдин гуждувал.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Даже самые глупые из людей, населяющих нашу планету, невероятно сложны. Например, непонятно, как нам удается вообще хоть какую-то стабильность в голове иметь, учитывая, что мы живем в многозначной и очень противоречивой среде. Более того, она все время меняется, и ее трактовка зависит от контекстов. Этих контекстов очень много. В этом смысле то, что принято говорить про современное положение дел, не такая уж новая вещь. Гигантская скорость этих изменений сейчас. Вообще все поменялось. Дело не в том, что раньше ездили там на козе, на осле, на лошади, а теперь летают на сверхзвуковых самолетах. Дело не в этом, а это смена цивилизации. Вообще мы живем в мире сетей. Существует такое так называемое число Данбора. Это допустимое количество социальных связей, исходя из размеров мозга тех, кто в этих социальных сетях участвует. Ну вот, скажем, у высших обезьян, исходя из их мозга, размер социальной группы, с которой они могут общаться, это 50. А самый ближний круг составляет примерно 3-4 особи. У человека мозг в 3 раза больше. Значит, близких по этому закону должно быть вот 150, а самых близких должно быть 12-15. Теперь посмотрим каждый в свой смартфон или куда ходить. Смотрите, и вы что там увидите? Вы там увидите тысячи связей, и это реальные люди. Мы с ними на самом деле находимся в общении. Вот у нас наши сети это выдержат? Мы находимся в ситуации возможного и близкого обвала вообще всего. Мы имеем дело с гиперсетями в мозгу, с гиперсетями в социуме. Они рвутся и перестраиваются. Дети уже с другими мозгами. Это, конечно, в кавычках, потому что биологически какой есть, такой есть. Но мы рождаемся с определенной структурой, и она строится все время. Я повторяю, она строится вот сейчас, пока мы разговариваем. Дети, родившиеся в другую технологическую эпоху, имеют другой мозг. Другая сеть. Понимать другой тип связей. Итого, вокруг нас находится совершенно другой мир. Он текучий, он прозрачный. Он не прозрачный в смысле, мы же понимаем, что про нас все всем известно. Я думаю, это не стоит объяснять в этой ситуации. Все гаджеты, которые при вас есть, поставляют о всех нас очень дробную информацию, включающую то, что вы ели на завтрак и какие туфли вы носите. Это сверхбыстрый мир, это гибридный мир, он давно уже гибридный, и он мерцает в том смысле, что непонятно, то, что мы говорим сегодня, это то же самое, что было вчера, и что будет завтра, или это только слова совпадают. Цифровой мир более-менее автономно живет. Интернет вещей, сети организуются как хотят. Когда говоришь со специалистами уровня, скажем, Сколково, что я время от времени делаю, то я там такие вещи слышу, что на публику это вообще говорить нельзя. Когда они говорят, сети стали обучаться с такой скоростью и делают что-то, чего мы не понимаем, то дальше я задаю вопрос, и что? Они говорят, мы испугались. Я говорю, и что дальше? Мы отключили программу. Понимаете? Это вообще жуткое дело. У всех растет, кроме, кстати говоря, детей, которые просто не знают, что информации можно не доверять, у всех растет недоверие к информации. Как вы понимаете, технические возможности так высоки, что можно подделать все, что угодно, и более того, подделка будет чуть ли не лучше, чем оригинал.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ахтынский район, село Ахты. Один из самых древних населенных пунктов Дагестана. Существенную роль в продвижении цивилизации сыграл приход в Самурскую долину в 7 веке арабов и распространение ислама и мусульманской культуры в широких массах. За более чем 2500 лет своего существования названия селений меняли несколько раз. Причем меняли его или завоеватели, или нарекали новым именем правители тех стран, куда входил Самурский округ. Климат здесь отличается удивительно благоприятным сочетанием элементов, почти постоянным атмосферным давлением, которое всего лишь на 85 мм ниже нормального, умеренно жарким летом, теплой и сухой осенью и почти полным отсутствием сильных ветров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: На момент окончания школы Баффет изучил 10 тысяч страниц каталога Moody, международного агентства, занимающегося кредитными рейтингами, исследованиями и анализом рисков. Иногда инвестор изучал некоторые страницы дважды в поисках нужных компаний. «И вам придется это делать самому», — говорит миллиардер. «Мир не собирается рассказывать вам о выгодных предложениях, вы должны найти это сами, а это занимает много времени». Если же вы не собираетесь этого делать, вы хотите быть просто пассивным инвестором, тогда таким людям Баффет советует стабильно, на протяжении долгого периода времени, вкладывать деньги в индексные фонды. Худшие инвестиции миллиардер считает инвестиции в наличные деньги. Со временем деньги теряют в стоимости, а хорошие бизнесы растут, и вам не нужно платить за них слишком много, говорит инвестор. Но нужно иметь определенную хорошую дисциплину в том, за что вы платите. Важно найти хороший бизнес и оставаться в нем. Вот что Баффет говорит о наличных деньгах. «Я всегда сохраняю достаточно наличных денег, чтобы чувствовать себя комфортно и не просыпаться по ночам. Но это не потому, что я люблю наличные средства как инвестор. Наличка – это плохая инвестиция в отдаленной перспективе. Вам всегда нужно иметь достаточно наличных денег, чтобы никто не смог определять ваше будущее. Финансовая паника позади нас. Экономический спад, который пришел в частности к нам из-за финансовой паники, все еще с нами. Это закончится. Я не знаю когда, завтра или на следующей неделе, или в следующем месяце, или через год, но это не будет продолжаться вечно». Баффет говорит, что нам не нужно думать о сотнях и тысячах компаний с точки зрения инвестиций. Достаточно и нескольких. Например, Уоррен никогда не понимал все виды бизнеса, и ему не нужно было это. Но всегда существуют тысячи разных возможностей, которые нужно использовать. Вот какой пример привел миллиардер о правильном выборе инвестиций. Тед Уильямс написал книгу, которая называется «Наука попадания». В ней изображена диаграмма. Он нарисовал зону страйка, которая разделена на 77 частей, каждая изображенная как бейсбольный мяч. Он пишет, что если будет перемещаться по этим зонам, по своим сильным местам в центре, в целом он получит 400 очков. Если он будет перемещаться по крайним зонам своей области, он получит только 230 очков. Главное, что говорит Уильямс, научиться уметь ждать свою идеальную зону. Таким образом, он показал пример, как можно оказаться в неудобном положении, и счет может быть минимальным и крайне невыгодным. Если бы даже он попал в одну из таких зон, максимум, что он мог получить, это 230 очков, а это очень мало. Баффет говорит, что может ждать и наблюдать за тысячами компаний день за днем, пока не увидит ту, которую лучше всего понимает, и если его устроит цена, тогда он бьет. Если попадает, прекрасно. Если нет, получает страйк. Уоррен считает, что люди сильно ошибаются, если думают, что необходимо иметь мнение по всему. Достаточно иметь мнение только по нескольким компаниям. Чтобы стать богатым, не нужно принимать 20 успешных решений. Достаточно будет и 4-5. Поэтому сам миллиардер не особо переживает о том, чего не понимает. Если вы разбираетесь в каком-то бизнесе, в бизнесах, которые только появляются, если вы можете понять, например, работу Amazon, то, что сделал Джефф Безос, это величайшее достижение. Я снимаю перед ним шляпу. Он прекрасный бизнесмен и просто хороший парень. Но смог бы я предсказать, какого успеха он добьется? Что первым будет он, а не 10 других конкурентов? В этом я не особо смыслю. И, к счастью, мне это не нужно. Как видите, Баффету не нужно формировать свое мнение по поводу Амазона, но, например, он отлично сформировал свое мнение насчет компании Coca-Cola. Она существует с 1886 года. Каждый день в мире продается 1,8 миллиарда бутылок Кока-Колы. Если бы компания решила продавать колу на 1 цент дороже, тогда это будет уже на 18 миллионов долларов в день больше. Если это умножить на 365 дней, то получится 6 миллиардов 570 миллионов долларов. Таким образом, говорит Баффет, мы имеем 6 миллиардов 570 миллионов долларов из 1 цента. Как вы думаете, спрашивает миллиардер, стоит ли Кока-Кола дороже на 1 цент, чем любая другая кола? Сам он и отвечает, что да, она того стоит. И 133 года существования компании это подтверждают. Главный посыл Баффета таков. Нужно правильно разбираться в бизнесе. Нужно видеть его настоящее и будущее. Нужно внимательно следить и иметь терпение. И если у вас получится это сделать, тогда вас ждет успех.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Следующая причина, по которой люди теряют деньги. Жадность или экономия на других. Ну, как у нас в городе. Идешь по городу, на лотке продают бананы. На банане фломастером написано «рубль 27». Платишь рубль 27, берешь бананы и ребенку, а продавец от восторга потирает руки. Боже мой, никто эти бананы не взвешивал. Красная цена этому банану 90 копеек и 37 копеек на ровном месте. Вот он заработал, какое счастье. Но если на тебя с неба падают 37 копеек просто так, то ты через некоторое время должен стать миллионером. Но ты стоишь и один год на этом же месте, и два, и три, и пять, и десять, и никакого богатства на самом деле не приходит. Почему? Мы с вами знаем такие фразы. И на старуху бывает проруха, да? Как аукнется, так и откликнется. Не поступай с другими так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой. На самом деле в этом мире все совсем связано. Невидимыми нитями. И все, что мы делаем, когда-то к нам возвращается. Ну, наверное, не случайно говорят, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Если мы хотим зарабатывать или получать необходимые нам деньги, мы должны быть кристально честны с другими людьми. Не все это понимают. Когда-то мы были в Москве, ехали с одним из лидеров, сели в переполненный автобус, зима была, все в шубах, мы проехали всего две остановки, кондуктор до нас добраться не успел. Мы вышли, так и не заплатили. Садимся в другой автобус, нам еще несколько остановок ехать. Он, к счастью, пустой, кондуктор тут же к нам подбегает, ваши билетики. Мы говорим: дайте нам, пожалуйста, 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, понимаете, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. В общем, с трудом мы у него купили 4 билета. Через пару остановок мы вышли. Она такая осталась стоять остолбеневшая, не понимая, каким нужно быть ненормальным человеком, когда тебе природа подарила 50 копеек, которые у тебя не забрал кондуктор. Казалось бы, припрячь. Но я боюсь, что она до сих пор ездит кондуктором, а мы уже нет. Если мы хотим, чтобы с нами природа поступала честно в отношении с деньгами, нужно самому быть честным в отношении с другими людьми. Помните, у Джима Рона есть потрясающая фраза. Научитесь с удовольствием платить деньги. С удовольствием. Вам пришел счет за квартиру. Заплатите 100, 102 платить не надо. Но заплатите 100 с удовольствием. Вам нужно заплатить за пальто. Заплатите столько, сколько нужно. Больше платить не надо, но заплатите с удовольствием. И тогда люди будут нам с удовольствием платить деньги. Во что превращается наш бизнес? Я нашел клиента, я решил его проблему, он с удовольствием заплатил мне деньги. Это не бизнес, а сказка. Но для этого нужно научиться с удовольствием платить. Не нужно платить лишнее, скрипя зубами. Заплатите столько, сколько положено, но с удовольствием.
0: Личный

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один странник пришел в деревню и стал просить милостыню. Сначала он обратился к скупой женщине, и та отдала ему старый платок. Другая же не пожалела для странника множества хороших вещей. Только ушел он от них, как вспыхнул пожар, и все сгорело. Странник поспешил вернуться и отдал погорельцам все, что получил. Той, что много дала, многое и вернул, а скупой достался лишь ее рваный платок.
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что неоценимую роль в раскрытии географических особенностей Дагестана принадлежит ученому Борису Добрынину, основателю научной школы физического страноведения? По итогам его исследований вышли две фундаментальные работы – «География Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики» и «Ландшафтные районы и растительность Дагестана». Научные экспедиции 1916 года дали возможность Добрынину внести уточнения в применявшуюся терминологию. Так, вместо неправильного термина «Нагорный Дагестан» Борис Добрынин ввел название «Горный Дагестан», так как последний по характеру рельефа представляет собой типичную горную местность. С тех пор новое название укрепилось в географической литературе.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Когда между агрессивной кислотой и защитными механизмами нарушается баланс, могут возникнуть серьезные проблемы в организме. В их числе гастрит, язва желудка и эрозии, а также рефлюкс. В дальнейшем это грозит перерождением клеток эпителии и раком пищевода. Об этом в своем телеграм-канале пишет диетолог и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Он объяснил, как помочь желудку. Есть три основные ошибки, которые многие допускают. Первая связана с тем, что человек нерегулярно питается. Например, периодически пропускает завтрак или как следует не обедает, обходясь перекусами. Перерывы в приемах пищи повышают риск повреждения слизистой. По сути, это питание на ходу, в спешке, когда непережеванная пища попадает в желудок, раздражается слизистая, нарушается баланс пищеварения, предупредил специалист. Кроме того, надо по возможности избегать раздражающих продуктов. По мнению врача, это кофе, алкоголь, острая и жирная пища. Они могут провоцировать длительную, неконтролируемую кислотность и вызывать воспаление, добавил Рустем Садыков. Также, по словам врача, следует контролировать и стресс. Нервное напряжение усиливает выработку кислоты. В итоге это снижает защитные свойства слизистой желудка.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Кредитный рейтинг Дагестана снизился до 686 баллов. Республика Дагестан на 71 месте в Российской Федерации. По данным онлайн-платформы «Кредит История», которая принадлежит Объединенному кредитному бюро, в июне 2026 года средний кредитный рейтинг россиян составил 722 балла. Он вырос на 2 пункта в год. При этом Республика Дагестан опустилась до 71 места в региональном рейтинге. Ее средний показатель в июне этого года составил 686 баллов против 690 в июне 2025 года. Лидером рейтинга остается Москва с 779 баллами. Также в топ-10 по уровню кредитного рейтинга жителей вошли Санкт-Петербург, Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область и ряд других регионов.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, поздравьте с новым уровнем. Я команде буквально накануне говорю, представьте, будет такой день, когда мы полетим куда-нибудь за границу и снимем там подкаст, и только ради этого прилетим. А тут еще и спикер какой. Причем я тебя, вот знаешь, вот прям визуализировал и писал в целях подкаста, что вот Павел Гительман когда-то там вот он у меня будет обязательно. И вот он здесь. Паш, ну, во-первых, вот, познакомься с аудиторией. Да, Паша — это очень крутой предприниматель, человек, который создал нереально крутой тренинг команды, который я проходил, безумно благодарен, сейчас об этом чуть позже. Вот, поздоровайтесь.
2: Спасибо тебе большое, очень приятно, рад тоже у тебя быть здесь. У тебя очень позитивная энергия, ты такой очень, ну, добрый в этом смысле человек, при этом амбициозный, масштабный, газуешь на полную. Вот, поэтому я рад с тобой согласиться прийти к тебе и пообщаться. Плюс у тебя много ребят из Казахстана.
1: Да.
2: У меня большая любовь к Казахстану, много друзей там.
1: Ты же недавно приезжал, выступал еще как раз.
2: Да, мы заезжали, мы снимали там несколько интервью в Казахстане, поэтому залетал.
1: Паш, смотри, ты человек, который на меня сильно повлиял после особенно последнего тренинга. Там у нас, ну, я не знаю... Ну, X2 точно произошел за это время.
2: Круто.
1: И это прям очень круто. И я сюда приехал с таким, знаешь, вот хочу снять с тобой выпуск именно. Вот у тебя большая насмотренность. То есть и у тебя большой опыт. И люди рядом у тебя очень большие. Там и миллиардеры, и миллионеры. И здесь и международный движ Дубая. Давай вот попробуем собрать таких... Ну, давай, этот YouTube же любит топ-10. Топ-10 ключевых решений, ключевых правил действий для предпринимателя, человека, кто хочет прям кратно расти. Потому что давай сразу начнем с первого. Это команда. Потому что это действительно так, то, за что ты топишь, да. Это действительно так. И я в этот раз, последний раз убедился. Я тоже теперь живу с этой идеей. Поэтому я тебе тут уже сразу давай пасую.
2: Кайф.
1: Я думаю, можно с этого и начать.
2: Давай, с удовольствием. Ну, по поводу там топ-10, топ-3. Ты знаешь, вот у меня последние дни крутится в голове несколько историй в жизни, которую я вспомнил. Первая моя работа, одна из самых первых была, я продавал окна. Uh-huh. Только был менеджер по продажам на строительном рынке. То есть это такой стендик небольшой.
1: Не твой проект?
2: Не, я там работал просто продавцом.
1: Окей. Сколько было?
2: А мне было, по-моему, что-то 20-21 год, что-то такое.
1: Так.
2: Я-то не знал, что есть бизнес и что можно делать бизнес. Таких мне не было идей тогда в голове. И, соответственно, это такой стендик, окна стоят пластиковые, и к тебе приходят люди, и ты там делаешь расчеты окон, что-то объясняешь, консультируешь, и твоя задача продать, чтобы тебя люди купили.
1: Uh-huh.
2: Ну, они ходят в твой стенд, соседний стенд, и, в общем, выбирают. И у меня было одно событие, которое очень сильно повлияло на результаты. У меня uh-huh. в целом были неплохие всегда продажи, но однажды в какой-то момент мне захотелось сделать подарок своей маме. И я подарил маме и остеклил ее балконы. И, естественно, я приехал, мне хотелось разобраться еще, как это все устроено. Никогда продавал эти окна, никогда не видел, как их устанавливают. Я приехал, поснимал, у меня был этот КПК, это такие сейчас карманные компьютеры с экранчиком. Ну, ранние версии айфонов, так скажем. Mm-hmm. Вот, я все наснимал, вот мне это все так понравилось, как классно, как получилось, что там самые классные окна маме сделал и так далее. И потом у меня был вот этот, ну, как вот айфончик, ну, такой карманный компьютер такой. И вот на следующий день я прихожу на работу продавцом, ко мне приходит человек. А я, естественно, знаю, что в день у меня приходит примерно 5 человек. Если я не более-менее поработал, один из них купит. Если плохо поработал, никто не купит. Если феноменально, 2. Вот такая была статистика. И вот, естественно, когда человек приходил, по нему сразу видно степень готовности. Кто-то пришел просто, ой, что тут у вас? А есть кто-то такой, так, я уже все, мне сейчас нужно, у меня горит, давайте считайте, и будем принимать решение. И вот приходит мужик, который, ну, как бы явно мимо проходил. Ну, то есть он не собирался покупать.
1: Uh-huh.
2: Я уже понимал, что конверсия, скорее всего, будет низкая, но надо что-то сделать. И что-то мы общаемся, и тут неожиданно я ему говорю, слушайте, что я буду все это рассказывать? А у нас, естественно, были стандарты, скрипты, как все надо делать, там, как-то все. Я говорю, ну, Василию, допустим, звали, говорю, Василий, давайте я вам другое. Вот смотрите, я тут вчера маме окна поставил, давайте я вам покажу, как это было. Достаю ему свой вот этот КПК, тогда это инновация была, что на маленьком экранчике и что-то. Я говорю, смотрите, вот так я выбрал такие окна, вот такие стекла выбрал, вот такие там штапики выбрал, вот так монтажная пена строится, вот так то, вот так то, вот так то, вот так то. Я говорю, и ребята, которые работали в монтажной группе, я вот разобрался, у нашей компании много монтажных групп, вот эти классно работают, вот эти не нужно. Вот я, короче, понял, вот он смотрит на меня и говорит, беру. И я сижу потом, он все купил, ну, мы сделку совершили, я сижу и думаю, что поменялось? Что произошло? То есть человек не собирался покупать окна, но что-то произошло, и я такой, о, у меня скрипт клевый.
1: Сработало.
2: Да, сработала тема. Ну, естественно, что я стал делать? Я стал всем эту историю повторять. Я стал всем показывать, вот я маме сделал фотографию, так далее, так далее. И у меня из 5 посетителей 4 стали покупать. Я такой, офигенно, работает, а это же денежки, проценты. Я, значит, газую, газую, газую, газую, всем рассказываю. Проходит где-то полгода. И я рассказывал то же самое. И смотрю, у меня уже из 5 покупают не 4, а 3. Не 3, а 2. Не 2, а 1, 1, 2, 1, 2, 0. И я сижу и рефлексировал. Я не мог понять, что поменялось. История та же самая. Фотографии те же самые. Я вот тоже все делаю то же самое. Те же скрипты, я же каждый день это делаю. Люди, ничего не поменялось. Ну, то есть условия, прайс там. Ну, нет причин, из-за чего что-то поменялось.
1: Намерение.
2: И я стал задавать себе этот вопрос. И впервые тогда я понял, что есть еще что-то, кроме скрипта, скриншота, фотографии и так далее, что влияет на результат.
1: Угу.
2: Я себе тогда это объяснил, что вначале я испытывал искренние чувства и эмоции относительно того, что я сделал маме подарок. И я от этого сам кайфовал в моменте, я испытывал огромную радость. А из-за того, что я в полгода там каждый день по 5 раз это рассказывал, она чуть-чуть стерлась. Она стала как бы уже такая пластмассовая, автоматическая. И тогда я понял, что, значит, есть еще что-то. Состояние, энергия и так далее, вот эти все вещи. И мне стало это очень интересно. Я думаю, а как на это тогда можно влиять? А что может с этим делать? И дальше каждый это по-своему называет. Кто-то называет энергией, кто-то называет намерением и так далее. Кто-то называет внутренним миром. Мне кажется, не так важно, как это назвать. Важно, что точно что есть что-то.
1: Что это работает.
2: Что-то внутри нас, ну, там, на уровне сердца, да, что-то, что влияет на наши результаты. Ну, давай называть это энергией или состояние.
1: Да.
2: И вот тогда у меня открылся еще портал. Я до этого вообще не думал об этом. Просто мой мозг не допускал. Поэтому первая вещь, которую я вижу у тех людей, у кого классные результаты, это вопрос энергии состояния. Это тогда, когда ты соприкасаешься с этим человеком, и после этого у тебя у самого растет энергия. И, скорее всего, люди, которые приходили, видели вот эти фотографии, они тоже видели, как я рад сделать маме этот подарочек. Хотя для меня это даже не подарочек был, это подарок, это было большое вложение для меня, да, потому что это не такие деньги я там зарабатывал. Поэтому ветка номер один, над которой нужно думать, это энергия, это состояние, и смотреть, что на него влияет. И если что-то в твоей жизни влияет на твою энергию, на твое состояние, нужно это делать. Есть базовые вещи, здоровье, очевидно, спорт и так далее. Но, а что еще? Критические факторы, что влияет на твое состояние. Да, интерьер имеет значение, машина имеет значение. Но вот мое исследование, там сколько вот это, 17 лет уже примерно с того момента прошло, с того события. Все мои наблюдения пришли к тому, что есть номер один фактор, самый главный, который больше всего влияет на состояние.
1: Так.
2: Это люди, с которыми ты общаешься каждый день.
1: Окей, окей.
2: Вот твой социальный каркас, семья, друзья, клиенты, подрядчики, команда, окружение, друзья, предприниматели, если ты бизнесом занимаешься, с кем-то обменишься, это вообще номер один фактор.
1: Угу.
2: И я после этого понял, что нужно быть очень внимательным к выбору того, кого ты в свою жизнь пускаешь. С кем ты общаешься?
1: 100%.
2: Это имеет огромное значение. Как это на практике? Например, это принять решение, а какому клиенту ты хочешь служить.
1: Выбрать того клиента,
2: да,
1: скажем так.
2: Выбрать. Потому что кажется, что это клиент нас выбирает.
1: Да.
2: А на самом деле нифига подобного. Мы тоже выбираем. Даже не на уровне сделки, а на уровне выбора индустрии, на уровне выбора продукта, на уровне выбора оффера и так далее, и так далее. Потому что если ты продаешь там элитную недвижимость, ты работаешь с одними людьми. Если ты продаешь там банан, например, другие люди. И нет плохих и хороших. Есть просто те, соприкасаясь с которыми, у тебя энергии становится больше. Есть там какой-нибудь Сергей Галицкий, который магнит сделал. Вот он понимает и любит, и делает продукты, ну, бананы для всех людей. Я не умею это делать. Я понимаю, что я всегда люблю работать вот с другим сегментом людей. Предприниматели, бизнесмены, те, кто любит, ну, такие, ну, другие бизнесы, да, другого масштаба делать. И я не очень понимаю, как сделать так, что выгодно бананы, дешево в каждой квартире и так далее. Но я восхищаюсь людьми, которые такое могут делать. Да, и наоборот.
1: Давай здесь зафиксируем.
2: Да.
1: Я в своем подкасте стараюсь эти моменты фиксировать.
2: Угу.
1: Давайте тут для себя выпишите, с какими клиентами вам наиболее комфортно работать. По-любому у вас был такой опыт. Попробуйте их, ну, как бы рассегментировать, описать своего такого идеального клиента, с которым вы хотели бы работать постоянно, стабильно, и у вас увеличивается уровень энергии. Напишите прямо сейчас. Я думаю, это будет такое практическое классное задание.
2: Второе из этого вытекающая история — это кому говорить «нет». даже клиентам. Опять же, работая, вот продавая вот эти окна, как продавец, я в какой-то момент понял, что если ко мне приходит там, говорит, токсичный человек, да хер с ней с конверсией. Если я вижу, что человек мне неприятный, я ему скажу нет. И вот эта способность говорить нет клиенту тоже имеет значение. Третья важная штука – это окружение, с которыми у тебя не экономический обмен.
1: Угу.
2: Ну, то есть, когда мы работаем с клиентом, это деньги-товар или деньги-услуга и так далее. А еще очень важно иметь контур людей, об которых ты просто обстукиваешься. Ну, тоже называется слово «окружение». Я минимум 20% своего времени инвестирую в то, чтобы общаться с другими предпринимателями. Причем, что для меня вообще удивительно, очень многие предприниматели совершают огромную ошибку и общаются только с предпринимателями своей индустрии.
1: Да.
2: Они занимаются недвижимостью, они общаются только с недвижимостью. Это же неправда. Самые крутые идеи, которые я всегда придумывал для своего бизнеса, они были из соседней индустрии.
1: Вообще, ну, не схожи.
2: Вообще. Ну, я тебе приведу пример. Например, там, рекламное агентство «РТЕЙ» у меня. И одна из крутых идей, которую я подметил, это сейчас очевидная вещь, а тогда это была инновация. Я подметил из автосервисов. У меня друзья, они делают Вилгуд, и у них они замеряли NPS. То есть они каждый клиент, который купил, ну, отремонтировал машину, они им отправляли опросник и спрашивали, насколько вы довольны. И тогда это была инновация, сейчас все делают.
1: А, окей.
2: И тогда, а мы были первым рекламным агентством, которое запилили очень простой модуль, и в e-mail'ах отправляли письмо всем нашим клиентам и спрашивали,
1: супер,
2: оцените.
1: Супер.
2: У меня все у виска крутили. Потому что они говорят, зачем вы это делаете? Вот, я же и так общаюсь, у тебя персональный менеджер, вот, например, с какой-нибудь компанией, он там, Unilever, у нас там под них там 30 человек фулл-тайм работают. Они говорят, так мы же так с ними общаемся, они и так знают обратную связь. Зачем вы нас спрашиваете? Я говорю, нет, это оцифровка обратной связи. И было трение это внедрить, но это, сегодня это стало основой нашей компании, и оно очень помогает нам двигаться дальше. Замерять NPS из автосервисов. И вот когда вы общаетесь с предпринимателями из других индустрий, вы берете те идеи, да, которые вы никогда не возьмете из своей.
1: Супер. Можно вопрос? Вот ты сам, как вы подбираешь себе окружение? Ну, то есть, понятно, косяк, который там долгосрочного соотношения. Вот я имею в виду та группа новая, да, может быть, ну, типа, благодаря которой ты там растешь. Ты выбираешь их сильно больше тебя? Или они должны быть, ну, какие критерии вот у тебя?
2: Ну, во-первых, мне просто везет в этом смысле, потому что у меня есть тренинг-команда, у меня есть кэмп, есть аудитория в соцсетях, и поэтому я в этом смысле нахожусь в избытке возможностей, да, с кем можно общаться. Но какие такие критерии? Ну, критерии очевидные есть, да. Ну, обязательно общаться с теми, у кого результат кратно больше, чем ты. Это обязательно. Если у тебя таких нету, у тебя нет ориентиров. Вот пример. Я там очень хочу дом купить. Ну, вот дом, который я хочу купить, стоит там 10 миллионов долларов. Ну, я такой, блин, ну, типа, ну,
1: как ну, бы... дорого.
2: Такая, да.
1: Да. Да, да, да.
2: И вот дальше. Мозг, например, может сказать «дорого». А вот, например, на днях общаюсь с девушкой, на тренинг в том числе, общаюсь, а они купили дом за 40 миллионов долларов, и они говорят, что-то нам еще тесновато сейчас там, Паш. Ну, мы, говорит, недорогой взяли. Ну, там всего 1700 квадратных метров. Вот, сейчас вот думаем, как расшириться. Ну, просто уже, говорит, ну, 40 – хороший дом. Говорит, вот сейчас смотрим, что-нибудь там 70-80. И для нее 10 – это недорого, это дешево. Ну, типа, она вообще не понимает, как можно так дешево жить.
1: Окей.
2: Когда ты общаешься с людьми, у которых эти критерии, они не скажут тебе, это дорого, они скажут тебе по-другому. И это в том числе будет фактор на принятие внутреннего решения. Потому что иногда нам тупо смелости не хватает. Иногда тупо решительности не хватает. Если ты окружаешь себя людьми, у которых другие стандарты, оно начинает тебя пропитывать. Это первое, очень...
1: Супер, подтверждаю, второе, тоже согласен.
2: Очень важно общаться с людьми, которые моложе тебя в другом поколении.
1: Mm-hmm.
2: Тебе сколько лет сейчас, кстати?
1: 28.
2: 28. Ну, у нас 10 лет разница, хорошо, но лучше еще 18.
1: Окей.
2: То есть, и на самом деле, вот у меня сейчас не хватает. Таких людей я хочу усилить. То есть, общение с ребятами, кому-то 15, 18, 20. Просто потому что любое поколение, оно всегда проживает другой цикл, у них другой майндсет,
1: да.
2: И они могут чувствовать то, чего не чувствуют другие поколения. Поэтому общаться с теми, кто моложе, но при этом тоже голодные, бодрые, растущие, у них может динамика быть очень быстрая. Да? Это второе. Третье. Общаться с людьми, которые старше тебя, на 20 лет, на 30 лет. Да? Вот недавно мы общались зовут Аркадий Юрьевич, на него компания топ-10, он владелец коммерческой недвижимости в России. Ему там, наверное, там, может быть, 55-60 лет, не знаю точно возраст. Ну, то есть он там
1: прожженный.
2: Другого поколения, да. Да, другого поколения. И когда я его слушаю, то это другая мудрость. он может сталкиваться с теми же проблемами. Он там рассказывал мне, как там, они с партнерами какие-то решали вопросы свои. Он там сегодня какой-то стартап собирается запустить, еще что-то. И где-то я вижу, у него есть зазор, он что-то не понимает в современном мире, но зато он понимает какие-то другие более фундаментальные вещи.
1: Базовые, да.
2: Базовые, да. Которые, может быть, там моей мудрости еще недостаточно в моем возрасте. Там,
1: жизненного 37, опыта, да.
2: Да, да. И вот это третий, например, слой.
1: Супер.
2: Но еще я хочу одну вещь рассказать. Которая вот история, которая у меня в голове крутится в последнее время, и она тоже имеет отношение к теме окружения. Недавно я, знаешь, я засыпал, и вот это состояние между сном и бодрствованием, когда ты еще как бы помнишь, да, понимаешь, что происходит, но уже спишь, но еще не бодрствуешь.
1: Так.
2: И я почему-то размышлял про свою дочку. Нашей дочке 6 лет. И я узнал, что там ей мальчик первый понравился в школе. Мальчик классный, здорово, что значит, у нее там есть отклик. Ну, какой-то. И я начал думать, а вот она когда вырастет, ей же нужно будет вот как-то семью создать, да, выбрать вот человека себе. И я думаю, блин, это же вообще, это же очень низкая вероятность, математически низкая вероятность встретить человека, с которым тебе будет классно всю жизнь. Вот если, ну, так подумать.
1: Да, да.
2: Большинство браков разводится, большинство людей в личной жизни несчастливы и так далее. И я вот лежу и думаю, блин, а как бы, а как это сделать? Ну, как бы, а как это сделать? Потом вспоминаю, что, слава богу, мы с женой уже там 12 лет вместе. Я очень люблю Таню. И у нас хорошие в этом смысле взаимоотношения. Я думаю, а что у нас такого, что помогает нам на протяжении многих лет быть вместе, развиваться, усиливать и так далее? И я понял, что... Есть формула. И формула заключается в том, что в личной жизни нужно иметь ноль ожиданий от своей половинки. И я понял, что вот основа наших отношений в том, что у нас никогда не было друг от друга ожидания. Разбрасываешь носки, готовишь борщ, не готовишь борщ. Вообще делай, что хочешь. У нас есть какие-то договоренности о принципах, да, вот что мы делаем. Какие-то ключевые решения мы вместе принимаем, там, где живем и так далее. И поэтому отдельная идея — это не иметь ожиданий от своей второй половинки, да, как отдельная мысль.
1: Да.
2: Но она относится к предыдущей истории, это четвертый пункт. Это ближайший круг, семья. Родственники, жена, дети, родители. Вот выстраивание взаимоотношений с ними — это еще более глубокий фундамент. И даже если у тебя есть там какие-то напряжения там, с родителями, с детьми, еще что-то, это работа в хорошем смысле. Это лучший такой божественный тренажер, который развивает нас и помогает нам вот, развивать внутреннюю любовь.
1: 100%. Слушай, я думаю, вот тут надо все это резюмировать. И вот эти четыре принципа мы сейчас, ну, четыре...
2: Типа аудитории, да?
1: Когорты, да, скажем, людей, с кем надо общаться, вот здесь зафиксируем. И вот прям выпишите для себя сейчас, что... Вот, что больше сейчас откликается, что больше горит, скажем так, для вас именно. Выпишите и прям напишите, может быть, там, вот с кем-то может увидеться. Может быть, сразу сейчас вот напишите кому-то. Я люблю сразу действовать, вот особенно если какие-то классные инсайты появляются, их надо сразу же пускать в действие, а то это так и останется просто инсайтом.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Весь вопрос в том, когда вам нужны эти деньги. Потребуются ли они вам через год, через два года, или, может быть, через три? Последние 10, 30 и 130 лет были самыми лучшими сроками для инвестирования в фондовый рынок. Но если вам нужны деньги уже через год или два, вам не следует покупать акции. В инвестировании самым важным органом является желудок, не мозг. Каждый день по дороге на работу вы можете услышать огромный поток плохих новостей. Вопрос в том, сможете ли вы переварить это. Я имею в виду, есть ли у вас вера в то, что через 10, 20, 30 лет акции — это то место, где нужно быть. Если вы верите в это, вы должны держать деньги в акциях. Весь вопрос в том, какова ваша терпимость к боли. Дело в том, что фондовый рынок — это хорошее место для ваших денег. Но можно подбросить монетку, чтобы узнать, где будет рынок выше или ниже. Больше инвесторов потеряли деньги от ожидания коррекции и от попыток предсказать коррекцию, чем, собственно, от самой коррекции. Вы должны каждый день смотреть в зеркало и спрашивать себя, что я буду делать, если рынок упадет на 10%, а что, если на 20%? Буду ли я продавать? Собираюсь ли я выйти? Если ваш ответ «да», продавайте акции прямо сейчас. Вот отличный пример. 13 лет я управлял фондом Fidelity Magellan. Рынок 9 раз падал более чем на 10%. У меня был отличный послужной список, но я всегда падал ниже рынка. Каждый раз, когда рынок шел вниз, я опускался еще ниже. И я просто не беспокоился об этом. Весь вопрос в том, когда вам нужны эти деньги. Потребуются ли они вам через год, через два года, или, может быть, через три? Последние 10, 30 и 130 лет были самыми лучшими сроками для инвестирования в фондовый рынок. Но если вам нужны деньги уже через год или два, вам не следует покупать акции. Только облигации. Я не эксперт в развивающихся рынках, однако эти рынки действительно перенасыщены. Вы знаете, во многих странах дела идут намного лучше. У них есть огромный потенциал, но это не моя компетенция. Но, безусловно, их надо изучать. Я никогда не смотрю на экономику. Я смотрю только на то, что происходит прямо сейчас. Вы знаете, что произойдет через год? Что будет с процентными ставками? Я бы хотел получить Wall Street Journal будущего года. Я бы щедро заплатил за это было бы очень полезно. Я не знаю, что произойдет в будущем, но я хочу знать это прямо сейчас. Но я думаю, что любой, кто инвестирует в фондовый рынок, прежде всего покупает компанию. Это не лотерейные билеты. За каждой акцией стоит компания. Если компания преуспевает, то со временем растут и акции. И наоборот, вы должны смотреть на компанию. Это ваш предмет исследования. Это то, что мы делаем в Fidelity, это то, что я делаю. Вы можете быть кардиологом и делать операцию по установке внутрисердечного насоса. Вы говорите: «Вау, это здорово, это невероятный прорыв, помогающий сделать жизнь человека лучше. Это удивительно, это прорыв, это работает». И вы тот человек, который это видит. Вы прямо сейчас в операционной, и вы видите этот прорыв своими глазами. И сейчас вы впереди всех. У вас есть преимущество. Всегда нужно иметь преимущество. Информация сейчас такая доступная. Я помню, когда Nike... Мы владеем Nike. Нам приходилось ждать, пока почта придет в наш офис. Сейчас, когда кто-то сообщает о своих доходах, это мгновенно становится достоянием общественности. Есть презентация для инвесторов, есть данные о балансе. Сейчас это все доступно. Итак, теоретически, теперь каждый из вас может быть профессионалом. Вся информация доступна. Она бесплатна.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Мысли вслух.
1: Большинство мужчин никогда не становятся богатыми не потому, что им не хватает дисциплины, интеллекта или возможностей, а потому, что они слишком долго не дают себе разрешения жить иначе. Они откладывают свободу, откладывают легкость, откладывают достоинство. Они говорят себе: «Потом, когда будут деньги, когда будет результат, когда цифра на счете, наконец, оправдает это». И именно это ожидание делает богатство невозможным. Никколо Макиавелли предупреждал: «Власть почти никогда не достается тем, кто ждет уверенности. Ее берут те, кто действует так, будто исход уже решен. Почему ты должен жить как миллионер до того, как станешь им? Потому что если ты этого не сделаешь, ты незаметно выдрессируешь себя на жизнь, которая не способна удержать богатство». Вот неудобная правда. Если ты живешь как человек, которому постоянно не хватает, пытаясь стать богатым, ты программируешь свои привычки, решения и идентичность вокруг выживания, а не контроля. Ты становишься эффективным в дефиците. Ты привыкаешь к откладыванию. Ты осваиваешь терпение, но не рычаги. И даже если деньги однажды приходят, ты не знаешь, как с ними жить, не разрушив все. История полна людей, которые получали богатство ненадолго и теряли его так же быстро. Не потому, что они были глупы, а потому, что их жизнь была построена для малости. Макиавелли писал, что фортуна благоволит не надеющимся, а подготовленным. И подготовка – это не деньги, это форма жизни. То, чему тебя научили, на самом деле звучит разумно. Сначала тяжело работать, сначала терпеть, сначала экономить, а потом жить. Но в реальности эта логика создает людей, которые привыкают к отсроченной жизни. Они настолько хорошо научились ждать, что перестали замечать, как проходит.

0: Поэтому прежде чем говорить о тактиках, формулах и цифрах, нужно разрушить ложь, которая делает людей бедными в голове, даже когда возможность прямо перед ними. И начинается все с одного убеждения, которое звучит умно, кажется ответственным и тихо разрушает почти всех, кто его принимает. Ты слышал его тысячи раз. Его повторяют casually, как истину. Говорят, время – деньги. Но это не просто неверно, это разрушительно. Это одна из самых опасных лжей, когда-либо внедренных в современное мышление. Потому что она производит бедность, убеждая людей, что они практичны. Макиавелли предупреждал: «Самые опасные заблуждения – это те, которые повторяют так часто, что перестают проверять. Это одно из них. Время – не деньги. Время бесконечно дороже денег. И если ты этого не понимаешь, ты будешь жить так, как будто твоя жизнь обменивается на мелочь. Если ты потерял деньги, ты можешь их вернуть. Если ты потерял время, оно исчезло навсегда. Без компенсации, без возврата, без продления. И все же люди продолжают вести себя так, будто деньги важнее. Они тратят часы, чтобы сэкономить копейки. Они делают сами то, что можно делегировать. Они изматывают себя, чтобы чувствовать ответственность. Макиавелли назвал бы это стратегической слепотой. Элиты прошлого никогда не тратили время на низкоценные действия. Не потому, что были ленивыми, а потому, что понимали рычаг. Время для решений, для отношений, для стратегии, не для выживания. И вот ключевой момент. Когда ты продаешь свое время дешево, ты приучаешь себя думать, что твоя жизнь дешева. Человек, привыкший к низкой цене, принимает низкое отношение.
1: Макиавелли писал, что люди, долго терпящие унижение, перестают считать его ненормальным. Это происходит незаметно. Именно поэтому люди, которые говорят «мне деньги не важны», часто жертвуют ради них вечерами, здоровьем, отношениями. Поведение всегда честнее слов. Если ты ценишь время меньше денег, ты не сможешь удержать богатство, даже если оно придет. Именно здесь начинается идея, которую большинство никогда не осознает. Богатство – это не сумма, это поток. Не наличие денег, а доход, который не требует твоего присутствия. Макиавелли понимал это, когда писал о правителях, живущих за счет систем, а не труда. Они не просыпались каждый день с вопросом, как заработать. Их структура зарабатывала за них. И как только ты это понимаешь, все меняется. Цель перестает быть накоплением. Целью становится контроль над временем. Жить как миллионер – это не про роскошь. Это про отсутствие срочности, про предсказуемость, про выбор. И если ты не начинаешь выстраивать эту форму жизни заранее, деньги не спасут. Они лишь усилят хаос. Элиты, которых анализировал Макиавелли, всегда создавали пространство между стимулом и реакцией. Пауза – это власть. Пауза дает возможность посмотреть на ситуацию сверху. Большинство людей не умеют выдерживать паузу. Они боятся, что если не ответят сразу, их забудут. Но в реальности происходит обратное. Тот, кто умеет ждать, становится значимым. Тот, кто всегда доступен, растворяется. И это напрямую связано с деньгами. Миллионер живет так, будто его время уже ценно. Не потому, что он богат, а потому, что он так решил. Решения предшествуют деньгам, а не наоборот. Следующий слой – окружение. Большинство людей ждут, когда их жизнь изменится, чтобы сменить круг общения. Это ошибка. Макиавелли писал, что правителя губят не враги, а советники. Тоже справедливые для частной жизни. Если ты постоянно

0: находишься с людьми, которые мыслят дефицитом, ты не станешь исключением, даже если будешь стараться. Среда сильнее мотивации. Жить как миллионер значит выбирать окружение не по прошлому, а по траектории. Не обязательно быть богатым, чтобы общаться с теми, кто мыслит шире, но нужно быть готовым к дискомфорту, потому что рядом с такими людьми тебе будет неудобно. Ты увидишь свои ограничения, свои отговорки, свои страхи. Большинство людей избегают этого. Им проще остаться самыми умными в маленькой комнате, чем учениками в большой. Макиавелли бы сказал, что это форма добровольной слабости. Следующий принцип – образ жизни. И здесь снова возникает путаница. Жить как миллионер не значит тратить как миллионер. Это значит не жить как бедный. Бедность – это не отсутствие денег. Это постоянная концентрация на ограничениях. Когда ты постоянно думаешь, чего нельзя, ты перестаешь видеть, что можно. Миллионеры мыслят возможностями, потому что они сначала разрешили себе видеть иначе. Они не ждали подтверждения. Они начали действовать в рамках новой логики раньше. Это касается мелочей. Как ты планируешь день? Как ты относишься к своему телу? Как ты выбираешь, с кем проводить время? Если ты относишься к себе как к временному проекту, мир сделает то же самое. Макиавелли писал, что люди судят о силе по тому, как человек распоряжается собой. Не по словам, по действиям. Если ты экономишь на себе там, где это разрушает качество жизни, ты отправляешь сигнал «Я не приоритет». И мир принимает его. Бедные живут короткими циклами. Зарплата, расходы, ожидания. Проект, усталость, разочарование. Мотивация – спад, повтор. Миллионеры живут длинными дугами. Они думают годами, иногда десятилетиями. И именно поэтому они могут позволить себе спокойствие сегодня. Макиавелли писал, что правитель, который мыслит только текущим днем, теряет будущее. То же самое происходит с личной жизнью. Если ты не думаешь о том, как будет выглядеть твоя жизнь через 5-10 лет, ты почти гарантированно не дойдешь туда случайно. Жить как миллионер значит выстраивать решения не ради мгновенного комфорта, а ради устойчивости. И напоследок, самый важный вывод. Богатство не начинается с денег. Оно начинается с того, как ты живешь сегодня. Как ты распоряжаешься временем. Как ты относишься к себе. Как ты принимаешь решения. Как ты выдерживаешь паузы? Если ты начинаешь жить как человек, которому уже можно, деньги приходят как следствие. Не сразу, не магически, но почти неизбежно. Живи так, как будто контроль уже у тебя. И тогда деньги станут не целью, а побочным эффектом.
1: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что дагестанское селение Кубачи необычно в каждом своем проявлении, но известно прежде всего златокузнецами, про которых в 1982 году на знаменитой северо-осетинской студии телевидения даже сняли художественный фильм «Загадка кубачинского браслета». Фильм создан по мотивам автобиографической повести писателя Амитхана Абубакара «Браслет с камнями». А название для будущего фильма «Загадка кубачинского браслета» было не просто метафорой, а скрытой основой сюжета. Браслет же действительно оказался секретом. Сюжет фильма был следующим. В 1950-е годы на учебу в Москву в литературный институт из дагестанского села Кубачи приезжает Мурат. Здесь он встречает Саиду, которая, как оказывается, тоже родом из того же села. Молодые люди женятся, но вскоре узнают, что их семьи враждуют уже много лет. Между их отцами, Сабуром и Амаром, кубачинскими мастерами-златокузнецами, вышел спор. Теперь, чтобы быть вместе, Мураду и Саиде нужно положить конец тому спору. Картина «Загадка кубачинского браслета» участвовала во Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов, который проходил в 1983 году в столице Казахстана Алма-Ате. Тогда это был единственный в стране фестиваль телевизионного кино. Браслет получил диплом и приз за поэтическую разработку жанра лирической комедии.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ.
1: Диалог ФМ. Это этикет.
2: Не начинайте есть, пока все не сели за стол. Также телефон на обеденном столе – табу. Если нужно отлучиться, положите приборы крест-накрест на тарелку. После еды приборы кладут параллельно друг другу.
1: Диалог FM. Это этикет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Заранее нарезанные фрукты могут нести смертельную инфекцию. Об этом рассказала врач-инфекционист и диетолог Марият Мухина. Зарубежные врачи уверены, что покупка предварительно нарезанных фруктов и овощей может нанести вред здоровью человека, занеся в организм смертельно опасную инфекцию. Их исследования показывают, что упаковки с нарезанными кубиками манго, дыни и ананаса с большей вероятностью содержат вредные бактерии. В разговоре с Life.ru специалист рассказала, что определенный риск потребления нарезанных фруктов и овощей есть. Например, при нарезке овощи и фрукты теряют полезные вещества, такие как антиоксиданты. Они необходимы для правильного функционирования организма. А вот при нарезке антиоксиданты подвергаются окислению. Таким образом, салаты и смузи оказываются менее полезными, чем цельные овощи и фрукты. Сюда же относятся оставленные на прилавке разрезанные овощи и фрукты. Они также теряют полезные свойства. Марият Мухина отметила, что методы приготовления пищи играют большую роль в безопасности ее потребления. Так, температурная обработка может свести к нулю риск заболеваний. Современные методы обработки овощей и фруктов, например, использование специальных средств для мытья, помогают уменьшить риск заражения инфекциями. Однако они не гарантируют полной защиты, потому что нарезанные продукты уже подвергались воздействию микробов во время нарезки и упаковки, говорит специалист. Безопасность овощей и фруктов зависит от того, как их выращивают, транспортируют и хранят. Поэтому очень важно думать, где купить хорошие продукты.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бидюк. Современный аул, по преданию, образовался после разгрома поселения Сарфун. Считается, что на месте современного села в эту отдаленную эпоху располагались летние хутора речинцев. В связи с тем, что здесь были идеальные условия для скотоводства, два тухума Халилар и Камбарар из села Рича переселились сюда на постоянное жительство и образовали небольшой хутор. На правом берегу речки Харан-Ницыф расположено другое заброшенное поселение – Жугутарин-Хулер, что означает «еврейские дома». Предание гласит, что здесь жили вместе и евреи, и мусульмане. Какие-то враги уничтожили это поселение, и остатки жителей переселились частично в Бидюк, частично в Усук. Если учесть, что в Бидюке сохранились албанские надписи на камнях старинных домов, то можно сказать, что Бидюк входил в состав Кавказской Албании. Между селами Бидюк и Шинас издавна существовали торговые и добрососедские связи. Добрые отношения закреплялись и брачными связями. Свидетельством тому является то, что одно из небольших плато называется Хумбар-Лухатуб. Ходит легенда, будто бы жители обоих сел, провожая и встречая невесту, встречались там и устраивали прощальные танцы. С юго-восточной стороны Бидюк граничит с Курахским районом, в частности с селами агульского происхождения Хевередж и Квардал. С жителями этих и других сел Курахского района у бидюкцев тоже сложились тесные добрососедские и родственные отношения. Через куначество, экономические, культурные и брачные связи они взаимно обогащались материально и духовно.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Отец с сыном работали в мастерской. Однажды сын заметил, что его отец все чаще держится за грудь. «Что случилось, отец? Почему ты руку к груди прикладываешь?» — спросил сын. «Где у человека болит, туда он руку и прикладывает», — ответил отец. «Сердце у меня болит от старости». По пути домой они увидели нищего, который тоже прижимал руку к груди. «Видно, у него тоже сердце болит», — сказал сын. «Болит», — согласился отец, — «но не от старости, а от голода». Отец накормил нищего, после чего он, повеселев, начал петь. Зайдя в чайную, они заметили богатого посетителя. Богач пил чай и тоже держал руку на груди. «У богача сердце болит от богатства», — заметил отец. «Наверное, спрятал кошелек с золотыми монетами на груди, вот и держится за него, потерять боится». Потер сын лоб рукой и задумался. «Видишь, сынок, у тебя голова от дум заболела, и ты к голове руку приложил», — заметил отец. «Ты прав, отец. Каждый прикладывает руку туда, где у него болит», — засмеялся сын.
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время обеда греки могут подкладывать в вашу тарелку еду из своих тарелок. Не удивляйтесь, здесь так принято. Если во время обеда был произнесен тост в вашу честь, то признаком хорошего тона будет ответный тост через некоторое время. Если у вас получится оставить о себе хорошее впечатление у всех членов семьи своего делового партнера, это может выгодно отразиться на ваших будущих отношениях, так как общее мнение семьи является важным для каждого грека. Во время деловых переговоров греки часто бывают излишне обещающими, даже сверх своих возможностей. Это объясняется желанием во всем угодить своим будущим партнерам. Поэтому любые устные заверения греков стоит сразу подстраховывать письменными договоренностями. Проблемы и разногласия греки стараются улаживать вежливо, открыто и аккуратно, без резких слов, о которых можно будет потом сожалеть. Греки имеют давние традиции торговли, поэтому считают себя виртуозными бизнесменами, уверенными в себе, в своем мнении. Они любят нестандартные решения, импровизации, не расстраиваются из-за неопределенности, любят поторговаться. Вести переговоры греки предпочитают не в составе больших делегаций, а в более узком кругу, например, двое на двое. Это объясняется их желанием создать более неформальную обстановку во время деловых встреч. Греки часто ищут скрытый смысл в словах своих собеседников, поэтому, чтобы убедить грека работать с вами, стоит продемонстрировать качество вашего товара, акцентируя внимание на технических характеристиках своей продукции, экономической выгоде от покупки. Самым лучшим аргументом для грека в пользу вашей компании будет отзыв других ваших иностранных партнеров о работе с вами.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Есть ли какие-то сегменты, для которых это не подходит? Типа, ну вот если ты такой, тебе это не надо.
2: Я думаю, что B2G, когда ты какие-то госзаказы выполняешь, особенно секретные, особенно военные, там, наверное, контент дело такое, не самое. Вот. Ну вот, например, даже B2B, вот рекламное агентство, да, у меня, мы на самом деле всегда так делали. Мы всегда так делали. Просто мы делали контент не в соцсетях, а мы делали свои медиаплощадки. Например, вот в какой-то момент я понял, что ну, мне нужен доступ к рекламодателям, да, ну, к там, тысяче крупнейших компаний страны. Да. Мне нужно как-то с ними встретиться. Как мне встретиться? Я им звоню, они трубку не берут. Да. Что сделать? Купить рекламу не купишь. Значит, нужно дать им какой-то контент, ради которого они придут. Мы стали делать мероприятия, свои там, мини-конференции. Потом стали делать самые большие конференции по маркетингу в стране. Мы привезли всех глав крупнейших мировых корпораций. Walmart, Amazon, Google и так далее. Мы их привозили, глав, топ-менеджеров.
3: За деньги бы им платили гонорары?
2: Откуда у меня деньги? Оскар, это ты богатый человек, инвестор. Откуда у меня деньги? Не было у меня денег. Мы договорились как могли. Приезжай, мы тут у нас хорошо, матрешки, медведи гуляют, и классное мероприятие. Ну, знаешь как, вот я понял, что если у тебя нет денег, тогда бери наглость. Мы писали всем топам всех крупнейших мировых компаний и говорили, это самая крупная конференция по маркетингу в Европе. В ситуации, когда у меня сидел один ассистент и делал это мероприятие, мы говорили, вы суперэксперт, вы должны быть здесь. Один согласился, второй согласился, третий согласился. Все, уже так оно и есть. И мы были первыми, кто решил делать конференции в кинотеатре. Представляешь, просто в кинотеатре. Сейчас кинотеатр «Октябрь», мне кажется, перестал делать там, кажется, второй делать конференции. Потому что мне хотелось, чтобы был большой экран. Потому что почему? Потому что кинотеатр оказался дешевле арендовать, чем концертный холл. У меня не было денег на концертный холл, а кинотеатр подешевле был арендовать. Это экран большой и удобно. Оказалось, удобно для конференции. Ну все, вот они и приезжали, у нас выступали. И мы дальше зазывали туда рекламодателей и говорили, вы что, приезжает какой-то там CRM-директор Walmart'а, надо узнать, как они работают, пожалуйста. Все, они приезжали к нам, рассказывали, мы через это... Это же то же самое, тоже контент. Да. То есть мы делали полезные мероприятия, конференции для наших клиентов. И так постепенно.
3: Это удивительно, когда даешь сцену людям, они просто... Да, как... Сцена — это как магнит.
2: Да.
3: Она просто тянет невероятно людей. Да. Я очень часто разговариваю с предпринимателями, которые очень боятся B2B бизнес-модели, потому что циклы длинные. Как ты продашь что-то в Роснефть или там Walmart? Объясни все-таки, ну, чтобы люди не боялись, потому что больше B2B бизнесов, чем B2C бизнесов. И часто люди просто их отсеивают, типа, нет, я не хочу заниматься этим бизнесом.
2: Во-первых, то, что не боятся, они правы. И, ну, как бы, наверное, если бы я знал, может быть, и не стал бы этим заниматься. Поэтому хорошо, что не знал.
3: Ну, хорошо, у тебя появился вот этот инструмент из игр в группы. Ты его продал сколько-то клиентов. Вот у тебя появилось какое-то клиентское. А дальше какие, ну, как бы, ну, все равно это же длинные там тендеры.
2: Я расскажу. То есть, как бы, первое, мы не знали, и поэтому нам некогда было бояться. Второе, нам нечего было кушать, и поэтому ну, не было варианта. Надо было по-любому хоть как-то. Я, знаешь, сейчас вспомнил, моя жена, мы же на работе познакомились, она была четвертый сотрудник моей компании. И когда она впервые пришла ко мне в гости, она до этого, она очень ну, красивая девушка, моделью до этого работала, и поэтому до меня ее отношения были ну, почти с олигархами. И поэтому, когда она со мной ездила в метро, и потом пришла в мою квартиру с зелеными ободренными обоями, она мне потом призналась, говорит, ну я, честно говоря, не думал, что так плохо люди могут жить. И мне, конечно, было стыдно перед ней. Я хотел, чтобы у нее были хорошие условия, чтобы мы не на метро ездили, а хотя бы на какой-нибудь машинке. И поэтому меня очень простая. Я не знал, что длинный цикл сделки и что это проблема, что он нерешаемый. Я понимал, что мне нужно зарабатывать, чтобы как-то пробиваться в эту жизнь.
3: Но это никого не интересует. Вот сидишь ты с заказчиком.
2: Да.
3: Ты смотри, говоришь, мне нечего есть.
2: Он не, говорит, не,
3: ну хорошо,
2: не,
3: это твоя проблема.
2: Это моя проблема. Естественно, я об этом не говорил. Но это важный внутренний ответ, что я не задавал себе этот вопрос. Мне по-любому нужно было заключать с ними сделки. Это первое. Теперь на практическом уровне. Да, на практическом, что мы делали? Мы тоже поняли, что цикл длинный. Через пару-тройку лет, что цикл длинный, 6-18 месяцев, цикл сделки. И я просто понял, что надо его разделять на куски, на этапы. Что сначала мне нужно, чтобы у меня была первая встреча. Соответственно, если я буду в самом индивидуальном проводить все встречи, то это будет слишком долго, я долго буду зарабатывать. Значит, мне нужно одновременно встречаться с 10, с 20, с 30, с 50, с 1000 рекламодателей. Как я могу одновременно встретиться? конференции. Раунд номер один. Раунд номер два. Мне нужно, чтобы не каждый месяц обо мне вспоминали, чтобы в момент, когда у них появится тендер, они не забыли меня позвать. Потому что у этих компаний есть тендерные процедуры, и они, соответственно, во время тендера окно возможностей. До этого его нет. Но я быстро понял, что в период тендера они уже зовут тех, с кем они хотят работать, они знают эти компании, их почему-то доверяют и так далее. Откат или просто они знают, это же второй вопрос, но они знают. Поэтому больше основная работа до тендера. Соответственно, до тендера нужно постоянно напоминать. Мы выпустили журнал, который каждый месяц приходит на почту, и все, это до сих пор самый популярный журнал, онлайн-журнал для маркетинг-директоров, 20 тысяч маркетинг-директоров его читают. Соответственно, мы просто все время были в информационном поле. Дальше. Крупнейшие компании, у них очень простое ограничение. Они говорят, мы не будем работать с мелкими. Потому что когда топ-менеджер, если он, не дай бог, выберет какой-нибудь ООО «Ромашка», и это ООО «Ромашка» ошибется в рекламе, его потом уволят.
3: Как вы с этим боролись?
2: Ну, я понял, что мы маленькая компания, мне надо, чтобы они думали, что мы большая. Что надо сделать, чтобы они думали, что... Они же не знают, маленькая мы или большая. Это же в голове все. Вот как они знают, кто он большой, кто маленький? Мне надо сделать, чтобы они быстро поняли, что мы большие. И поэтому, вот опять же, делая конференцию, я такой, давайте просто сам большую сделаем. И все. И все делали на 200 человек, мы такие, мы на 2000. И они как бы увидели зал на 2000, они такие, а ну это крупная компания.
3: Эта конференция окупалась, она прибыльная была?
2: Да, мы даже что там...
3: Билеты платные.
2: Мы конкурентам продавали билеты, потому что мы звали больше всего рекламодателей, а конкуренты покупали билеты. И они окупали нам расходы. Ну, потому что я не мог за свой счет 1,5 миллиона конференции, ты что? Вот. Соответственно, дальше тендер. И мы, например, есть вот эта проблема, то, что говоришь, откаты. Мы ее тоже быстро поняли, что она существует. Но из-за того, что мне, может быть, повезло, может быть, нет, из-за того, что я сын врачей, то я понял, что это не близко мне. Я просто очень быстро понял, что есть международные компании, которые не берут откаты, а есть российские компании. И мы сказали, да, давайте не будем работать просто с российскими. И мы их отменили. Второе, что мы сделали, мы поняли, что всего в России где-то там 1000 компаний целевых. Мы все равно со всей 1000 не сможем работать. Узкое место – не количество клиентов. Узкое место – количество специалистов, способных делать результат. Потому что в маркетинге это основная проблема. И мы такие, значит, надо тогда мыслить иначе. Надо перестать продавать, надо скорить. И мы сделали скоринговую модель по выбору, с кем мы будем работать, с кем не будем. И наша задача была сделать так, что все 1000 компаний к нам приходят, а мы из них выбираем 20 самых вкусных, с которыми мы знаем, что мы сделаем классный результат. И у нас скоринговая модель, мы поняли, что если так работают банки, так работают инвесторы, почему мы не можем так работать? Мы же управляем их инвестициями, мы же берем на себя ответственность. Все, и мы фокусировались всегда, надо, вот нам приходят заявки, и мы отбираем самые-самые-самые-самые интересные.
3: Вы как инвесторы смотрели, да? Какой продукт достоин, у кого будет успех, и если ты будешь рядом с этим успехом, твой успех будет увеличиваться.
2: Да, у нас так получилось, мы когда вот офис на Голубчинской такой, ну, большой арендовали, напротив нас сидел Саша Чичава, Lead Capital. И я к нему зашел познакомиться, пообщаться, и он когда рассказал, как они работают, я такой, бляха, так это же наш бизнес, мы тоже самое все делали. Мы просто управляем инвестициями компании. А дальше в итоге что? Мы поняли, в чем суть нашего бизнеса. Суть нашего бизнеса в том, что корпорации, они не покупают рекламу, они покупают команду. И это стало для нас геймченджер, понимание. Coca-Cola не покупает рекламное агентство. Она смотрит, какая команда приезжает на встречу, и если эта команда соответствует их ценностям, стандартам, амбициозности, готовности работать и так далее, они покупают. Я такой понял, все очень важно. Им не трафик нужен, им даже не смета нужна, не показатели, ничего. Это гигиенический фактор. Что мы должны быть белые, пушистые, порядочные компании, они должны увидеть классных людей. И мы поставили перед собой задачу, мы поняли, что мы HR-компания. Мы должны формировать самые сильные команды. И поэтому мы на встречу, мы перестали на встречу возить менеджеров по продажам. У нас никогда не было. Мы все на встречу привозили менеджера по контекстной рекламе, дизайнера, там, разработчика, таргетолога, аналитика. Они не умели красиво говорить. Они не умели красиво выступать. Но когда наш конкурент приходил в пиджачках, мужики такие, продающие рекламу, и говорили, я тебе сейчас настрою рекламу, а на следующую встречу приходили девчонки простые, парни простые, но которые могли вот так открыть Google Analytics и показать, что там с конверсиями, с показателями, и в деталях, то Coca-Cola такая, нахрен я буду с теми парнями работать? И вот тут видно, что люди шарят. И мы стали делать ставку всегда на формирование команд, стали разбираться, а что такое найти самых талантливых людей в стране, а как выстроить систему. И, например, у нас мы сделали первый институт внутренний, коллаборацию со всеми институтами крупнейшими, которые с нами работали. 1000 студентов каждый квартал, каждые полгода мы отсматривали самых талантливых студентов и отбираем самых интересных людей, которые проходили потом стажировку, стали нас учиться, чтобы...
3: Ну, классно. Ну, в итоге все равно цикл 6-18 месяцев. Просто к нему привыкаешь, это воронка, забиваешь и просто ждешь.
2: Смотря с какой точки считать. С точки, когда с нами познакомились, да. С точки, когда нас позвали тендер, цикл 3 месяца.
3: И вы работали со всеми впрямую, или там есть мастер-агентство, которое уже на суп...
2: Это вот мастер-агентство «Гарасмы».
3: А, и вы уже там тоже в субподряды раздавали.
2: Ну, кого-то субподряды какие-то делали по подрядчике. Ну, и сегодня это так и происходит, но сейчас так работает. Сейчас единственное, что международных компаний стало меньше, мы работаем с российскими компаниями.
3: Классно, классно. Ну, это такой сервисный бизнес. Сейчас, я понимаю, у тебя уже партнеры, они там вырастают и становятся акционерами компании. Ты тоже такую модель выбрал?
2: Да. Ну, смотри, здесь вот что было. В какой-то момент мне очень хотелось... вообще впервые в жизни сделать какие-то результаты, потом поработать с корпорациями, потом сделать первые миллиарды, а потом, когда я понял, что вот уже я езжу по стране, по городу, и все логотипы, все компании, все офисы, так или иначе, там мои друзья, знакомые.
3: Это классное ощущение.
2: Но я при этом понял, что как бы, типа, уже, а что дальше? И появилась большая идея, которой я сегодня и занимаюсь. А что такое worldwide? А что такое международный результат? Да, и это вот, опять же, я восхищаюсь тобой, потому что тебе сразу было близко, что такое мир. Для тебя понятно Германия, для тебя понятно то.
3: Да, мне повезло.
2: Да. А я в этом смысле ничего не знал. Я там в Турцию выехал, в Таиланд выехал с женой, и там иногда где-нибудь мог подыхать.
3: Я тоже ничего не понимал.
2: Ну, да.
3: И потом раз, единорог.
2: И поэтому пошел вот именно сейчас все мои мысли о том, а что такое сделать мировой результат. Что такое...
3: Зачем? Что хорошего в этом?
2: Слушай, ну, у меня очень простые вещи, на самом деле. Очень простые вещи, я тебе покажу. У меня есть несколько уровней внутренней мотивации.
3: Вот твои дети на твоих часах.
2: Да, дети. Но первый уровень, на самом деле, и я его считаю важно не отрицать. Вот такой.
3: Частный джет.
2: Я хочу все время летать на своем самолете. Ну, в общем, первый уровень мотивации – это качество жизни. Следующий слой – это моя семья. Что я создаю, какие условия я создаю для своей семьи. Я очень благодарен своим родителям, что никогда...
3: Да, но это та же самая качество жизни.
2: Близко, но это одно дело качество жизни для себя, следующий слой – качество жизни для моей семьи.
3: Угу.
2: Следующий слой – это самореализация. Что я в этом мире создаю, что полезного в этом мире. Сегодня, говоря там про YouTube, 120 миллионов человек посмотрели наш контент, и каждый день десятки тысяч людей пишут, что в их жизни это как-то позитивно повлияло. Сотни людей работают в моих компаниях, и они строят классные карьеры, находятся в хорошей среде и реализуются. Для меня это удовлетворение, самореализация. И последний слой. Я всегда говорю это. В мире живет 8 миллиардов человек. Больше, кроме нас, здесь нет никого. И очень хочется, чтобы мы сделали этот мир еще лучше. И мне хочется быть в числе тех, кто позитивно повлияет на какой-то процент. Я очень благодарен людям, которые создали этот мир до нас, что у меня есть горячая вода, что у меня есть чаек, что у меня есть микрофон. И я хочу быть тем, кто попадет в этот круг, тех, кто чуть-чуть улучшил. Вот зачем. Потому что...
3: Это я понимаю. Вот здесь мы с тобой соподвижники. У тебя есть то, что нету других. Вот что на самом деле богатых людей в мире, да, много, но... То, что есть у тебя, то, что ты сейчас вот 40 видео с миллионом просмотров, что ты показываешь людям вообще, как может быть, какие траектории бывают, что вот какие-то фермеры вот что-то там делают, ты вдохновляешь. Ты недооцениваешь ценность этого. Может быть, потом поймешь, что тогда, когда я жил в деревне, я просто не понимал, насколько Оля была хорошей.
2: Когда ты концентрированно общаешься с определенным кругом людей, то они, ну, ты начинаешь мыслить иначе, ты начинаешь замечать какие-то моменты другие, ты начинаешь по-другому принимать решения, у тебя есть с кем посоветоваться, и ты...
3: Да. Ну, еще о чем вы говоришь, да? Ну, вот.
2: Да.
3: Я когда зашел, там вот эти сидят группы, да. И о чем они разговаривают?
2: Ну, конкретно ту секунду я не помню,
3: ну, какие когда ты заходил. Хорошие вопросы есть для вот так вот, какие фокусы внимания есть для таких вообще разговоров?
2: Смотри, то, что нас объединяет, это очень интересные люди, это средний возраст 25-45, это все, кто уже, ну, достаточно хорошо заработали и зарабатывают. То есть у меня есть статистика, я вот зашел, анкету посмотрел, я удивился, какой процент людей, там, больше 60%, а у них там доход $1 миллион плюс. Соответственно, это, ну, те дивидендный поток, который они создали. Но при этом нас объединяет то, что мы не останавливаемся. То есть мы голодны, мы дальше продолжаем рыть, бежать, расти и так далее. Вот, например, один парень из наших комьюнити, он строит сейчас первые небоскребы в Сибири. Целые микрорайоны строят. А это челлендж очень непростой. Другой товарищ, который был, он вот здесь из Эмиратов, он построил самый крупный маркетплейс аренды автомобилей. За 3 года у него только автопарк больше $50 миллионов. Другой вот город строит. Там кто-то производство сделал, кто-то там мобильное приложение бахнул по всему миру, люди его скачивают. И как раз за счет разницы бизнесов, да, возникает вот совершенно уникальные вещи. Вот как мой. У меня же так и получилось то, что мы с тобой расскажем. Я вроде приложение делал, но это все было неудачно. но когда рядом оказался рынок рекламы, бах, и что-то схлопнулось. Я считаю, что вот всегда между индустрией, между странами, между нишами те возможности, которые незаметны. И я вижу, что очень многие засыхают, общаясь только в своей индустрии. Да. И вот я многие говорят, ну сделайте индустриальные мероприятия только для риэлторов или там только для блогеров.
3: Это есть.
2: А вот уметь общаться с людьми из других категорий, они всегда тебя будут насыщать так...
3: И нету конфликта интересов.
2: Можно легко обогащать друг друга. Поэтому финтех тоже компания, да, такие.
3: Почему к этому относятся несерьезно? Потому что есть якобы официальные университеты, которые сделаны для детей. У тебя школа и университет. Физтех, MIT, ВХУ. Это серьезно. Дальше человек идет по жизни и хочет дальше... меняться, образовываться, развиваться. И есть MBA-программы, но не всех это интересует, потому что у тебя, если уже есть бизнес-образование или экономическое, тебе это вообще просто повторение одного. И люди, это якобы несерьезно, вот ходят на форумы. Ну, это почему это воспринимается как несерьезно? Когда это будет восприниматься как, ну, это нормально, серьезная работа над собой, ты вот занимаешься?
2: Я думаю, что просто есть два типа людей. Есть люди умные, а есть активные. И вот умные люди, они могут пойти в MBA и там обучиться чему-то и действительно применить. Это талантливые люди. И я искренне с уважением к ним отношусь. Я что в школе учился не то, что очень хорошо. Английский до сих пор толком не знаю. И поэтому не отношусь я в этом смысле к категории таких людей. А есть люди активные, которые... Ну, то есть уровень ценностей и знаний, которые я получаю из живого общения с людьми, не сопоставим с тем, что вот я могу получить, сидя на лекции. У меня не получается.
3: Ну, они активные и есть умные. Нет, смотри, что такое ум? Это способность достигать цели. Если человек достигнул цели, строит город, это однозначно умный человек. 100%.
2: Если так, то да. Ну, я в данном случае имел в виду умные, это те, которые могут в табличке сделать какие-то задачки более сложные, чем другой человек.
3: Головоломки решить. Но ну, это вообще не интеллект.
2: Ну, да. Вот, поэтому, ну, при этом я с большим уважением и к другой ветке отношусь. Поэтому я, на самом деле, я считаю, что надо и тем фронтом двигаться.
3: А, ну, это вот эти форумы отличаются тем, что там нет оценок, невозможно провалить. Если ты поступаешь в Стэнфорд, там, ну, экзамены надо сдавать, и ты можешь... Ну, хотя там почти, честно говоря, там почти все заканчивают. Там, да? Ну, конечно. Не, на, имеется в виду на MBA-программах. А-а-а. На дополнительном, не для первом. Да, там на первом огромный отсев. Но уже для взрослых там в основном все проходят. Ну, нагрузка большая. Это работа. Тебе там надо кучу кейсов решать. Это очень большая нагрузка. А на этих форумах нет экзамена, нет нагрузки. Ты в комфорте. Делай, что хочешь, не делай. Может быть, в этом проблема?
2: Может быть. Просто я думаю, что из-за того, что у нас такое постсоветское пространство, то нам кажется, что те, кто с утра до вечера читают книжки, они как бы что-то делают более правильно. Но поскольку я знаю достаточно много людей с очень крупными компаниями, очень крупных предпринимателей, то я вижу, что их результаты обусловлены в первую очередь не знанием книжек, а энергией, коммуникабельностью, харизмой, талантами, с готовностью быстро принимать решения. Ну, то, что он относится к категории софт-скиллов, мягких навыков. И вот эта способность, ну, вот мягкие навыки тренировать, да, она очень важна. И я, кстати, думаю, что у тебя то же самое. То есть уровень твоей энергии, там, скорости движений, он намного больше влияет на твои результаты, нежели там аналитические, например, способности. Но одновременно с этим надо, конечно, обе стороны развивать. И поэтому и на MBA пойти, и на форум какой-нибудь пойти. Везде, везде, да. Везде, везде двигаться. А жизнь одна.

0: Достиг цели?
1: Да. Ну, примерно, образно говоря, где ты? Ну, сейчас у тебя есть шанс, та траектория, по которой ты идешь, есть шанс?
0: Да. Да. Ну вот те бизнесы, которые у нас сейчас здесь работают на международном рынке, там есть потенциал кратного роста. И ну вот сейчас...
1: Ну, кратный рост недостаточно. Подожди, хороший частный самолет.
0: Да нет, покупать не обязательно. Это да,
1: ну 10 минут в год, это прям серьезно.
0: Ну да, что такое 10 миллионов долларов в год на самолет? Это значит, что у тебя лайфкост 15 миллионов. То есть у тебя больше, кроме... Самолет — это самое дорогое, на что можно тратить личные деньги. Ну, если не говорить о разовых покупках, да, там типа дома. Ничего дороже, чем аренда постоянных самолетов, нету, все. После этого ты закрыл все, что можно бытовое. Еще 15-20 миллионов долларов в год лайфкост — это максимум, больше вообще уже ни на что не будешь тратить. Вот, соответственно, это первое. Это не нужно, чтобы у тебя дивидендный поток был 30, чтобы 20 хватало.
1: Угу, чтобы еще что-то реинвестировать, что-то, ну, да, экономить. Да, да.
0: Вот это как бы
1: хорошо.
0: Ближайшее. Ну, я думаю, что за 5 лет я должен это сделать. Точно. Ну, 4-5. Вот, на том, что мы сейчас делаем. Дальше, следующий трек. Я вижу большой потенциал как раз в комбинации инвестирования медиа плюс денег.
1: Ну, то, что ты сейчас делаешь, это вот это миллиарды просмотров, это даст.
0: Смотри, у нас есть рекламный бизнес, у нас есть медиа-бизнес, и у нас есть образовательный бизнес. Вот три бизнеса, которые у меня сегодня действующие, да, которые сегодня работают. И есть ряд инвестиций, которые я вложил. Но пока я не успешный инвестор, я больше потерял, чем выиграл. Только вот на этих историях, я думаю, что можно это сделать там в ближайшие 4 года.
1: Ну, подожди, окей, рекламный бизнес, он будет идти как идет там.
0: Да, да. Медиа-бизнес, мы сейчас рассматриваем вариант делать арабский, испанский, английский язык. Возможно, сейчас мы с ребятами...
1: И снимать вот эти документальные кино.
0: Да, да, да, да. Это там мы нашли бизнес-модель, которая позволяет нам совершенно другую экономику иметь. Не блогерскую, а другую. Не буду рассказывать, надо сделать сначала. Вот там уже есть подтвержденный трек экономический.
1: Но там нужно миллиард просмотров.
0: Ну, на самом деле...
1: В месяц.
0: Не обязательно. Я думаю, что если мы будем делать хотя бы в 10 раз больше просмотров, чем сейчас, то можно уже там 10 миллионов долларов чистой прибыли в год иметь. Если мы говорим о международном рынке, не, конечно, не про российский. Сейчас этот проект только в России существует. Вот. Образовательные то же самое. Мы видим модели, при которых мы сможем это дело смасштабировать. Я думаю, что уже в следующем году мы, там речь идет о там, 5 плюс миллионов долларов. Мы сделаем. Просто потому, что большой рынок, вот то, о чем ты говоришь, очень много взрослых со всего мира. Мы сейчас на английском языке уже преподаем. К нам приезжают турки, и смены с Южной Кореи приезжают, с Австралии. И куда им идти еще? 2 года MBA? Бессмысленно. И мы постепенно, по чуть-чуть, Эмираты — хороший регион для нас оказался. Это бизнес-центр. Это бизнес-центр, со всего мира сюда люди любят приезжать. Для меня это, ну, случайно произошло, я не думал, что так будет. Я думал, что вот это образовательная деятельность, ну, я закрою, когда мы здесь будем жить, кто сюда поедет. А оказалось, наоборот, сюда хлынул народ к нам еще больше, потому что здесь отличное место для того, чтобы проводить вот такие события, мероприятия и так далее. Ну, будем по чуть-чуть двигать. И четвертая нога, которую я еще пока мне не получилось еще сделать, в которую я верю, это комбинация медиа-инвестиций и финансовых инвестиций. У нас уже там какой-то капитал.
1: Ты через свой медиа берешь доли в компаниях,
0: да, да, да,
1: и инвестируешь в компанию.
0: Ну вот я не хочу говорить, ГОП пока еще не сделал, но у нас уже там конфигурация есть, мы уже там совершаем первые шаги. И вот я надеюсь, в следующем году я смогу порадовать тебя.
1: Твоя роль в всем этом какая? Твоя роль?
0: То, что у меня более-менее получается, это творческая сторона, придумывать идеи, вот эту картинку видеть, да, достаточно четко. В любой ситуации почти всегда видно, что куда надо сделать, какие приоритеты, куда газовать, куда идти и так далее. Вторая часть — это команда, люди, объединить, позвать, соединить и так далее. Вот это, наверное, две такие вещи, которые у меня получаются. Остальные так на гигиеническом уровне. Ну, то есть, конечно, я там P&L, баланс МСФО от РСБУ отличу, смогу разобрать, там ошибки какие-то найти и так далее. Но основные компетенции — это творческие и люди. Достаточно неплохо получается выбирать людей. Вот у меня во всех бизнесах очень много людей, кто пришли там даже чуть ли стажерами. Многие из них выросли и сегодня там зарабатывают хорошие деньги на больших хороших позициях. То есть это команда, каких людей взять, как их взять, как оценить, как выстроить с ними карьерную траекторию, как сформировать вот эту футбольную команду людей, которые готовы забивать голы. Вот это достаточно неплохо получается. И вот на вот этих двигаемся. А в остальном я всегда стараюсь, чтобы люди, с которыми получается, потому что административные задачи, менеджерские задачи, регулярный менеджмент, вот это все я совсем плохо понимаю.
1: Да. Ну, круто, что ты себя нашел, потому что у тебя был такой путь, Бали,

0: Сколько лет на Бали?
1: Ну, два года там,
0: пожалуй. Два года. Да. Потом Израиль.
1: Чуть-чуть, там несколько месяцев.
0: Да, Дубай. Вообще, какие ты видишь вот интересные наблюдения с точки зрения предпринимательства? Индонезия, Израиль, Россия.
1: На самом деле, очень много открытий у меня произошло именно в Израиле. Мы там тоже снимали фильмы, и именно тогда произошло. Когда мы там жили, потому что там родственники есть, не то, что я что-то там вдохновился, а вот когда мы фильмы снимали, прям несколько было серьезных открытий. Первое открытие было: Израиль номер один страна в мире по количеству единорогов на душу населения. Да. Это лучше меня знаешь.
0: Да.
1: И мне было интересно понять, а почему. И мы брали интервью у фондов, стартаперов и так далее. Там самые чумовые идеи, там через запах собак выявлять рак на ранней стадии.
0: Да, вот это работает.
1: И я у всех спрашивал, как так у вас получилось. Первое, что они сказали, высокая толерантность к ошибкам.
0: Да.
1: Если человек ошибся, все супер. Второе большое открытие стало, когда мы снимали второй и другой фильм с раввинами. Идея у меня такая. Евреи занимают 0,2% населения планеты. Но 50% в списке Forbes евреи. Отклонение математическое. Что они такого делают? Да, что, как, чего? Я этому посвятил отдельный фильм. Я думал, кому пойти? И я решил пойти к раввинам. Раввины, кто не знает, это как священники в иудаизме. Я у них стал спрашивать, в чем дело. И я был поражен тем идеям, которые они мне рассказывали. Что, по сути, прям в Торе написано, что мужчины разделяются на два класса. Один класс должны идти зарабатывать, ну, там, на рынке, например, работали, еще где-то, а другие должны изучать жизнь, то есть раввины, должны быть вот теми вот этими носителями духовных ценностей. И у каждого человека, кто, ну, мужчины, который ходит зарабатывать, у него должен быть консультант, раввин. В современном языке это называется коучи, психологи, да, наставники, менторы, как угодно. А у них это, ну, историческая категория. И у каждого миллиардера, если он, ну, там, как-то причастен, у него есть раввины, которые его консультируют. Теперь внимание, они консультируют прямо по бизнес-вопросам. И вот когда я стал погружаться, я в какой-то момент, ну, прям, ну, я решил попробовать поиграть в эту игру. И, например, он говорит, я говорю, какие примеры есть, что вот в Торе сказано, как надо вести бизнес? И они мне много выдали правил, одно из них, он говорит, не ставь препятствия перед слепым. Что это значит? Я говорю, что значит не ставь препятствия перед слепым? Он говорит, например, вот если я с тобой заключаю какой-то договор, и я знаю, что в договоре есть какой-то пункт, в котором ты некомпетентен. Ну, по ряду причин. То моя ответственность тебе помочь прояснить это. Обычный подход другой. Я тебе подсунул, ты не шаришь, и ладно.
0: Да.
1: А здесь обратная идея. Я должен тебе помочь
0: не
1: прояснить.
0: Обманывай,
1: не, да, не, ну, проще говоря, не обман, должен помочь тебе прояснить это, чтобы ты clear, да, четко понимал это. И тогда. Я потом в какой-то момент... Ну, я думаю, так, а чем бы я посоветовался? Я задал там один вопрос, и я говорю, по ценообразованию. Говорю, ну, если я такую цену делаю, я же делаю наценку, это правильно или неправильно? И что мне сказал раввин? Я был в шоке. Он говорит, первое, очень здорово, что ты спрашиваешь это. Второе, я должен тебе признаться, что я, как раввин, некомпетентен в этой главе Торы, если глава оказывается, которая посвящена этой теме. Но если для тебя этот вопрос важен, то теперь моя ответственность найти тебе раввина, который поможет тебе ответить на этот вопрос. И чем больше я с ними общался, тем больше я понял, что для себя, по крайней мере, что весь смысл не в религиозной части, а в этике. Что все, что там делают, поскольку раввин не заинтересован в твоем доходе, он заинтересован в этике твоих решений. И вот это для меня стало большим открытием. И вот две большие идеи, толерантность к ошибкам и этика контракта, да, когда ты сам знаешь, что у тебя на душе чисто в том, какой контракт ты с тобой, я с тобой заключил. И ты это знаешь. И ты тоже много приводишь примеров, когда ты 2, 3, 5 раз инвестируешь в одного и того же фаундера. Почему? Потому что в ситуации кризиса, когда он все потерял, он тебя не кинул, он тебя не подвел, и ты понимаешь, что ты будешь делать. И сегодня я понимаю, что вот если взять условно там, вот в мире, я посмотрел, там всего 58 тысяч человек, если ничего не путаю, имеют капитал больше 100 миллионов долларов. И вот между этими людьми, если убрать там бандитов, каких-то, да, там наворовавшихся чиновников, у них уровень доверия друг другу должен быть вообще феноменальный. Потому что часто там сделки заключаются, ну, условно говоря, по пожатию руки, потому что репутация, репутация, репутация. И вот это очень важная вещь, которая сильно недооценивается людьми.
0: Да.
1: Но мне кажется, важно здесь подметить, что есть обратная сторона, да?
0: Да,
1: то есть, чтобы мы не изучали с тобой, что мы там хвалим или не хвалим их, ну, там тоже много лишних разговоров.
0: Конечно,
1: много
0: лишнего у всех
1: базара,
0: есть мнение,
1: да, у всех есть мнение, да, все мнения надо учесть и так далее. Поэтому,
0: знаешь, самая сложная профессия в мире – это быть президентом Израиля, это считается там.
1: Наверняка, да.
0: Здорово, здорово. Спасибо тебе большое, что делишься своими мечтами. что у тебя аж 4 слоя мечт, и что они все работают вместе, это круто. Буду наблюдать за твоей траекторией. У меня такая традиция. На брокаст люди приходят повторно. Можно становиться свидетелем, как трансформируется человек. Ты еще очень молодой. Давай, брофист. Бум!
1: Спасибо тебе.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Суд в Дагестане удовлетворил иск жителя Дербента, который является лицом из числа детей-сирот и участником специальной военной операции, а также обязал администрацию города предоставить ему благоустроенное жилое помещение по договору найма в неочередном порядке. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Истец состоит на жилищном учете с 2018 года, но по достижению совершеннолетия жильем не обеспечен. Мэрия ссылается на очередь номер 210, нехватку финансирования и наличие 336 сирот на учете при ежегодном приобретении не более 13 квартир. Дербентский городской суд установил, что право сирот на жилье возникает с 18 лет и не может зависеть от очередности или бюджета, а в отношении ветерана боевых действий такая строчка недопустима. 4 населенных пункта Дагестана остаются без транспортного сообщения. Об этом сообщается в сводке Министерства транспорта Республики. Я напомню, что в результате ливней, которые обрушились на Дагестан еще 7-8 июля, были серьезно повреждены автомобильные дороги в горных районах Дагестана. Отрезанными от внешнего мира остались 99 сел тогда. К настоящему времени дорожные службы восстановили транспортное сообщение на 22 поврежденных участках автодорог. Работы сейчас продолжаются. Наша республика стала пилотным регионом проекта по цифровому продвижению туризма. Одним из решающих факторов при выборе республики стала активная работа по привлечению аттестованных гидов и экскурсоводов, внесенных в федеральный реестр к размещению собственных услуг на платформе Marketplace впечатлений. Отмечается, что благодаря участию в проекте туристические возможности региона получат дополнительную федеральную огласку. Сведения о знаковых достопримечательностях, маршрутах и экскурсионных программах Дагестана будут транслироваться на цифровых экранах медиахолдинга «Рус» более чем в 20 субъектах нашей страны. Наша школа вправе отказать выпускнику в приеме в 10 класс, если свободных мест нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В таком случае родителям должны помочь устроить ребенка в другое учебное заведение. Для профильных классов школы могут проводить конкурсный отбор. Однако даже если ученик его не прошел, местные власти обязаны предоставить ему возможность продолжить обучение по универсальной программе. В нашей стране на 45% выросло число аварий из-за выезда на встречную полосу в запрещенных местах. По данным госавтоинспекции, за первую половину 2026 года в таких ДТП произошли более 1500 раз. В этих авариях погибли 529 человек, рост составил 30%, еще 3000 получили травмы, об этом сообщает Коммерсант. А российские пользователи жалуются на сбой в работе сервисов Google. Рост числа обращений начался уже с 9 утра. Чаще всего сообщалось о проблемах с доступом к сайту, поисковой системе на почте Gmail. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Новосибирской области. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Доброе утро, Дагестан! Сразу после выпуска новостей всех горячо приветствует Расим Загиров. На календаре сегодня среда, 15 июля. Друзья, середина лета! Вот честное слово, середина лета. А вот неделя уже набрала обороты. Кто-то уверенно идет к своим целям, а кто-то пока идет только к кофемашине. И знаете что? Иногда, мне кажется, это уже отличный старт. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже в дороге, кто начинает рабочий день, кто едет в отпуск, и тем, кто сейчас смотрит в окно и думает, может, начальник тоже сегодня решил поспать. Спасибо, что начинаете это утро вместе с нами. Впереди новости, музыка, интересные истории. Конечно же, хорошее настроение. Поехали!

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Мошенники все чаще используют летний туристический сезон для обмана россиян. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на Минфин. Отдыхающим предлагают горящие туры по подозрительно низким ценам, а после предоплаты перестают выходить на связь. Среди других распространенных схем – это бесплатные экскурсии со скрытыми расходами, продажа билетов через поддельные сайты и бронирование несуществующих отелей. Также туристов могут попросить заранее платить услуги за границей переводом на частную карту. В Минфине советуют проверять туроператоров и отели, покупать билеты только на официальных ресурсах и избегать сомнительных переводов. Ресурсы Google, Apple и GitHub снова доступны на российским пользователям после временного сбоя, который произошел накануне. Как пишет Коммерсант, больше всего жалоб поступило из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Челябинской и Самарских областей. У части пользователей не работал поиск Google и не открывались сайты в браузере Chrome. Причина неполадок пока неизвестна. В Роскомнадзоре заявили, что не ограничили доступ к этим сервисам. Владимир Путин поручил сохранить действующий порог доходов, после которого малый бизнес на упрощенной системе должен платить НДС. Он остается на уровне в 20 миллионов рублей. Поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам Петербургского международного экономического форума. До этого, я напомню, что планировалось поэтапно снижать порог сначала до 15, затем до 10 миллионов рублей. Изменения должны подготовить были до 1 августа. Россиянам напомнили, какие документы понадобятся для поездки с детьми в Абхазию. Как сообщает телеканал 360.ru, детям младше 14 лет не обязательно оформлять загранпаспорт. Достаточно свидетельства о рождении со штампом о российском гражданстве. Взрослые дети старше 14 лет могут пересечь границу по внутреннему паспорту. Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго обычно не требуется, если тот не оформил запрет на выезд. Для поездки с другим сопровождающим понадобится нотариальное разрешение. Заявление Мерца накануне о необходимости отстранить Россию от участия в разработке гарантии безопасности Украины говорит о тупиковости позиции ЕС. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии. По мнению официального представителя Кремля, если европейские государства действительно придерживаются такой позиции и намерены настаивать на ней, это исключает возможность их участия в процессе урегулирования. Я напомню, что еще позавчера немецкий канцлер выразил мнение, что Россия не должна быть вовлечена в процесс формирования механизмов безопасности для Украины в случае начала мирных переговоров. Продолжаем, друзья. Утро. В июне в России заметно увеличилось число вакансий для рабочих и специалистов в сфере образования. По данным Коммерсанта, спрос в обоих направлениях вырос на 18% за месяц. Также больше сотрудников стали искать транспортные и логистические компании. Самые высокие зарплаты среди сфер с растущим спросом предлагают руководителям, специалистам в строительстве, логистике и автомобильном бизнесе. Владимир Путин накануне утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, который прошел в июне. Правительству России, в частности, поручено разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем и национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики и иных сферах деятельности за период до 2036 года. Кроме того, Кабинету министров совместно с Госдумой и Банком России поручено внести изменения в законодательство о коллективных инвестициях, проекты по формированию комфортной городской среды и ввести специальный правовой режим населенных пунктов, который опережает развитие. Также поручено закрепить поднятие стажер статуса и трудоустройство на стажировку и установить возможность заключения ученического договора между работником и работодателем. Банк России не вправе закрывать глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Забудкин. По его словам, при выверенной денежной кредитной политике регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году. Кроме того, Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. Забудкин подчеркнул, что для решения по ставке важно также то, как ситуация повлияет на опасения граждан граждан и бизнеса по текущей инфляции. Ситуация, напомню, что на российском топливном рынке остается напряженной с мая. По оценке эксперта в области энергетики Игоря Юшкова, предпринятые меры способны стабилизировать ситуацию к осени. С сентября спрос на бензин традиционно идет на спад вплоть до ноября. Но россияне в среднем считают богатым человека при доходе 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит опрос в ЦИОМ. При этом только каждый пятый участник исследования рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня дохода, а 4% уже считают себя богатыми. В крупных городах нашей страны планка выше, там 500 тысяч в месяц, а у молодежи, у старших поколений около 300 тысяч. Федеральная антимонопольная служба нашей страны вынесла предупреждение 14 компаниям на топливном рынке. В частности, предупреждение получили организации в Кировской, Саратовской и Нижегородской области, а также Удмуртии и Краснодарском крае. Ведомство считает, что рост цен на бензин и дизель могут быть экономически необоснованными. ФАС продолжает следить за ситуацией. В правительстве при этом заявили, что топлива на внутреннем рынке достаточно, а отдельные перебои связаны с логистикой. Школа вправе отказать выпускнику в приеме в 10 класс, если свободных мест в этой школе нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В таком случае родители должны помочь устроить ребенка в другое учебное заведение. Для профильных классов школы могут проводить конкурсный отбор. Однако даже если ученик его не прошел, местные власти обязаны предоставить ему возможность продолжить обучение по универсальной программе. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству нашей страны закрепить в нормативных документах понятие «травли». Такая инициатива содержится в докладе о работе в прошлом году, с которым ознакомился ТАСС. Кроме того, предложено разработать систему сбора и обработки единой государственной статистики по зафиксированным случаям травли в образовательных организациях. Как отмечается в докладе, в 2025 году число обращений в аппарат детского омбудсмена по поводу травли в учебных заведениях незначительно возросло. Голубика, ежевика и малина вошли в топ самых популярных ягод у россиян. В зимний период растет спрос на черноплодную рябину. Об этом, кстати, газете.ру рассказали аналитики. При этом классические позиции остаются основной ягодной корзины. Клубника, малина и вишня сохраняют стабильную популярность, формируя базу категории. Что касается зимы, даже в холодное время года покупатели все чаще выбирают свежие ягоды, а не замороженные. В Кремле резко осудили парижскую встречу друзей Киева. Европейские союзники, в частности, объявили о создании общей системы ПВО по защите украинского неба от российских баллистических ракет. Также утверждено решение о военном присутствии западных военных контингентов на территории Украины после завершения боевых действий. Президент Франции Эммануэль Макрон обещал поставить дополнительное вооружение. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что мирное урегулирование в очередной раз откладывается. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
2: Точка зрения.
3: Коалиция желающих или решительных, как и предполагалось ранее, официально объявила о создании коалиции антибаллистической и запуске программы ПРО под названием «Фрея». Не будем погружаться в германо-скандинавскую мифологию и времена викингов. Фрея – богиня красоты и защитница. Применительно к данной ситуации это переводится как «небесный щит». В состав нового объединения вошли Украина, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Дания. Как сообщалось накануне, ракеты ПВО будут украинские. Командные пункты и радары – европейские. Кроме того, согласован порядок размещения европейских военных контингентов на украинской территории после завершения боевых действий. Конкретики мало. Предполагается, что они встанут лагерем в отдалении от линии фронта, вероятно, где-то на западе страны. Накануне встречи Владимир Зеленский вручил Эммануэлю Макрону Государственный орден свободы как настоящему другу Украины. Это высшая награда республики, которая может быть вручена иностранным гражданам. В Кремле назвали все это действие коалицией подстрекателей войны и коалицией заблуждающихся. Ранее Минобороны РФ выпустило заявление о том, что российское высокоточное оружие способно преодолевать любые средства ПВО западного производства, размещенные на украинской территории. Зеленский при всем при этом признает критическую нехватку перехватчиков именно сейчас, тогда как ФРЭ – это проект все-таки не сегодняшнего дня. Главный вывод – Из всего происходящего делается следующее. Европа подтверждает и гарантирует поддержку Украины столько, сколько нужно в новых условиях. То есть за свои деньги. Практически без финансового участия Соединенных Штатов. Принимая тем самым условия Дональда Трампа. Но оружие, видимо, разведданные, технологии и иная поддержка, не связанная с масштабными затратами, будет американская. Формула меняется, но по сути остается прежней. Запад на стороне Киева. Таким образом, коалиция желающих, в скобках решительных, закрепила договоренности с саммита НАТО в Анкаре. Старый свет при всем при этом намерен опровергнуть делами утверждение о своей слабости и неспособности на решительные поступки. А это значит, что как минимум воинственная риторика будет преобладать. И это подтверждается увеличением оборонных бюджетов стран-участников. К слову, Дональд Трамп вновь погрузился в проблемы Ближнего Востока, где фиксируется явное очередное обострение. Плюс к этому, совсем скоро в Соединенных Штатах начинается предвыборный период. А это значит, что мирное урегулирование вокруг Украины, скорее всего, откладывается, по всей видимости, до конца года точно. А там уж загадывать не будем.
2: Точка зрения.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометры прогреются до плюс 32. Сегодня ожидается жаркая летняя погода в Махачкале. Кстати, местами сегодня возможен и дождь. Не забывайте пить больше воды, избегайте долгого пребывания на солнце в полуденные часы и обязательно находите время для отдыха. Это Диалог ФМ, радио, которое каждое утро объединяет весь Дагестан. Желаем вам легкой среды и отличного настроения.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Советы начинающим предпринимателям. Первое. Планируйте свои действия. Чтобы создать успешный стартап, необходимо иметь четкую цель. Второе. Рекламируйте свой бизнес. Никто не узнает о вашей продукции или услугах, если вы не расскажете о своих преимуществах. Сегодня лучшей площадкой для саморекламы являются соцсети. Там о вас обязательно узнает большое количество потенциальных клиентов. Третье. Учитывайте интересы клиентов. Первостепенной задачей любого стартапа является удовлетворение клиентских потребностей. Хорошие взаимоотношения с клиентами – это ключ к успешному бизнесу. Четвертое. Не бойтесь идти на риск. Иначе вы не сможете выйти за привычные рамки. Вначале вам предстоит сделать много рискованных шагов. Перед вами может возникнуть сложный выбор. Не сдавайтесь и продолжайте двигаться вперед. Пятое. Не теряйте силу духа. Кто-то будет сомневаться в вашем успехе. Кто-то осудит вас. Кто-то даже попытается вас остановить. Не обращайте внимания на нездоровую критику. Если вы решились на что-то, двигайтесь к своей цели.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Россияне реже сталкиваются с отказами при оформлении шенгенских виз по сравнению с гражданами многих других стран. Об этом сообщила исполнительный директор АТУР Майя Ламидзе. Она отметила, что доля отказов по заявлениям российских граждан составляет около 7%. Для сравнения, у жителей некоторых африканских стран этот показатель может превышать 50%. В 2025 году, я напомню, что россиянам было выдано более 600 тысяч шенгенских виз. Удивительно в этой новости то, что вообще нашу страну как-то сравнивают с африканскими странами. Ну, на мой взгляд, чуть-чуть как бы неправильное какое-то. В России на 45% выросло число аварий из-за выезда на встречную полосу в запрещенных местах. По данным госавтоинспекции, за первую половину 2026 года таких ДТП произошло более 1500. В авариях погибли 529 человек, рост составил 30%. Еще 3000 получили травмы, об этом сообщает Коммерсант. В отдельных регионах число аварий выросло значительно сильнее, чем по России. К примеру, в Московской области прирост таких ДТП составил 148%. В Кировской области 102%. А в Ставропольском крае 218. Эксперты связывают это и с плохой организацией дорожного движения во время ремонтных работ и с аномальными снегопадами в начале года. По словам Владимира Путина, ситуация с нефтепродуктами вскоре выправится. Об этом президент заявил на форуме Народного фронта «Все для победы, все для России». Российский лидер уточнил, что трудности создают удар ВСУ по гражданской инфраструктуре. Однако в Российской Федерации мощная и надежная база энергетики, добавил он, поэтому трудности разрешаются. Президент России также уведомил, что в Крыму ведутся работы над системным снабжением нефтепродуктами. До нее боевикам ВСУ будет очень сложно добраться, заверил глава государства. Он отметил, что ситуация на полуострове разрешится. Владимир Путин потребовал быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В России появится новая модель охраны здоровья, направленная на борьбу с ранним старением. Об этом ТАСС со ссылкой на правительственный документ сообщает. Одним из ключевых пунктов плана станет поддержка когнитивного здоровья через интеграцию культуры и искусства в медицинскую практику. Реализацией инициативы займутся Минкультура, Минздрав, Миноборонауки, региональные власти и Союз театральных деятелей. Им предстоит разработать мероприятие по вовлечению граждан в творчество, затем представить правительству профильный доклад. Параллельно планируется реорганизация действующих центров здоровья, центра медицины здорового долголетия. И главной задачей станет выявление изменений в организме на этапе предрисков, чтобы предотвратить преждевременную активацию механизмов старения и развития заболеваний. С 1 сентября для участников электронной коммерции вводятся новые правила подтверждения качества продукции. При размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности. Об этом РИА Новости рассказал глава Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. Согласно изменениям в законе о защите прав потребителей, в карточке товаров теперь необходимо будет указывать ссылки на российские или евразийские государственные реестры. В этих документах должен быть зафиксированный номер декларации или сертификата, период актуальности и сведения об органе, который выдал это повреждение. Из-за схода селевых потоков прекращено движение транспорта по Транскавказской автомагистрали. Об этом сообщает в своем телеграм-канале МЧС Южной Осетии. Ограничение касается всех видов транспорта и действует до особого распоряжения. Я напомню, что Транскавказская магистраль – единственная дорога, которая соединяет Россию с Южной Осетией. Большая часть магистрали проходит по высокогорью. Трассу периодически закрывают из-за камнепадов, схода селей и лавин. Банковские комиссии для физических лиц, включая плату за пополнение баланса мобильного телефона, необходимо отменить в приоритетном порядке. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Ее передают их мнение ТАСС. Кстати, по мнению парламентариев, отказ от дополнительных сборов заставит кредитные организации активнее конкурировать за потребителя и предлагать гражданам более выгодные условия обслуживания. В Госдуме также намерены добиться бесплатных межбанковских переводов, как минимум между близкими родственниками. Такой документ был ранее направлен в Нижнюю палату парламента. Около 19% лиц, которые взяли ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижению возраста 70-75 лет. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на сведения Банка России. По сравнению с первым полугодием 2025 года этот показатель вырос на 2%. Несмотря на это, в пресс-службе Центробанка заявили, что не намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает приоритетом такие факторы риска, как недостаточно первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка. Водоснабжение села Морское в Дагестане нарушено из-за паводка. Электроснабжение, я напомню, что в Дербентском районе, в самом селе, осуществляется сейчас в штатном режиме. Отключение не зафиксировано. Ориентировочное начало восстановительных работ назначено на сегодня по мере спада воды. Ситуация сейчас находится на контроле Минэнерго Дагестана. Но Махачкала возглавила рейтинг муниципалитетов Дагестана по туристическому налогу. Сама Махачкала обеспечила почти 60% всех сборов. Это 9 миллионов рублей. На второй строчке расположился Каспийск с показателем 2 миллиона рублей и замыкая тройку Дербент с 1,5 миллионами рублей. Я напомню, что туристический налог был введен в нашем Дагестане с начала 2025 года. На тот момент он действовал в 6 городах и 22 районах Дагестана. В текущем году география налога расширилась. К системе подключились городские округа Буйнакск, Кизляр, а также 7 муниципальных районов. Это Акушинский, Бабаюртовский, Буйнакский, Гергебельский, Рутульский, Хивский и Цумадинский. По итогам прошлого года, как уточнили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы Дагестана, сумма собранных средств достигла почти 50 миллионов рублей. Ну а 15 июля в 15:00 в Театре поэзии состоится турнир поэтов. Молодые авторы встретятся лицом к лицу с литературным соперником и попробуют одолеть его высоким поэтическим словом. Стать свидетелем поэтических баталий, поддержать любимого поэта может каждый желающий. Вход на турнир свободный. Победителя турнира определят ценители высокого поэтического слова, поэты, деятели искусств и преподаватели литературы и журналисты. Вбросы о введении выездных виз для россиян являются ложью от начала и до конца и сделаны для создания искусственной паники. Об этом сообщает МИД России. Там напомнили, что право свободно выезжать за пределы территории нашей страны гарантировано частью 2 статьи 27 Конституции России. Официальный представитель МИД Мария Захарова в комментариях РИА Новости назвала полной ахинеей подобные вбросы. Ну и к новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» в контрольном матче в рамках предсезонной подготовки сыграла в ничью с действующим чемпионом России «Зенитом». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1-1. Дагестанская команда вышла вперед на 16-й минуте благодаря точному удару нападающего из Анголы «Мира». А в самой концовке игры форвард хозяев Александр Мостовой реализовал пенальти, тем самым установил окончательный счет. Непобежденный боец из Дагестана заключил контракт с ведущей Лигой смешанных единоборств. Ряды UFC пополнил Магомед Саидов по прозвищу «Кубик». На профессиональном уровне спортсмен провел 9 поединков, во всех одержал победы, причем 5 из них завершил досрочно. Выступать в промоушене дагестанский атлет будет в полутяжелой весовой категории. Дебютный поединок Саидова под эгидой сильнейшей лиги планеты запланирован на 25 июля в рамках турнира в Абу-Даби. Бывший дизайнер BMW получил российский паспорт. Указ о присвоении гражданства подписал президент Владимир Путин. Бельгиец Пьер Леклерк прославился работой на баварском автоконцерне. Спроектировал первое поколение легендарного BMW X6. Найдется ли для специалиста подходящая должность в России, тему продолжат мои коллеги.
2: 53-летний Пьер Леклерк принимал участие не только в создании BMW X5, X6 и M-серии. Он также работал на китайском концерне Great Wall Motors, трудился в корейской компании Kia и французской Citroën. Но именно 13 лет стажа на баварском моторном заводе создали ему репутацию, которая внушает надежды на создание мощного автомобиля с ДВС, который так востребован у россиян, говорит автор проекта «Авторевизора» Кирилл Чернов.
3: Это действительно талантливый человек, и на его эпоху пришлись самые красивые, самые действительно великие кузова, за которыми потом в дальнейшем будут гоняться. В автомобильном дизайне есть некие правила золотого сечения, которыми сейчас в силу удешевления конструкции все стали пренебрегать. Вопрос, чем ему интересно заниматься, потому что с его опытом он может себя найти где угодно. Но дальше здесь у него вопрос. Ему интересно создать самый-самый на планете гиперкар, или ему наоборот, вот есть в автомобильном мире крайне сложная задача, это просто создать хороший, дешевый, бюджетный автомобиль. Я не знаю, может быть, быть, у него всегда была какая-то тяга к автоспорту.
2: Звездные автомобильные дизайнеры для России не в новинку. Так, в 2011-м главой соответствующего подразделения «Лада» стал Стив Матин, который до этого работал на «Мерседес» и «Вольво». Для продукции «АвтоВАЗа» он создал узнаваемый X-дизайн, воплотившийся в «Лада X-Ray», «Веста», «Гранта» и других моделях. Сейчас собственные дизайнерские подразделения есть у Волжского и Горьковского автозаводов, «КамАЗа» и «НАМИ», отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Но там, по его мнению, бывший дизайнер BMW вряд ли будет полезен.
4: Если все-таки предположить, что гражданство он получил с видом на работу, то я бы думал скорее о промышленном дизайне. Потому что промышленный дизайн – это более широкое понятие, и здесь может быть все, что угодно. От дизайна кофемолок, каких-то прочих бытовых приборов, до ВСМ, условно, тепловозов, катеров, мотоциклов, всего, что можно себе представить. В том числе, это может быть и какое-то даже вооружение по самолетов, в конце концов, тоже есть какой-никакой дизайн. Но подчинен другим законам, это все-таки не красота, а функциональность, пригодность к массовому производству и так далее.
2: А в создании нового российского автомобильного бренда Леклерк, возможно, и сам бы не захотел принимать участие, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
5: Новый российский бренд мы видели, это «Атом». Туда, очевидно, дизайнеров брали по принципу, ну, хоть какое-нибудь по объявлению да найдется, потому что иначе объяснить вот специфический стиль этой специфической машины невозможно. У нас бренды появляются на рынке реально как подснежники весной, но они не несут с собой какой-то добавленной ценности. Дизайн нужно вешать на какую-то платформу, а платформы нет. Мы не слышали, чтобы у производителей были готовы какие-то новые платформы. Можно, конечно, трудоустроиться на Аурус, но там уже тоже все нарисовано.
2: Остается надеяться, что к Пьеру Леклерку присмотрится хотя бы АвтоВАЗ, который в конце прошлого года создал культовый мем про то, что может создать BMW 5 серии. Нужно только отбросить вопрос «Зачем?».
1: 15 июля на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества именно в этот день. В 1410 году состоялась Грюнвальдская битва. Это одно из самых крупнейших сражений Средневековья. Хорошо, что сегодня большинство конфликтов заканчивается фразой «Хорошо, давай дружить дружно». В 1799 году во Франции нашли Розетский камень. Что это такое, сейчас объясню. Он помог, кстати, расшифровать древние египетские иероглифы. Иногда одна находка способна ответить на вопрос, которыми, знаете, вот столетиями люди ломали голову. Жаль, что пароль от старого телефона она не подсказывает. В 1975 году стартовала международная космическая миссия «Союз-Аполлон». Впервые советские и американские космонавты встретились на орбите и пожали друг другу руки. Хорошее напоминание о том, что договориться можно даже в космосе. А еще сегодня отмечается Всемирный день навыков молодежи. Отличный повод научиться чему-то новому. Хотя некоторые до сих пор не могут разобраться, где на пульте кнопка, которая включает именно тот канал. И напоследок, если сегодня все идет не по плану, не переживайте. Иногда самая интересная история начинается именно со слов «Ну, такого я точно не ожидал». Пусть сегодняшний день принесет вам хорошие новости, приятные встречи и еще один повод улыбнуться. В эфире «Утро» на Диалог FM. С вами Расим Загиров.

будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил исковые требования Управления имущественных и земельных отношений Махачкалы в отношении незаконно отчужденного земельного участка. Речь идет о крупной территории площадью 2500 квадратных метров, которая расположена в районе УЗК. Решение суда уже вступило в законную силу. Кроме того, суд обязал ответчика полностью освободить участок от построек, за свой счет демонтировать и вывести возведенный там одноэтажный жилой дом, складское помещение и хозяйственные сараи. Наша республика улучшила позицию в рейтинге внедрения региональных экспортного стандарта по итогам первого полугодия этого года. Об этом сообщает Минэкономразвитие Дагестана. Российский экспортный центр опубликовал итоги внедрения регионального экспортного стандарта 3.0 за первое полугодие этого года. По сравнению с первым полугодием прошлого года, Дагестан поднялся в рейтинге эффективности

по достижению возраста 70-75 лет. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на сведения Банка России. По сравнению с первым полугодием прошлого года, этот показатель вырос на 2%. Несмотря на это, пресс-службе заявили, что намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает, что приоритетные такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов. Нашивые слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. Министр отметил, что экономику в России до 2032 года нужно привлечь около 3 миллионов квалифицированных рабочих. Проще всего путешествовать по миру гражданам Сингапура. Их паспорта позволяют посетить почти любую страну или юрисдикцию в мире. 192 направления из 227 возможных. Японцы могут поехать свободно по 188 направлениям. Страна восходящего солнца делит вторую строчку с Южной Кореей и Объединенными Арабскими Эмиратами. На третьем месте разместилась Швеция с показателем 187 стран. В первую десятку попали еще 33 страны, в основном европейские, но попали также Австралия, Малайзия, Новая Зеландия, Канада и США. Россия находится в середине рейтинга на 47-й позиции. Паспорт России позволяет посетить 114 стран и юрисдикций без оформления визы. Готовность Дагестана к эпидсезону 2026 обсудили в нашей республике. По словам Абдурахмана Махмудова, климатические изменения и последствия паводков требуют максимальной мобилизации профильных служб для недопущения вспышек острых кишечных инфекций. В качестве первоочередных мер комиссия поручила ужесточить мониторинг качества питьевой воды, также регулярно следовать пробы из открытых водоемов. Отдельное внимание уделили санитарному состоянию населенных пунктов. Главам муниципалитетов Дагестана рекомендовали оперативно очищать, осушать и дезинфицировать подвалы многоквартирных домов, которые могут становиться очагами размножения переносчиков болезни. Особое внимание обратили на ситуацию в Карабудах-Кенском, Кизилюртовских и других районах, где ранее фиксировали случаи острых кишечных заболеваний и повышения клещевой активности. Но в правительстве Дагестана прошло заседание Координационного совета по грантам главы Дагестана. На конкурс поступило 75 заявок. Утвержден список только 67 проектов для независимой экспертизы. Также определены эксперты, порядок и стоимость оценки. Результаты экспертизы определят получатели грантов. Банк России не вправе закрывать глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, при выверенной денежно-кредитной политике регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% к 2027 году. Кроме того, Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. Заботкин подчеркнул, что для решения поставки важно так же, как и ситуация повлияет на опасения граждан и бизнеса по текущей инфляции. Ситуация на российском топливном рынке остается, я напомню, что напряженной с мая, по оценкам эксперта в области энергетики Игоря Яшкова, предпринятые меры способны стабилизировать ситуацию только к осени. Но российские компании стали реже расширять штаты и внимательно отбирать новых сотрудников. Об этом сообщает «Вести». Период активного роста числа вакансий и зарплат завершился, а конкуренция между соискателями усиливается. Особенно заметно сократился спрос на работников в IT-сфере. Часть типовых задач компании передают уже искусственному интеллекту. Ассортимент смартфонов в российских магазинах может уменьшиться до конца этого года, об этом пишет «Известия». Ведущие мировые бренды сокращают производство и поставки устройств. В первую очередь это может затронуть недорогие модели. Компании будут реже обновлять такие линейки и дальше оставлять в продаже смартфоны предыдущих поколений. Но россияне в среднем считают человека богатым при доходе свыше 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят ВЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник исследования рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. Я напомню, что в крупных городах планка выше, там 500 тысяч рублей в месяц, у молодежи и старших поколений около 300 тысяч рублей. Кредитный рейтинг Дагестана снизился до 686 баллов. Республика Дагестан на 71-м месте в Российской Федерации. По данным онлайн-платформы «Кредит История», которая принадлежит Объединенному кредитному бюро, в июне 2026 года средний кредитный рейтинг россиян составил 722 балла. Он вырос на 2 пункта в год. При этом Республика Дагестан опустилась до 71-го места в региональном рейтинге. Ее средний показатель в июне этого года составил 686 баллов против 690 в июне 2025.

0: 2025 года. Лидером рейтинга остается Москва с 779 баллами. Также в топ-10 по уровню кредитного рейтинга жителей вошли Санкт-Петербург, Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область и ряд других регионов. Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное отделение Социального фонда «Россия» приняло более 70 тысяч заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября этого года. Согласно новым правилам, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. Выплата положена гражданам России, которые постоянно проживают в стране, официально работали в предшествующем году. Также уплачивали налог на доходы физических лиц. Сумма возврата рассчитывается как разница между уплаченным НДФЛ по ставке 13% и налогом, исчисленным по ставке 6%. Так, при назначении выплаты специалисты учитывают материальное положение семьи. Средний душевой доход не должен превышать полторакратную величину прожиточного минимума в регионе. После ежегодного большого обновления реестра малого-среднего предпринимательства по состоянию на 10 июля этого года в нем числится более 6 миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 3,5% больше, чем было годом ранее. Все это следует из данных Федеральной налоговой службы. Прирост обеспечили индивидуальные предприниматели, которых стало больше на 7,5%. Число же организаций, напротив, сократилось на 5%. Эксперты связывают такую разноправленную динамику как с попытками предпринимателей оптимизировать бизнес на фоне роста налоговой нагрузки. Поясним, в реестр попадают юрлица и индивидуалы по таким критериям, как размер годовой выручки и количество сотрудников. Для микропредприятий пороговое значение не более 120 миллионов рублей выручки в год и до 15 человек персонала. Для малых предприятий – 800 миллионов рублей и 100 человек. Для средних – 2 миллиарда и 250 человек. При большом обновлении реестра на 10 июля из него, в частности, исключают как превысившие этот порог, так и не сдавший отчетность в срок. США бомбили Иран 5 часов подряд. Удары по стране продолжаются третий день. 14 июля американские военные отчитались о поражении объектов в 6 городах. Целью операции Вашингтон назвал ограничение иранских атак на суда в Ормузском проливе. В ответ КСИР ночью ударил по 2 танкерам, погиб член экипажа одного из них. Кроме того, по словам Дональда Трампа, США ведут повторную блокаду портов и прибрежных зон Ирана. Белый дом объявил о желании взять под контроль весь Ормузский пролив и ввести плату за его охрану по 20% от стоимости всех грузов. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Еще несколько недель назад Вашингтон заявлял, что международное право запрещает взимать плату за проход через Ормузский пролив, напоминает Нью-Йорк Таймс. Тогда с похожей идеей выступал Тегеран. Теперь же Трамп предлагает собственный сбор, причем так и не объяснив, чем его инициатива отличается от иранской. Если включить тариф в расходы на транспортировку нефти, получится, что они вырастут более чем вдвое. Для супертанкера с 2 миллионами баррелей на борту дополнительные расходы превысят 30 миллионов долларов, подсчитала газета. В ООН уже напомнили, что международные проливы должны оставаться свободными от пошлин. Тем временем главной реакцией рынка стала растерянность. Более 10 представителей судоходной отрасли признались Bloomberg, что инициатива о плате за проход со стороны США застала их врасплох. Они пока не понимают, как она могла бы работать на практике. Аналитики считают, что попытка Вашингтона установить собственные правила прохода через Ормуз лишь усилит неопределенность. Тегеран расценивает такие действия как нарушение июньского меморандума, поэтому может усилить свои атаки на коммерческие суда. А проходимость пролива уже достигла минимальных показателей за месяц. Американские военные пока демонстрируют все большую решительность. По данным агентства, в ходе ночной атаки они впервые применили для боевых целей морские беспилотники «Корсейр». Они ударили по военно-морской базе «Бендер-Аббас». Внутри США решение Дональда Трампа восстановить морскую блокаду Ирана и ввести 20-процентный сбор тоже встретили настороженно. По данным совместного опроса Reuters и Ipsos, 80% американцев теперь считают, что конфликт затянется, хотя в конце марта такого мнения придерживались 65% респондентов. Новые удары поддерживают лишь 37% граждан, а половина опрошенных уверена, что война не оправдала своих издержек. Еще 60% американцев ждут дальнейшего роста цен на бензин. Как отмечает агентство, это создает дополнительные риски для республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля, сегодня столбики и термометры прогреются до плюс 32. Сегодня ожидается жаркая летняя погода в Махачкале. Кстати, местами сегодня возможен и дождь. Не забывайте пить больше воды, избегайте долгого пребывания на солнце в полуденные часы и обязательно находите время для отдыха. Это Диалог ФМ, радио, которое каждое утро объединяет весь Дагестан. Желаем вам легкой среды и отличного настроения.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Муслим Ахмедов стал временно исполняющим обязанности председателя комитета по ветеринарии Дагестана. Соответствующий указ подписал в РИО главы республики Федор Щукин. С 2011 по 2026 годы Ахмедов руководил Тарумовским районным ветеринарным управлением. Имеет ученую степень кандидата ветеринарных наук. Дагестанский завод «Кикуни» получил благодарность от 4-й гвардейской мотострелковой бригады за поддержку. Гендиректору Магомеду Будунову выразили признательность за милосердие и помощь. Подчеркнута значимость поддержки для военнослужащих и вклад завода в общее дело. Это не первый случай гуманитарной помощи от «Кикуни» в зоне специальной военной операции. Мошенники начали создавать в мессенджерах фальшивые чаты от имени настоящих управляющих компаний или ТСЖ. Они используют утекшие базы данных, чтобы добавить в эти чаты настоящих владельцев квартир. Под видом модераторов злоумышленники предлагают зарегистрироваться в электронной базе и запустить чат-бота для передачи кода доступа от госуслуг. Чтобы сбить с толку потенциальных жертв, в чаты внедряются боты, которые имитируют живое общение соседей. Лишь 4% россиян утверждают, что уже достигли материального благополучия. 21% опрошенных надеются на это в будущем. 30% сомневаются в такой возможности, а 40% вовсе не стремятся к богатству. Согласно опросу ВЦИОМ, россияне считают порогом благосостояния доход в размере 400 тысяч рублей на человека в месяц. Острая еда снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и способствует похудению благодаря веществу капсаицину в перце чили, который улучшает кровопоток и защищает слизистую желудка. Ученые выяснили, что положительный эффект наблюдается при употреблении острой пищи 6-7 раз в неделю и при здоровой слизистой желудка. Абдул-Рашид Саадулаев не сможет принять участие в чемпионате России из-за травмы колена, полученной на соревнованиях в Грузии. Главный тренер национальной команды Хаджимурат Гацалов заверил, что спортсмену будет предоставлено достаточно времени для восстановления, несмотря на значимость предстоящих состязаний. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Доброе утро, Дагестан! Сразу после выпуска новостей всех горячо приветствует Расим Загиров. На календаре сегодня среда, 15 июля. Друзья, середина лета. Вот честное слово, середина лета. А вот неделя уже набрала обороты. Кто-то уверенно идет к своим целям, а кто-то пока идет только к кофемашине. И знаете что? Иногда, мне кажется, это уже отличный старт. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже в дороге, кто начинает рабочий день, кто едет в отпуск, и тем, кто сейчас смотрит в окно и думает: может, начальник тоже сегодня решил поспать? Спасибо, что начинаете это утро вместе с нами. Впереди новости, музыка, интересные истории. Конечно же, хорошее настроение. Поехали! Поехали!

0: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Заур Салаудинов назначен первым замминистра по физической культуре и спорту Дагестана. Заур Салаудинов был ранее мастером спорта по вольной борьбе. Он возглавлял Центр олимпийской подготовки в Махачкале. Также работал тренером в спортшколе «Динамо», воспитанником которой и являлся. На движение транспорта на Красном мосту в Гиргивельском районе Дагестана через мост на 133-м километре дороги граница Чеченской республики Араканская площадка временно закрыт, об этом сообщает Минтранс Дагестана. Причина введения ограничения – просадка промежуточной опоры и деформация пролетного строения с образованием прогиба. Специалисты будут проводить восстановительные работы, движение возобновится после устранения дефектов. Транспортный поток сейчас будет перенаправлен по объездным маршрутам. Федор Щукин провел первое заседание созданной комиссии по развитию искусственного интеллекта. Главной задачей нового органа он назвал поиск практических решений в сфере современных технологий для повышения качества жизни в регионе. Искусственный интеллект может помогать в решении актуальных задач, анализируя большие массивы данных. Наша цель, как подчеркнул Щукин, максимально внедрить ИИ во все отрасли. Так особое внимание также уделили подготовке специалистов. Глава Дагестана отметил, что в республике есть очень много образованных и заинтересованных в работе на месте специалистов и амбассадоров. В России растет спрос на газомоторное топливо. По оценкам экспертов, во втором квартале его потребление увеличилось почти на 9%. Одновременно стало больше автовладельцев, которые хотят перевести свои машины на метан. Раньше такое топливо использовали в основном автобусы, грузовики и другой коммерческий транспорт. Теперь им все чаще интересуются таксисты и владельцы частных автомобилей. Для тех, кто ежедневно проезжает большие расстояния, одним из главных преимуществ становится возможность снизить расходы на топливо. Я напомню, что вместе со спросом развивается и инфраструктура. Сейчас в России работает более 1200 метановых заправок. Ну а Болгария вышла из коалиции желающих по Украине. Об этом сообщил болгарский премьер-министр Румен Равдеев. Его слова передают Russian Today. Данное решение он обосновал тем, что для разрешения украинского конфликта необходимо использовать дипломатические методы, а не затягивать его с помощью военных действий. Схожего мнения придерживается пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В мире начались первые клинические испытания вакцины против распространяющегося в Африке штамма лихорадки Эбола, передает Bloomberg. Кстати, говорится, что на первой стадии в испытаниях будут участвовать 50 здоровых взрослых. Во время тестов специалисты проверят безопасность вакцины и иммунный ответ испытуемых. Суд в Дагестане удовлетворил иск жителя Дербента, который является лицом из числа детей-сирот и участником специальной военной операции, а также обязал администрацию города предоставить ему благоустроенное жилое помещение по договору найма в неочередном порядке. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Истец состоит на жилищном учете с 2018 года, но по достижению совершеннолетия жильем не обеспечен. Мэрия ссылается на очередь номер 210, нехватку финансирования и наличие 336 сирот на учете при ежегодном приобретении не более 13 квартир. Дербентский городской суд установил, что право сирот на жилье возникает с 18 лет и не может зависеть от очередности или бюджета, а в отношении ветерана боевых действий такая строчка недопустима. 4 населенных пункта Дагестана остаются без транспортного сообщения. Об этом сообщается в сводке Министерства транспорта республики. Я напомню, что в результате ливней, которые обрушились на Дагестан еще 7-8 июля, были серьезно повреждены автомобильные дороги в горных районах Дагестана. Отрезанными от внешнего мира остались 99 сел тогда. К настоящему времени дорожные службы восстановили транспортное сообщение на 22 поврежденных участках автодорог. Работы сейчас продолжаются. Наша республика стала пилотным регионом проекта по цифровому продвижению туризма. Одним из решающих факторов при выборе республики стала активная работа по привлечению аттестованных гидов и экскурсоводов, внесенных в федеральный реестр к размещению собственных услуг на платформе Marketplace впечатлений. Отмечается, что благодаря участию в проекте туристические возможности региона получат дополнительную федеральную огласку. Сведения о знаковых достопримечательностях, маршрутах и экскурсионных программах Дагестана будут транслироваться на цифровых экранах медиахолдинга «Рус» более чем в 20 субъектах нашей страны. Наша школа вправе отказать выпускников в приеме в 10 класс, если свободных мест нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В таком случае родителям должны помочь устроить ребенка в другое учебное заведение. Для профильных классов школы могут проводить конкурсный отбор. Однако даже если ученик его не прошел, местные власти обязаны предоставить ему возможность продолжить обучение по универсальной программе. В нашей стране на 45% выросло число аварий из-за выезда на встречную полосу в запрещенных местах. По данным госавтоинспекции, за первую половину 2026 года в таких ДТП произошли более 1500 раз. В этих авариях погибли 529 человек, рост составил 30%, еще 3000 получили травмы. Об этом сообщает «Коммерсант». Пешие курьеры, урезанное меню и пустые примерочные. «Коммерсант» узнал, как бизнес переживает топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина действуют в 61 регионе России из 89, об этом пишет Forbes. Дефицит бьет по перевозчикам, аграриям, стройкам и доставке, а также через дорожащую логистику и по всем остальным. Впрочем, некоторые компании нашли способ сэкономить и кое-что даже на кризисе даже выигрывают. Тему продолжат мои коллеги.
2: За первую декаду июля бензин в России подорожал на четверть год году, подсчитали в чек-индексе. Кого-то это застало врасплох, а кто-то оказался готов заранее. Так, в сервисе доставки «Флау-Вау» рассказали «Коммерсант-ФМ», что букеты и торты давно разносят пешие курьеры. Однако полностью отказаться от машин не получается, говорит руководитель направления городской логистики компании Юрий Семичастнов.
3: Если дефицит топлива затянется, компания по всей отрасли придется пересматривать стоимость логистики, а это неизбежно увеличит операционные расходы и, скорее всего, сделает доставку более дорогой для конечных покупателей. Пока мы стараемся сдерживать цены, но запас прочности не бесконечен. Самый большой риск для нас – это пиковые сезоны. Например, в День матери количество заказов на платформе взлетает в 20 раз по сравнению с обычными днями.
2: А вот автодилерам почти нечем компенсировать рост стоимости топлива, говорит президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
4: Расходы при такой ситуации не могут не расти. А доходы не могут расти. Как компания, которая занимается глобально кузовным ремонтом, у нас целый завод, очень много покрасочных камер работает на солярке. А сейчас купить требуемый объем просто в разлив, как раньше, более сложно. И потом цена действительно возросла коммерческая. Здесь у нас есть повышение себестоимости, при том, что мы для клиентов сохраняем прежние отпускные цены.
2: Кризис затронул и сегмент общепита. По словам игроков рынка, поставщики уже начали менять условия работы. Объясняя это ростом затрат на логистику. Выросла минимальная сумма заказа. В некоторых случаях порог увеличился в 1.5 раза, пишут СМИ. По оценкам Федерации рестораторов и ательеров, некоторые заведения уже сократили ассортимент на 20%. В основном бизнес отказывается от наиболее дорогих и сложных блюд. Но основатель сети «The Big» Михак Галстян настроен позитивно. Впрочем, по его словам, если топливо продолжит дорожать, рост цен не обойдет стороной и его заведение.
5: Нам удается пока держать фиксированные цены, так как у нас хорошие отношения с поставщиком, и такие промежуточные сложности не могут кардинально в данный момент влиять на повышение цен. Но если не разрешится, это будет неизбежно, но, скорее всего, подъем логистических цен, это отразится на себестоимость продукции, ну и, возможно, небольшие корректировки в меню. Но мы постараемся ничего не трогать и все-таки выдержать этот удар.
2: Не просто приходится и продавцам одежды. Выручка локальных марок в первом квартале выросла лишь на 5%. И то исключительно за счет повышения цен, говорится в исследовании Data Insight. Покупателям сейчас не до обновок, сетует основатель Kin Store Константин Булычев.
6: Влияние топливного кризиса происходит на изменение покупательского поведения наших клиентов. Фокус смещается с покупок одежды и обуви на обеспечение себя топливом. На это тратится не только чуть больше денежных средств, но и драгоценное время. Сейчас будут заходить основные осенние поставки одежды и обуви. И можно будет принимать и увидеть, как изменятся цены на импортные товары.
2: Нашлись у кризиса и бенефициары. РБК писал о криптомайнерах, чьи фермы работают на газе. Дефицит их не затронул, а тарифы на такое топливо индексируются лишь раз в год. На руку добытчикам биткоинов и слабый рубль, ведь выручка-то в долларах.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 26 градусов выше нуля, сегодня столбики и термометры прогреются до плюс 32. Сегодня ожидается жаркая летняя погода в Махачкале. Кстати, местами сегодня возможен и дождь. Не забывайте пить больше воды, избегайте долгого пребывания на солнце в полуденные часы и обязательно находите время для отдыха. Это Диалог ФМ, радио, которое каждое утро объединяет весь Дагестан. Желаем вам легкой среды и отличного настроения.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Арбитражный суд Дагестана удовлетворил иск Минимущества Республики и признал недействительным сделку по продаже права аренды земельного участка сельхозназначения площадью почти 900 гектар, который расположен в Хасаюртовском районе. Минимущество обратилось в суд с иском, указав, что государственное унитарное предприятие не вправе продавать или передавать право аренды земель, принадлежащих республике. Суд согласился с этой позицией и признал сделку незаконной. Минздрав Дагестана провел совещание по формированию заявок на льготные лекарства, медицинские изделия и специализированное питание на будущий год. На совещании специалисты обсудили, как правильно формировать эти заявки на льготные препараты, а также учитывать индивидуальный подход и адресный расчет потребностей для каждого пациента. Кубачинский художественный комбинат стал лауреатом национальной премии России в области народных художественных промыслов, победив в номинации «Лучшее место традиционного бытования народных художественных промыслов». Высшая награда присуждена селу Кубачи как одному из главных центров народного искусства России. Церемония награждения состоялась в Совете Федерации. Награды лауреатам вручили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Как сообщает Минтуризм Дагестана, высокая федеральная награда подтвердила статус села Кубачи как одного из самых признанных центров народного искусства нашей страны. Каждый ребенок, завершивший обучение в 9 классе, получит аттестат об основном общем образовании. Также он имеет полное право продолжить учебу на уровне среднего общего образования. Это право гарантировано Конституцией России для каждого гражданина страны. Доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников 9 классов без исключения. Я в свою очередь напомню, что ранее в соцсетях пользователи публиковали сообщение о том, что дирекция школ настойчиво просит родителей учеников забрать документы после 9 класса. Федеральная антимонопольная служба России предложила торговым сетям ограничить цены и наценки на особые востребованные товары для школы. Об этом сообщает РИА Новости. Такие письма получили 18 компаний. Ведомство объяснили такую меру серьезным ростом спроса перед началом учебного года. Речь идет об добровольном ограничении стоимости школьного ассортимента. ФАС напомнили, что подобный подход уже применялся раньше, помог снизить расходы семей. В среднем подготовка первоклассника к школе в этом году может обойтись в 50 тысяч рублей, причем больше половины суммы обычно уходит на одежду и обувь. Владимир Путин заявил, что ключевая ставка в нашей стране в дальнейшем должна снижаться. Таким мнением президент поделился в рамках встречи с главой Якутии Айсыном Николаевым. Глава региона сообщил, что после разговора с председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной предлагается, что ставка может уверенно уменьшаться. Дональд Трамп может поддержать законопроект Линдси Грэма о санкциях против России. Мы вчера как раз-таки о них говорили. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома. Лидеры Сената США от обеих партий заявили, что принятие законопроекта станет данью памяти умершему коллеге. Обозреватель Максим Юсин считает, что смерть политика вызвала эмоциональную реакцию во многих странах мира. Тему продолжит сам Максим Юсин.
2: Точка зрения. Трудно припомнить другой случай за последние годы, чтобы смерть какого-либо политического деятеля вызывала столь эмоциональную и в то же время диаметрально противоположную реакцию, как скоропостижная кончина американского сенатора Линдси Грэма. Смерть этого радикального сенатора не расстроит ни одного свободного человека. Его философия выстраивалась на основе агрессии, войны, поддержки геноцида. «Ангел смерти справедлив», заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. В то же время в Израиле и на Украине, двух странах, которые пользовались неизменной поддержкой покойного сенатора, его уход восприняли как тяжелейший удар, оплакивая друга и союзника. В Европе реакция была не столь однозначной, а эмоции более сдержанными. Выполнив программу «Минимум» и выразив соболезнования, европейские политики не забыли того факта, что в окружении президента Трампа Грэм считался одним из самых отчаянных ястребов, сторонников самых радикальных шагов администрации, далеко не всегда встречавших сочувствие в Старом Свете. И если в отношении России ужесточение давления на нее и введение все новых санкций, радикализм Грэма находил отклик в большинстве европейских столиц, то его воинственность на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, безоговорочная поддержка Израиля и особенно еврейских поселенцев на западном берегу Иордана, призывы к еще более сокрушительным ударам по Ирану вызывали у европейцев европейцев скорее отторжение. Сенатор Грэм в последние годы стал символом того, что в подходе нынешней американской администрации одни приветствовали, а другие с негодованием отвергали. Мощнейший напор, максимализм, нежелание считаться ни с чьим мнением, безапелляционность в оценках, высокомерие и абсолютная зацикленность на некоторых темах, одной из которых стало противостояние с Москвой. Его упорное многолетнее желание любой ценой ввести максимально жесткие санкции из ада стало причиной того, что в Кремле Грэма считали одним из самых непримиримых оппонентов, внеся в список террористов и экстремистов. Тем не менее, официальные представители Москвы высказываются на тему его смерти сдержанно, соблюдая, в отличие от иранцев, правила приличия и не желая лишний раз обострять отношения с Трампом, которого с покойным связывала, если не дружба, то весьма тесные отношения. Гораздо более эмоционально и отнюдь не политкорректно на смерть сенатора реагируют в соцсетях. Изучая эту реакцию, только углубляешься во мнении, что для многих в России Линдси Грэм стал своеобразным злым гением, олицетворяющим ненависть Запада к Москве, сменив в этой роли Джорджа Сороса, о котором в силу возраста начали забывать. Ближайшие месяцы покажут, столь ли велика роль личности в истории, как это кажется сейчас. Изменится ли подход администрации Трампа к украинскому конфликту после того, как ушел один из главных лоббистов Киева в окружении президента? Какой окажется судьба подготовленного Грэмом законопроекта, который вводит 500% пошлины в отношении стран, закупающих российские энергоносители? Вопросов много, но американцев пока волнуют не они, а чисто утилитарные внутриполитические аспекты. Например, кто заменит Грэма в Сенате, не подорвет ли его смерть контроль республиканцев над Верхней Палатой, где и без того у президента начали возникать проблемы при проведении важных для него законов. Грэм ушел, жизнь продолжается. Как продолжаются и войны, развязыванию которых он по мере сил и возможностей всячески способствовал.
1: Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил исковые требования Управления имущественных и земельных отношений Махачкалы в отношении незаконно отчужденного земельного участка. Речь идет о крупной территории площадью 2500 квадратных метров, которая расположена в районе УЗК. Решение суда уже вступило в законную силу. Кроме того, суд обязал ответчика полностью освободить участок от построек, за свой счет демонтировать и вывести возведенный там одноэтажный жилой дом, складское помещение и хозяйственные сараи. Наша республика улучшила позицию в рейтинге внедрения региональных экспортного стандарта по итогам первого полугодия этого года. Об этом сообщает Минэкономразвития Дагестана. Российский экспортный центр опубликовал итоги внедрения регионального экспортного стандарта 3.0 за первое полугодие этого года. По сравнению с первым полугодием прошлого года, Дагестан поднялся в рейтинге эффективности на 27 место с 57-го. В Дагестане этим летом развернулась масштабная кампания по организации детского отдыха и оздоровления. По данным Роспотребнадзора, в 2026 году санитарно-эпидемиологические заключения получили 349 лагерей, что на 88 объектов больше, чем в прошлом году. Планируется, что отдыхом и оздоровлением будет охвачено более 42 тысяч детей. Это на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Наша республика активно участвует в межрегиональном обмене. С февраля по июль 420 дагестанских школьников отправились на отдых в федеральные центры «Артек», «Смена» и «Орленок». А около 19% лиц, взявших ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижению возраста 70-75 лет. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на сведения Банка России. По сравнению с первым полугодием прошлого года, этот показатель вырос на 2%. Несмотря на это, в пресс-службе заявили, что намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает, что приоритетные такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов. Нашивые слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. Министр отметил, что экономику в России до 2032 года нужно привлечь около 3 миллионов квалифицированных рабочих. Проще всего путешествовать по миру гражданам Сингапура. Их паспорта позволяют посетить почти любую страну или юрисдикцию в мире. 192 направления из 227 возможных. Японцы могут поехать свободно по 188 направлениям. Страна восходящего солнца делит вторую строчку с Южной Кореей и Объединенными Арабскими Эмиратами. На третьем месте разместилась Швеция с показателем 187 стран. В первую десятку попали еще 33 страны, в основном европейские. Но попали также Австралия, Малайзия, Новая Зеландия, Канада и США. Россия находится в середине рейтинга на 47-й позиции. Паспорт России позволяет посетить 114 стран и юрисдикций без оформления. Ну и, друзья, Gloria Jeans перевыпустила легендарный сарафан из нулевых и оказалась в эпицентре скандала. Просьба вернуть модель, как в детстве, завирусилась еще в апреле. Бренд откликнулся и выпустил ее переосмысленную версию. Минималистическое джинсовое платье без рукавов. За что кейс уже прозвали «сарафанным». Тему продолжат мои коллеги.
3: Претензия пользователей оказалась банальной. Мы просили тот самый сарафан без изменений. То есть в форме трапеции, с длинной молнией, бретелями на металлических пуговицах и накладными карманами. Вещь и правда была удобная, а главное – неубиваемая. На личном опыте сарафан был испытан огнем, водой, медными трубами, тарзанкой, деревьями, горками, терками, драками и чего еще только не. Но редакторы «Коммерсант ФМ» пока не готовы возвращаться к таким трендам. Да и, как говорится, маловат будет. Впрочем, о размерах побольше Gloria Jeans тоже просили. Но в итоге бренд упустил один из самых ярких рекламных кейсов года, считает куратор, преподаватель школы бизнес-образования Fashion Factory School Валерия Малькова.
4: Можно было снять сливки в виде один сарафан в руки, или если купишь два для себя и своей подруги, то получишь подарок, выложишь, получишь еще что-то. Ну, то есть можно было на этой волне гораздо больше сделать положительных эмоций подписчикам и себе финансовой выгоды. Они сейчас хотят его перевыпустить. Мне кажется, что многие перегорели уже.
3: Впрочем, и новое платье от Глории уже стало визуализацией мема «Все не то переделывай», иронизируют в соцсетях. Но пока одни пользователи просят компанию переосмыслить модель обратно, другие напоминают – нужно уметь говорить аудитории «нет». А для бренда важна любая активность, отмечает вице-президент Российской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучко.
5: Вам не кажется, что публика, которая требует этот сарафанчик, уже давно из него вырекла? И, может быть, Gloria Jeans слова в этом, что нужно же идти со временем. Негативный история, это тоже какой-то пиар. Может поднять опять же интерес еще больше к самому бренду, потому что идут разговоры, что Gloria Jeans закрывает многие магазины. Время сложное для многих брендов. Если бы они сделали тот самый гофарапанчик, не факт, что народ для него сейчас массово стал бы раскипать.
3: В этом году Gloria Jeans планирует закрыть около 150 магазинов. Примерно четверть точек, которые не вышли на запланированный уровень выручки, писал РБК. При этом акция с сарафаном помогла бы расширить бренду аудиторию, считает руководитель отдела Digital and SMM в Creative Валентина Чибисова, поскольку здесь, по ее словам, интерес к нулевым наложился на популярный у зумеров тренд на фантомную ностальгию.
6: Они не жили в то время, когда это было модно и связано с какими-то их детскими воспоминаниями, но они их воспроизводят, потому что им очень нравятся ситуации, когда люди экономят, сужают потребление. Прислушиваясь к своей аудитории, можно разгонять информационную повестку, продажи. Ну, не так уж много одежды мы носили в детстве, чтобы посыпался шквал запросов от аудитории. На мой взгляд, бренд достаточно хорошо отреагировал на негатив. Если они сделают сарафан, это будет им только в плюс.
3: Буквально на следующий день после релиза не того сарафана Gloria Jeans объявила о начале работы над еще одной обновленной версией. Какой она будет, неизвестно. При этом перевыпуск точных копий – это мировой тренд, указывают стилисты. Свои легендарные модели повторяли, в частности, Nike, Converse, Cartier, Gucci и Levi's. Но ностальгия по сарафану, кроме прочего, очень локальная, в отличие от тех же триумфально вернувшихся в гардеробы скини. Впрочем, о тест-драйвах узких джинсов сотрудники редакции распространяются уже с неохотой.
1: 15 июля на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества именно в этот день. В 1410 году состоялась Грюнвальдская битва. Это одно из самых крупнейших сражений Средневековья. Хорошо, что сегодня большинство конфликтов заканчивается фразой «хорошо, давай дружить дружно». В 1799 году во Франции нашли Розетский камень. Что это такое, сейчас объясню. Он помог, кстати, расшифровать древние египетские иероглифы. Иногда одна находка способна ответить на вопросы, которыми, знаете, вот столетиями люди ломали голову. Жаль, что пароль от старого телефона она не подсказывает. В 1975 году стартовала международная космическая миссия «Союз Аполлон». Впервые советские и американские космонавты встретились на орбите и пожали друг другу руки. Хорошее напоминание о том, что договориться можно даже в космосе. А еще сегодня отмечается Всемирный день навыков молодежи. Отличный повод научиться чему-то новому. Хотя некоторые до сих пор не могут разобраться, где на пульте кнопка, которая включает именно тот канал. И напоследок, если сегодня все идет не по плану, не переживайте. Иногда самые интересные истории начинаются именно со слов «Ну, такого я точно не ожидал». Пусть сегодняшний день принесет вам хорошие новости, приятные встречи и еще один повод улыбнуться. В эфире «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров.

0: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил исковые требования Управления имущественных и земельных отношений Махачкалы в отношении незаконно отчужденного земельного участка. Речь идет о крупной территории площадью 2500 квадратных метров, которая расположена в районе УЗК. Решение суда уже вступило в законную силу. Кроме того, суд обязал ответчика полностью освободить участок от построек, за свой счет демонтировать и вывести возведенный там одноэтажный жилой дом, складское помещение и хозяйственные сараи. Наша республика улучшила позицию в рейтинге внедрения региональных экспортного стандарта по итогам первого полугодия этого года. Об этом сообщает Минэкономразвития Дагестана. Российский экспортный центр опубликовал итоги внедрения регионального экспортного стандарта 3.0 за первое полугодие этого года. По сравнению с первым полугодием прошлого года, Дагестан поднялся в рейтинге эффективности на 27 место с 57-го. В Дагестане этим летом развернулась масштабная кампания по организации детского отдыха и оздоровления. По данным Роспотребнадзора, в 2026 году санитарно-эпидемиологические заключения получили 349 лагерей, что на 88 объектов больше, чем в прошлом году. Планируется, что отдыхом и оздоровлением будет охвачено более 42 тысяч детей. Это на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Наша республика активно участвует в межрегиональном обмене. С февраля по июль 420 дагестанских школьников отправились на отдых в федеральные центры «Артек», «Смена» и «Орленок». А около 19% лиц, взявших ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижению возраста 70-75 лет. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на сведения Банка России. По сравнению с первым полугодием прошлого года, этот показатель вырос на 2%. Несмотря на это, пресс-службе заявили, что намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает, что приоритетные такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов. Нашивые слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. Министр отметил, что экономику в России до 2032 года нужно привлечь около 3 миллионов квалифицированных рабочих. Проще всего путешествовать по миру гражданам Сингапура. Их паспорта позволяют посетить почти любую страну или юрисдикцию в мире. 192 направления из 227 возможных. Японцы могут поехать свободно по 188 направлениям. Страна восходящего солнца делит вторую строчку с Южной Кореей и Объединенными Арабскими Эмиратами. На третьем месте разместилась Швеция с показателем 187 стран. В первую десятку попали еще 33 страны, в основном европейские. Но попали также Австралия, Малайзия, Новая Зеландия, Канада и США. Россия находится в середине рейтинга на 47-й позиции. Паспорт России позволяет посетить 114 стран и юрисдикций без оформления визы. Готовность Дагестана к эпидсезону 2026 обсудили в нашей республике. По словам Абдурахмана Махмудова, климатические изменения и последствия паводков требуют максимальной мобилизации

Утвержден список только 67 проектов для независимой экспертизы. Также определены эксперты, порядок и стоимость оценки. Результаты экспертизы определят получатели грантов. Банк России не вправе закрывать глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, при выверенной денежно-кредитной политике регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% к 2027 году. Кроме того, Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. Заботкин подчеркнул, что для решения по ставке важно так же, как и ситуация повлияет на опасения граждан и бизнеса по текущей инфляции. Ситуация на российском топливном рынке остается, я напомню, что напряженной с мая, по оценкам эксперта в области энергетики Игоря Яшкова, предпринятые меры способны стабилизировать ситуацию только к осени. Но российские компании стали реже расширять штаты и внимательно отбирать новых сотрудников. Об этом сообщает «Вести». Период активного роста числа вакансий и зарплат завершился, а конкуренция между соискателями усиливается. Особенно заметно сократился спрос на работников в IT-сфере. Часть типовых задач компании передают уже искусственному интеллекту. Ассортимент смартфонов в российских магазинах может уменьшиться до конца этого года, об этом пишет «Известия». Ведущие мировые бренды сокращают производство и поставки устройств. В первую очередь это может затронуть недорогие модели. Компания будет реже обновлять такие линейки и дальше оставлять в продаже смартфоны предыдущих поколений. Но россияне в среднем считают человека богатым при доходе свыше 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят в ЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник исследования рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. Я напомню, что в крупных городах планка выше, там 500 тысяч рублей в месяц, у молодежи и старших поколений около 300 тысяч рублей. Кредитный рейтинг Дагестана снизился до 686 баллов. Республика Дагестан на 71 месте в Российской Федерации. По данным онлайн-платформы «Кредит История», которая принадлежит Объединенному кредитному бюро, в июне 2026 года средний кредитный рейтинг россиян составил 722 балла. Он вырос на 2 пункта в год. При этом Республика Дагестан опустилась до 71 места в региональном рейтинге. Ее средний показатель в июне этого года составил 686 баллов против 690 в июне 2025 года. Лидером рейтинга остается Москва с 779 баллами. Также в топ-10 по уровню кредитного рейтинга жителей вошли Санкт-Петербург, Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область и ряд других регионов. Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное отделение Социального фонда «Россия» приняло более 70 тысяч заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября этого года. Согласно новым правилам, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. Выплата положена гражданам России, которые постоянно проживают в стране, официально работали в предшествующем году. Также уплачивают налог на доходы физических лиц. Сумма возврата рассчитывается как разница между уплаченным НДФЛ по ставке 13% и налогом, исчисленным по ставке 6%. Так, при назначении выплаты специалисты учитывают материальное положение семьи. Средний душевой доход не должен превышать полторакратную величину прожиточного минимума в регионе. После ежегодного большого обновления реестра малого-среднего предпринимательства по состоянию на 10 июля этого года в нем числится более 6 миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 3,5% больше, чем было годом ранее. Все это следует из данных Федеральной налоговой службы. Прирост обеспечили индивидуальные предприниматели, которых стало больше на 7,5%. Число же организаций, напротив, сократилось на 5%. Эксперты связывают такую разноправленную динамику как с попытками предпринимателей оптимизировать бизнес на фоне роста налоговой нагрузки. Поясним, в реестр попадают юрлица и индивидуалы по таким критериям, как размер годовой выручки и количество сотрудников. Для микропредприятий пороговое значение не более 120 миллионов рублей выручки в год и до 15 человек персонала. Для малых предприятий – 800 миллионов рублей и 100 человек. Для средних – 2 миллиарда и 250 человек. При большом обновлении реестра на 10 июля из него, в частности, исключают как превысившие этот порог, так и не сдавший отчетность в срок. США бомбили Иран 5 часов подряд. Удары по стране продолжаются третий день. 14 июля американские военные отчитались о поражении объектов в 6 городах. Целью операции Вашингтон назвал ограничение иранских атак на суда в Ормузском проливе. В ответ КСИР ночью ударил по двум танкерам, погиб член экипажа одного из них. Кроме того, по словам Дональда Трампа, США ведут повтор

0: блокаду портов и прибрежных зон Ирана. Белый дом объявил о желании взять под контроль весь Ормузский пролив и ввести плату за его охрану по 20% от стоимости всех грузов. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Еще несколько недель назад Вашингтон заявлял, что международное право запрещает взимать плату за проход через Ормузский пролив, напоминает «Нью-Йорк Таймс». Тогда с похожей идеей выступал Тегеран. Теперь же Трамп предлагает собственный сбор, причем так и не объяснив, чем его инициатива отличается от иранской. Если включить тариф в расходы на транспортировку нефти, получится, что они вырастут более чем вдвое. Для супертанкера с 2 миллионами баррелей на борту дополнительные расходы превысят $30 миллионов, подсчитала газета. В ООН уже напомнили, что международные проливы должны оставаться свободными от пошлин. Тем временем главной реакцией рынка стала растерянность. Более 10 представителей судоходной отрасли признались Bloomberg, что инициатива о плате за проход со стороны США застала их врасплох. Они пока не понимают, как она могла бы работать на практике. Аналитики считают, что попытка Вашингтона установить собственные правила прохода через Ормуз лишь усилит неопределенность. Тегеран расценивает такие действия как нарушение июньского меморандума, поэтому может усилить свои атаки на коммерческие суда. А проходимость пролива уже достигла минимальных показателей за месяц. Американские военные пока демонстрируют все большую решительность. По данным агентства, в ходе ночной атаки они впервые применили для боевых целей морские беспилотники «Корсейр». Они ударили по военно-морской базе «Бендер-Аббас». Внутри США решение Дональда Трампа восстановить морскую блокаду Ирана и ввести 20-процентный сбор тоже встретили настороженно. По данным совместного опроса Рейтер и Ипсос, 80% американцев теперь считают, что конфликт затянется, хотя в конце марта такого мнения придерживались 65% респондентов. Новые удары поддерживают лишь 37% граждан, а половина опрошенных уверена, что война не оправдала своих издержек. Еще 60% американцев ждут дальнейшего роста цен на бензин. Как отмечает агентство, это создает дополнительные риски для республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометры прогреются до плюс 32. Сегодня ожидается жаркая летняя погода в Махачкале. Кстати, местами сегодня возможен и дождь. Не забывайте пить больше воды, избегайте долгого пребывания на солнце в полуденные часы и обязательно находите время для отдыха. Это Диалог ФМ, радио, которое каждое утро объединяет весь Дагестан. Желаем вам легкой среды и отличного настроения.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Мысли вслух.
2: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
3: Рисков меньше на карьере. В бизнесе больше рисков. Но в бизнес идут не потому, что это правильно, а потому, что вот они по-другому не могут. Да, в бизнес же идут специфические люди, я часто об этом говорю. $1 миллион, мне кажется, в карьере легче сделать. Как говорил Ашманов, у него какая-то забавная фраза, что как только человек проявляет признаки ответственности, его архимедовые силы выносят наверх. У всех дефицит. Вообще надо понимать, как функционирует человеческое общество и все организации в человеческом обществе. Постоянный, страшный дефицит хороших людей. Любой руководитель постоянно испытывает дефицит, на кого бы положиться, кого бы поднять. Проблема-то в другом. Проблема в том, что ты, скорее всего, недостоин. И тебя не ценят не потому, что тебя не ценят, а потому, что ты ничего не стоишь. Но если ты что-то стоишь, тебя моментально архимедовые силы начнут тащить наверх. До предела некомпетентности, как это правило, шутка, что все компании, это же было правило Мёрфи, что все посты во всех компаниях занимают некомпетентные люди. Потому что их тащат наверх до тех пор, пока они не начнут не справляться. Там есть красиво сформулировано, но логика такая, что тебя повышают до тех пор, пока ты не стал косячить. Да. Поэтому рано или поздно все посты заполняются теми, кто не справляется со своими обязанностями. Но если ты что-то стоишь, если на тебя можно положиться, и если ты не будешь тупить, то тебя вот эта архимедова карьерная сила будет нещадно тащить наверх. Потому что там наверху страшный дефицит. Если в твоей компании есть как минимум 2-3 уровня наверх, но архимедова сила тебя не поднимает, проблема в тебе, скорее всего.
1: Мысли вслух.
0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: С 14 июля в Гергебельском районе движение через Красный мост было приостановлено. Об этом сообщает Минтранспорта Республики. Ограничение введено из-за просадки промежуточной опоры и деформации пролетного строения, что привело к его прогибу. Специалисты проводят восстановительные работы. Движение будет возобновлено после устранения дефектов. В Дагестане после паводков восстановили транспортное сообщение более чем в 90 населенных пунктах. Из-за ливней 6 и 8 июля были повреждены 43 участка автодорог и мостов на территории 16 муниципалитетов. По данным профильных служб, движение возобновлено на 21 участке дорог, что позволило обеспечить транспортную связь с 94 поселками. В Дагестане внедрение искусственного интеллекта сократило время описания рентгенологических исследований до 5 минут. Об этом сообщил в РИО министра здравоохранения Алиамар Ахмедов на заседании комиссии по внедрению ИИ. Он также отметил, что за минувший год искусственный интеллект проанализировал более 88 тысяч рентгенограмм грудной клетки и обнаружил свыше 31 тысячи патологий. В Дагестане с начала года увеличился сбор турналога до 16,5 миллионов рублей. По данным регионального управления налоговой, показатель вырос в 3 раза по сравнению с предыдущим годом. Больше всего туристического налога собрали в Махачкале. На 2-м месте оказался Каспийск, на 3-м – Дербент. Глава Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров встретился с Гульмирой Халифатовой, выпускницей Республиканского центра образования имени Ханбалаева, которая набрала максимальные баллы на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и физике. В ходе встречи Аскендеров передал ей именные часы, благодарственное письмо от главы Народного собрания и планшет для учебных целей. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху объявлен в розыск по линии Интерпола судом Стамбула. Он разыскивается как особо опасный преступник в связи с обвинениями в преступлениях против человечности. Об этом пишет газета «Сабах». Ранее Нетаньяху называл Турцию новой стратегической угрозой для Израиля, сравнивая ее с Ираном. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
6: Доброе утро, Дагестан! Сразу после выпуска новостей всех горячо приветствует Расим Загиров. На календаре сегодня среда, 15 июля. Друзья, середина лета! Вот честное слово, середина лета. А вот неделя уже набрала обороты. Кто-то уверенно идет к своим целям, а кто-то пока идет только к кофемашине. И знаете что? Иногда, мне кажется, это уже отличный старт. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже в дороге, кто начинает рабочий день, кто едет в отпуск, и тем, кто сейчас смотрит в окно и думает, может, начальник тоже сегодня решил поспать. Спасибо, что начинаете это утро вместе с нами. Впереди новости, музыка, интересные истории. Конечно же, хорошее настроение. Поехали!

0: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Мошенники все чаще используют летний туристический сезон для обмана россиян. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на Минфин. Отдыхающим предлагают горящие туры по подозрительно низким ценам, а после предоплаты перестают выходить на связь. Среди других распространенных схем – это бесплатные экскурсии со скрытыми расходами, продажа билетов через поддельные сайты и бронирование несуществующих отелей. Также туристов могут попросить заранее платить услуги за границей переводом на частную карту. В Минфине советуют проверять туроператоров и отели, покупать билеты только на официальных ресурсах и избегать сомнительных переводов. Ресурсы Google, Apple и GitHub снова доступны на российским пользователям после временного сбоя, который произошел накануне. Как пишет Коммерсант, больше всего жалоб поступило из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Челябинской и Самарских областей. У части пользователей не работал поиск Google и не открывались сайты в браузере Chrome. Причина неполадок пока неизвестна. В Роскомнадзоре заявили, что не ограничили доступ к этим сервисам. Владимир Путин поручил сохранить действующий порог доходов, после которого малый бизнес на упрощенной системе должен платить НДС. Он остается на уровне в 20 миллионов рублей. Поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам Петербургского международного экономического форума. До этого я напомню, что планировалось поэтапно снижать порог сначала до 15, затем до 10 миллионов рублей. Изменения должны подготовить были до 1 августа. Россиянам напомнили, какие документы понадобятся для поездки с детьми в Абхазию. Как сообщает телеканал 360.ru, детям младше 14 лет не обязательно оформлять загранпаспорт. Достаточно свидетельства о рождении со штампом о российском гражданстве. Взрослые дети старше 14 лет могут пересечь границу по внутреннему паспорту. Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго обычно не требуется, если тот не оформил запрет на выезд. Для поездки с другим сопровождающим понадобится нотариальное разрешение. Заявление Мерца накануне о необходимости отстранить Россию от участия в разработке гарантии безопасности Украины говорит о тупиковости позиции ЕС. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии. По мнению официального представителя Кремля, если европейские государства действительно придерживаются такой позиции и намерены настаивать на ней, это исключает возможность их участия в процессе урегулирования. Я напомню, что еще позавчера немецкий канцлер выразил мнение, что Россия не должна быть вовлечена в процесс формирования механизмов безопасности для Украины в случае начала мирных переговоров. Продолжаем, друзья, утро. В июне в России заметно увеличилось число вакансий для рабочих и специалистов в сфере образования. По данным Коммерсанта, спрос в обоих направлениях вырос на 18% за месяц. Также больше сотрудников стали искать транспортные и логистические компании. Самые высокие зарплаты среди сфер с растущим спросом предлагают руководителям, специалистам в строительстве, логистике и автомобильном бизнесе. Владимир Путин накануне утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, который прошел в июне. Правительству России, в частности, поручено разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем и национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики и иных сферах деятельности за период до 2036 года. Кроме того, Кабинету министров совместно с Госдумой и Банком России поручено внести изменения в законодательство о коллективных инвестициях, проекты по формированию комфортной городской среды и ввести специальный правовой режим населенных пунктов, который опережает развитие. Также поручено закрепить поднятие стажер статуса и трудоустройство на стажировку и установить возможность заключения ученического договора между работником и работодателем. Банк России не вправе закрывать глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Забудкин. По его словам, при выверенной денежной кредитной политике регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году. Кроме того, Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. Забудкин подчеркнул, что для решения по ставке важно также то, как ситуация повлияет на опасения граждан созданы бизнеса по текущей инфляции. Ситуация, напомню, что на российском топливном рынке остается напряженной с мая. По оценке эксперта в области энергетики Игоря Юшкова, предпринятые меры способны стабилизировать ситуацию к осени. С сентября спрос на бензин традиционно идет на спад вплоть до ноября. Но россияне в среднем считают богатым человека при доходе 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит опрос ВЦИОМ. При этом только каждый пятый участник исследования рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня дохода, а 4% уже считают себя богатыми. В крупных городах нашей страны планка выше, там 500 тысяч в месяц, а у молодежи, у старших поколений около 300 тысяч. Федеральная антимонопольная служба нашей страны вынесла предупреждение 14 компаниям на топливном рынке. В частности, предупреждение получили организации в Кировской, Саратовской и Нижегородской области, а также Удмуртии и Краснодарском крае. Ведомство считает, что рост цен на бензин и дизель могут быть экономически необоснованными. ФАС продолжает следить за ситуацией. В правительстве при этом заявили, что топлива на внутреннем рынке достаточно, а отдельные перебои связаны с логистикой. Школа вправе отказать выпускников в приеме в 10 класс, если свободных мест в этой школе нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В таком случае родители должны помочь устроить ребенка в другое учебное заведение. Для профильных классов школы могут проводить конкурсный отбор. Однако даже если ученик его не прошел, местные власти обязаны предоставить ему возможность продолжить обучение по универсальной программе. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству нашей страны закрепить в нормативных документах понятие «травли». Такая инициатива содержится в докладе о работе в прошлом году, с которым ознакомился ТАСС. Кроме того, предложено разработать систему сбора и обработки единой государственной статистики по зафиксированным случаям травли в образовательных организациях. Как отмечается в докладе, в 2025 году число обращений в аппарат детского омбудсмена по поводу травли в учебных заведениях незначительно возросло. Голубика, ежевика и малина вошли в топ самых популярных ягод у россиян. В зимний период растет спрос на черноплодную рябину. Об этом, кстати, газете.ру рассказали аналитики. При этом классические позиции остаются основной ягодной корзины. Клубника, малина и вишня сохраняют стабильную популярность, формируя базу категории. Что касается зимы, даже в холодное время года покупатели все чаще выбирают свежие ягоды, а не замороженные. В Кремле резко осудили парижскую встречу друзей Киева. Европейские союзники, в частности, объявили о создании общей системы ПВО по защите украинского неба от российских баллистических ракет. Также утверждено решение о военном присутствии западных военных контингентов на территории Украины после завершения боевых действий. А президент Франции Эммануэль Макрон обещал поставить дополнительное вооружение. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что мирное урегулирование в очередной раз откладывается. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
2: Точка зрения.
3: Коалиция желающих или решительных, как и предполагалось ранее, официально объявила о создании коалиции антибаллистической и запуске программы ПРО под названием «Фрея». Не будем погружаться в германо-скандинавскую мифологию и времена викингов. Фрея – богиня красоты и защитница. Применительно к данной ситуации это переводится как «небесный щит». В состав нового объединения вошли Украина, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Дания. Как сообщалось накануне, ракеты ПВО будут украинские. Командные пункты и радары – европейские. Кроме того, согласован порядок размещения европейских военных контингентов на украинской территории после завершения боевых действий. Конкретики мало. Предполагается, что они встанут лагерем в отдалении от линии фронта, вероятно, где-то на западе страны. Накануне встречи Владимир Зеленский вручил Эммануэлю Макрону Государственный орден свободы как настоящему другу Украины. Это высшая награда республики, которая может быть вручена иностранным гражданам. В Кремле назвали все это действие коалицией подстрекателей войны и коалицией заблуждающихся. Ранее Минобороны РФ выпустило заявление о том, что российское высокоточное оружие способно преодолевать любые средства ПВО западного производства, размещенные на украинской территории. Зеленский при всем при этом признает критическую нехватку перехватчиков именно сейчас, тогда как ФРЭ – это проект все-таки не сегодняшнего дня. Главный вывод – Из всего происходящего делается следующее. Европа подтверждает и гарантирует поддержку Украины столько, сколько нужно в новых условиях. То есть за свои деньги. Практически без финансового участия Соединенных Штатов. Принимая тем самым условия Дональда Трампа. Но оружие, видимо, разведданные, технологии и иная поддержка, не связанная с масштабными затратами, будет американская. Формула меняется, но по сути остается прежней. Запад на стороне Киева. Таким образом, коалиция желающих, в скобках решительных, закрепила договоренности с саммита НАТО в Анкаре. Старый свет при всем при этом намерен опровергнуть делами утверждение о своей слабости и неспособности на решительные поступки. А это значит, что как минимум воинственная риторика будет преобладать. И это подтверждается увеличением оборонных бюджетов стран-участников. К слову, Дональд Трамп вновь погрузился в проблемы Ближнего Востока, где фиксируется явное очередное обострение. Плюс к этому, совсем скоро в Соединенных Штатах начинается предвыборный период. А это значит, что мирное урегулирование вокруг Украины, скорее всего, откладывается, по всей видимости, до конца года точно. А там уж загадывать не будем.
2: Точка зрения.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля, сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 32. Сегодня ожидается жаркая летняя погода в Махачкале. Кстати, местами сегодня возможен и дождь. Не забывайте пить больше воды, избегайте долгого пребывания на солнце в полуденные часы и обязательно находите время для отдыха. Это Диалог ФМ, радио, которое каждое утро объединяет весь Дагестан. Желаем вам легкой среды и отличного настроения.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Россияне реже сталкиваются с отказами при оформлении шенгенских виз по сравнению с гражданами многих других стран. Об этом сообщила исполнительный директор АТУР Майя Ламидзе. Она отметила, что доля отказов по заявлениям российских граждан составляет около 7%. Для сравнения, у жителей некоторых африканских стран этот показатель может превышать 50%. В 2025 году, я напомню, что россиянам было выдано более 600 тысяч шенгенских виз. Удивительно в этой новости то, что вообще нашу страну как-то сравнивают с африканскими странами. Ну, на мой взгляд, чуть-чуть как бы неправильное какое-то. В России на 45% выросло число аварий из-за выезда на встречную полосу в запрещенных местах. По данным госавтоинспекции, за первую половину 2026 года таких ДТП произошло более 1500. В авариях погибли 529 человек, рост составил 30%. Еще 3000 получили травмы, об этом сообщает Коммерсант. В отдельных регионах число аварий выросло значительно сильнее, чем по России. К примеру, в Московской области прирост таких ДТП составил 148%. В Кировской области 102%. А в Ставропольском крае 218. Эксперты связывают это и с плохой организацией дорожного движения во время ремонтных работ и с аномальными снегопадами в начале года. По словам Владимира Путина, ситуация с нефтепродуктами вскоре выправится. Об этом президент заявил на форуме Народного фронта «Все для победы, все для России». Российский лидер уточнил, что трудности создают удар ВСУ по гражданской инфраструктуре. Однако в Российской Федерации мощная и надежная база энергетики, добавил он, поэтому трудности разрешаются. Президент России также уведомил, что в Крыму ведутся работы над системным снабжением нефтепродуктами. До нее боевикам ВСУ будет очень сложно добраться, заверил глава государства. Он отметил, что ситуация на полуострове разрешится. Владимир Путин потребовал быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В России появится новая модель охраны здоровья, направленная на борьбу с ранним старением. Об этом ТАСС со ссылкой на правительственный документ сообщает. Одним из ключевых пунктов плана станет поддержка когнитивного здоровья через интеграцию культуры и искусства в медицинскую практику. Реализацией инициативы займутся Минкультура, Минздрав, Миноборонауки, региональные власти и Союз театральных деятелей. Им предстоит разработать мероприятие по вовлечению граждан в творчество, затем представить правительству профильный доклад. Параллельно планируется реорганизация действующих центров здоровья и Центра медицины здорового долголетия. Их главной задачей станет выявление изменений в организме на этапе предрисков, чтобы предотвратить преждевременную активацию механизмов старения и развития заболеваний. С 1 сентября для участников электронной коммерции вводятся новые правила подтверждения качества продукции. При размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности. Об этом РИА Новости рассказал глава Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. Согласно изменениям в законе о защите прав потребителей, в карточке товаров теперь необходимо будет указывать ссылки на российские или евразийские государственные реестры. В этих документах должен быть зафиксированный номер декларации или сертификата, период актуальности и сведения об органе, который выдал это повреждение. Из-за схода селевых потоков прекращено движение транспорта по Транскавказской автомагистрали. Об этом сообщает в своем телеграм-канале МЧС Южной Осетии. Ограничение касается всех видов транспорта и действует до особого распоряжения. Я напомню, что Транскавказская магистраль – единственная дорога, которая соединяет Россию с Южной Осетией. Большая часть магистрали проходит по высокогорью. Трассу периодически закрывают из-за камнепадов, схода селей и лавин. Банковские комиссии для физических лиц, включая плату за пополнение баланса мобильного телефона, необходимо отменить в приоритетном порядке. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, ее передает их мнение ТАСС. Кстати, по мнению парламентариев, отказ от дополнительных сборов заставит кредитные организации активнее конкурировать за потребителя и предлагать гражданам более выгодные условия обслуживания. В Госдуме также намерены добиться бесплатных межбанковских переводов, как минимум между близкими родственниками. Такой документ был ранее направлен в Нижнюю палату парламента. Около 19% лиц, которые взяли ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижению возраста 70-75 лет. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на сведения Банка России. По сравнению с первым полугодием 2025 года этот показатель вырос на 2%. Несмотря на это, в пресс-службе Центробанка заявили, что не намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает приоритетом такие факторы риска, как недостаточно первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка. Водоснабжение села Морское в Дагестане нарушено из-за паводка. Электроснабжение, я напомню, что в Дербентском районе, в самом селе, осуществляется сейчас в штатном режиме. Отключение не зафиксировано. Ориентировочное начало восстановительных работ назначено на сегодня по мере спада воды. Ситуация сейчас находится на контроле Минэнерго Дагестана. Но Махачкала возглавила рейтинг муниципалитетов Дагестана по туристическому налогу. Сама Махачкала обеспечила почти 60% всех сборов. Это 9 миллионов рублей. На второй строчке расположился Каспийск с показателем 2 миллиона рублей и замыкает тройку Дербент с 1,5 миллиона рублей. Я напомню, что туристический налог был введен в нашем Дагестане с начала 2025 года. На тот момент он действовал в 6 городах и 22 районах Дагестана. В текущем году география налога расширилась. К системе подключились городские округа Буйнакск, Кизляр, а также 7 муниципальных районов. Это Акушинский, Бабаюртовский, Буйнакский, Гергебельский, Рутульский, Хивский и Цумадинский. По итогам прошлого года, как уточнили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы Дагестана, сумма собранных средств достигла почти 50 миллионов рублей. Ну а 15 июля в 15:00 в Театре поэзии состоится турнир поэтов. Молодые авторы встретятся лицом к лицу с литературным соперником и попробуют одолеть его высоким поэтическим словом. Стать свидетелем поэтических баталий, поддержать любимого поэта может каждый желающий. Вход на турнир свободный. Победителя турнира определят ценители высокого поэтического слова, поэты, деятели искусств и преподаватели литературы и журналисты. Вбросы о введении выездных виз для россиян являются ложью от начала и до конца и сделаны для создания искусственной паники. Об этом сообщает МИД России. Там напомнили, что право свободно выезжать за пределы территории нашей страны гарантировано частью 2 статьи 27 Конституции России. Официальный представитель МИД Мария Захарова в комментариях РИА Новости назвала полной ахинеей подобные вбросы. Ну и к новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» в контрольном матче в рамках предсезонной подготовки сыграла в ничью с действующим чемпионом России «Зенитом». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1-1. Дагестанская команда вышла вперед на 16-й минуте благодаря точному удару нападающего из Анголы Мира. А в самой концовке игры форвард хозяев Александр Мостовой реализовал пенальти и тем самым установил окончательный счет. Непобежденный боец из Дагестана заключил контракт с ведущей Лигой смешанных единоборств. Ряды UFC пополнил Магомед Саидов по прозвищу «Кубик». На профессиональном уровне спортсмен провел 9 поединков, во всех одержал победы, причем 5 из них завершил досрочно. Выступать в промоушене дагестанский атлет будет в полутяжелой весовой категории. Дебютный поединок Саидова под эгидой сильнейшей лиги планеты запланирован на 25 июля в рамках турнира в Абу-Даби. Бывший дизайнер BMW получил российский паспорт. Указ о присвоении гражданства подписал президент Владимир Путин. Билл Гейтс Пьер Леклерк прославился работой на баварском автоконцерне. Спроектировал первое поколение легендарного BMW X6. Найдется ли для специалиста подходящая должность в России, тему продолжат мои коллеги.
2: 53-летний Пьер Леклерк принимал участие не только в создании BMW X5, X6 и M-серии. Он также работал на китайском концерне Great Wall Motors, трудился в корейской компании Kia и французской Citroën. Но именно 13 лет стажа на баварском моторном заводе создали ему репутацию, которая внушает надежды на создание мощного автомобиля с ДВС, который так востребован у россиян, говорит автор проекта «Авторевизора» Кирилл Чернов.
3: Это действительно талантливый человек, и на его эпоху пришлись самые красивые, самые действительно великие кузова, за которыми потом в дальнейшем будут гоняться. В автомобильном дизайне есть некие правила золотого сечения, которыми сейчас в силу удешевления конструкции все стали пренебрегать. Вопрос, чем ему интересно заниматься, потому что с его опытом он может себя найти где угодно. Но дальше здесь у меня вопрос. Ему интересно создать самый-самый на планете гиперкар, или ему наоборот, вот есть в автомобильном мире крайне сложная задача, это просто создать хороший, дешевый, бюджетный автомобиль. Я не знаю, может быть, быть, у него всегда была какая-то тяга к автоспорту.
2: Звездные автомобильные дизайнеры для России не в новинку. Так, в 2011-м главой соответствующего подразделения «Лада» стал Стив Матин, который до этого работал на «Мерседес» и «Вольво». Для продукции «АвтоВАЗа» он создал узнаваемый X-дизайн, воплотившийся в «Лада X-Ray», «Веста», «Гранта» и других моделях. Сейчас собственные дизайнерские подразделения есть у Волжского и Горьковского автозаводов, «КамАЗа» и «НАМИ», отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Но там, по его мнению, бывший дизайнер BMW вряд ли будет полезен.
4: Если все-таки предположить, что гражданство он получил с видом на работу, то я бы думал скорее о промышленном дизайне, потому что промышленный дизайн – это более широкое понятие, и здесь может быть все, что угодно. От дизайна кофемолок, каких-то прочих бытовых приборов до ВСМ, условно, тепловозов, катеров, мотоциклов, всего, что можно себе представить, в том числе это может быть и какое-то даже вооружение у самолетов, в конце концов, тоже есть какой-никакой дизайн. Он подчинен другим законам, это все-таки не красота, а функциональность, пригодность к массовому производству и так далее.
2: А в создании нового российского автомобильного бренда Леклерк, возможно, и сам бы не захотел принимать участие, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
5: Новый российский бренд мы видели, это Атом. Туда, очевидно, дизайнеров брали по принципу, ну, хоть какое-нибудь по объявлению да найдется, потому что иначе объяснить этот специфический стиль этой специфической машины невозможно. У нас бренды появляются на рынке реально как подснежники весной, но они не несут с собой какой-то добавленной ценности. Дизайн нужно вешать на какую-то платформу, а платформы нет. Мы не слышали, чтобы у производителей были готовы какие-то новые платформы. Можно, конечно, трудоустроиться на Аурус, но там уже тоже все нарисовано.
2: Остается надеяться, что к Пьеру Леклерку присмотрится хотя бы АвтоВАЗ, который в конце прошлого года создал культовый мем про то, что может создать BMW 5 серии. Нужно только отбросить вопрос «Зачем?».
1: 15 июля на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества именно в этот день. В 1410 году состоялась Грюнвальдская битва. Это одно из самых крупнейших сражений Средневековья. Хорошо, что сегодня большинство конфликтов заканчивается фразой «хорошо, давай дружить дружно». В 1799 году во Франции нашли Розетский камень. Что это такое, сейчас объясню. Он помог, кстати, расшифровать древние египетские иероглифы. Иногда одна находка способна ответить на вопросы, которыми, знаете, вот столетиями люди ломали голову. Жаль, что пароль от старого телефона она не подсказывает. В 1975 году стартовала международная космическая миссия «Союз-Аполлон». Впервые советские и американские космонавты встретились на орбите и пожали друг другу руки. Хорошее напоминание о том, что договориться можно даже в космосе. А еще сегодня отмечается Всемирный день навыков молодежи. Отличный повод научиться чему-то новому. Хотя некоторые до сих пор не могут разобраться, где на пульте кнопка, которая включает именно тот канал. И напоследок, если сегодня все идет не по плану, не переживайте. Иногда самые интересные истории начинаются именно со слов «Ну, такого я точно не ожидал». Пусть сегодняшний день принесет вам хорошие новости, приятные встречи и еще один повод улыбнуться. В эфире «Утро» на Диалог FM. С вами Расим Загиров.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил исковые требования Управления имущественных и земельных отношений Махачкалы в отношении незаконно отчужденного земельного участка. Речь идет о крупной территории площадью 2500 квадратных метров, которая расположена в районе УЗК. Решение суда уже вступило в законную силу. Кроме того, суд обязал ответчика полностью освободить участок от построек, за свой счет демонтировать и вывести возведенный там одноэтажный жилой дом, складское помещение и хозяйственные сараи. Наша республика улучшила позицию в рейтинге внедрения региональных экспортного стандарта по итогам первого полугодия этого года. Об этом сообщает Минэкономразвития Дагестана. Российский экспортный центр опубликовал итоги внедрения регионального экспортного стандарта 3.0 за первое полугодие этого года. По сравнению с первым полугодием прошлого года, Дагестан поднялся в рейтинге эффективности на 27 место с 57-го. В Дагестане этим летом развернулась масштабная кампания по организации детского отдыха и оздоровления. По данным Роспотребнадзора, в 2026 году санитарно-эпидемиологические заключения получили 349 лагерей, что на 88 объектов больше, чем в прошлом году. Планируется, что отдыхом и оздоровлением будет охвачено более 42 тысяч детей. Это на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Наша республика активно участвует в межрегиональном обмене. С февраля по июль 420 дагестанских школьников отправились на отдых в федеральные центры «Артек», «Смена» и «Орленок». А около 19% лиц, взявших ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижению возраста 70-75 лет. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на сведения Банка России. По сравнению с первым полугодием прошлого года этот показатель вырос на 2%. Несмотря на это, в пресс-службе заявили, что намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает, что приоритетные такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов. Нашивые слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик.

юрисдикции. Паспорт России позволяет посетить 114 стран и юрисдикций без оформления визы. Готовность Дагестана к эпидсезону 2026 обсудили в нашей республике. По словам Абдурахмана Махмудова, климатические изменения и последствия паводков требуют максимальной мобилизации профильных служб для недопущения вспышек острых кишечных инфекций. В качестве первоочередных мер комиссия поручила ужесточить мониторинг качества питьевой воды, также регулярно следовать пробы из открытых водоемов. Отдельное внимание уделили санитарному состоянию населенных пунктов. Главам муниципалитетов Дагестана рекомендовали оперативно очищать, осушать и дезинфицировать подвалы многоквартирных домов, которые могут становиться очагами размножения переносчиков болезней. Особое внимание обратили на ситуацию в Карабудахкенском, Кизилюртовских и других районах, где ранее фиксировали случаи острых кишечных заболеваний и повышения клещевой активности. Но в правительстве Дагестана прошло заседание Координационного совета по грантам главы Дагестана. На конкурс поступило 75 заявок. Утвержден список только 67 проектов для независимой экспертизы. Также определены эксперты, порядок и стоимость оценки. Результаты экспертизы определят получатели грантов. Банк России не вправе закрывать глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, при выверенной денежно-кредитной политике регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% к 2027 году. Кроме того, Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. Заботкин подчеркнул, что для решения поставки важно так же, как и ситуация повлияет на опасения граждан и бизнеса по текущей инфляции. Ситуация на российском топливном рынке остается, я напомню, что напряженной с мая, по оценкам эксперта в области энергетики Игоря Яшкова, предпринятые меры способны стабилизировать ситуацию только к осени. Но российские компании стали реже расширять штаты и внимательно отбирать новых сотрудников. Об этом сообщает «Вести». Период активного роста числа вакансий и зарплат завершился, а конкуренция между соискателями усиливается. Особенно заметно сократился спрос на работников в IT-сфере. Часть типовых задач компании передают уже искусственному интеллекту. Ассортимент смартфонов в российских магазинах может уменьшиться до конца этого года, об этом пишет «Известия». Ведущие мировые бренды сокращают производство и поставки устройств. В первую очередь это может затронуть недорогие модели. Компания будет реже обновлять такие линейки и дальше оставлять в продаже смартфоны предыдущих поколений. Но россияне в среднем считают человека богатым при доходе свыше 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят ВЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник исследования рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. Я напомню, что в крупных городах планка выше, там 500 тысяч рублей в месяц, у молодежи и старших поколений около 300 тысяч рублей. Кредитный рейтинг Дагестана снизился до 686 баллов. Республика Дагестан на 71 месте в Российской Федерации. По данным онлайн-платформы «Кредит История», которая принадлежит Объединенному кредитному бюро, в июне 2026 года средний кредитный рейтинг россиян составил 722 балла. Он вырос на 2 пункта в год. При этом Республика Дагестан опустилась до 71 места в региональном рейтинге. Ее средний показатель в июне этого года составил 686 баллов против 690 в июне 2025 года. Лидером рейтинга остается Москва с 779 баллами. Также в топ-10 по уровню кредитного рейтинга жителей вошли Санкт-Петербург, Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область и ряд других регионов. Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное отделение Социального фонда «Россия» приняло более 70 тысяч заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября этого года. Согласно новым правилам, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. Выплата положена гражданам России, которые постоянно проживают в стране, официально работали в предшествующем году. Также уплачивали налог на доходы физических лиц. Сумма возврата рассчитывается как разница между уплаченным НДФЛ по ставке 13% и налогом, исчисленным по ставке 6%. Так, при назначении выплаты специалисты учитывают материальное положение семьи. Средний душевой доход не должен превышать полторакратную величину прожиточного минимума в регионе. После ежегодного большого обновления реестра малого-среднего предпринимательства по состоянию на 10 июля этого года в нем числится более 6 миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 3,5% больше, чем было годом ранее. Все это следует из данных Федеральной налоговой службы. Прирост обеспечили индивидуальные предприниматели.

0: предприниматели, которых стало больше на 7,5%. Число же организаций, напротив, сократилось на 5%. Эксперты связывают такую разноправленную динамику, как с попытками предпринимателей оптимизировать бизнес на фоне роста налоговой нагрузки. Поясним, в реестр попадают юрлица и индивидуалы по таким критериям, как размер годовой выручки и количество сотрудников. Для микропредприятий пороговое значение не более 120 миллионов рублей выручки в год и до 15 человек персонала. Для малых предприятий – 800 миллионов рублей и 100 человек. Для средних – 2 миллиарда и 250 человек. При большом обновлении реестра на 10 июля из него, в частности, исключают как превысившие этот порог, так и не сдавшие отчетность в срок. США бомбили Иран 5 часов подряд. Удары по стране продолжаются третий день. 14 июля американские военные отчитались о поражении объектов в 6 городах. Целью операции Вашингтон назвал ограничение иранских атак на суда в Ормузском проливе. В ответ КСИР ночью ударил по 2 танкерам, погиб член экипажа одного из них. Кроме того, по словам Дональда Трампа, США ведут повторную блокаду портов и прибрежных зон Ирана. Белый дом объявил о желании взять под контроль весь Ормузский пролив и ввести плату за его охрану по 20% от стоимости всех грузов. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Еще несколько недель назад Вашингтон заявлял, что международное право запрещает взимать плату за проход через Ормузский пролив, напоминает Нью-Йорк Таймс. Тогда с похожей идеей выступал Тегеран. Теперь же Трамп предлагает собственный сбор, причем так и не объяснив, чем его инициатива отличается от иранской. Если включить тариф в расходы на транспортировку нефти, получится, что они вырастут более чем вдвое. Для супертанкера с 2 миллионами баррелей на борту дополнительные расходы превысят 30 миллионов долларов, подсчитала газета. В ООН уже напомнили, что международные проливы должны оставаться свободными от пошлин. Тем временем главной реакцией рынка стала растерянность. Более 10 представителей судоходной отрасли признались Bloomberg, что инициатива о плате за проход со стороны США застала их врасплох. Они пока не понимают, как она могла бы работать на практике. Аналитики считают, что попытка Вашингтона установить собственные правила прохода через Ормуз лишь усилит неопределенность. Тегеран расценивает такие действия как нарушение июньского меморандума, поэтому может усилить свои атаки на коммерческие суда. А проходимость пролива уже достигла минимальных показателей за месяц. Американские военные пока демонстрируют все большую решительность. По данным агентства, в ходе ночной атаки они впервые применили для боевых целей морские беспилотники «Корсейр». Они ударили по военно-морской базе «Бендер-Аббас». Внутри США решение Дональда Трампа восстановить морскую блокаду Ирана и ввести 20% сбор тоже встретили настороженно. По данным совместного опроса Рейтер и Ипсос, 80% американцев теперь считают, что конфликт затянется, хотя в конце марта такого мнения придерживались 65% респондентов. Новые удары поддерживают лишь 37% граждан, а половина опрошенных уверена, что война не оправдала своих издержек. Еще 60% американцев ждут дальнейшего роста цен на бензин. Как отмечает агентство, это создает дополнительные риски для республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля, сегодня столбики и термометры прогреются до плюс 32. Сегодня ожидается жаркая летняя погода в Махачкале. Кстати, местами сегодня возможен и дождь. Не забывайте пить больше воды, избегайте долгого пребывания на солнце в полуденные часы и обязательно находите время для отдыха. Это Диалог ФМ, радио, которое каждое утро объединяет весь Дагестан. Желаем вам легкой среды и отличного настроения.

0: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дагестанский завод «Кикуни» получил благодарность от 4-й гвардейской мотострелковой бригады за поддержку. Генеральному директору Магомеду Будунову выразили признательность за милосердие и помощь. Подчеркнута значимость поддержки для военнослужащих и вклад завода в общее дело. Это не первый случай гуманитарной помощи от «Кикуни» в зоне специальной военной операции. В Дагестане продолжается обновление библиотечной системы в рамках национального проекта «Семья». Так до конца года будет создано 6 библиотек нового типа, которые станут современными центрами культуры и просвещения для всех жителей региона. К этому времени в республике будет функционировать 23 модельные библиотеки, что станет важным шагом в развитии культурной инфраструктуры Дагестана. Пенсионный возраст в России увеличат еще на 5 лет, в этом уверен экономист Александр Разуваев. Он объяснил это ухудшением демографической ситуации. По словам Разуваева, сейчас на одного пенсионера приходится всего двое работающих. С начала сентября торговые точки будут уделять больше внимания контролю качества продукции. Так, за продажу просроченных товаров им будут автоматически начисляться штрафы благодаря новой системе маркировки. Она будет отмечать факт продажи на кассе без соблюдения разрешительного режима, после чего формировать проект постановления о нарушении. Этот документ будет направляться в соответствующий контролирующий орган. Более половины россиян выражают доверие к искусственному интеллекту. Согласно данным аналитиков, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет демонстрирует наивысший уровень полного доверия к ИИ, в то время как люди старше 45 лет сохраняют определенную степень осторожности. Чаще всего искусственный интеллект используется для создания контента. Тексты, изображения и видео с его помощью создают более половины респондентов. На сайте Международного олимпийского комитета вновь появилась страница, посвященная Олимпийскому комитету России. Доступ к ней был заблокирован с 2023 года после временного приостановления членства Российской Федерации. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Доброе утро, Дагестан! Сразу после выпуска новостей всех горячо приветствует Расим Загиров. На календаре сегодня среда, 15 июля. Друзья, середина лета. Вот честное слово, середина лета. А вот неделя уже набрала обороты. Кто-то уверенно идет к своим целям, а кто-то пока идет только к кофемашине. И знаете что? Иногда, мне кажется, это уже отличный старт. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже в дороге, кто начинает рабочий день, кто едет в отпуск, и тем, кто сейчас смотрит в окно и думает: может, начальник тоже сегодня решил поспать? Спасибо, что начинаете это утро вместе с нами. Впереди новости, музыка, интересные истории. Конечно же, хорошее настроение. Поехали!

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Заур Салаудинов назначен первым замминистра по физической культуре и спорту Дагестана. Заур Салаудинов был ранее мастером спорта по вольной борьбе. Он возглавлял Центр олимпийской подготовки в Махачкале. Также работал тренером в спортшколе «Динамо», воспитанником которой и являлся. На движение транспорта на Красном мосту в Гиргивельском районе Дагестана через мост на 133-м километре дороги граница Чеченской республики Араканская площадка временно закрыт, об этом сообщает Минтранс Дагестана. Причина введения ограничения – просадка промежуточной опоры и деформация пролетного строения с образованием прогиба. Специалисты будут проводить восстановительные работы. Движение возобновится после устранения дефектов. Транспортный поток сейчас будет перенаправлен по объездным маршрутам. Федор Щукин провел первое заседание созданной комиссии по развитию искусственного интеллекта. Главной задачей нового органа он назвал поиск практических решений в сфере современных технологий для повышения качества жизни в регионе. Искусственный интеллект может помогать в решении актуальных задач, анализируя большие массивы данных. Наша цель, как подчеркнул Щукин, максимально внедрить ИИ во все отрасли. Так особое внимание также уделили подготовке специалистов. Глава Дагестана отметил, что в республике есть очень много образованных и заинтересованных в работе на месте специалистов и амбассадоров. В России растет спрос на газомоторное топливо. По оценкам экспертов, во втором квартале его потребление увеличилось почти на 9%. Одновременно стало больше автовладельцев, которые хотят перевести свои машины на метан. Раньше такое топливо использовали в основном автобусы, грузовики и другой коммерческий транспорт. Теперь им все чаще интересуются таксисты и владельцы частных автомобилей. Для тех, кто ежедневно проезжает большие расстояния, одним из главных преимуществ становится возможность снизить расходы на топливо. Я напомню, что вместе со спросом развивается и инфраструктура. Сейчас в России работает более 1200 метановых заправок. Ну а Болгария вышла из коалиции желающих по Украине. Об этом сообщил болгарский премьер-министр Румен Равдеев. Его слова передает Russian Today. Данное решение он обосновал тем, что для разрешения украинского конфликта необходимо использовать дипломатические методы, а не затягивать его с помощью военных действий. Схожего мнения придерживается пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В мире начались первые клинические испытания вакцины против распространяющегося в Африке штамма лихорадки Эбола, передает Bloomberg. Кстати, говорится, что на первой стадии в испытаниях будут участвовать 50 здоровых взрослых. Во время тестов специалисты проверят безопасность вакцины и иммунный ответ испытуемых. Суд в Дагестане удовлетворил иск жителя Дербента, который является лицом из числа детей-сирот и участником специальной военной операции, а также обязал администрацию города предоставить ему благоустроенное жилое помещение по договору найма в неочередном порядке. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Истец состоит на жилищном учете с 2018 года, но по достижению совершеннолетия жильем не обеспечен. Мэрия ссылается на очередь номер 210, нехватку финансирования и наличие 336 сирот на учете при ежегодном приобретении не более 13 квартир. Дербентский городской суд установил, что право сирот на жилье возникает с 18 лет и не может зависеть от очередности или бюджета. А в отношении ветерана боевых действий такая строчка недопустима. 4 населенных пункта Дагестана остаются без транспортного сообщения. Об этом сообщается в сводке Министерства транспорта Республики. Я напомню, что в результате ливней, которые обрушились на Дагестан еще 7-8 июля, были серьезно повреждены автомобильные дороги в горных районах Дагестана. Отрезанными от внешнего мира остались 99 сел тогда. К настоящему времени дорожные службы восстановили транспортное сообщение на 22 поврежденных участках автодорог. Работы сейчас продолжаются. Наша республика стала пилотным регионом проекта по цифровому продвижению туризма. Одним из решающих факторов при выборе республики стала активная работа по привлечению аттестованных гидов и экскурсоводов, внесенных в федеральный реестр к размещению собственных услуг на платформе Marketplace впечатлений. Отмечается, что благодаря участию в проекте туристические возможности региона получат дополнительную федеральную огласку. Сведения о знаковых достопримечательностях, маршрутах и экскурсионных программах Дагестана будут транслироваться на цифровых экранах медиахолдинга «РУС» более чем в 20 субъектах нашей страны. Наша школа вправе отказать выпускнику в приеме в 10 класс, если свободных мест нет. Об этом сообщили при службе Минпросвещения. В таком случае родителям должны помочь устроить ребенка в другое учебное заведение. Для профильных классов школы могут проводить конкурсный отбор. Однако даже если ученик его не прошел, местные власти обязаны предоставить ему возможность продолжить обучение по универсальной программе. В нашей стране на 45% выросло число аварий из-за выезда на встречную полосу в запрещенных местах. По данным госавтоинспекции, за первую половину 2026 года в таких ДТП произошли более 1500 раз. В этих авариях погибли 529 человек, рост составил 30%, еще 3000 получили травмы. Об этом сообщает «Коммерсант». Пешие курьеры, урезанное меню и пустые примерочные. «Коммерсант» узнал, как бизнес переживает топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина действуют в 61 регионе России из 89, об этом пишет Forbes. Дефицит бьет по перевозчикам, аграриям, стройкам и доставке, а также через дорожащую логистику и по всем остальным. Впрочем, некоторые компании нашли способ сэкономить и кое-что даже на кризисе даже выигрывают. Тему продолжат мои коллеги.
2: За первую декаду июля бензин в России подорожал на четверть год году, подсчитали в чек-индексе. Кого-то это застало врасплох, а кто-то оказался готов заранее. Так, в сервисе доставки «Флау-Вау» рассказали «Коммерсант-ФМ», что букеты и торты давно разносят пешие курьеры. Однако полностью отказаться от машин не получается, говорит руководитель направления городской логистики компании Юрий Семичастнов.
3: Если дефицит топлива затянется, компания по всей отрасли придется пересматривать стоимость логистики, а это неизбежно увеличит операционные расходы и, скорее всего, сделает доставку более дорогой для конечных покупателей. Пока мы стараемся сдерживать цены, но запас прочности не бесконечен. Самый большой риск для нас – это пиковые сезоны. Например, в День матери количество заказов на платформе взлетает в 20 раз по сравнению с обычными днями.
2: А вот автодилерам почти нечем компенсировать рост стоимости топлива, говорит президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
4: Расходы при такой ситуации не могут не расти. А доходы не могут расти. Как компания, которая занимается глобально кузовным ремонтом, у нас целый завод, очень много покрасочных камер работает на солярке. А сейчас купить требуемый объем просто в разлив, как раньше, более сложно. И потом цена действительно возросла коммерческая. Здесь у нас есть повышение себестоимости, при том, что мы для клиентов сохраняем прежние отпускные цены.
2: Кризис затронул и сегмент общепита. По словам игроков рынка, поставщики уже начали менять условия работы. Объясняя это ростом затрат на логистику. Выросла минимальная сумма заказа. В некоторых случаях порог увеличился в 1.5 раза, пишут СМИ. По оценкам Федерации рестораторов и ательеров, некоторые заведения уже сократили ассортимент на 20%. В основном бизнес отказывается от наиболее дорогих и сложных блюд. Но основатель сети «The Big» Михак Галстян настроен позитивно. Впрочем, по его словам, если топливо продолжит дорожать, рост цен не обойдет стороной и его заведение.
5: Нам удается пока держать фиксированные цены, так как у нас хорошие отношения с поставщиком, и такие промежуточные сложности не могут кардинально в данный момент влиять на повышение цен. Но если не разрешится, это будет неизбежно, но, скорее всего, подъем логистических цен, это отразится на себестоимость продукции, ну и, возможно, небольшие корректировки в меню. Но мы постараемся ничего не трогать и все-таки выдержать этот удар.
2: Не просто приходится и продавцам одежды. Выручка локальных марок в первом квартале выросла лишь на 5%. И то исключительно за счет повышения цен, говорится в исследовании Data Insight. Покупателям сейчас не до обновок, сетует основатель Kinstore Константин Булычев.
6: Влияние топливного кризиса происходит на изменение покупательского поведения наших клиентов. Фокус смещается с покупок одежды и обуви на обеспечение себя топливом. На это тратится не только чуть больше денежных средств, но и драгоценное время. Сейчас будут заходить основные осенние поставки одежды и обуви. И можно будет принимать и увидеть, как изменятся цены на импортные товары.
2: Нашлись у кризиса и бенефициары. РБК писал о криптомайнерах, чьи фермы работают на газе. Дефицит их не затронул, а тарифы на такое топливо индексируются лишь раз в год. На руку добытчикам биткоинов и слабый рубль, ведь выручка-то в долларах.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 32. Сегодня ожидается жаркая летняя погода в Махачкале. Кстати, местами сегодня возможен и дождь. Не забывайте пить больше воды, избегайте долгого пребывания на солнце в полуденные часы и обязательно находите время для отдыха. Это Диалог ФМ, радио, которое каждое утро объединяет весь Дагестан. Желаем вам легкой среды и отличного настроения.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Арбитражный суд Дагестана удовлетворил иск Минимущества Республики и признал недействительным сделку по продаже права аренды земельного участка сельхозназначения площадью почти 900 гектар, который расположен в Хасавюртовском районе. Минимущество обратилось в суд с иском, указав, что государственное унитарное предприятие не вправе продавать или передавать право аренды земель, принадлежащих республике. Суд согласился с этой позицией и признал сделку незаконной. Минздрав Дагестана провел совещание по формированию заявок на льготные лекарства, медицинские изделия и специализированное питание на будущий год. На совещании специалисты обсудили, как правильно формировать эти заявки на льготные препараты, а также учитывать индивидуальный подход и адресный расчет потребностей для каждого пациента. Кубачинский художественный комбинат стал лауреатом Национальной премии России в области народных художественных промыслов, победив в номинации «Лучшее место традиционного бытования народных художественных промыслов». Высшая награда присуждена селу Кубачи как одному из главных центров народного искусства России. Церемония награждения состоялась в Совете Федерации. Награды лауреатам вручили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Как сообщает Минтуризм Дагестана, высокая федеральная награда подтвердила статус села Кубачи как одного из самых признанных центров народного искусства нашей страны. Каждый ребенок, завершивший обучение в 9 классе, получит аттестат об основном общем образовании. Также он имеет полное право продолжить учебу на уровне среднего общего образования. Это право гарантировано Конституцией России для каждого гражданина страны. Доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников 9 классов без исключения. Я в свою очередь напомню, что ранее в соцсетях пользователи опубликовали сообщение о том, что дирекция школ настойчиво просит родителей учеников забрать документы после 9 класса. Федеральная антимонопольная служба России предложила торговым сетям ограничить цены и наценки на особые востребованные товары для школы. Об этом сообщает РИА Новости. Такие письма получили 18 компаний. Ведомство объяснили такую меру серьезным ростом спроса перед началом учебного года. Речь идет об добровольном ограничении стоимости школьного ассортимента. ФАС напомнили, что подобный подход уже применялся раньше, помог снизить расходы семей. В среднем подготовка первоклассника к школе в этом году может обойтись в 50 тысяч рублей, причем больше половины суммы обычно уходит на одежду и обувь. Владимир Путин заявил, что ключевая ставка в нашей стране в дальнейшем должна снижаться. Таким мнением президент поделился в рамках встречи с главой Якутии Айсыном Николаевым. Глава региона сообщил, что после разговора с председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной предлагается, что ставка может уверенно уменьшаться. Дональд Трамп может поддержать законопроект Линдси Грэма о санкциях против России. Мы вчера как раз-таки о них говорили. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома. Лидеры Сената США от обеих партий заявили, что принятие законопроекта станет данью памяти умершему коллеге. Обозреватель Максим Юсин считает, что смерть политика вызвала эмоциональную реакцию во многих странах мира. Тему продолжит сам Максим Юсин.
2: Точка зрения.
3: Трудно припомнить другой случай за последние годы, чтобы смерть какого-либо политического деятеля вызывала столь эмоциональную и в то же время диаметрально противоположную реакцию, как скоропостижная кончина американского сенатора Линдси Грэма. Смерть этого радикального сенатора не расстроит ни одного свободного человека. Его философия выстраивалась на основе агрессии, войны, поддержки геноцида. «Ангел смерти справедлив», заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. В то же время в Израиле и на Украине, двух странах, которые пользовались неизменной поддержкой покойного сенатора, его уход восприняли как тяжелейший удар, оплакивая друга и союзника. В Европе реакция была не столь однозначной, а эмоции более сдержанными. Выполнив программу «Минимум» и выразив соболезнования, европейские политики не забыли того факта, что в окружении президента Трампа Грэм считался одним из самых отчаянных ястребов, сторонников самых радикальных шагов администрации, далеко не всегда встречавших сочувствие в Старом Свете. И если в отношении России ужесточение давления на нее и введение все новых санкций, радикализм Грэма находил отклик в большинстве европейских столиц, то его воинственность на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, безоговорочная поддержка Израиля и особенно еврейских поселенцев на западном берегу Иордана, призывы к еще более сокрушительным ударам по Ирану вызывали у европейцев европейцев скорее отторжение. Сенатор Грэм в последние годы стал символом того, что в подходе нынешней американской администрации одни приветствовали, а другие с негодованием отвергали. Мощнейший напор, максимализм, нежелание считаться ни с чьим мнением, безапелляционность в оценках, высокомерие и абсолютная зацикленность на некоторых темах, одной из которых стало противостояние с Москвой. Его упорное многолетнее желание любой ценой ввести максимально жесткие санкции из ада стало причиной того, что в Кремле Грэма считали одним из самых непримиримых оппонентов, внеся в список террористов и экстремистов. Тем не менее, официальные представители Москвы высказываются на тему его смерти сдержанно, соблюдая, в отличие от иранцев, правила приличия и не желая лишний раз обострять отношения с Трампом, которого с покойным связывала, если не дружба, то весьма тесные отношения. Гораздо более эмоционально и отнюдь не политкорректно на смерть сенатора реагируют в соцсетях. Изучая эту реакцию, только углубляешься во мнении, что для многих в России Линдси Грэм стал своеобразным злым гением, олицетворяющим ненависть Запада к Москве, сменив в этой роли Джорджа Сороса, о котором в силу возраста начали забывать. Ближайшие месяцы покажут, столь ли велика роль личности в истории, как это кажется сейчас. Изменится ли подход администрации Трампа к украинскому конфликту после того, как ушел один из главных лоббистов Киева в окружении президента? Какой окажется судьба подготовленного Грэмом законопроекта, который вводит 500% пошлины в отношении стран, закупающих российские энергоносители? Вопросов много, но американцев пока волнуют не они, а чисто утилитарные внутриполитические аспекты. Например, кто заменит Грэма в Сенате, не подорвет ли его смерть контроль республиканцев над Верхней Палатой, где и без того у президента начали возникать проблемы при проведении важных для него законов. Грэм ушел, жизнь продолжается, как продолжаются и войны, развязыванию которых он по мере сил и возможностей всячески способствовал.
1: Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил исковые требования Управления имущественных и земельных отношений Махачкалы в отношении незаконно отчужденного земельного участка. Речь идет о крупной территории площадью 2500 квадратных метров, которая расположена в районе УЗК. Решение суда уже вступило в законную силу. Кроме того, суд обязал ответчика полностью освободить участок от построек, за свой счет демонтировать и вывести возведенный там одноэтажный жилой дом, складское помещение и хозяйственные сараи. Наша республика улучшила позицию в рейтинге внедрения региональных экспортного стандарта по итогам первого полугодия этого года. Об этом сообщает Минэкономразвития Дагестана. Российский экспортный центр опубликовал итоги внедрения регионального экспортного стандарта 3.0 за первое полугодие этого года. По сравнению с первым полугодием прошлого года, Дагестан поднялся в рейтинге эффективности на 27 место с 57-го. В Дагестане этим летом развернулась масштабная кампания по организации детского отдыха и оздоровления. По данным Роспотребнадзора, в 2026 году санитарно-эпидемиологические заключения получили 349 лагерей, что на 88 объектов больше, чем в прошлом году. Планируется, что отдыхом и оздоровлением будет охвачено более 42 тысяч детей. Это на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Наша республика активно участвует в межрегиональном обмене. С февраля по июль 420 дагестанских школьников отправились на отдых в федеральные центры «Артек», «Смена» и «Орленок». А около 19% лиц, взявших ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижению возраста 70-75 лет. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на сведения Банка России. По сравнению с первым полугодием прошлого года, этот показатель вырос на 2%. Несмотря на это, в пресс-службе заявили, что намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает, что приоритетные такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов. Нашивые слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. Министр отметил, что экономику в России до 2032 года нужно привлечь около 3 миллионов квалифицированных рабочих. Проще всего путешествовать по миру гражданам Сингапура. Их паспорта позволяют посетить почти любую страну или юрисдикцию в мире. 192 направления из 227 возможных. Японцы могут поехать свободно по 188 направлениям. Страна восходящего солнца делит вторую строчку с Южной Кореей и Объединенными Арабскими Эмиратами. На третьем месте разместилась Швеция с показателем 187 стран. В первую десятку попали еще 33 страны, в основном европейские. Но попали также Австралия, Малайзия, Новая Зеландия, Канада и США. Россия находится в середине рейтинга на 47-й позиции. Паспорт России позволяет посетить 114 стран и юрисдикций без оформления. Ну и, друзья, Глория Джинс перевыпустила легендарный сарафан из нулевых и оказалась в эпицентре скандала. Просьба вернуть модель, как в детстве, завирусилась еще в апреле. Бренд откликнулся и выпустил ее переосмысленную версию. Минималистическое джинсовое платье без рукавов. За что кейс уже прозвали «сарафанным». Тему продолжат мои коллеги.
4: Претензия пользователей оказалась банальной. Мы просили тот самый сарафан без изменений. То есть в форме трапеции, с длинной молнией, бретелями на металлических пуговицах и накладными карманами. Вещь и правда была удобная, а главное неубиваемая. На личном опыте сарафан был испытан огнем, водой, медными трубами, тарзанкой, деревьями, горками, терками, драками и чего еще только не. Но редакторы Коммерсант ФМ пока не готовы возвращаться к таким трендам. Да и, как говорится, маловат будет. Впрочем, о размерах побольше Glory Jeans тоже просили. Но в итоге бренд упустил один из самых ярких рекламных кейсов года, считает куратор, преподаватель школы бизнес-образования Fashion Factory School Валерия Малькова.
5: Можно было снять сливки в виде один сарафан в руки, или если купишь два для себя и своей подруги, то получишь подарок, выложишь, получишь еще что-то. Ну, то есть можно было на этой волне гораздо больше сделать положительных эмоций подписчикам и себе финансовой выгоды. Они сейчас хотят его перевыпустить. Мне кажется, что многие перегорели уже.
4: Впрочем, и новое платье от Глории уже стало визуализацией мема «Все не то переделывай», иронизируют в соцсетях. Но пока одни пользователи просят компанию переосмыслить модель обратно, другие напоминают – нужно уметь говорить аудитории «нет». А для бренда важна любая активность, отмечает вице-президент Российской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучко.
6: Вам не кажется, что публика, которая требует этот сарафанчик, уже давно из него вырекла? И, может быть, Глория Джинс повал в этом, что нужно же идти со временем. Негативная история, что тоже какой-то пиар может поднять опять же интерес еще больше к самому бренду, потому что идут разговоры, что Glory Jeans закрывает многие магазины. Время сложное для многих брендов. Если бы они сделали тот самый гофарапанчик, не факт, что народ сейчас массово стал бы раскипать.
4: В этом году Glory Jeans планирует закрыть около 150 магазинов. Примерно четверть точек, которые не вышли на запланированный уровень выручки, писал РБК. При этом акция с сарафаном помогла бы расширить бренду аудиторию, считает руководитель отдела Digital and SMM в Creative Валентина Чибисова, поскольку здесь, по ее словам, интерес к нулевым наложился на популярный у зумеров тренд на фантомную ностальгию.
7: Они не жили в то время, когда это было модно и связано с какими-то их детскими воспоминаниями, но они их воспроизводят, потому что им очень нравятся ситуации, когда люди экономят, сужают потребление. Прислушиваясь к своей аудитории, можно разгонять информационную повестку, продажи. Ну, не так уж много одежды мы носили в детстве, чтобы посыпался шквал запросов от аудитории. На мой взгляд, бренд достаточно хорошо отреагировал на негатив. Если они сделают сарафан, это будет им только в плюс.
4: Буквально на следующий день после релиза не того сарафана Glory Jeans объявила о начале работы над еще одной обновленной версией. Какой она будет, неизвестно. При этом перевыпуск точных копий – это мировой тренд, указывают стилисты. Свои легендарные модели повторяли, в частности, Nike, Converse, Cartier, Gucci и Levi's. Но ностальгия по сарафану, кроме прочего, очень локальная, в отличие от тех же триумфально вернувшихся в гардеробы скини. Впрочем, о тест-драйвах узких джинсов сотрудники редакции распространяются уже с неохотой.
1: Пятнадцатое июля на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества именно в этот день. В 1410 году состоялась Грюнвальдская битва. Это одно из самых крупнейших сражений Средневековья. Хорошо, что сегодня большинство конфликтов заканчивается фразой «хорошо, давай дружить дружно». В 1799 году во Франции нашли Розетский камень. Что это такое, сейчас объясню. Он помог, кстати, расшифровать древние египетские иероглифы. Иногда одна находка способна ответить на вопросы, которыми, знаете, вот столетиями люди ломали голову. Жаль, что пароль от старого телефона она не подсказывает. В 1975 году стартовала международная космическая миссия «Союз Аполлон». Впервые советские и американские космонавты встретились на орбите и пожали друг другу руки. Хорошее напоминание о том, что договориться можно даже в космосе. А еще сегодня отмечается Всемирный день навыков молодежи. Отличный повод научиться чему-то новому. Хотя некоторые до сих пор не могут разобраться, где на пульте кнопка, которая включает именно тот канал. И напоследок, если сегодня все идет не по плану, не переживайте. Иногда самые интересные истории начинаются именно со слов «Ну, такого я точно не ожидал». Пусть сегодняшний день принесет вам хорошие новости, приятные встречи и еще один повод улыбнуться. В эфире «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил исковые требования Управления имущественных и земельных отношений Махачкалы в отношении незаконно отчужденного земельного участка. Речь идет о крупной территории площадью 2500 квадратных метров, которая расположена в районе УЗК. Решение суда уже вступило в законную силу. Кроме того, суд обязал ответчика полностью освободить участок от построек, за свой счет демонтировать и вывести возведенный там одноэтажный жилой дом, складское помещение и хозяйственные сараи. Наша республика улучшила позицию в рейтинге внедрения региональных экспортного стандарта по итогам первого полугодия этого года. Об этом сообщает Минэкономразвитие Дагестана. Российский экспортный центр опубликовал итоги внедрения регионального экспортного стандарта 3.0 за первое полугодие этого года. По сравнению с первым полугодием прошлого года, Дагестан поднялся в рейтинге эффективности на 27 место с 57-го. В Дагестане этим летом развернулась масштабная кампания по организации детского отдыха и оздоровления. По данным Роспотребнадзора, в 2026 году санитарно-эпидемиологические заключения получили 349 лагерей, что на 88 объектов больше, чем в прошлом году. Планируется, что отдыхом и оздоровлением будет охвачено более 42 тысяч детей. Это на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Наша республика активно участвует в межрегиональном обмене. С февраля по июль 420 дагестанских школьников отправились на отдых в федеральные центры «Артек», «Смена» и «Орленок». А около 19% лиц, взявших ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижению возраста 70-75 лет. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на сведения Банка России. По сравнению с первым полугодием прошлого года, этот показатель вырос на 2%. Несмотря на это, пресс-службе заявили, что намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает, что приоритетные такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов. Нашивые слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. Министр отметил, что экономику в России до 2032 года нужно привлечь около 3 миллионов квалифицированных рабочих. Проще всего путешествовать по миру гражданам Сингапура. Их паспорта позволяют посетить почти любую страну или юрисдикцию в мире. 192 направления из 227 возможных. Японцы могут поехать свободно по 188 направлениям. Страна восходящего солнца делит вторую строчку с Южной Кореей и Объединенными Арабскими Эмиратами. На третьем месте разместилась Швеция с показателем 187 стран. В первую десятку попали еще 33 страны, в основном европейские, но попали также Австралия, Малайзия, Новая Зеландия, Канада и США. Россия находится в середине рейтинга на 47-й позиции. Паспорт

не ключевая активность. Но в правительстве Дагестана прошло заседание Координационного совета по грантам главы Дагестана. На конкурс поступило 75 заявок. Утвержден список только 67 проектов для независимой экспертизы. Также определены эксперты, порядок и стоимость оценки. Результаты экспертизы определят получатели грантов. Банк России не вправе закрывать глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, при выверенной денежно-кредитной политике регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% к 2027 году. Кроме того, Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. Заботкин подчеркнул, что для решения поставки важно так же, как и ситуация повлияет на опасения граждан и бизнеса по текущей инфляции. Ситуация на российском топливном рынке остается, я напомню, что напряженной с мая, по оценкам эксперта в области энергетики Игоря Яшкова, предпринятые меры способны стабилизировать ситуацию только к осени. Но российские компании стали реже расширять штаты и внимательно отбирать новых сотрудников. Об этом сообщает «Вести». Период активного роста числа вакансий и зарплат завершился, а конкуренция между соискателями усиливается. Особенно заметно сократился спрос на работников в IT-сфере. Часть типовых задач компании передают уже искусственному интеллекту. Ассортимент смартфонов в российских магазинах может уменьшиться до конца этого года, об этом пишет «Известия». Ведущие мировые бренды сокращают производство и поставки устройств. В первую очередь это может затронуть недорогие модели. Компания будет реже обновлять такие линейки и дальше оставлять в продаже смартфоны предыдущих поколений. Но россияне в среднем считают человека богатым при доходе свыше 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят ВЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник исследования рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. Я напомню, что в крупных городах планка выше, там 500 тысяч рублей в месяц, у молодежи и старших поколений около 300 тысяч рублей. Кредитный рейтинг Дагестана снизился до 686 баллов. Республика Дагестан на 71 месте в Российской Федерации. По данным онлайн-платформы «Кредит История», которая принадлежит Объединенному кредитному бюро, в июне 2026 года средний кредитный рейтинг россиян составил 722 балла. Он вырос на 2 пункта в год. При этом Республика Дагестан опустилась до 71 места в региональном рейтинге. Ее средний показатель в июне этого года составил 686 баллов против 690 в июне 2025 года. Лидером рейтинга остается Москва с 779 баллами. Также в топ-10 по уровню кредитного рейтинга жителей вошли Санкт-Петербург, Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область и ряд других регионов. Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное отделение Социального фонда России приняло более 70 тысяч заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября этого года. Согласно новым правилам, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. Выплата положена гражданам России, которые постоянно проживают в стране, официально работали в предшествующем году. Также уплачивали налог на доходы физических лиц. Сумма возврата рассчитывается как разница между уплаченным НДФЛ по ставке 13% и налогом, исчисленным по ставке 6%. Так, при назначении выплаты специалисты учитывают материальное положение семьи. Средний душевой доход не должен превышать полторакратную величину прожиточного минимума в регионе. После ежегодного большого обновления реестра малого-среднего предпринимательства по состоянию на 10 июля этого года в нем числится более 6 миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 3,5% больше, чем было годом ранее. Все это следует из данных Федеральной налоговой службы. Прирост обеспечили индивидуальные предприниматели, которых стало больше на 7,5%. Число же организаций, напротив, сократилось на 5%. Эксперты связывают такую разноправленную динамику как с попытками предпринимателей оптимизировать бизнес на фоне роста налоговой нагрузки. Поясним, в реестр попадают юрлица и индивидуалы по таким критериям, как размер годовой выручки и количество сотрудников. Для микропредприятий пороговое значение не более 120 миллионов рублей выручки в год и до 15 человек персонала. Для малых предприятий – 800 миллионов рублей и 100 человек. Для средних – 2 миллиарда и 250 человек. При большом обновлении реестра на 10 июля из него, в частности, исключают как превысившие этот порог, так и не сдавший отчетность в срок. США бомбили Иран 5 часов подряд. Удары по стране продолжаются третий день. 14 июля американские военные отчитались о поражении объектов в 6 городах. Целью операции Вашингтон назвал ограничение иранских атак на

0: суда в Ормузском проливе. В ответ КСИР ночью ударил по двум танкерам, погиб член экипажа одного из них. Кроме того, по словам Дональда Трампа, США ведут повторную блокаду портов и прибрежных зон Ирана. Белый дом объявил о желании взять под контроль весь Ормузский пролив и ввести плату за его охрану по 20% от стоимости всех грузов. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Еще несколько недель назад Вашингтон заявлял, что международное право запрещает взимать плату за проход через Ормузский пролив, напоминает «Нью-Йорк Таймс». Тогда с похожей идеей выступал Тегеран. Теперь же Трамп предлагает собственный сбор, причем так и не объяснив, чем его инициатива отличается от иранской. Если включить тариф в расходы на транспортировку нефти, получится, что они вырастут более чем вдвое. Для супертанкера с 2 миллионами баррелей на борту дополнительные расходы превысят $30 миллионов, подсчитала газета. В ООН уже напомнили, что международные проливы должны оставаться свободными от пошлин. Тем временем главной реакцией рынка стала растерянность. Более 10 представителей судоходной отрасли признались Bloomberg, что инициатива о плате за проход со стороны США застала их врасплох. Они пока не понимают, как она могла бы работать на практике. Аналитики считают, что попытка Вашингтона установить собственные правила прохода через Ормуз лишь усилит неопределенность. Тегеран расценивает такие действия как нарушение июньского меморандума, поэтому может усилить свои атаки на коммерческие суда. А проходимость пролива уже достигла минимальных показателей за месяц. Американские военные пока демонстрируют все большую решительность. По данным агентства, в ходе ночной атаки они впервые применили для боевых целей морские беспилотники «Корсейр». Они ударили по военно-морской базе «Бендер-Аббас». Внутри США решение Дональда Трампа восстановить морскую блокаду Ирана и ввести 20-процентный сбор тоже встретили настороженно. По данным совместного опроса Рейтер и Ипсос, 80% американцев теперь считают, что конфликт затянется, хотя в конце марта такого мнения придерживались 65% респондентов. Новые удары поддерживают лишь 37% граждан, а половина опрошенных уверена, что война не оправдала своих издержек. Еще 60% американцев ждут дальнейшего роста цен на бензин. Как отмечает агентство, это создает дополнительные риски для республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометры прогреются до плюс 32. Сегодня ожидается жаркая летняя погода в Махачкале. Кстати, местами сегодня возможен и дождь. Не забывайте пить больше воды, избегайте долгого пребывания на солнце в полуденные часы и обязательно находите время для отдыха. Это Диалог ФМ, радио, которое каждое утро объединяет весь Дагестан. Желаем вам легкой среды и отличного настроения.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. В Дагестане 11 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: С 14 июля в Гергибельском районе движение через Красный мост было приостановлено. Об этом сообщает Минтранспорта Республики. Ограничение введено из-за просадки промежуточной опоры и деформации пролетного строения, что привело к его прогибу. Специалисты проводят восстановительные работы. Движение будет возобновлено после устранения дефектов. В Дагестане после паводков восстановили транспортное сообщение более чем в 90 населенных пунктах. Из-за ливней 6 и 8 июля были повреждены 43 участка автодорог и мостов на территории 16 муниципалитетов. По данным профильных служб, движение возобновлено на 21 участке дорог, что позволило обеспечить транспортную связь с 94 поселками. В Дагестане внедрение искусственного интеллекта сократило время описания рентгенологических исследований до 5 минут. Об этом сообщил в РИО министра здравоохранения Алиамар Ахмедов на заседании комиссии по внедрению ИИ. Он также отметил, что за минувший год искусственный интеллект проанализировал более 88 тысяч рентгенограмм грудной клетки и обнаружил свыше 31 тысячи патологий. В Дагестане с начала года увеличился сбор турналога до 16,5 миллионов рублей. По данным регионального управления налоговой, показатель вырос в 3 раза по сравнению с предыдущим годом. Больше всего туристического налога собрали в Махачкале. На 2-м месте оказался Каспийск, на 3-м – Дербент. Глава Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров встретился с Гульмирой Халифатовой, выпускницей Республиканского центра образования имени Ханбалаева, которая набрала максимальные баллы на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и физике. В ходе встречи Аскендеров передал ей именные часы, благодарственное письмо от главы Народного собрания и планшет для учебных целей. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху объявлен в розыск по линии Интерпола судом Стамбула. Он разыскивается как особо опасный преступник в связи с обвинениями в преступлениях против человечности. Об этом пишет газета «Сабах». Ранее Нетаньяху называл Турцию новой стратегической угрозой для Израиля, сравнивая ее с Ираном. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Сборная Испании обыграла Францию 2-0 в полуфинале чемпионата мира и впервые с 2010 года вышла в финал Мундиаля. Пятый для себя гол на этом турнире с пенальти забил испанский нападающий Микель Ойарсабаль. Это произошло в первом тайме, а удвоил преимущество защитник Педро Порро во втором. Французы так и не смогли ответить. Их лучший бомбардир Килиан Мбаппе остался без голов, а команда завершила матч с минимальным количеством моментов у ворот Унаи Симона. Благодаря этой победе «Красная фурия» продлила серию без поражений в основное время до 37 матчей. Это повторение мирового рекорда Италии. В последний раз действующие чемпионы Европы проигрывали в отборе к тому самому триумфальному турниру. Руководство Манчестер Юнайтед подписало капитана сборной Бельгии Юри Тильманса, который перешел из Астон Виллы. Сумма сделки – 35 миллионов фунтов стерлингов. Тильманс заключил 5-летний контракт. В минувшем сезоне бельгиец помог Вилле выиграть Лигу Европы, забив победный гол в финале против Фрайбурга, а на чемпионате мира вместе с бельгийской сборной вышел в четвертьфинал и отметился дублем в матче 1-16 против Сенегала. Олимпийская чемпионка, биатлонистка Галина Куклева скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Вершиной ее карьеры стала победа в спринте на играх 1998 года в Нагано, где она опередила немку Уши Дизель всего на 0,7 секунды. В активе Куклевой также серебро в эстафете на Олимпиаде в Нагано и бронза в эстафете на играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Всего за карьеру она трижды становилась чемпионкой мира в эстафетных гонках, одержала 23 победы на этапах Кубка мира, 9 из которых в личных дисциплинах. Словенский велогонщик Тадей Погачар одержал победу на 10-м этапе Тур де Франс для четырехкратного чемпиона Большой Петли. Это уже третий успех в этой многодневке и 24-я победа в карьере. Он укрепил свое лидерство в общем зачете, опережая ближайшего преследователя Йонаса Винегара на 3 минуты 36 секунд. Пресс-служба московского «Спартака» объявила о переходе испанского защитника Виктора Парады из «Алавеса». Красно-белые подписали с 24-летним футболистом 4-летний контракт. Сумма трансфера около 6 миллионов евро. Парада стал первым новичком «Спартака» в летнее трансферное окно. В минувшем сезоне защитник провел за «Алавес» 33 матча во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 15 июля 1933 года в Свердловске официально запустили Уральский завод тяжелого машиностроения. Знаменитый Уралмашзавод. Когда Уралмаш только открыли, это был не просто еще один завод. Его задача состояла в том, чтобы выпускать оборудование, без которого не могли работать другие гиганты индустрии. Дроменные печи, прокатные станы, экскаваторы, дробилки – все это делали на Урале, чтобы строить новые комбинаты по всей стране. На строительстве «Уралмаша» работали тысячи людей, а в проектировании участвовали и зарубежные специалисты. Закупали передовые прессы и станки, перенимали технологии, чтобы в кратчайшие сроки создать производство мирового уровня. И это сработало. Уже в первые годы «Уралмаш» стал одним из главных символов советской индустриализации. Особую роль завод сыграл в годы Великой Отечественной войны. Производство быстро переориентировали на оборонные нужды. Здесь выпускали корпуса для танков и другую важнейшую продукцию для фронта. «Уралмаш» превратился в один из опорных пунктов тыла, где каждый рабочий день был шагом к общей победе. Но и после войны завод не сбавлял темпа. «Уралмаш» поставлял оборудование не только по всему Советскому Союзу, но и за рубеж. Его машины работали на крупнейших стройках и месторождениях, помогая поднимать промышленность в десятках стран. Интересно, что вокруг самого завода вырос целый район, соцгород Уралмаш. Это был не просто заводской поселок, а продуманный городской квартал с домами, школами, клубами и инфраструктурой. Индустриализация меняла не только экономику, но и саму жизнь людей. Сегодня Уралмашзавод остается частью промышленного наследия страны. Его история – это рассказ о том, как одно предприятие может стать опорой целой отрасли и повлиять на развитие целых регионов.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: После ежегодного большого обновления реестра малого-среднего предпринимательства по состоянию на 10 июля этого года в нем числится более 6 миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 3,5% больше, чем было годом ранее. Все это следует из данных Федеральной налоговой службы. Прирост обеспечили индивидуальные предприниматели, которых стало больше на 7,5%. Число же организаций, напротив, сократилось на 5%. Эксперты связывают такую разноправленную динамику, как с попытками предпринимателей оптимизировать бизнес на фоне роста налоговой нагрузки. Поясним, в реестр попадают юрлица и индивидуалы по таким критериям, как размер годовой выручки и количество сотрудников. Для микропредприятий пороговое значение не более 120 миллионов рублей выручки в год и до 15 человек персонала. Для малых предприятий – 800 миллионов рублей и 100 человек. Для средних – 2 миллиарда и 250 человек. При большом обновлении реестра на 10 июля из него, в частности, исключают как превысившие это этот порог, так и не сдавший отчетность в срок.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог-ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Политик Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги для инвалидов и семей с детьми-инвалидами с 50 до 100%. Сейчас инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, компенсируется половина расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Согласно пояснительной записке, инициатива предусматривает повышение размера компенсации с действующих 50% до полного возмещения расходов. По мнению автора законопроекта, принятие этой меры позволит сохранить доступность жилья для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, а также повысит доверие к системе социальной защиты. Россиян предупредили об опасности использования Wi-Fi в отелях. Почти каждая четвертая сеть Wi-Fi в мире не использует шифрование, что позволяет злоумышленникам перехватывать передаваемые через нее пароли и другие персональные данные. Об этом газете.ру рассказал специалист по информационной безопасности Иван Волков. В России защищены около 76% беспроводных сетей, а примерно четверть имеют слабую защиту или не используют ее вовсе. Отель не союзник в вопросах безопасности, его задача – дать вам интернет, а не защитить ваши данные. Открытые, незашифрованные точки встречаются даже в пятизвездочных отелях, сказал Волков. Эксперт отметил, что после появления массовых генеративных нейросетей число фишинговых атак на гостиничный сектор выросло на 500-900%. И в завершении выпуска. Только 4% россиян считают себя богатыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ. Исследование показало, что среди мужчин доля тех, кто относит себя к богатым, составляет 5%, тогда как среди женщин – 3%. Чаще других о своем высоком уровне благосостояния заявляли представители так называемого «поколения оттепели». Россияне, родившиеся до 1947 года. В этой возрастной группе богатыми считают себя 9% опрошенных. Согласно результатам опроса, 21% респондентов пока не достигли высокого уровня достатка, однако уверены, что смогут стать богатыми. Среди молодежи до 25 лет такого мнения придерживаются 60% участников исследования. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Дорожные новости.
1: Правительство запретило экспорт дизельного топлива. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России распространилась новая мошенническая схема с топливными купонами. Работает она так. В мессенджер или на электронную почту приходит рассылка с предложением получить купон на топливо. По нему якобы можно получить скидку на заправки или заправиться вне очереди. Для этого могут предлагать заполнить анкету с личными данными или внести предоплату. Мошенники могут представляться сотрудниками заправочных сетей и запугивать жертву тем, что топливо вот-вот закончится. Правительство запретило экспорт дизельного топлива, в том числе судового и газойля. Раньше ограничения тоже были, но действовали только для трейдеров, нефтебаз и других компаний, которые не производят топливо. Теперь запрет распространяется и на производителей. Эмбарго продлится как минимум до конца июля, затем его, возможно, продлят. Решение объяснили необходимостью стабилизировать внутренний рынок топлива, особенно в период повышенного спроса. Сейчас продолжается отпускной сезон и период активных сельхозработ. Сбер запустил сервис с информацией о наличии топлива. Для клиентов банка работает через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Для всех остальных через веб-сервис на сайте sberazs.ru. Сервис собирает информацию о транзакциях. Если на заправке оплачивали покупки картой Сбера, это сигнал, что топливо есть. Другие водители могут принять решение, ехать на заправку или нет. Напомним, ранее подобный сервис запустил Т-банк. Также узнавать о наличии бензина можно через Яндекс.Заправки или сервис «Где бензин?». Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Разные мысли.
1: Великая перестройка детства произошла, когда дети и подростки получили устройство с доступом в интернет. Наибольший эффект это произвело на рожденных после 1995 года. Так называемое поколение Z или тревожное поколение — это те, кто в подростковом возрасте проводил много времени онлайн. В наши дни дети и подростки чрезвычайно сильно ограждены от контакта с реальным миром. Они не могут учиться нормальному общению с другими людьми, здоровому риску и самостоятельности. В то же время безопасность детей и подростков в киберпространстве защищена недостаточно. Существующие меры защиты неэффективны. Массовое увлечение поколения Z социальными сетями и интернетом вообще привело к невиданной эпидемии тревожных расстройств и депрессий, а также попыток суицида среди подростков. Подростки особенно подвержены негативным воздействиям онлайн-среды из-за того, что в пубертате происходит созревание префронтальной коры головного мозга. Чтобы остановить эпидемию тревожности, необходимо принимать солидарные меры как в семьях, так и в школах и в неучебных заведениях. Нужно вернуть детям самостоятельность и игры с другими детьми, повысить качество их опыта от реального мира. Школы должны стать пространством без телефонов. В программу дня необходимо включать игры и сплачивающие коллективные мероприятия. Смартфоны с выходом в интернет и минимумом функций можно использовать только с 14 лет, создавать аккаунты в социальных сетях с 16 до 14 лет. Только простые телефоны без браузеров.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря данные по промышленной инфляции в США в 12.30 по GMT. После этого в 12.45 состоится выступление Уильямса, члена Совета управляющих американского регулятора. Поэтому мнение еще одного чиновника Федрезерва нам, конечно же, сейчас очень важно, потому что мы, как и все трейдерское сообщество, разумеется, хотим разобраться с тем, что дальше будет делать ФРС с ключевой процентной ставкой. 13.45 по GMT. Решение Банка Канады по ключевой процентной ставке. В 14.00 второй день выступления главы Федрезерва Кевина Уорша. В 14.30 пресс-конференция Тифа Маклема, которую возглавляет канадский регулятор. И, конечно же, он будет комментировать решение Банка Канады по ключевой процентной ставке. День обещает быть очень неплохим, но даже без непосредственно содержания экономического календаря и отдельно взятых релизов мы, конечно же, сейчас, как и все, смотрим на Ближний Восток, где очередная эскалация конфликта стала причиной серьезных резонансов на финансовых рынках, и волатильность остается, безусловно, повышенной. Индекс доллара. Текущие котировки 100.80. Текущая неделя, безусловно, испытание для американского доллара. Это связано с публикацией серии макроэкономических отчетов по инфляции. И это, конечно же, связано с выступлением Кевина Уорша. Геополитический фон. Я считаю, что здесь, наверное, не будем сильно вдаваться в детали и в подробности. Просто общий фон таков, что эскалация очевидная, взаимные удары, атаки США и Исламской Республики. К сожалению, и США, и Исламская Республика официально признали, что мирные соглашения и заключенная ранее сделка более не действуют, так же, как не действует меморандум о взаимопонимании. И все это, как вы также прекрасно помните, завершилось повторной блокадой иранских портов и закрытием Ормузского пролива. Такое дежавю, связанное со Ближним Востоком. Все это мы уже проходили, но есть то, что есть. География этого конфликта постепенно расширяется, потому что есть уже конкретные претензии. Хотя они были и раньше, но сейчас из-за атаки Тегерана на несколько нефтяных танкеров Объединенных Арабских Эмират есть угроза каких-то ответных действий со стороны этого государства. Нам остается, друзья, просто следить за тем, как будут развиваться события дальше, но на текущем этапе, если констатировать прям то, что есть, скорее всего, будет еще больше эскалации, потому что ни одна из сторон не продемонстрировала таких четких, понятных всем намерений и желание сесть за стол переговоров и вернуться к хотя бы прежнему формату обсуждения условий уже обновленного мирного соглашения. Пока Ближний Восток остается вот в том состоянии, в котором сейчас, мы априори должны говорить, что рынок нефти будет получать, разумеется, фундаментальную поддержку в связи с этим из-за закрытия Ормузского пролива. А то, что происходит на рынке черного золота, уже мы, наученные опытом, знаем, влияет на показатели инфляции повсеместно в мире. И чем дольше нефть будет дорожать, тем больше будет предпосылок для разгона инфляции, и тем больше будет причин для мировых центральных банков снова возвращаться все чаще к вопросу, а не стоит ли поднять ключевую процентную ставку. Если, опять же, чуть-чуть повариться еще в фоне, который не напрямую связан с Ближним Востоком, а, например, зацепиться за отдельные комментарии чиновников американского регулятора, например, Кристофера Уоллера. Я считаю, что он является одним из авторитетнейших представителей голосующего комитета Федрезерва, то он настаивает на том, что ставку нужно поднять прямо уже на ближайшем заседании. Судя по доходности американских облигаций, которые держатся в районе 4,6, это многолетний максимум, я считаю, что это решение реально может быть принято, потому что высокие доходности американских трежерис доказывают то, что американский регулятор все же заряжен на повышение ставки и ужесточение национальной монетарной политики. Кевин Уорд вчера подтвердил то, что терпимости к инфляции, безусловно, нет, и американский регулятор сделает все, чтобы обуздать инфляционное давление и создать условия, при которых инфляция будет только снижаться. Вчерашний отчет CPI, он, безусловно, изменил рыночное настроение, потому что по факту мы увидели те цифры, наверное, не совсем те, которые хотелось бы видеть покупателям американского доллара, потому что в месячном выражении CPI снизился на 0,5%, если оценивать годовой показатель.

вопросы. Поэтому, оглядываясь как раз на июнь, мы можем объяснить вот эти цифры по CPI тем, что были объективные предпосылки для снижения инфляционного давления. Но июль – это совершенно другая картина. Армузский пролив уже полностью закрыт, нефть снова растет. И причем динамично растет, быстро забирая с рынка все те доллары, которые были потеряны. И если эскалация продолжится, судя по всему, как мы уже пришли к выводу, в текущих условиях вероятность этого крайне высока, то по итогам июля картина касательно инфляционного давления может стать радикально противоположной. Это значит то, что сейчас уже, понимая, как нефть влияет на показатели инфляции, мы можем с большой долей вероятности сказать то, что июльский показатель будет выше, чем те значения, которые были в июне. И я это говорю к тому, что в текущих условиях мы должны все-таки адекватно оценивать фундаментальный фон. Если бы все было так, как в июне сейчас, и в виде показателей по ослаблению инфляционного давления, то я, может быть, даже первым начал бы задаваться вопросом, не стоит ли уже начать шортить индекс американского доллара. Но, судя по тому, что происходит, я этот вопрос себе не задаю и считаю то, что у доллара все так же есть потенциал для дальнейшего роста. Даже инструмент FedWatch Tool сейчас подсвечивает шансы на повышение ключевой процентной ставки до конца этого года все так же 80%. Да, это чуть ниже, чем было буквально пару дней назад, но все равно это цифра, которая для меня является гарантом того, что американский регулятор пока привержен вот этой более жесткой монетарной политике. В сухом остатке я все так же верю в рост индекса доллара. Золото 4030 долларов за тройскую унцию, лоу был 3986. Цель достигнута, цель была на отметке 4000 долларов за тройскую унцию. Я вышел из рынка драгоценных металлов и пока наблюдаю за развитием событий со стороны. Доллар канадец 1.4048, здесь картина изменилась из-за выхода сильного отчета по канадскому рынку труда и на фоне значительного роста цен на нефть. Поэтому я перевернулся и здесь сделал ставку уже на рост канадского доллара. Считаю, что в ближайшие дни короткую позицию можно поддержать, особенно в свете того, что сегодня заседание Банка Канады. Да, ставку оставят на прежнем уровне 2,25%, это прям даже, наверное, не обсуждается, но я очень жду пресс-конференцию Маклима и рассчитываю на то, что именно позитивный отклик для экономики в виде роста цен на нефть, сильный отчет по рынку труда позволит канадскому регулятору допустить возможность проведение более жесткой монетарной политики, особенно если инфляционные риски будут впоследствии расти. А если Маклим еще и сделает акцент на то, что как бы последствия самого глубокого экономического спада за последние несколько лет для канадской экономики уже позади, то это тоже может оказать очень хорошую поддержку канадскому доллару. Фунт против доллара 1.34, здесь короткую позицию удерживаю. Завтра отчет по ВВП в Англии, важный релиз, это, пожалуй, единственный отчет, на который стоит обратить внимание по британской экономике. Но в целом, опять же, ожидания по снижению курса британской валюты обусловлены, скорее всего, больше даже верой в рост американского доллара. Доллар-франк 0.81, идея лонговая сделка все так же в приоритете. Котировки абсолютно нормальные для текущего фундаментального фона. Развитие долгосрочного восходящего тренда продолжается. Я очень надеюсь, то, что вы находитесь в этих лонговых сделках, параллельно зарабатываете на положительных свопах. Вчера вышел отчет по промышленной инфляции в Швейцарии. Очередное снижение, минус 0.3%. Это июньская статистика. В мае, как вы помните, снижение было на 0.4%. И чем ниже инфляция сейчас, тем больше возможности и основания для Национального банка Швейцарии вообще ничего не делать с ключевой процентной ставки и не создавать условия для вот этого естественного укрепления франка. Дорогой франк швейцарской экономике по-прежнему не нужен. И сейчас картина просто идеальна для того, чтобы постепенно пара доллар-франка росла к новым максимумам. Доллар-иена 162.15. Все так же удерживаю шортовую сделку. Да, хочется уже увидеть, если вы находитесь в таких же позициях, вы со мной согласны, мощное снижение из-за интервентного вмешательства, но пока не хватает решительности Министерству финансов и Банку Японии. Пытаются зайти с другой стороны. Вот это самая обсуждаемая новость последних дней, связанная с изменением в политике Министерства финансов, то, что сейчас Минфин активно призывает инвестиционные фонды больше инвестировать в национальную экономику. Пытается зайти через пенсионный фонд, где очень много средств,

0: порядка 2 триллионов долларов. Если предположить, что даже если хотя бы 10% этого капитала, ну это правда много, но все-таки, даже если 10% будет все-таки инвестировано в национальные финансовые активы, то это приток 200 миллиардов долларов через конверсионные сделки через иену, то есть в активы, номинированные в японской валюте, и это может оказать поддержку курса национальной валюты. Мне хотелось бы верить, что это своего рода подмена механизма валютных интервенций на вот такой способ долгосрочной поддержки и национального фондового рынка, и курса национальной валюты. Но Минфин как таковой еще не подтверждал, что это действительно так, но подтвердил, что такие разговоры с инвестиционными фондами сейчас проводятся. В целом, я все-таки считаю, что если добавить вот этот новостной фон к высокой вероятности и рискам валютных интервенций, то пара доллара японская иена, ну, все так же сохраняет потенциал для снижения, и хочется его не упустить, поэтому буду дальше рисковать. Что касается рынка нефти, 84.50 по бренду сейчас, разумеется, пока закрыт Ормузский пролив, здесь только нужно говорить о росте. Надеюсь, это все прекрасно понимают. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.
1: Про экономику на Диалог FM.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дагестанский завод «Кикуни» получил благодарность от 4-й гвардейской мотострелковой бригады за поддержку. Генеральному директору Магомеду Будунову выразили признательность за милосердие и помощь. Подчеркнута значимость поддержки для военнослужащих и вклад завода в общее дело. Это не первый случай гуманитарной помощи от «Кикуни» в зоне специальной военной операции. В Дагестане продолжается обновление библиотечной системы в рамках национального проекта «Семья». Так до конца года будет создано 6 библиотек нового типа, которые станут современными центрами культуры и просвещения для всех жителей региона. К этому времени в республике будет функционировать 23 модельные библиотеки, что станет важным шагом в развитии культурной инфраструктуры Дагестана. Пенсионный возраст в России увеличат еще на 5 лет, в этом уверен экономист Александр Разуваев. Он объяснил это ухудшением демографической ситуации. По словам Разуваева, сейчас на одного пенсионера приходится всего двое работающих. С начала сентября торговые точки будут уделять больше внимания контролю качества продукции. Так, за продажу просроченных товаров им будут автоматически начисляться штрафы благодаря новой системе маркировки. Она будет отмечать факт продажи на кассе без соблюдения разрешительного режима, после чего формировать проект постановления о нарушении. Этот документ будет направляться в соответствующий контролирующий орган. Более половины россиян выражают доверие к искусственному интеллекту. Согласно данным аналитиков, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет демонстрирует наивысший уровень полного доверия к ИИ, в то время как люди старше 45 лет сохраняют определенную степень осторожности. Чаще всего искусственный интеллект используется для создания контента. Тексты, изображения и видео с его помощью создают более половины респондентов. На сайте Международного олимпийского комитета вновь появилась страница, посвященная Олимпийскому комитету России. Доступ к ней был заблокирован с 2023 года после временного приостановления членства Российской Федерации. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: За январь-июнь 2026 года посещаемость заведений общепита по России сократилась на 6-10%. Это следует из подсчетов Эватора, с которыми ознакомился «Коммерсант». Трафик в кафе упал на 9%, в фастфуд-точках на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым на 6%. В чек-индексе подсчитали, что за полгода в московских заведениях всех сегментов трафик сократился на 8%, в фастфуд-точках на 2%, в среднем по рынку транзакции снизились на 7-17%, сообщили в кафе. Гендиректор сервиса для оплаты чаевых Оксана Белякова объяснила падение трафика стремлением потребителей сократить расходы. В сегменте кофеен тенденция объясняется высокой конкуренцией и плотностью рынка.
2: Деньги дороги, как память.
1: За год говядина подорожала на 15%. Средняя стоимость по России на 1 июля составила 744 рубля за килограмм, подсчитал «Коммерсант» на основе данных Росстата. Этот вид мяса вырос в цене быстрее остальных, поскольку его производство остается более затратным и длительным по сравнению с другими видами продукции, сообщили в Минсельхозе России. Другие участники рынка связывают подорожание говядины с внутренним дефицитом. В январе-марте текущего года поголовье рогатого скота сократилось почти на 4%, а производство мяса упало на 5,7% год к году. В Мираторге одной из причин подорожания говядины назвали беспошлинный импорт, который усиливает конкуренцию с российскими производителями и приводит к сокращению собственного производства.
2: Расти большой.
1: Наиболее высокие ожидания по зарплате в июне 2026 года среди россиян отмечены у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга, высшего и среднего менеджмента, а также у работников сельскохозяйственной отрасли, следует из исследования HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. Самые высокие зарплатные ожидания в июне зафиксированы у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга – 170 тысяч рублей, высшего и среднего менеджмента 160 тысяч, а также у работников сельскохозяйственной отрасли 120 тысяч рублей, говорится в сообщении. При этом, как уточняется в исследовании, почти каждый второй россиянин, 47%, не готов снижать свои зарплатные ожидания ради сохранения нынешнего места работы или гарантированного трудоустройства на новую должность. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гуйми. Это селение расположено на расстоянии 10 километров от районного центра в одном из самых живописных уголков Лаки, на ее северо-восточной части, ближе к границе Акушинского района. Село окружают первозданные горные, березовые, осиновые и липовые рощи. К началу 30-х годов прошлого века в селении насчитывалось 87 дворов, в которых проживало 310 человек. По некоторым сведениям и преданиям, село Гуйми на нынешнем месте образовалось по крайней мере дважды. Первоначально оно находилось ниже от села, на месте, которое в народе называется Иялу, что буквально означает «развалины». О том, что история этого села достаточно глубокая, говорят и несоразмерно большие заброшенные кладбища перед и под селением. Школа была открыта в 1926 году. Колхоз был образован в 1937 году и назывался именем Нариманова. В 1939 году колхоз был объединен с селением Мукур. С 1950 года колхоз вошел в состав Карашинского колхоза имени Карла Маркса. Из села вышло немало славных людей. Во всем Дагестане известно имя легендарного Наиба Шамиля, духовного лидера джамаата Амин Эфенди Гуйминского. На его могиле в родном селении возведен зиарат. В начале 20 века в царской армии доблестно служил гуйминец майор Омаров Юсуп. На фронт Великой Отечественной войны из Гуйми ушли 47 человек, из них 30 не вернулись назад. Среди видных представителей селения Гуйми следует назвать Исмаилова Исмаила, доктора сельскохозяйственных наук, Набиева Сулеймана, пятикратного чемпиона СССР и многих других.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
4: 15 июля 1937 года официально начал работу канал «Москва-Волга». Это проект, который можно смело назвать одним из первых масштабных инфраструктурных драйверов советской экономики. Его запуск решил сразу три большие бизнес-задачи – водоснабжение, транспорт и энергетику. Во-первых, канал закрыл острую нехватку воды в растущей столице. Он стал давать Москве более 60% всей потребляемой питьевой и промышленной воды. Для предприятия это означало стабильную работу и возможность масштабироваться. Во-вторых, появилась надежная транспортная артерия. По каналу пошли баржи с зерном, нефтью и стройматериалами. Это удешевило логистику и ускорило поставки между регионами. В-третьих, на канале построили гидроэлектростанции. Они давали энергию для промышленности и снижали дефицит мощности. И, наконец, канал сделал Москву портом пяти морей. Открылись новые экспортно-импортные маршруты, а значит, новые рынки. В терминах современного проектного управления этот пример мультиэффекта. Один проект закрывает сразу несколько критических потребностей экономики. Канал «Москва-Волга» – это урок о том, как крупная инфраструктура задает правила игры для целых отраслей.
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное отделение Социального фонда «Россия» приняло более 70 тысяч заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября этого года. Согласно новым правилам, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. Выплата положена гражданам России, которые постоянно проживают в стране, официально работали в предшествующем году. Также уплачивают налог на доходы физических лиц. Сумма возврата рассчитывается как разница между уплаченным НДФЛ по ставке 13% и налогом, исчисленным по ставке 6%. Так, при назначении выплаты специалисты учитывают материальное положение семьи. Средний душевой доход не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог ФМ.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
5: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
8: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Этим летом для россиян предусмотрены прибавки к пенсии сразу по нескольким основаниям, самое заметное из которых ожидается 1 августа. В этот день работающим пенсионерам произведут перерасчет страховых пенсий, напомнил в беседе с РТ член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, затронет августовский перерасчет тех, кто работал в течение 2025 года и за кого вносились страховые взносы, еще не учтенные в размере пенсии. Сумма будет индивидуальной, потому что она зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов, пояснил эксперт. С учетом стоимости коэффициента в текущем году 156 рублей, максимальная прибавка составит 470 рублей в месяц. Жара представляет серьезную угрозу для ноутбуков. Главная опасность – повышение температуры внутренних компонентов. О том, где нельзя оставлять технику, рассказал Алексей Вовненко, ведущий бренд-менеджер Айру. При температуре аккумулятора выше 35 градусов начинается его ускоренная деградация. При нагреве до 40-45 градусов потеря емкости становится заметной для пользователя. Не менее чувствительны к перегреву накопители SSD. При 70-75 градусах они снижают производительность. Оставлять ноутбук в закрытом автомобиле летом крайне нежелательно, предупреждает Вовненко. В жару температура внутри салона может быстро подняться до 60-70 градусов. В первую очередь страдает аккумулятор. И в завершении выпуска исследователи из Няньянского технологического университета в Сингапуре и Японского университета Васеда разработали таракана-киборга, который может не только передвигаться по суше, но и проводить до 3 часов под водой. Обычные тараканы дышат не легкими, а сетью тонких трахей, которая доставляет кислород напрямую к клеткам. На спине насекомого закрепили небольшой резервуар с разбавленной перекисью водорода. Помимо акваланга, киборг оснащен электронным модулем дистанционного управления. Команды передаются насекомому с помощью электродов, а двигаться оно продолжает за счет собственных мышц. Благодаря этому устройству не нужны тяжелые батареи или сложные моторы, что делает систему легкой и энергоэффективной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
1: В Доме дружбы стартовал проект «Солнце в городе». Это совместная работа махачкалинской арт-студии «Солнце» и международного фестиваля выставки «Куклоград». Экспозиция включает художественные произведения, вдохновленные коллекцией авторских кукол. В работах художников образы современного города сочетаются с традиционными дагестанскими орнаментами и элементами национальных украшений. Выставка продолжит работу до 22 августа. Вход свободный. 17 июля в Лакском музыкально-драматическом театре имени Копиева пройдет показ спектакля «Тамаша» на лакском языке с переводом на русский. В центре пьесы семья профессора Беймурада, всецело погруженного в науку и забывшего о своих семейных обязанностях. Для того, чтобы вернуть его внимание к жене, дому и детям, герои прибегают к различным уловкам и пытаются возродить в нем угасшие чувства. В спектакле задействованы как признанные мастера сцены, так и молодые артисты, только что пополнившие труппу театра. Пьеса написана Зубаилом Хиясовым. Постановщиком выступил заслуженный артист России Аслан Магомедов. Начало спектакля в 18:30. В кинотеатрах проходит показ криминальной драмы «Кодекс Данте». Писатель Ник из современного Нью-Йорка получает задание от мафиозного босса украсть рукопись божественной комедии, написанной Данте Алигьери. Параллельно с этим Данте в XIV веке трудится над своим шедевром, вдохновляясь идеалами красоты и любви. Оба мужчины, не подозревая о существовании друг друга, оказываются связаны через века своей страстью к искусству и идеалам. Картину поставил режиссер Джулиан Шнабель. Главные роли исполнили Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер, Джейсон Момоа, Аль Пачино и Джон Малкович. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Барзуль зимис кабухейсер. Орел не ловит мух. Барзуль зимис кабухейсер. Бурцель. Бурцеллу хэхэ кабухейсер. Волк не раздирает волчью шкуру. Бурцель. Бурцеллу хэхэ кабухейсер. Ганчув налбахаса чахучув гуйкейсер. Сосед бывает наравне с родственником. Ганчув налбахаса чахучув гуйкейсер. Заккантуву тинявкисри архалсер. В кулаке все пальцы равны. Заккантуву тинявкисри архалсер.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
2: Да. Здравствуйте.
1: И, знаете, сегодня мы решили посмотреть на мировые события через очень специфическую призму. Мы погружаемся в факты и анализируем так называемые бутылочные горлышки.
2: Mm-hmm.
1: То есть такие критические узкие места, которые прямо сейчас перекраивают экономику, ну и политику, и вообще наши базовые представления о безопасности.
2: Верно. Мы ведь часто думаем о глобальных процессах как о чем-то таком, ну, широком и необъятном. Но на практике судьба государств или огромных рынков решается в очень ограниченных пространствах.
1: Да, будь то какой-то физический пролив или дефицит компонентов, или даже, ну, один конкретный кабинет.
2: Именно так. Ну что, давайте начнем с самого масштабного такого барьера на сегодняшний день. Это Ормузский пролив.
1: Горячая тема. Президент США возобновил военно-морскую блокаду иранских портов. Но самое главное, введена 20-процентная пошлина на абсолютно все грузы, которые проходят через этот пролив.
2: Да, беспрецедентный шаг.
1: Причем президент США официально назвал страну «стражем пролива». И это, как сообщают источники, ответ на атаки Ирана по танкерам, которые связаны с ОАЭ, Иорданией и Бахрейном.
2: Угу.
1: Плюс США нанесли авиаудары, и вот тут, интересно, впервые применили лодки «Камикадзе».
2: Да-да, это важная деталь.
1: Но, слушайте, если разбирать механику вот этой пошлины, как вообще можно взимать налог в международных водах? Это же, ну, не будка для сбора платы за проезд на трассе, правильно?
2: Ну, технически механизм здесь опирается исключительно на жесткую силу, на военно-морское доминирование.
1: Так.
2: Понимаете, эта пошлина в 20% – это ведь не просто какой-то финансовый сбор. Это структурное оружие. Ормузский пролив в самом узком месте – это судоходный канал шириной всего-то в несколько километров.
1: Ага, буквально горлышко.
2: Вот именно. И американский флот создает там так называемый фильтрационный барьер. Если танкер отказывается платить, судно просто не пропускают через блокадное кольцо.
1: Ого! И как это бьет по торговле?
2: Прямо и очень жестко. Цены на нефть мгновенно подскочили. Они уже пробили отметку в $80 за баррель.
1: Ничего себе.
2: А вот использование лодок «Камикадзе» со стороны США – это вообще смена парадигмы.
1: Подождите, а почему? Разве авиаудары неэффективнее?
2: Ну, смотрите, вместо того, чтобы гонять огромные, дорогие и уязвимые эсминцы, они теперь используют маневренные, беспилотные рои. Это нужно, чтобы блокировать быстрые катера Ирана.
1: Понятно. И, как я понимаю, эта нестабильность уже перекидывается на соседей.
2: Абсолютно. Цепная реакция. Система невероятно хрупкая. И когда она рвется, платит за это весь мир через инфляцию на бензоколонках.
1: Это точно. Но, знаете, от этих проблем с транспортировкой нефти мы логично переходим к стране, которая, кажется, нашла способ смягчить этот удар.
2: Вы про Китай.
1: Да, именно. Пока на Ближнем Востоке бьются за нефтяные артерии, Китай показывает просто фантастические цифры. За июнь экспорт вырос на 27%,
2: угу.
1: А импорт на 36%. Огромный профицит. Но меня поразила структура. Импорт сырой нефти упал до самого минимума с 2016 года.
2: Да, они меняют топливо своей экономики.
1: Превысил миллион в месяц, а экспорт хирургических роботов вырос втрое.
2: Втрое, да.
1: Главный драйвер – это глобальный спрос на инфраструктуру для искусственного интеллекта и на чипы. У меня возникает такая метафора. Знаете, как будто современный Китай – это такой высокоскоростной поезд. Двигатель у него – это ИИ, он тянет экономику вперед.
2: Хорошее сравнение.
1: Но внутри вагонов идет какая-то невероятно жесткая зачистка кондукторов.
3: Ха. Ну, скажем так, я бы не стал называть этот процесс гладким. Да, внешне все выглядит как идеальный экономический выход.
1: Так.
3: Мы видим этот суперцикл искусственного интеллекта. Вычислительные мощности приносят колоссальные деньги, и им не нужно столько физического сырья.
1: Поэтому они могут игнорировать нефтяной кризис.
3: Именно. Миру нужны дата-центры, и Пекин просто заливает этот дефицит своим оборудованием. Но эта трансформация имеет огромную цену внутри страны.
1: Вы имеете в виду вот эту жесткую антикоррупционную кампанию?
3: Да-да.
1: Потому что исключение из партии члена Политбюро Масин Жуя – это, ну, очень громко.
3: Это беспрецедентно.
1: Ему же вменяют масштабную семейную коррупцию, там и покупка недвижимости по заниженным ценам, и трудоустройство родственников.
3: Понимаете, дело Масинжуя – это не просто борьба со взятками. Это механизм политического выживания в условиях уязвимого рынка труда.
1: То есть?
3: Когда экономика так резко переходит на ИИ, традиционные заводы закрываются. Миллионы людей могут потерять работу.
1: Ага.
3: В такой ситуации руководству нужна просто железная дисциплина. Масинжуй – это уже третий чиновник такого высокого ранга, которого убрали с 2025 года.
1: Ничего себе!
3: Сигнал предельно ясен. Твой технологический успех не дает тебе неприкосновенности. Пытаешься создать свои коррупционные бутылочные горлышки – тебя уберут.
1: Очень жестко. И раз уж мы заговорили о жестких чистках на самом верху, давайте перенесемся в самый центр Европы.
3: В Венгрию.
1: Да. Парламент Венгрии, где теперь рулит партия ТИСА во главе с Питером Мадьером, принять поправку к Конституции.
3: Угу.
1: Эта поправка напрямую отстраняет от должности действующего президента Томаша Шуёка. Он давний союзник Виктора Орбана.
3: Да, ключевая фигура.
1: Плюс ко всему, они ввели возрастной ценз для судей 70 лет. По сути, это прямой демонтаж 16-летней системы Орбана.
3: И цель тут, понятно, разморозить фонды Евросоюза.
1: Да, но у меня вопрос к вам как к эксперту. Вот эти методы, не получается ли так, что для восстановления демократии новое правительство берет в руки кувалду? Они же, ну, используют те же радикальные методы, просто переписывают Конституцию под увольнение конкретных людей.
3: Вы очень точно подметили. Это такой фундаментальный парадокс. Сторонники Мадьера называют этот процесс, у них есть термин «Operation Cleansing Fire».
1: Операция «Очистительный огонь». Звучит пугающе.
3: Да. Их логика в том, что система Орбана за 16 лет была выстроена так, чтобы блокировать любые перемены. Даже если Орбан проиграет выборы.
1: Угу. Через лоялистов на всех постах.
3: Точно. Президент, Конституционный суд – все заняты своими людьми. Поэтому сейчас мы видим жесточайший конституционный кризис.
1: Да там же юридический тупик, насколько я понимаю, из источников.
3: Именно. Самая большая коллизия здесь в том, что закон об отстранении президента Шуюка должен подписать сам президент Шуюк.
1: Подождите, серьезно? То есть его увольняют, и он должен сам это завизировать?
3: Да, такова процедура.
1: А если он откажется?
3: Вот в этом и проблема. Если он отказывается, страна проваливается в правовой вакуум. Партия Орбана вообще бойкотировала это голосование.
1: Да, а сам Орбан сейчас в США, он поехал на чемпионат мира по футболу, и он оттуда прямо назвал происходящее переворотом.
3: И рынки на это уже отреагировали. Курс венгерского форинта упал на 1%. Никто не любит такую нестабильность.
1: Да, прецедент опасный. И знаете, тема вот этих смещений и назначений лидеров продолжается в США. Только там место заполняется при очень трагических обстоятельствах.
3: Вы про Сенат?
1: Да. Внезапная смерть сенатора Линдзи Грэма. Ему был 71 год. Причина расслоения аорты.
3: Угу.
1: Он был одним из главных критиков Китая и очень важным союзником Украины. И вот теперь губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил на его место его родную сестру.
3: Дарлин Грэм Норден.
1: Да, она будет занимать этот пост до выборов в январе. И президент США уже публично поддержал этот выбор. Вообще, человеческая история тут очень трогательная. Источники пишут, что Грэм воспитывал сестру после смерти родителей, когда был еще совсем молод.
3: Да, это сильный личный мотив.
1: А теперь она занимает его место в Вашингтоне.
3: Знаете, семейная преемственность в американской политике – это не новость. Но здесь этот механизм решает конкретную партийную проблему.
1: Какую именно?
3: Дарлин Грэм Норден не политик. Выбор губернатора – это такой способ поставить все на паузу. Избежать грызни внутри партии за это кресло. Накануне выборов.
1: Ага, заморозить ситуацию до января.
3: Именно. Но если смотреть шире, на архитектуру безопасности, последствия огромные.

0: Там тоже стреляли по автомобилю. Слушайте, ICE утверждает, что они пытались остановить машину, потому что у подозреваемого был ордер на депортацию.
1: Угу.
0: Что водитель попытался скрыться, и агент открыл огонь, цитирую, опасаясь за общественную безопасность.
1: Стандартная формулировка.
0: Но генеральный прокурор штата Мэйн Аорон Фрей и ФБР уже начали расследование, и мне эта ситуация напоминает машину, в которой два руля.
1: Два руля?
0: Ну да.
1: Ну да. С одной стороны, федеральные указы о жестких депортациях, а с другой позиция штата Мэйн, они же традиционно рады мигрантам, потому что население штата стареет, им нужны рабочие руки.
0: Абсолютно верная аналогия. Эти две системы просто сталкиваются лбами.
1: Да, и происходит фатальный сбой. Видите ли, проблема в том, что у агентов АЭС нет координации с местными, и они применяют смертельную силу при исполнении миграционных ордеров.
0: Но детали от свидетелей — это же просто кошмар. Свидетели говорят, что агенты были без полицейской формы, просто в зеленых жилетах, ездили на белых машинах без опознавательных знаков.
1: Да, как гражданские.
0: И самое возмутительное, на них не было нагрудных камер. В наше-то время. И есть версия, что они вообще могли перепутать цель.
1: Вот это отсутствие нагрудных камер – это критический системный пробел. Когда федеральный агент действует на территории штата скрытно, без видеофиксации, он находится в слепой зоне.
0: Угу.
1: Они не вызывают местную полицию на подмогу. Люди в машине пугаются, думают, что это бандиты какие-то, пытаются уехать.
0: Угу.
1: А агенты начинают стрелять на поражение.
0: Именно. Это еще одно административное бутылочное горлышко, которое приводит к трагедии на ровном месте. Знаете, от этих трагедий в Америке мы переходим к массовой катастрофе в Азии.
1: Да, пожар в Бангкоке.
0: И это тоже обнажает системные проблемы безопасности. Пожар произошел в популярном баре, 30 человек погибли.
1: Ужасная цифра.
0: Более 70 ранены. Предварительная причина – просто короткое замыкание кондиционера. Огонь перекинулся на легко воспламеняющуюся потолочную акустическую пену.
1: Знаете, мы уже видели точно такой же сценарий. Это прямая параллель с пожаром в швейцарском Кран-Монтана на Новый год.
0: Да.
1: Да, та же самая акустическая пена. Она при возгорании создает так называемый флеш-овер. Огонь просто мгновенно затапливает все пространство под потолком.
0: Кошмар. Но ведь люди могли спастись. Но источники сообщают, что запасные выходы были заблокированы.
1: Угу.
0: Их просто заставили ящиками с пивом. А некоторые двери вообще были заперты. И жертвы среди них – музыканты, таксист, 21-летний парень, мигрант из Лаоса. Они оказались заперты в туалетах без окон.
1: В ловушке. Страшная ирония. Место, куда люди приходят отдыхать и искать радость, стало братской могилой. Там такие эмоциональные детали. Брат одного из парней пытался пробиться к нему с огнетушителем, но не смог.
0: Да, я читал этот отчет.
1: А мать на следующий день смогла опознать сына только по татуировке. Это же просто немыслимо.
0: И здесь мы убираемся в главную проблему индустрии развлечений. Лицензирование часто вообще не совпадает с реальной жизнью.
1: То есть бумаги в порядке?
0: Конечно. На бумаге все отлично. Но потом владелец решает сэкономить место и ставит пиво к пожарному выходу или запирает дверь, чтобы люди не уходили, не заплатив.
2: Ого! Это системное пренебрежение правилами. И физически заблокированная дверь – это самый страшный пример того узкого места, о котором мы говорим сегодня.
0: Да, подводя итог, вы знаете, если посмотреть на все, что мы сегодня обсудили, становится ясно, насколько взаимосвязан и одновременно хрупок наш мир.
1: Абсолютно согласен.
0: Будь то узкий Ормузский пролив, от которого зависят цены на бензин, или монополия на микрочипы для ИИ, или вот эта заблокированная дверь в тайском баре.
1: Наша безопасность всегда зависит от вот таких невидимых бутылочных горлышек.
0: И это, я думаю, отличный повод для каждого из вас задуматься. А какие критические точки уязвимости существуют в нашей с вами повседневной жизни, о которых мы даже не подозреваем, пока не случится сбой? Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
3: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Дружелюбное приветствие – основа всего. Если в помещении находятся люди, то первым должен здороваться тот, кто туда входит. И не персонально, а со всеми присутствующими сразу. При этом приветствие должно быть достаточно громким, четким и нейтральным.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: С 15 по 18 июля на канале Октябрьской революции будут проводиться очистные работы. В связи с этим подача воды в Узовское и Хушетское водохранилище, а также в район Каспийских озер в эти дни будет ограничена. В водохранилищах имеется достаточный запас воды. Ограничений водоснабжения для потребителей не предвидится. В первом полугодии текущего года Дагестан занял одну из лидирующих позиций в России по числу зарегистрированных предприятий общественного питания. Согласно данным аналитиков «Контурфокус», в регионе открылось 615 новых заведений общепита, что позволило ему занять 9-е место в общероссийском рейтинге. Первую строчку занял Краснодарский край, на втором месте – Москва. В Забайкальском крае начали использовать мессенджер Макс для выдачи QR-кодов на АЗС, об этом пишет Коммерсант. Власти региона запустили пилотный проект по внедрению QR-кодов для организации электронной очереди на автозаправочных станциях. Как пояснили в Министерстве ЖКХ Забайкальского края, сначала систему протестируют на одной из АЗС в Чите. Компания Apple в России под угрозой многомиллиардного штрафа. Сегодня истекает срок выполнения требований ФАС, иначе компанию могут оштрафовать до 4 миллиардов рублей и начать антимонопольное дело. От Apple требуют убрать ограничения для российских сервисов на айфонах, предустановить отечественное ПО и поддерживать российские приложения. Минцифры подготовила правила возмещения ущерба, нанесенного физлицам телефонными мошенниками. В случае, если человек утверждает, что перевод денег был сделан под воздействием мошенников, он должен обратиться в банк. Затем оператор связи проводит проверку. Если будет установлено, что ошибка, связанная с пропуском подозрительного номера, произошла по вине оператора связи, средства будут компенсированы. Рыжий ап снова будет представлен в магазинах. Роспатент зарегистрировал заявку на товарный знак от компании «Вимбельдан». Под этим брендом будут производить детское питание, йогурты, лимонады и прочие продукты. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Уважаемые водители, Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает вас быть внимательными и ответственными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и не садитесь за руль в состоянии опьянения. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Перевозите юных пассажиров только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Берегите себя, своих пассажиров и окружающих.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Испании обыграла Францию в полуфинале чемпионата мира 2-0. Красная фурия вышла в финал, а заодно прервала серию французов из двух финалов подряд. В Далласе испанцы забили по голу в каждом тайме и не позволили сопернику создать ни одного по-настоящему опасного момента. На 22-й минуте Ламин Ямаль, которому накануне исполнилось 19 лет, ворвался в штрафную и подставил ногу под неуклюжий удар мимо мяча Люки Диня. Арбитр указал на точку, Микель Айарсабль хладнокровно развел вратаря и мяч по углам. Этот гол стал для нападающего пятым на турнире, и после него Франция впервые на этом чемпионате мира стала уступать в счете. А на 58-й минуте после стенки с Дани Ольмо рандеву с вратарем выиграл Педро Порро. Защитник отличился во втором матче подряд. В четвертьфинале с Бельгией он тоже забил. Интересно, что Испания не выходила в финал чемпионата мира с 2010 года, когда выиграла свой единственный титул.
0: Плавали, знаем.
1: Перед вторым полуфиналом в Лондоне решили поддержать сборную Англии необычным способом. В честь Гарри Кейна и Джуда Беллингема временно переименовали две станции метро. Выбор не случайен. Кейн и Беллингем забили 12 из 13 голов Англии на турнире по 6 каждый. В полуфинале англичане сыграют с Аргентиной.
0: Попутного ветра. Ветра.
1: Капитан сборной Бельгии Юрий Тилеманс перешел из Астон Виллы в Манчестер Юнайтед. На чемпионате мира он провел 4 матча, забил 2 гола в 1/16 финала против Сенегала, но получил травму подколенного сухожилия на разминке перед четвертьфиналом с Испанией. К слову, до этой стадии он суммарно преодолел на футбольном поле на этом турнире почти 62 километра, больше, чем кто-либо из игроков. В прошлом сезоне Юрий помог команде выиграть Лигу Европы и дважды выйти в Лигу чемпионов. В активе бельгийца также бронза чемпионата мира 2018 года. Теперь он будет укреплять полузащиту МЮ под руководством Майкла Каррика.
0: Против течения.
1: Судьи на этом чемпионате мира подвергались критике с такой регулярностью, что теперь это может выйти боком самим критикам. В информации The Athletic FIFA планирует открыть дисциплинарные дела против нескольких тренеров и игроков, позволявших себе резкие высказывания в адрес арбитров. Но наказывать их будут не сразу. Федерация отложила все решения до завершения турнира. В списке потенциальных нарушителей главный тренер сборной Англии Томас Тухель, наставник египтян Хассам Хассан и защитник швейцарской команды Мануэль Аканджи. Это были некоторые итоги 34-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Значимо, важно. Диалог FM.
1: Это день в истории.
2: 15 июля 1606 года в голландском Лейдене родился Рембрандт ван Рейн. Его имя стало синонимом виртуозной игры света и тени. Он не просто рисовал людей и сцены, он будто зажигал на полотне невидимую лампу, выхватывая из темноты самое важное – взгляд, жест, переживание. В эпоху, когда искусство стремилось к парадности и безупречности, Рембрандт делал ставку на правду, на морщины, усталость, внутреннюю драму. Его портреты и библейские сцены поражают не внешней красотой, а психологической глубиной. А афорты мастера до сих пор считаются эталонами гравюры. Он экспериментировал с техникой, добиваясь невероятной выразительности штриха. Сегодня картины Рембрандта – это одно из самых узнаваемых в мире. А его приемы используют художники и фотографы, чтобы передать напряжение момента. 15 июля – день рождения мастера, который доказал, иногда самое сильное впечатление рождается не из яркого света, а из тонкой границы между светом и тенью.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM.
0: Это день в истории.
3: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Кредитный рейтинг Дагестана снизился до 686 баллов. Республика Дагестан на 71 месте в Российской Федерации. По данным онлайн-платформы «Кредит История», которая принадлежит Объединенному кредитному бюро, в июне 2026 года средний кредитный рейтинг россиян составил 722 балла. Он вырос на 2 пункта в год. При этом Республика Дагестан опустилась до 71 места в региональном рейтинге. Ее средний показатель в июне этого года составил 686 баллов против 690 в июне 2025 года. Лидером рейтинга остается Москва 779 баллами. Также в топ-10 по уровню кредитного рейтинга жителей вошли Санкт-Петербург, Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область и ряд других регионов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимринцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй три десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: На фоне ситуации на топливном рынке россияне стали значительно чаще интересоваться оформлением топливных карт, об этом сообщает Ура.ру. Эксперт финансового университета Станислав Митрохович отметил, что рост интереса к таким картам связан с желанием экономить. Он пояснил, что топливная карта внешне напоминает банковскую, однако предназначена исключительно для оплаты бензина, дизельного топлива и сопутствующих товаров и услуг на автозаправочных станциях. Такие инструменты используют не только корпоративные автопарки, но и частные автомобилисты. Программы лояльности позволяют клиентам накапливать бонусы и использовать их для оплаты топлива или покупок на АЗС. При покупке квартиры на вторичном рынке россияне могут получить скидку 3-5% на ликвидные объекты и 7-10% на жилье, которое продается дольше 4-6 месяцев. Об этом газете.ру рассказала основатель агентства недвижимости Регина Гордеева. Главный инструмент покупателя – переговоры, подкрепленные фактами. Снизить цену помогут долгий срок продажи, более выгодные предложения поблизости, состояние квартиры, расходы на ремонт, юридические нюансы и отсутствие других покупателей. Любые попытки сбить цену без железных аргументов обречены на провал. Например, можно показать продавцу расчет, согласно которому вложения в ремонт составят около 2 миллионов рублей. Цифры всегда убеждают лучше эмоций, отметила эксперт. И в завершении выпуска: в Голливуде готовят новую версию классического хоррора «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщает издание «Голливуд Репортер». По информации источника, студия Paramount приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крейвена. «Мы ждем возможности представить новому поколению обновленную версию фильма. Мы знаем, что Уэс был бы в восторге, увидев, как ужасы занимают законное место в культурном каноне», — заявила вдова режиссера. Детали нового варианта не раскрываются, но проект описывается словами «Действие в мире кошмара на улице Вязов». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Про экономику на Диалог ФМ.
2: Топливный кризис остается главной темой экономических новостей. Росстат обновил данные по инфляции. Топливо продолжило дорожать, и за последние 5 недель в среднем выросло в цене примерно на 10%. По данным Министерства экономического развития, годовой рост цен на топливо превысил 20%. Буквально сегодня-завтра будет обнародована еще более свежая статистика. Как и предполагалось, это вызвало ускорение роста цен на продовольствие. По официальной статистике, за полтора месяца средние цены на картофель и лук выросли более чем на 27%, на капусту почти на 19%. На свеклу – более чем на 17%, на морковь – более чем на 13%, несколько меньше – на мясо. За июнь индекс потребительских цен прибавил 0,87%. Это вдвое выше обычного для этого месяца уровня. А годовой рост цен ускорился впервые с январского повышения НДС – с 5,3% в мае до более чем 6% по итогам июня. По поводу топливного кризиса состоялась пресс-конференция вице-премьера Александра Новака, на которой он, цитирую, объяснил дефицит топлива в России атаками на НПЗ. Это вызвало нелицеприятные комментарии на многих независимых медиаканалах, авторы которых считают, что сообщить то, что очевидно всем, недостаточно для профильного вице-премьера в такой ситуации. С другой стороны, это уже прогресс, ведь буквально недавно на совещании у президента России Владимира Путина Новак говорил лишь о наличии дефицита в отдельных регионах на отдельных АЗС. Недавно президент провел новое совещание с правительством, посвященное, помимо прочего, бензиновой проблеме. Как пишет специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, цитирую, «Сначала заслушали министра просвещения Сергея Кравцова, который докладывал ситуацию с ЕГЭ и с удовольствием рассказывал про девушку, которая набрала 500 баллов после 5 экзаменов. И разве это было не трогательно? Но ясно, что и самого Владимира Путина, и в целом любого нормального человека прежде всего интересовало, как ищется выход из бензинового кризиса, который временами очень похож на тупик». Впрочем, из выступлений участников встречи стало ясно, что кризисом никто ситуацию не считает, а тем более тупиком. Так, тупичок. Конец цитаты. Впрочем, была и конкретика. Для решения проблемы топлива, как доложил Новак, увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива, сократили сроки текущих ремонтов, перенесли на более поздний срок плановые ремонты, ввели полный запрет на экспорт бензина, авиакеросина и дизельного топлива. С июля начинают закупки бензина у других стран. По оценке Новака, хотя принятые меры частично ситуацию стабилизировали, в целом пока ситуация остается непростой. В этом месте россиянин, привыкающий к тупичку, вправе сказать:
3: это я заметил.
2: Недавно экономист Валентин Катасонов зашел даже дальше, чем Валентина Матвиенко и Михаил Мишустин. Он заявил о бесполезности не только форумов, но и экономических совещаний. Цитирую. «На верхнем этаже российской власти идут постоянные заседания и совещания по вопросам экономики, причем некоторые с участием президента России. Но ничего не меняется. Вернее, меняется, но в худшую сторону. Так называемые решения на совещаниях носят декларативный, а не директивный характер». Конец цитаты. Господин Катасонов считает, что надо избавиться от идеологии капитализма. Видимо, тогда совещания станут продуктивными. Опять цитата. «Пока мы не избавимся от этой идеологии, никакие совещания по экономике не помогут. И даже наоборот, они могут создавать иллюзию того, что нынешние бессменные чиновники способны предотвратить экономическую рецессию и экономический коллапс в России». Правда, россияне постарше припоминают, что в свое время совещания без всякой идеологии капитализма довели страну до продовольственных талонов и дефицита всего, что только могло оказаться в дефиците на уровне обыденных человеческих потребностей. Теперь потребности удовлетворены, но налицо дефицит самолетов, пароходов, промышленного оборудования и всего прочего, что необходимо для производства того, что нужно для удовлетворения нормальных человеческих потребностей. Так что у россиянина может возникнуть нежелание отказаться от идеологии капитализма, а совсем другой вопрос. Некоторые россияне, впрочем, полагают, что знают ответ на этот вопрос. Майский опрос работного портала SuperJob показал, что 55% россиян считают хорошей идеей заменить чиновников искусственным интеллектом. Остальные против. Сторонники замены чиновников на искусственный интеллект считают, что машинный разум будет более эффективным и что он, пока, по крайней мере, не устает и не берет взятки даже машинным маслом. А те респонденты, что против передачи управленческих функций искусственному интеллекту, считают, что это усложнит получение госуслуг, увеличит риск дурацких решений, да к тому же некому будет нести ответственность. Респонденты задали вопрос, кого сажать в тюрьму за фатальные ошибки. А кого сейчас сажают, можно задать встречный вопрос. Но следует признать, что россияне по старой советской традиции должны во что-то верить, хотя бы в гипотетическую тюрьму за идиотские государственные решения.
4: Ты романтик?
5: О, еще какой!
2: Ну а пока россияне чисто гипотетически меняют чиновников на искусственный интеллект, чиновники рассказали, как планируют менять двигатели на отечественных самолетах в сухой Суперджет 100. Как сообщил Коммерсант, в Объединенной авиастроительной корпорации заявили, что намерены в будущем менять двигатели у трети самолетов в сухой Суперджет 100. Замена одного двигателя оценена в 2,3 миллиарда рублей, что сопоставимо с ценой самого самолета и составляет половину от стоимости нового Суперджет 100. Экономический обозреватель Юрий Пронько написал по этому поводу в своем телеграм-канале, цитирую, «Вот это масштаб сидения на теме. Госкорпорации они такие, умеют деньги налогоплательщиков оприходовать». Часть страны мечтает об экономике, которая в руках государства. Открывайте кошельки, распишитесь. В ней уже находимся. Вы думали, что платить будет дядя? Нет, каждый из нас. И спрашивать об этом вас не будут. Конец цитаты. Недавно СМИ сообщили, что в России планируют построить завод по производству бытовой техники. Это штрих к вопросу, почему в стране в дефиците то предметы обихода нормальной жизни, то заводы по их производству. И вот, наконец, во второй четверти 21 века страна, бывшая когда-то одним из мировых лидеров на заре автомобилестроения и авиации, решила взяться за выпуск утюгов и прочих стиральных машин. Хорошее начинание. Остается надеяться, что замена батареек или плат в этих приборах не будет оцениваться по той же логике, что и замена двигателей у отечественных самолетов. Эксперты уже предупреждают, что себестоимость приборов может случиться выше, чем у глобальных брендов. К тому же они отмечают, цитирую, «дефицит кадров в сфере производственной инженерии». Россияне постановку проблемы поняли.
5: Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
2: Констатируя дефицит кадров, чиновники, как правило, обосновывают этим дефицитом необходимость продолжать практику завоза трудовых мигрантов. Остается надеяться, что страны бывшей Средней, а ныне Центральной Азии, дадут России необходимое количество инженеров в области бытовой электроники. Если они, конечно, отвлекутся от более выгодных занятий – перекладывания бордюров и извоза. Тем временем жизнь показывает, что гастарбайтеры, даже из Мьянмы, почему-то не спасают от дефицита кадров. В Министерстве здравоохранения отмечают, что России не хватает на данный момент 23 тысячи врачей и более 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Похоже, тут как с заводами бытовой электроники. Недостаточно оборудования, нужны еще и люди. Если многочисленные отремонтированные с иголочки поликлиники Москвы еще и врачами наполнить, было бы ладно. Но вот докука. Врачей, равно как и многих других специалистов, становится все меньше. Как отмечает профессор финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев, рост стоимости высшего образования и сокращение бюджетных мест в вузах усиливает дефицит кадров в стране. И эта тенденция продолжится, если государство сократит финансирование высшей школы. С другой стороны, ну не бордюрами же жертвовать. В конце концов, у нас традиции гордиться снаружи, а не внутри. Внешним видом, а не внутренним состоянием. Так что, глядя на новенькие здания больниц и поликлиник, в которых не хватает врачей, можно сказать только одно.
3: Красота-то какая! Лепота!
2: Тем не менее, согласно отчетам, в Россию въехало большое число мигрантов, именно медицинских работников. На них ограничения по квотам не распространяются. Но позже выяснилось, что они не сумели подтвердить свою медицинскую квалификацию. В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал министра труда и социальной защиты Антона Котякова неэффективным и безответственным. По данным Генеральной прокуратуры, на которые ссылается Володин, в прошлом году в 27 регионах были нарушения при аккредитации медицинских специалистов. В 17 регионах, по его словам, выявили случаи трудоустройства таких работников без обязательного подтверждения квалификации. Спикер добавил, что перечень специальностей, по которым мигранты могут работать в России, надо сократить до минимума и готовить свои кадры. Но, видимо, без прокуратуры отладить процессы никак не получается, даже в сфере медицины. Если так пойдет, то первым вопросом попавшего в больницу россиянина скоро будет такой.
6: Могу я видеть прокурора?
2: На российском рынке продолжают фиксировать снижение потребления. По данным маркетинг-исследователей, по причине перехода россиян в режим экономии своих расходов, 34% продавцов одежды по итогам прошлого года стали убыточными. Председатель Совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты России Алексей Федоров отметил, что объем российского рынка одежды, обуви и аксессуаров в 2025 году сократился на 5%. Эту же тенденцию подтверждают данные агентства Data Insight. Один из его руководителей, Федор Верин, считает, что отрасль ожидает стагнация в деньгах и падение на 10% в натуральном выражении, то есть в количестве штук проданных товаров. Аналитический центр «Чек-индекс» отмечает, что за первые 5 месяцев этого года число покупок в магазинах одежды и обуви уже снизилось на 10% в годовом выражении. При этом из-за роста цен средний чек вырос на 7%. С прошлого года наметилось сокращение магазинов многих торговых сетей. В частности, оптимизацией занялась компания «Спортмастер». Проблемы испытывают не только магазины одежды и обуви, но и вся розничная торговля. Как сообщил «Интерфакс», в торговых центрах образуется все больше свободных площадей из-за сворачивания бизнеса ритейлеров. Некоторое время назад в нашей программе мы уже давали краткий обзор сокращения объемов торговли. Тогда несколько доброхотов пояснили нам, неразумным, в комментариях, что это вовсе не признак кризиса. Это просто люди отказываются от офлайн-покупок и переходят в онлайн. Но вот незадача. Рынок онлайн-торговли тоже продолжает сжиматься, в частности, из-за интернет-ограничений. Маркетплейсы потеряли до 10% пользователей. Так что любителям все объяснить в лучшем виде впору придумывать какое-то новое позитивное объяснение. Например, так. Возросшая духовность снижает интерес россиян к одежде и прочим презренным материальным субстанциям. Включая, кстати, еду. По недавним данным аналитической компании «Энтех», за первые месяцы этого года на 13% упали продажи стейков. Специалисты, в частности компании «Черкизово», объясняют это тем, что рост цен на говядину стал самым значительным из всех видов мяса. И поэтому налицо переход потребителей на более дешевые виды продуктов из говядины, например, фарш и котлеты. Кроме того, отмечается снижение продаж колбасы, сосисок и сарделек. И тут, кстати, есть объяснение, что вызвано это вовсе не экономией и ростом цен, а как раз наоборот, менее приземленными мотивами россиян. Председатель правления Национального союза мясопереработчиков Юлия Панферова пояснила, например, что, цитирую, «рост реальных доходов населения за последние годы сделал время не менее ценным ресурсом, чем деньги. Все больше покупателей готовы платить за продукт, который позволяет быстро приготовить ужин или вовсе отказаться от готовки». Конец цитаты. Частично, кстати, это утверждение подтверждается ростом спроса на колбасно-мясные нарезки. Довольно дорогой продукт. При этом рост цен на продовольствие в России продолжается. С начала года стоимость базового набора продуктов выросла почти на 5%. При этом на мировых рынках с начала лета наметилось довольно резкое снижение продовольственных цен. В России же ожидают продолжения подорожания по всем направлениям. Но вот закавыка. При этом число сельхозпроизводителей в отдельных сферах сокращается столь же энергично, как и число магазинов одежды и обуви, ресторанов и кафе, автосалонов и прочего, и прочего. В задачке спрашивается, при таком росте цен, почему поставщикам и продавцам различных товаров становится все невыгоднее продолжать бизнес? А как же мантра про то, что в росте цен всегда виноваты некие сакральные спекулянты и пробарык, которые наживаются? Цены растут, казалось бы, наживайся, проклятый буржуин. А они закрываются. В чем же дело?
7: И в страхе бежал буржуин, проклиная эту страну с ее неразгаданной тайной.
2: Но, возможно, разгадка есть. Она в налогах и акцизах, в требованиях и в регулировании. В том огромном прессе от седалища государства, которое открывает для себя все новые и новые грани. Что еще можно обложить налогами, что еще можно отрегулировать? Как пишут ведомости, Роспотребнадзор начнет дополнительно проверять тех поставщиков икры, молочной продукции, соков, одежды и обуви, которые начнут продавать свой товар по ценам на 30% ниже среднемесячной цены реализации аналогичных товаров. Чтобы неповадно было понижать цены, боясь нарваться на проверку. Недавно из-за проверки магазины сети X5 приостанавливали продажи продукции Великолукского мясокомбината и без того находящегося на грани банкротства. Проверки, разумеется, преследуют благую цель – выявить либо фальсификат, либо ненадлежащую кондицию каких-либо продуктов. Но есть и побочный эффект – участников тех или иных рынков становится все меньше, конкуренция слабее, цены выше. Вот так рост цен умудряется быть параллельным с оскудением российского рынка, с концентрацией торговли во всем мире. Меньшим и меньшим количестве рук. Автомобильная часть рынка ярко это показывает. Вице-премьер Денис Мантуров объяснил, что китайским поставщикам авто разрешат работать в сегментах, не конкурирующих с АвтоВАЗом. В переводе на денежный язык. ВАЗ на своей машине может устанавливать цены без оглядки на конкуренцию. На днях вице-президент Ассоциации российских автодилеров Андрей Петренко заявил, что к 2030 году иностранные автомобили станут для россиян роскошью, доступной единицам. По оценкам аналитического агентства «Автостат», за последние 12 лет новые автомобили подорожали более чем втрое. Директор «Автостата» Сергей Целиков тоже говорит, что рынок уже уперся в предел платежеспособного спроса. С другой стороны, с учетом и роста цен, и топливного кризиса, россияне могут не особенно тревожиться из-за увеличивающейся недоступности нормальных автомобилей.
8: Ну не надо мне!
2: На этом сегодня все. До новых встреч!
0: Про экономику на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
9: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
10: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Китай решительно выступает против и категорически осуждает совместное заявление, опубликованное Великобританией и рядом других стран по случаю 10-й годовщины так называемого «решения арбитража по Южно-Китайскому морю». Об этом в воскресенье заявило посольство Китая в Великобритании, сообщает Reuters. Представитель дипмиссии отметил, что заявление игнорирует основные факты, касающиеся ситуации в Южно-Китайском море, и фактически поддерживает так называемое арбитражное решение, которое является незаконным, ничтожным и не имеющим юридической силы. По его словам, документ ставит под сомнение территориальный суверенитет Китая, а также его морские права и интересы в Южно-Китайском море, и подрывает мир и стабильность в регионе. Он также заявил, что так называемый арбитраж нарушил основополагающие принципы международного права и противоречит целостности и авторитету Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Представитель посольства подчеркнул, что Китай с самого начала заявлял о непризнании и неприятии данного решения и не будет принимать какие-либо требования или действия, основанные на нем. По его словам, Великобритания не является стороной спора в Южно-Китайском море и не вправе делать заявления по вопросам территориального суверенитета Китая, а также его морских прав и интересов в этом регионе. Посольство Китая призвало британскую сторону уважать факты, прекратить участвовать в антикитайской кампании, организованной небольшой группой стран, а также отказаться от разжигания напряженности и провоцирования новых проблем в регионе. В 2016 году арбитраж по иску Филиппин отверг правовые основания части притязаний Китая в Южно-Китайском море. Пекин решение не признал, заявив об отсутствии у суда юрисдикции.
2: Почему крупнейшие нефтяные компании мира почти одновременно начали менять свою стратегию? Возможно, именно этот вопрос сегодня гораздо важнее многих громких политических заявлений. Британская компания Shell объявила о продаже своего бизнеса в сфере солнечной и ветровой энергетики в Индии почти за $1,8 млрд. Еще несколько лет назад именно этот актив называли одним из ключевых направлений развития компании. Теперь стратегия изменилась. После прихода нового генерального директора Ваэля Савана, Shell начала сокращать инвестиции в менее прибыльные проекты возобновляемой энергетики и возвращаться к традиционному нефтегазовому бизнесу. Компания уже заявила, что намерена сосредоточиться на добыче нефти и газа, торговле энергоресурсами, производстве сжиженного природного газа, газовых электростанциях, крупных системах накопления энергии и цифровых технологиях. Одновременно она приобретает новые нефтегазовые активы, рассчитывая увеличить добычу на многие годы вперед. Похожую картину демонстрирует и британская компания BP. В своем прогнозе за второй квартал она предупредила инвесторов, что рост мировых цен на нефть и природный газ способен заметно увеличить прибыль по сравнению с предыдущим кварталом. Для нефтяной отрасли это означает простую вещь. Чем дольше сохраняются высокие цены, тем выше доходы крупнейших производителей. Причины такого роста очевидны. После новой серии американских ударов по Ирану и очередного обмена атаками на Ближнем Востоке стоимость нефти марки Brent вновь приблизилась к отметке $80 за баррель. Одновременно сохраняется напряженность вокруг Ормузского пролива, маршрута, через который проходит около пятой части мировых морских поставок нефти.

0: относительно будущей конъюнктуры мирового энергетического рынка. Продажа индийских активов Shell вовсе не означает уход компании из Индии. Речь идет лишь о бизнесе в сфере солнечной и ветровой энергетики. Остальные направления деятельности сохраняются. Поэтому связать эту сделку с политикой было бы преждевременно. Тем не менее, совпадение выглядит показательным. Пока политики обсуждают кризисы, крупнейшие энергетические корпорации уже перераспределяют десятки миллиардов долларов. И сегодня их действия говорят об одном. Они ожидают, что нефть и природный газ еще долго будут оставаться наиболее прибыльными направлениями мировой энергетики, а геополитическая нестабильность продолжит играть в этом далеко не последнюю роль.
1: Искусственный интеллект, который многие считают главным двигателем будущего экономического роста, уже сегодня оказывает неожиданное влияние на американскую экономику. Вместо снижения инфляции, как ожидали эксперты, ИИ, наоборот, ускоряет рост цен. К такому выводу пришли аналитики CICBC Capital Markets. Согласно исследованию, масштабные инвестиции в развитие искусственного интеллекта добавляют около 0,4% пункта к годовой инфляции в США. Экономисты объясняют, рост производительности благодаря ИИ проявится позже, тогда как расходы на создание необходимой инфраструктуры растут уже сейчас. Главным источником инфляционного давления стали вложения в строительство центров обработки данных, производство компьютерного оборудования, расширение энергосистем и развитие цифровой инфраструктуры. Растет спрос на полупроводники, серверы, программное обеспечение, строительные материалы, электроэнергию и логистические услуги, что приводит к росту стоимости оборудования и коммунальных услуг. По оценкам аналитиков, уже к маю эти факторы добавляли около 0,3% пункта к индексу расходов на личное потребление, одному из ключевых показателей инфляции в США. При этом часть роста цен на технологии пока еще не полностью отражена в официальной статистике. Одновременно ИИ становится одним из главных драйверов экономического роста. Инвестиции в технологии, программное обеспечение, исследования и строительство дата-центров по прогнозам обеспечат около 0,4% пункта прироста американского ВВП. Рост акций компаний, связанных с ИИ, также стимулирует потребительские расходы. По расчетам экспертов, искусственный интеллект может обеспечить почти треть экономического роста США в ближайший год. Однако столь быстрый рост усиливает инфляционное давление, сокращая свободные производственные мощности и поддерживая высокий спрос. Автор исследования отмечает, что ИИ – лишь один из факторов, удерживающих инфляцию выше цели Федеральной резервной системы. На цены также влияют ситуация на Ближнем Востоке, стоимость энергоресурсов, тарифы и инфляция в секторе услуг. По прогнозам аналитиков, давление со стороны ИИ начнет ослабевать к 2027 году, когда компании получат более заметный прирост производительности, а темпы инвестиций снизятся. До этого момента ФРС, вероятно, придется дольше сохранять высокие процентные ставки. В Испании меняется отношение граждан к рынку жилья. На фоне роста арендных ставок все больше людей считают, что покупка недвижимости становится выгоднее долгосрочной аренды. Согласно исследованию Фотокаса Ресерч, 71% испанцев уверены, при нынешнем уровне цен выплаты по ипотеке экономически более оправданы, чем арендная плата. Это самый высокий показатель среди вопросов исследования. Эксперты объясняют тенденцию не только традиционной любовью испанцев к собственной недвижимости, но и дисбалансом на рынке аренды. Стоимость съемного жилья продолжает обновлять максимумы, а арендаторы сталкиваются с растущей финансовой нагрузкой. По словам аналитиков, покупка жилья воспринимается как способ защитить деньги в условиях роста цен. При этом приобрести квартиру становится все сложнее. Высокие цены и необходимость накопить первоначальный взнос остаются главными препятствиями. Несмотря на трудности, 68% участников опроса считают недвижимость надежным вложением. Столько же испанцев заявляют, что желание иметь собственное жилье остается глубоко укорененным в обществе. Еще 59% уверены, что дом – лучшее наследство для детей. Однако вместе с ростом интереса к покупке усиливаются опасения. 56% опрошенных считают, что рынок недвижимости может двигаться к новому пузырю. Причиной тревоги становится быстрое подорожание жилья и аренды. При этом отношение к аренде в Испании остается скептическим. Половина участников рынка считает, что съемное жилье – это деньги на ветер. Лишь 40% верят, что страна приблизится к европейской модели, где аренда играет более значительную роль. Отдельной проблемой остается государственная политика в сфере жилья. Только 28% граждан поддерживают действующий жилищный закон, а средняя оценка его эффективности составляет 4,7 балла из 10. Эксперты отмечают, что исследование отражает период, когда ипотека становилась доступнее из-за снижения ставок, а аренда продолжала дорожать. Однако новая политика Европейского центрального банка

0: может изменить баланс между покупкой и арендой. Сейчас рынок жилья Испании оказался в сложной точке. Граждане хотят покупать недвижимость, но цены растут быстрее, чем возможности многих семей. Вопрос о том, станет ли нынешний бум началом нового кризиса или продолжением роста рынка, остается открытым.
1: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог FM.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Гиргибельском районе продолжается активная работа по устранению последствий паводка. Так, в селе Кикуни, где существует реальная опасность затопления жилых домов и объектов инфраструктуры, действия ведутся в условиях повышенной готовности. На реках Кара-Кайсо и Казикумухское-Кайсо сложилась критическая гидрологическая ситуация. В районе активно продолжаются мероприятия по ликвидации последствий стихии и укреплению берега. В Унцукульском районе в Рио вице-премьера Дагестана Ризван Газимагомедов оценил последствия подтопления после сброса воды на Ирганайской ГЭС. Он осмотрел размытые дороги и провел совещание с главой муниципалитета и экстренными службами для восстановления транспортного сообщения и подачи электроэнергии. Прокуратура Ленинского района Махачкалы добилась запрета на коммерческое использование земельного участка, выделенного под индивидуальное жилищное строительство. Проверка выявила, что владелец участка использовал его под автосервис. Прокурор подал иск в суд, требуя приостановить незаконную деятельность до приведения участка в соответствии с законом. Суд требования удовлетворил. Стоимость автоперевозок из Китая в Россию за последнее время возросла на 25%. В то же время с апреля спрос на такие услуги увеличился вдвое. Согласно данным «Коммерсанта», рост цен обусловлен не только подорожанием дизельного топлива, но и увеличением времени доставки из-за длинных очередей на автозаправочных станциях и пограничных переходах. ФАС возбудила дело против группы «Русала» за неисполнение предупреждения о корректировке цен на алюминий, чтобы исключить превышение внутренних цен над экспортными. Отмечается, что компания дважды просила продлить срок исполнения, но требования не выполнила. Баскетболист из Дагестана Магомед Наби Халилулаев, выступающий за сборную России по баскетболу 3x3 для игроков до 21 года, завоевал золотую медаль на Лиге наций в конференции «Азия-1». Соревнования проходили в китайском Таншане, где в финале российская команда одержала победу над сборной Казахстана со счетом 21-14. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 15 июля 1916 года в тихом Сиэтле среди лесов и гаваней Уильям Боинг сделал шаг, который однажды изменит небо над всем миром. Он основал компанию Pacific Aeroproduct Company, скромное название, за которым прятался будущий гигант Боинг. И никто тогда не знал, что с этой маленькой искры разгорится целая эпоха стальных птиц. Будущий Боинг стартовал как небольшой проект, но быстро превратился в одного из лидеров авиастроения. Секрет успеха был в сочетании инженерной смекалки и грамотного использования отраслевых компетенций. Опыт в лесной промышленности помог Боингу выстроить производство самолета из дерева, надежных и технологических для своего времени. Уже в первые годы компания получила значимые заказы, а ее развитие потянуло за собой целую цепочку смежных бизнесов. История Боинг – отличный пример того, как локальный проект может стать основой большой индустрии. Эта история не только про самолеты, но и про бизнес-стратегию. Первые гидропланы были нужны флоту и почте, а значит, у бизнеса сразу была понятная клиентская база и предсказуемые заказы. Такой подход – создавать продукт под реальный спрос – остается одним из самых надежных способов роста. Боинг прошел путь от кустарной сборки до глобального производителя, потому что на каждом этапе ориентировался на потребности рынка. Сегодня это урок для любого предпринимателя. Масштаб приходит туда, где технология встречается с реальностью экономической задачи.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Малакент. На берегу Седого Каспия у правого берега непредсказуемой бурной реки Рубас расположено одно из красивейших сел Куракского района – Малакент. Аул красив своими домами, ухоженными садами и широкими улицами. Облик этого села начал очерчиваться в 1950-е годы, но первые поселенцы здесь появились, по словам старожилов, примерно в 1880 году. Первые выходцы из села Кутул Куракского района оказались на этих землях, чтобы накормить свои семьи. Позже, в 1920 году, начали обживать территории сегодняшнего Малакента еще несколько семей из Кутула. Жили они в очень трудных условиях – в землянках. Была лихорадка, смертельные исходы. Но люди не испугались и постепенно стали переселяться и другие семьи. В 1950-е годы малая часть жителей села Кутул осталась в горах, а большая переселилась на низменность и стала обживать новые территории. Сейчас село Малакент относится к крупным селам Куракского района. Здесь около 400 ухоженных и благоустроенных хозяйств. В селе есть средняя школа, дом культуры, участковая больница. Также узел связи и административные учреждения. Здесь же живут и знатные люди, такие как ветераны Великой Отечественной войны Ибрагимов Рашид и Гаджимурадов Бубахва.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Ученик спросил своего наставника: «Учитель, что ты скажешь мне, если узнаешь о моем падении?» «Вставай! А если я снова упаду?» «Я снова скажу тебе: вставай!» «И сколько же это будет продолжаться, вот так падать и подниматься?» «Падай и поднимайся, пока жив. Те, кто упали и не поднялись, мертвы».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В текущем сезоне около 386 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Несмотря на значительное число обращений, этот показатель на 21% ниже значений, зафиксированных в 2025 году. Согласно данным ведомства, в 2026-м вакцинацию против клещевого энцефалита прошли более 3,5 миллионов граждан. Наиболее высокая активность клещей и, как следствие, наибольшее количество жалоб на укусы отмечены в Магаданской области, Камчатском крае, Крыму, а также в республиках Северная Осетия, Дагестан и Мордовия. Для снижения рисков на территории страны проводятся профилактические акарицидные обработки. Для россиян уголовная ответственность может наступить, если сумма неуплаченных налогов за период в пределах 3 финансовых лет подряд превысила 2 миллиона 700 тысяч рублей, а следствие доказало умышленное уклонение. Особо крупным размером считается сумма более 13,5 миллионов, об этом рассказал юрист Сергей Колосков. Главным риском становится не само доначисление налогов, а крупная непогашенная недоимка. По его словам, особую осторожность необходимо соблюдать при работе с бюджетными средствами. В этом случае налоговую схему могут квалифицировать не только как уклонение от уплаты налогов, но и как мошенничество. И в завершении выпуска. Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс готовится к выходу своего первого музыкального альбома, об этом пишет Variety. В августе лейбл Decca Classics выпустит дебютный альбом 88-летнего артиста под названием «Life is a Dream». В него войдут произведения, над которыми Хопкинс работал на протяжении 60 лет. Запись композиций, созданных звездой «Молчание ягнят», прошла при участии оркестра филармонии под управлением дирижера Густава Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет. С детства он исполнял произведения Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте сочинял музыку для местных театральных постановок. В беседе с изданием актер заявил, что музыка была его первым желанием и первой мечтой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.
3: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Прокуратура города Каспийска Республики Дагестан провела проверки соблюдения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Установлено, что в нарушении требований закона региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города Каспийска не обеспечил надлежащий сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов. В частности, ряд контейнерных площадок на территории городского округа находился в неудовлетворительном состоянии. Требования законодательства о ежедневном вывозе твердых коммунальных отходов в теплый период не соблюдается. В связи с этим прокуратурой в отношении регионального оператора возбуждено административное производство по части 2 статьи 7.23 КоАП РФ. Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Организация штрафов. Фактическое устранение нарушений законодательства в сфере обращения с отходами находится на контроле прокуратуры. Прокуратура Республики Дагестан провела проверку исполнения законодательства при использовании средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Материалы проверки по данному факту прокуратура направила в следственный орган для организации уголовного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 «Мошенничество» и части 4 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка официальных документов». Ход расследования уголовного дела прокуратуры поставлен на контроль. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог ФМ.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: После ежегодного большого обновления реестра малого-среднего предпринимательства по состоянию на 10 июля этого года в нем числится более 6 миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 3,5% больше, чем было годом ранее. Все это следует из данных Федеральной налоговой службы. Прирост обеспечили индивидуальные предприниматели, которых стало больше на 7,5%. Число же организаций, напротив, сократилось на 5%. Эксперты связывают такую разноправленную динамику как с попытками предпринимателей оптимизировать бизнес на фоне роста налоговой нагрузки. Поясним, в реестр попадают юрлица и индивидуалы по таким критериям, как размер годовой выручки и количество сотрудников. Для микропредприятий пороговое значение не более 120 миллионов рублей выручки в год и до 15 человек персонала. Для малых предприятий – 800 миллионов рублей и 100 человек. Для средних – 2 миллиарда и 250 человек. При большом обновлении реестра на 10 июля из него, в частности, исключают как превысившие это этот порог, так и не сдавший отчетность в срок.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: За январь-июнь 2026 года посещаемость заведений общепита по России сократилась на 6-10%. Это следует из подсчетов Эватора, с которыми ознакомился «Коммерсант». Трафик в кафе упал на 9%, в фастфуд-точках на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым на 6%. В чек-индексе подсчитали, что за полгода в московских заведениях всех сегментов трафик сократился на 8%, в фастфуд-точках на 2%, в среднем по рынку транзакции снизились на 7-17%, сообщили в кафе. Гендиректор сервиса для оплаты чаевых Оксана Белякова объяснила падение трафика стремлением потребителей сократить расходы. В сегменте кофеен тенденция объясняется высокой конкуренцией и плотностью рынка.
2: Деньги дороги, как память.
1: За год говядина подорожала на 15%. Средняя стоимость по России на 1 июля составила 744 рубля за килограмм, подсчитал «Коммерсант» на основе данных Росстата. Этот вид мяса вырос в цене быстрее остальных, поскольку его производство остается более затратным и длительным по сравнению с другими видами продукции, сообщили в Минсельхозе России. Другие участники рынка связывают подорожание говядины с внутренним дефицитом. В январе-марте текущего года поголовье рогатого скота сократилось почти на 4%, а производство мяса упало на 5,7% год к году. В Мираторге одной из причин подорожания говядины назвали беспошлинный импорт, который усиливает конкуренцию с российскими производителями и приводит к сокращению собственного производства.
2: Расти большой.
1: Наиболее высокие ожидания по зарплате в июне 2026 года среди россиян отмечены у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга, высшего и среднего менеджмента, а также у работников сельскохозяйственной отрасли, следует из исследования HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. Самые высокие зарплатные ожидания в июне зафиксированы у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга – 170 тысяч рублей, высшего и среднего менеджмента 160 тысяч, а также у работников сельскохозяйственной отрасли 120 тысяч рублей, говорится в сообщении. При этом, как уточняется в исследовании, почти каждый второй россиянин, 47%, не готов снижать свои зарплатные ожидания ради сохранения нынешнего места работы или гарантированного трудоустройства на новую должность. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
3: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Друзья, техприветствую в ходе торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря данные по промышленной инфляции в США в 12.30 по GMT. После этого в 12.45 состоится выступление Уильямса, члена Совета управляющих американского регулятора. Поэтому мнение еще одного чиновника Федрезерва нам, конечно же, сейчас очень важно, потому что мы, как и все трейдерское сообщество, разумеется, хотим разобраться с тем, что дальше будет делать ФРС с ключевой процентной ставкой. 13.45 по GMT. Решение Банка Канады по ключевой процентной ставке. В 14.00. Второй день выступления главы Федрезерва Кевина Уорша. В 14.30 пресс-конференция Тифа Маклема, которую возглавляет канадский регулятор. И, конечно же, он будет комментировать решение Банка Канады по ключевой процентной ставке. День обещает быть очень неплохим, но даже без непосредственно содержания экономического календаря и отдельно взятых релизов мы, конечно же, сейчас, как и все, смотрим на Ближний Восток, где очередная эскалация конфликта стала причиной серьезных резонансов на финансовых рынках, и волатильность остается, безусловно, повышенной. Индекс доллара. Текущие котировки 100.80. Текущая неделя – безусловно, испытание для американского доллара. Это связано с публикацией серии макроэкономических отчетов по инфляции. И это, конечно же, связано с выступлением Кевина Уорша. Геополитический фон. Я считаю, что здесь, наверное, не будем сильно вдаваться в детали и в подробности. Просто общий фон таков, что эскалация очевидная, взаимные удары, атаки США и Исламской Республики. К сожалению, и США, и Исламская Республика официально признали, что мирные соглашения и заключенная ранее сделка более не действуют, так же, как не действует меморандум о взаимопонимании. И все это, как вы также прекрасно помните, завершилось повторной блокадой иранских портов и закрытием Ормузского пролива. Такое дежавю, связанное со Ближним Востоком. Все это мы уже проходили, но есть то, что есть. География этого конфликта постепенно расширяется, потому что есть уже конкретные претензии. Хотя они были и раньше, но сейчас из-за атаки Тегерана на несколько нефтяных танкеров Объединенных Арабских Эмират есть угроза каких-то ответных действий со стороны этого государства. Нам остается, друзья, просто следить за тем, как будут развиваться события дальше, но на текущем этапе, если констатировать прям то, что есть, скорее всего, будет еще больше эскалация, потому что ни одна из сторон не продемонстрировала таких четких, понятных всем намерений и желание сесть за стол переговоров и вернуться к хотя бы прежнему формату обсуждения условий уже обновленного мирного соглашения. Пока Ближний Восток остается вот в том состоянии, в котором сейчас, мы априори должны говорить, что рынок нефти будет получать, разумеется, фундаментальную поддержку в связи с этим из-за закрытия Ормузского пролива. А то, что происходит на рынке черного золота, уже мы, наученные опытом, знаем, влияет на показатели инфляции повсеместно в мире. И чем дольше нефть будет дорожать, тем больше будет предпосылок для разгона инфляции и тем больше будет причин для мировых центральных банков снова возвращаться все чаще к вопросу, а не стоит ли поднять ключевую процентную ставку. Если, опять же, чуть-чуть повариться еще в фоне, который не напрямую связан с Ближним Востоком, а, например, зацепиться за отдельные комментарии чиновников американского регулятора, например, Кристофера Уоллера, я считаю, что он является одним из авторитетнейших представителей голосующего комитета Федрезерва, то он настаивает на том, что ставку нужно поднять прямо уже на ближайшем заседании. Судя по доходности американских облигаций, которые держатся в районе 4,6, это новый многолетний максимум, я считаю, что это решение реально может быть принято, потому что высокие доходности американских трежерис доказывают то, что американский регулятор все же заряжен на повышение ставки и ужесточение национальной монетарной политики. Кевин Уорд вчера подтвердил то, что терпимости к инфляции, безусловно, нет. И американский регулятор сделает все, чтобы обуздать инфляционное давление и создать условия, при которых инфляция будет только снижаться. Вчерашний отчет CPI. Он, безусловно, изменил рыночное настроение, потому что по факту мы увидели те цифры, наверное, не совсем те, которые хотелось бы видеть покупателям американского доллара, потому что в месячном выражении CPI снизился на 0,5%, если оценивать годовой показатель, то здесь снижение с 4,2% до 3,5%, базовая инфляция тоже скорректировалась с 2,9% до 2,6%. Но здесь стоит сделать небольшую ремарку. Это июньская статистика, когда, как вы помните, Ормузский пролив был открыт. И цены на нефть находились исключительно в нисходящем пике, теряли буквально по проценту каждую торговую сессию. Нефтяной трафик практически вернулся к докризисным уровням. И в моменте экспорт, если объединить и поставки нефти через Ормузский пролив и через нефтепроводы по суше, достигал 16 миллионов баррелей против 20, которые были до начала этого кризиса. Мирное соглашение действовало, и все верили в то, что дальше будет больше условий для диалога, и в конечном счете будут закрыты все спорные вопросы. Поэтому, оглядываясь как раз на июнь, мы можем объяснить вот эти цифры по CPI тем, что были объективные предпосылки для снижения инфляционного давления. Но июль – это совершенно другая картина. Ормузский пролив уже полностью закрыт, нефть снова растет. И причем динамично растет, быстро забирая с рынка все те доллары, которые были потеряны. И если эскалация продолжится, судя по всему, как мы уже пришли к выводу, в текущих условиях вероятность этого крайне высока, то по итогам июля картина касательно инфляционного давления может стать радикально противоположной. Это значит то, что сейчас уже, понимая, как нефть влияет на показатели инфляции, мы можем с большой долей вероятности сказать то, что июльский показатель будет выше, чем те значения, которые были в июне. И я это говорю к тому, что в текущих условиях мы должны все-таки адекватно оценивать фундаментальный фон. Если бы все было так, как в июне сейчас, и видя показатели по ослаблению инфляционного давления, то я, может быть, даже первым начал бы задаваться вопросом, не стоит ли уже начать шортить индекс американского доллара. Но, судя по тому, что происходит, я этот вопрос себе не задаю и считаю то, что у доллара все так же есть потенциал для дальнейшего роста. Даже инструмент

0: из-за выхода сильного отчета по канадскому рынку труда и на фоне значительного роста цен на нефть. Поэтому я перевернулся и здесь сделал ставку уже на рост канадского доллара. Считаю, что в ближайшие дни короткую позицию можно поддержать, особенно в свете того, что сегодня заседание Банка Канады. Да, ставку оставят на прежнем уровне 2,25%, это прям даже, наверное, не обсуждается, но я очень жду пресс-конференцию Маклима и рассчитываю на то, что именно позитивный отклик для экономики в виде роста цен на нефть, сильный отчет по рынку труда позволит канадскому регулятору допустить возможность проведение более жесткой монетарной политики, особенно если инфляционные риски будут впоследствии расти. А если Маклим еще и сделает акцент на то, что последствия самого глубокого экономического спада за последние несколько лет для канадской экономики уже позади, то это тоже может оказать очень хорошую поддержку канадскому доллару. Фунт против доллара 1.34, здесь короткую позицию удерживаю, завтра отчет по ВВП в Англии, важный релиз, это, пожалуй, единственный отчет, на который стоит обратить внимание по британской экономике, но в целом, опять же, ожидания по снижению курса британской валюты обусловлены, скорее всего, больше даже веры в рост американского доллара. Доллар-франк 0.81, идея лонговая сделка все так же в приоритете, котировки абсолютно нормальные для текущего фундаментального фона. Развитие долгосрочного восходящего тренда продолжается. Я очень надеюсь, что вы находитесь в этих лонговых сделках, параллельно зарабатываете на положительных свопах. Вчера вышел отчет по промышленной инфляции в Швейцарии. Очередное снижение, минус 0,3%. Это июньская статистика. В мае, как вы помните, снижение было на 0,4%. И чем ниже инфляция сейчас, тем больше возможности и основания для Национального банка Швейцарии вообще ничего не делать с ключевой процентной ставки и не создавать условия для вот этого естественного укрепления франка. Дорогой франк швейцарской экономике по-прежнему не нужен. И сейчас картина просто идеальна для того, чтобы постепенно пара доллар-франка росла к новым максимумам. Доллар-иена 162.15. Все так же удерживаю шортовую сделку. Да, хочется уже увидеть, если вы находитесь в таких же позициях, вы со мной согласны, мощное снижение из-за интервентного вмешательства, но пока не хватает решительности Министерству финансов и Банку Японии. Пытаются зайти с другой стороны. Вот это самая обсуждаемая новость последних дней, связанная с изменением в политике Министерства финансов, то, что сейчас Минфин активно призывает инвестиционные фонды больше инвестировать в национальную экономику. Пытается зайти через пенсионный фонд, где очень много средств, порядка 2 триллионов долларов. Если предположить, что даже если хотя бы 10% этого капитала, ну это правда много, но все-таки, даже если 10% будет все-таки инвестировано в национальные финансовые активы, то это приток 200 миллиардов долларов через конверсионные сделки через иену, то есть в активы, номинированные в японской валюте, и это может оказать поддержку курса национальной валюты. Мне хотелось бы верить, что это своего рода подмена механизма валютных интервенций на вот такой способ долгосрочной поддержки и национального фондового рынка, и курса национальной валюты. Но Минфин как таковой еще не подтверждал, что это действительно так, но подтвердил, что такие разговоры с инвестиционными фондами сейчас проводятся. В целом, я все-таки считаю, что если добавить вот этот новостной фон к высокой вероятности и рискам валютных интервенций, то пара доллара японская иена, ну, все так же сохраняет потенциал для снижения и хочется его не упустить, поэтому буду дальше рисковать. Что касается рынка нефти, 84.50 по бренду сейчас, разумеется, пока закрыт Ормузский пролив, здесь только нужно говорить о росте. Надеюсь, это все прекрасно понимают. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.
1: Про экономику на Диалог FM. Диалог FM. Все время по делу.
2: Диалог FM. Это этикет.
3: Согласно этикету, цветы в горшках можно дарить только в том случае, если виновник торжества попросил об этом или указал в списке подарков.
2: Диалог FM. Это этикет.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: С 15 по 18 июля на канале Октябрьской революции будут проводиться очистные работы. В связи с этим подача воды в Узовское и Хушетское водохранилища, а также в район Каспийских озер в эти дни будет ограничена. В водохранилищах имеется достаточный запас воды. Ограничений водоснабжения для потребителей не предвидится. В первом полугодии текущего года Дагестан занял одну из лидирующих позиций в России по числу зарегистрированных предприятий общественного питания. Согласно данным аналитиков «Контурфокус», в регионе открылось 615 новых заведений общепита, что позволило ему занять 9-е место в общероссийском рейтинге. Первую строчку занял Краснодарский край, на втором месте – Москва. В Забайкальском крае начали использовать мессенджер Макс для выдачи QR-кодов на АЗС, об этом пишет Коммерсант. Власти региона запустили пилотный проект по внедрению QR-кодов для организации электронной очереди на автозаправочных станциях. Как пояснили в Министерстве ЖКХ Забайкальского края, сначала систему протестируют на одной из АЗС в Чите. Компания Apple в России под угрозой многомиллиардного штрафа. Сегодня истекает срок выполнения требований ФАС, иначе компанию могут оштрафовать до 4 миллиардов рублей и начать антимонопольное дело. От Apple требуют убрать ограничения для российских сервисов на айфонах, предустановить отечественное ПО и поддерживать российские приложения. Минцифры подготовила правила возмещения ущерба, нанесенного физлицам телефонными мошенниками. В случае, если человек утверждает, что перевод денег был сделан под воздействием мошенников, он должен обратиться в банк. Затем оператор связи проводит проверку. Если будет установлено, что ошибка, связанная с пропуском подозрительного номера, произошла по вине оператора связи, средства будут компенсированы. Рыжий ап снова будет представлен в магазинах. Роспатент зарегистрировал заявку на товарный знак от компании «Вимбельдан». Под этим брендом будут производить детское питание, йогурты, лимонады и прочие продукты. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Сборная Испании обыграла Францию 2-0 в полуфинале чемпионата мира и впервые с 2010 года вышла в финал Мундиаля. Пятый для себя гол на этом турнире с пенальти забил испанский нападающий Микель Ойарсабль. Это произошло в первом тайме, а удвоил преимущество защитник Педро Порро во втором. Французы так и не смогли ответить. Их лучший бомбардир Килиан Мбаппе остался без голов, а команда завершила матч с минимальным количеством моментов у ворот Унаи Симона. Благодаря этой победе «Красная фурия» продлила серию без поражений в основное время до 37 матчей. Это повторение мирового рекорда Италии. В последний раз действующие чемпионы Европы проигрывали в отборе к тому самому триумфальному турниру. Руководство Манчестер Юнайтед подписало капитана сборной Бельгии Юри Тильманса, который перешел из Астон Виллы. Сумма сделки – 35 миллионов фунтов стерлингов. Тильманс заключил 5-летний контракт. В минувшем сезоне бельгиец помог Вилле выиграть Лигу Европы, забив победный гол в финале против Фрайбурга, а на чемпионате мира вместе с бельгийской сборной вышел в четвертьфинал и отметился дублем в матче 1-16 против Сенегала. Олимпийская чемпионка, биатлонистка Галина Куклева скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Вершиной ее карьеры стала победа в спринте на играх 1998 года в Нагано, где она опередила немку Уши Дизель всего на 0,7 секунды. В активе Куклевой также серебро в эстафете на Олимпиаде в Нагано и бронза в эстафете на играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Всего за карьеру она трижды становилась чемпионкой мира в эстафетных гонках, одержала 23 победы на этапах Кубка мира, 9 из которых в личных дисциплинах. Словенский велогонщик Тадей Погачар одержал победу на 10-м этапе Тур де Франс для четырехкратного чемпиона Большой Петли. Это уже третий успех в этой многодневке и 24-я победа в карьере. Он укрепил свое лидерство в общем зачете, опережая ближайшего преследователя Юнаса Винигара на 3 минуты 36 секунд. Пресс-служба московского «Спартака» объявила о переходе испанского защитника Виктора Параде из «Алавеса». Красно-белые подписали с 24-летним футболистом 4-летний контракт. Сумма трансфера около 6 миллионов евро. Параде стал первым новичком «Спартака» в летнее трансферное окно. В минувшем сезоне защитник провел за «Алавес» 33 матча во всех турнирах и отметился 3 голевыми передачами. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное отделение Социального фонда «Россия» приняло более 70 тысяч заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября этого года. Согласно новым правилам, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. Выплата положена гражданам России, которые постоянно проживают в стране, официально работали в предшествующем году. Также уплачивали налог на доходы физических лиц. Сумма возврата рассчитывается как разница между уплаченным НДФЛ по ставке 13% и налогом, исчисленным по ставке 6%. Так, при назначении выплаты специалисты учитывают материальное положение семьи. Среднедушевой доход не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 15 июля 1933 года в Свердловске официально запустили Уральский завод тяжелого машиностроения. Знаменитый Уралмашзавод. Когда Уралмаш только открыли, это был не просто еще один завод. Его задача состояла в том, чтобы выпускать оборудование, без которого не могли работать другие гиганты индустрии. Дроменные печи, прокатные станы, экскаваторы, дробилки – все это делали на Урале, чтобы строить новые комбинаты по всей стране. На строительстве «Уралмаша» работали тысячи людей, а в проектировании участвовали и зарубежные специалисты. Закупали передовые прессы и станки, перенимали технологии, чтобы в кратчайшие сроки создать производство мирового уровня. И это сработало. Уже в первые годы «Уралмаш» стал одним из главных символов советской индустриализации. Особую роль завод сыграл в годы Великой Отечественной войны. Производство быстро переориентировали на оборонные нужды. Здесь выпускали корпуса для танков и другую важнейшую продукцию для фронта. «Уралмаш» превратился в один из опорных пунктов тыла, где каждый рабочий день был шагом к общей победе. Но и после войны завод не сбавлял темпа. «Уралмаш» поставлял оборудование не только по всему Советскому Союзу, но и за рубеж. Его машины работали на крупнейших стройках и месторождениях, помогая поднимать промышленность в десятках стран. Интересно, что вокруг самого завода вырос целый район, соцгород Уралмаш. Это был не просто заводской поселок, а продуманный городской квартал с домами, школами, клубами и инфраструктурой. Индустриализация меняла не только экономику, но и саму жизнь людей. Сегодня Уралмашзавод остается частью промышленного наследия страны. Его история – это рассказ о том, как одно предприятие может стать опорой целой отрасли и повлиять на развитие целых регионов.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Алиса теперь может рассказать, что происходит в кадре IP-камеры. Голосовой помощник Алиса теперь может сообщать пользователям о том, что видят фирменные IP-камеры наблюдения. Например, узнать это можно через Bluetooth-колонку или наушники. Новая функция работает так. Если камера подключена к экосистеме умного дома вместе, например, с наушниками Яндекс Дропс, то через последние можно попросить Алису посмотреть, что сейчас в кадре. Например, стоит ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота, спит ли ребенок, подходит ли костюм для собеседования и многое другое. Помимо наушников поддерживаются Яндекс-станции, ТВ-станции и просто чат с Алисой. Без подписки доступны 20 запросов в месяц, а с уровнем экстра или стандарт – неограниченное количество. Новая возможность работает на основе визуальной языковой модели. Еще добавили 3 новые функции. Автоматическое включение записи по определенному событию в кадре. Голосовой поиск сцен и эпизодов из видеоархива в свободной форме. Возможность добавить 3 положения камеры и голосом переключаться между ними. Поиск по видео включает в себя даже отдельные сцены. К примеру, можно найти ролик, где люди поют под гитару или играют с собакой. А сценарии для начала съемки включают в себя неограниченное число событий, вроде тех, когда в кадре появляется питомец или кто-то подходит к двери. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
4: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Политик Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги для инвалидов и семей с детьми-инвалидами с 50 до 100%. Сейчас инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, компенсируется половина расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Согласно пояснительной записке, инициатива предусматривает повышение размера компенсации с действующих 50% до полного возмещения расходов. По мнению автора законопроекта, принятие этой меры позволит сохранить доступность жилья для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, а также повысить доверие к системе социальной защиты. Жара представляет серьезную угрозу для ноутбуков. Главная опасность – повышение температуры внутренних компонентов. О том, где нельзя оставлять технику, рассказал Алексей Вовненко, ведущий бренд-менеджер Айру. При температуре аккумулятора выше 35 градусов начинается его ускоренная деградация. При нагреве до 40-45 градусов потеря емкости становится заметной для пользователя. Не менее чувствительны к перегреву накопители SSD. При 70-75 градусах они снижают производительность. Оставлять ноутбук в закрытом автомобиле летом крайне нежелательно, предупреждает Вовненко. В жару температура внутри салона может быстро подняться до 60-70 градусов. В первую очередь страдает аккумулятор. И в завершении выпуска: в Голливуде готовят новую версию классического хоррора «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщает издание «Голливуд Репортер». По информации источника, студия Paramount приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крейвена. «Мы ждем возможности представить новому поколению обновленную версию фильма. Мы знаем, что Уэс был бы в восторге, увидев, как ужасы занимают законное место в культурном каноне», заявила вдова режиссера. Детали нового варианта не раскрываются, но проект описывается словами «Действие в мире кошмара на улице Вязов». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
2: В Доме дружбы стартовал проект «Солнце в городе». Это совместная работа махачкалинской арт-студии «Солнце» и международного фестиваля выставки «Куклаград». Экспозиция включает художественные произведения, вдохновленные коллекцией авторских кукол. В работах художников образы современного города сочетаются с традиционными дагестанскими орнаментами и элементами национальных украшений. Выставка продолжит работу до 22 августа. Вход свободный. 17 июля в Лакском музыкально-драматическом театре имени Копиева пройдет показ спектакля «Тамаша» на лакском языке с переводом на русский. В центре пьесы семья профессора Беймурада, всецело погруженного в науку и забывшего о своих семейных обязанностях. Для того, чтобы вернуть его внимание к жене, дому и детям, герои прибегают к различным уловкам и пытаются возродить в нем угасшие чувства. В спектакле задействованы как признанные мастера сцены, так и молодые артисты, только что пополнившие труппу театра. Пьеса написана Зубаилом Хиясовым. Постановщиком выступил заслуженный артист России Аслан Магомедов. Начало спектакля в 18:30. В кинотеатрах проходит показ криминальной драмы «Кодекс Данте». Писатель Ник из современного Нью-Йорка получает задание от мафиозного босса украсть рукопись божественной комедии, написанной Данте Алигьери. Параллельно с этим Данте в XIV веке трудится над своим шедевром, вдохновляясь идеалами красоты и любви. Оба мужчины, не подозревая о существовании друг друга, оказываются связаны через века своей страстью к искусству и идеалам. Картину поставил режиссер Джулиан Шнабель. Главные роли исполнили Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер, Джейсон Момоа, Аль Пачино и Джон Малкович. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог-ФМ».

0: Личный коуч.
1: Современный работающий человек находится в постоянном стрессе. Дел много, времени на отдых нет, а платят меньше, чем хотелось бы. «Нет, сегодня не могу, у меня совещание, нужно сдать проект, сроки горят, все горит». Знакомо? Как только появляется задача, например, написание книги, большинство задается вопросом: «Как я могу это сделать? Как мне решить проблему? Как добиться цели?» С этого момента все идет наперекосяк. Спросите иначе: кто сможет решить эту проблему? Кто знает, как это сделать? Кто может помочь? Вопрос «как?» каким образом? Звучит для нас естественно. Мы привыкли брать всю ответственность на себя, а потом тонуть в болоте дел и задач. Мы запрограммированы на самостоятельный поиск решения проблемы. Разве это плохо? А что в этом хорошего? К примеру, для предпринимателя неумение делегировать задачи грозит потерей бизнеса. Короткий вопрос: кто сможет сэкономить кучу времени, нервов и денег? Не бойтесь искать помощи. Вы спрашиваете «кто?» и получаете мгновенный доступ к знаниям и опыту, которых вам в настоящее время не хватает. Вы делегируете задачу специалисту в своей области. Это гарантирует качественный результат и экономит кучу времени. Ваша задача – найти подходящего человека. Ключевая цель каждого предпринимателя – свобода во времени. Вы управляете бизнесом, развиваете его. Для этого нужно много думать. Но как можно сосредоточиться на новых идеях, если вы постоянно суетитесь? Нужно свободное время, время для расслабления. Согласно исследованиям, лишь 16% творческих идей возникают в процессе работы, остальные 84% — во время отдыха. Вас посещают гениальные идеи под теплыми струями душа, в захватывающем путешествии и во время игры в теннис. Найдите для себя время, тогда творческие идеи найдут вас. А для реализации этих идей спросите, кто может притворить их в жизнь? Кто сэкономит ваше время и повысит качество результата? Итак, вы хотите найти помощника. С чего начать? Как определить, в чем нужна помощь? Обратите внимание на те цели и задачи, где вы больше всего прокрастинируете. Может, вы уже несколько лет вынашиваете идею, но постоянно откладываете ее в долгий ящик. Это и есть сигнал о том, что вам нужен помощник. В этом заключается мудрость прокрастинации. Вы хотите написать книгу, открыть собственный бизнес, привести себя в форму, начать вести блог или канал на YouTube. Однако что-то всегда мешает вам это сделать. Идеи накапливаются в вашем подсознании, словно груда пыльных мешков. Вы не знаете, с чего начать, и снова прокрастинируете. Это психологический феномен. Вы хотите большего, лучшего, но не обладаете нужными знаниями и возможностями для реализации идеи. Прокрастинация означает, что ваша цель и амбиции велики, но вы не тот человек, который способен их реализовать. Вам нужна помощь со стороны. Найти подходящего человека — это тоже искусство. Делегируя задачи, вы освобождаете не только время, но и ум. Вы сможете генерировать творческие и свежие идеи. Вы позволили другим подготовить сцену для вашего выступления. Вам остается только блистать.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
2: Да. Здравствуйте.
1: И, знаете, сегодня мы решили посмотреть на мировые события через очень специфическую призму. Мы погружаемся в факты и анализируем так называемые бутылочные горлышки.
2: Mm-hmm.
1: То есть такие критические узкие места, которые прямо сейчас перекраивают экономику, ну и политику, и вообще наши базовые представления о безопасности.
2: Верно. Мы ведь часто думаем о глобальных процессах как о чем-то таком, ну, широком и необъятном. Но на практике судьба государств или огромных рынков решается в очень ограниченных пространствах.
1: Да, будь то какой-то физический пролив или дефицит компонентов, или даже, ну, один конкретный кабинет.
2: Именно так. Ну что, давайте начнем с самого масштабного такого барьера на сегодняшний день. Это Ормузский пролив.
1: Горячая тема. Президент США возобновил военно-морскую блокаду иранских портов. Но самое главное, введена 20-процентная пошлина на абсолютно все грузы, которые проходят через этот пролив.
2: Да, беспрецедентный шаг.
1: Причем президент США официально назвал страну «стражем пролива». И это, как сообщают источники, ответ на атаки Ирана по танкерам, которые связаны с ОАЭ, Иорданией и Бахрейном.
2: Угу.
1: Плюс США нанесли авиаудары, и вот тут, интересно, впервые применили лодки «Камикадзе».
2: Да-да, это важная деталь.
1: Но, слушайте, если разбирать механику вот этой пошлины, как вообще можно взимать налог в международных водах? Это же, ну, не будка для сбора платы за проезд на трассе, правильно?
2: Ну, технически механизм здесь опирается исключительно на жесткую силу, на военно-морское доминирование.
1: Так.
2: Понимаете, эта пошлина в 20% – это ведь не просто какой-то финансовый сбор. Это структурное оружие. Ормузский пролив в самом узком месте – это судоходный канал шириной всего-то в несколько километров.
1: Ага. Буквально горлышко.
2: Вот именно. И американский флот создает там так называемый фильтрационный барьер. Если танкер отказывается платить, судно просто не пропускают через блокадное кольцо.
1: Ого. И как это бьет по торговле?
2: Прямо и очень жестко. Цены на нефть мгновенно подскочили. Они уже пробили отметку в $80 за баррель.
1: Ничего себе.
2: А вот использование лодок «Камикадзе» со стороны США – это вообще смена парадигмы.
1: Подождите, а почему? Разве авиаудары неэффективнее?
2: Ну, смотрите, вместо того, чтобы гонять огромные, дорогие и уязвимые эсминцы, они теперь используют маневренные, беспилотные рои. Это нужно, чтобы блокировать быстрые катера Ирана.
1: Понятно. И, как я понимаю, эта нестабильность уже перекидывается на соседей.
2: Абсолютно. Цепная реакция. Система невероятно хрупкая. И когда она рвется, платит за это весь мир через инфляцию на бензоколонках.
1: Это точно. Но, знаете, от этих проблем с транспортировкой нефти мы логично переходим к стране, которая, кажется, нашла способ смягчить этот удар.
2: Вы про Китай.
1: Да, именно. Пока на Ближнем Востоке бьются за нефтяные артерии, Китай показывает просто фантастические цифры. За июнь экспорт вырос на 27%,
2: угу.
1: А импорт на 36%. Огромный профицит. Но меня поразила структура. Импорт сырой нефти упал до самого минимума с 2016 года.
2: Да, они меняют топливо своей экономики.
1: Превысил миллион в месяц, а экспорт хирургических роботов вырос втрое.
2: Втрое, да.
1: Главный драйвер – это глобальный спрос на инфраструктуру для искусственного интеллекта и на чипы. У меня возникает такая метафора. Знаете, как будто современный Китай – это такой высокоскоростной поезд. Двигатель у него – это ИИ, он тянет экономику вперед.
2: Хорошее сравнение.
1: Но внутри вагонов идет какая-то невероятно жесткая зачистка кондукторов.
2: Ха. Ну, скажем так, я бы не стал называть этот процесс гладким. Да, внешне все выглядит как идеальный экономический выход.
1: Так.
2: Мы видим этот суперцикл искусственного интеллекта. Вычислительные мощности приносят колоссальные деньги, и им не нужно столько физического сырья.
1: Поэтому они могут игнорировать нефтяной кризис.
2: Именно. Миру нужны дата-центры, и Пекин просто заливает этот дефицит своим оборудованием. Но эта трансформация имеет огромную цену внутри страны.
1: Вы имеете в виду вот эту жесткую антикоррупционную кампанию?
2: Да-да.
1: Потому что исключение из партии члена Политбюро Масин Жуя – это, ну, очень громко.
2: Это беспрецедентно.
1: Ему же вменяют масштабную семейную коррупцию, там и покупка недвижимости по заниженным ценам, и трудоустройство родственников.
2: Понимаете, дело Масинжуя – это не просто борьба со взятками. Это механизм политического выживания в условиях уязвимого рынка труда.
1: То есть?
2: Когда экономика так резко переходит на ИИ, традиционные заводы закрываются. Миллионы людей могут потерять работу.
1: Ага.
2: В такой ситуации руководству нужна просто железная дисциплина. Масинжуй – это уже третий чиновник такого высокого ранга, которого убрали с 2025 года.
1: Ничего себе!
2: Сигнал предельно ясен. Твой технологический успех не дает тебе неприкосновенности. Пытаешься создать свои коррупционные бутылочные горлышки – тебя уберут.
1: Очень жестко. И раз уж мы заговорили о жестких чистках на самом верху, давайте перенесемся в самый центр Европы.
2: В Венгрию.
1: Да. Парламент Венгрии, где теперь рулит партия ТИСА во главе с Питером Мадьером, принять поправку к Конституции.
2: Угу.
1: Эта поправка напрямую отстраняет от должности действующего президента Томаша Шуйока. Он давний союзник Виктора Орбана.
2: Да, ключевая фигура.
1: Плюс ко всему, они ввели возрастной ценз для судей 70 лет. По сути, это прямой демонтаж 16-летней системы Орбана.
2: И цель тут, понятно, разморозить фонды Евросоюза.
1: Да, но у меня вопрос к вам как к эксперту. Вот эти методы, не получается ли так, что для восстановления демократии новое правительство берет в руки кувалду? Они же, ну, используют те же радикальные методы, просто переписывают Конституцию под увольнение конкретных людей.
2: Вы очень точно подметили. Это такой фундаментальный парадокс. Сторонники Мадьера называют этот процесс, у них есть термин «Operation Cleansing Fire».
1: Операция «Очистительный огонь». Звучит пугающе.
2: Да. Их логика в том, что система Орбана за 16 лет была выстроена так, чтобы блокировать любые перемены. Даже если Орбан проиграет выборы.
1: Угу. Через лоялистов на всех постах.
2: Точно. Президент, Конституционный суд – все заняты своими людьми. Поэтому сейчас мы видим жесточайший конституционный кризис.
1: Да там же юридический тупик, насколько я понимаю, из источников.
2: Именно. Самая большая коллизия здесь в том, что закон об отстранении президента Шуюка должен подписать сам президент Шуюк.
1: Подождите, серьезно? То есть его увольняют, и он должен сам это завизировать?
2: Да, такова процедура.
1: А если он откажется?
2: Вот в этом и проблема. Если он отказывается, страна проваливается в правовой вакуум. Партия Орбана вообще бойкотировала это голосование.
1: Да, а сам Орбан сейчас в США, он поехал на чемпионат мира по футболу, и он оттуда прямо назвал происходящее переворотом.
2: И рынки на это уже отреагировали. Курс венгерского форинта упал на 1%. Никто не любит такую нестабильность.
1: Да, прецедент опасный. И знаете, тема вот этих смещений и назначений лидеров продолжается в США. Только там место заполняется при очень трагических обстоятельствах.
2: Вы про Сенат?
1: Да. Внезапная смерть сенатора Линдзи Грэма. Ему был 71 год. Причина расслоения аорты.
2: Угу.
1: Он был одним из главных критиков Китая и очень важным союзником Украины. И вот теперь губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил на его место его родную сестру.
2: Дарлин Грэм Норден.
1: Да, она будет занимать этот пост до выборов в январе. И президент США уже публично поддержал этот выбор. Вообще, человеческая история тут очень трогательная. Источники пишут, что Грэм воспитывал сестру после смерти родителей, когда был еще совсем молод.
2: Да, это сильный личный мотив.
1: А теперь она занимает его место в Вашингтоне.
2: Знаете, семейная преемственность в американской политике – это не новость. Но здесь этот механизм решает конкретную партийную проблему.
1: Какую именно?
2: Дарлин Грэм Норден не политик. Выбор губернатора – это такой способ поставить все на паузу. Избежать грызни внутри партии за это кресло. Накануне выборов.
1: Ага, заморозить ситуацию до января.
2: Именно. Но если смотреть шире, на архитектуру безопасности, последствия огромные.
1: Из-за Украины?
2: Да. Грэм был не просто одним из 100 сенаторов, он был мостом, узким, но критически важным связующим звеном между консенсусом в Сенате и президентом США по вопросам поддержки Киева.
1: Понимаю.
2: С его смертью этот мост рухнул. Найти замену такому переговорщику быстро, ну, это просто невозможно.
1: Вот вам еще одно разорванное узкое место. И пока в Сенате меняются лидеры, внутренняя политика президента США по иммиграции бьет по самым обычным людям.
2: Да, локальные конфликты нарастают.
1: Мы переходим к штату Мэн. В городе Бидерфорд агент иммиграционной и таможенной полиции, это служба ICE, застрелил 26-летнего гражданина Колумбии.
2: И это уже второй случай за неделю, если я не ошибаюсь.
1: Точно. Первый был в Хьюстоне. Там тоже стреляли по автомобилю. Слушайте, ICE утверждает, что они пытались остановить машину, потому что у подозреваемого был ордер на депортацию.
2: Угу.
1: Что водитель попытался скрыться, и агент открыл огонь, цитирую, опасаясь за общественную безопасность.
2: Стандартная формулировка.
1: Но генеральный прокурор штата Мэйн Аорон Фрей и ФБР уже начали расследование, и мне эта ситуация напоминает машину, в которой два руля.
2: Два руля?
1: Ну да.
2: Ну да. С одной стороны, федеральные указы о жестком...

0: в наше-то время, и есть версия, что они вообще могли перепутать цель.
1: Вот это отсутствие нагрудных камер – это критический системный пробел. Когда федеральный агент действует на территории штата скрытно, без видеофиксации, он находится в слепой зоне.
0: Угу.
1: Они не вызывают местную полицию на подмогу. Люди в машине пугаются, думают, что это бандиты какие-то, пытаются уехать.
0: Угу.
1: А агенты начинают стрелять на поражение.
0: Именно. Это еще одно административное бутылочное горлышко, которое приводит к трагедии на ровном месте. Знаете, от этих трагедий в Америке мы переходим к массовой катастрофе в Азии.
1: Да, пожар в Бангкоке.
0: И это тоже обнажает системные проблемы безопасности. Пожар произошел в популярном баре, 30 человек погибли.
1: Ужасные цифры.
0: Более 70 ранены. Предварительная причина – просто короткое замыкание кондиционера. Огонь перекинулся на легко воспламеняющуюся потолочную акустическую пену.
1: Знаете, мы уже видели точно такой же сценарий. Это прямая параллель с пожаром в швейцарском Кран-Монтана на Новый год.
0: Да.
1: Да, та же самая акустическая пена. Она при возгорании создает так называемый флешовер. Огонь просто мгновенно затапливает все пространство под потолком.
0: Кошмар. Но ведь люди могли спастись. Но источники сообщают, что запасные выходы были заблокированы.
1: Угу.
0: Их просто заставили ящиками с пивом. А некоторые двери вообще были заперты. И жертвы среди них – музыканты, таксист, 21-летний парень, мигрант из Лаоса. Они оказались заперты в туалетах без окон.
1: В ловушке. Страшная ирония. Место, куда люди приходят отдыхать и искать радость, стало братской могилой. Там такие эмоциональные детали. Брат одного из парней пытался пробиться к нему с огнетушителем, но не смог.
0: Да, я читал этот отчет.
1: А мать на следующий день смогла опознать сына только по татуировке. Это же просто немыслимо.
0: И здесь мы убираемся в главную проблему индустрии развлечений. Лицензирование часто вообще не совпадает с реальной жизнью.
1: То есть бумаги в порядке?
0: Конечно. На бумаге все отлично. Но потом владелец решает сэкономить место и ставит пиво к пожарному выходу или запирает дверь, чтобы люди не уходили, не заплатив.
2: Ого! Это системное пренебрежение правилами. И физически заблокированная дверь – это самый страшный пример того узкого места, о котором мы говорим сегодня.
0: Да, подводя итог, вы знаете, если посмотреть на все, что мы сегодня обсудили, становится ясно, насколько взаимосвязан и одновременно хрупок наш мир.
1: Абсолютно согласен.
0: Будь то узкий Ормузский пролив, от которого зависят цены на бензин, или монополия на микрочипы для ИИ, или вот эта заблокированная дверь в тайском баре.
1: Наша безопасность всегда зависит от вот таких невидимых бутылочных горлышек.
0: И это, я думаю, отличный повод для каждого из вас задуматься. А какие критические точки уязвимости существуют в нашей с вами повседневной жизни, о которых мы даже не подозреваем, пока не случится сбой? Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
3: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Гиргибельском районе продолжается активная работа по устранению последствий паводка. Так, в селе Кикуни, где существует реальная опасность затопления жилых домов и объектов инфраструктуры, действия ведутся в условиях повышенной готовности. На реках Кара-Кайсо и Казикумухское-Кайсо сложилась критическая гидрологическая ситуация. В районе активно продолжаются мероприятия по ликвидации последствий стихии и укреплению берега. В Унцукульском районе в Рио вице-премьера Дагестана Ризван Газимагомедов оценил последствия подтопления после сброса воды на Ирганайской ГЭС. Он осмотрел размытые дороги и провел совещание с главой муниципалитета и экстренными службами для восстановления транспортного сообщения и подачи электроэнергии. Прокуратура Ленинского района Махачкалы добилась запрета на коммерческое использование земельного участка, выделенного под индивидуальное жилищное строительство. Проверка выявила, что владелец участка использовал его под автосервис. Прокурор подал иск в суд, требуя приостановить незаконную деятельность до приведения участка в соответствии с законом. Суд требования удовлетворил. Стоимость автоперевозок из Китая в Россию за последнее время возросла на 25%. В то же время с апреля спрос на такие услуги увеличился вдвое. Согласно данным «Коммерсанта», рост цен обусловлен не только подорожанием дизельного топлива, но и увеличением времени доставки из-за длинных очередей на автозаправочных станциях и пограничных переходах. ФАС возбудила дело против группы «Русала» за неисполнение предупреждения о корректировке цен на алюминий, чтобы исключить превышение внутренних цен над экспортными. Отмечается, что компания дважды просила продлить срок исполнения, но требования не выполнила. Баскетболист из Дагестана Магомед Наби Халилулаев, выступающий за сборную России по баскетболу 3x3 для игроков до 21 года, завоевал золотую медаль на Лиге наций в конференции «Азия-1». Соревнования проходили в китайском Таншане, где в финале российская команда одержала победу над сборной Казахстана со счетом 21-14. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Уважаемые водители, Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает вас быть внимательными и ответственными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и не садитесь за руль в состоянии опьянения. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Перевозите юных пассажиров только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Берегите себя, своих пассажиров и окружающих.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Быстрое старение, когда кожа не по годам теряет упругость, становится сухой, тусклой, чаще всего связано с кишечником, который работает на износ, выразила уверенность гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Считается, что нехватка воды в рационе блокирует работу кишечника, и он не может эффективно выводить токсины из организма. По словам врача, употребление горячей воды утром натощак является профилактикой заболеваний кишечника, связанных с нарушением стула. Если годами игнорировать эту проблему, что, к сожалению, встречается, то ухудшается микробиота, а это прямая связь с иммунитетом и работой мозга. Горячая вода утром стимулирует желчь, положительно влияет на работу стенок кишечника. Сама по себе жидкость стимулирует перистальтику. Также вода утром препятствует обезвоживанию, отметила врач в Телеграм. Кроме того, вода способна ускорить метаболизм, а это усиливает сжигание лишнего жира. Самое главное – не путать горячую воду с кипятком. Увы, 90% людей пьют воду утром неправильно, считает врач. Жидкость должна быть комфортной температуры. Это примерно 40-50 градусов. Рекомендуется пить воду за 15-20 минут до еды, либо в промежутках между приемами пищи. Жидкость натощак помогает запустить важные пищеварительные процессы и улучшить усвоение нутриентов. Горячая вода также эффективна в борьбе с голодом в течение дня, если человек склонен к перееданию, отметила гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзах. Административный центр одноименного района. Большой аул был известен как столица Аварии еще арабским историкам. Хунзах был центром крупного феодального княжества Аварского ханства, а затем Аварского округа Дагестанской области. Хунзах находится на самом краю Большого Цалатлинского каньона. С Хунзахом связана эпическая песня о Хачбаре, отражавшая борьбу горцев против хунзахских ханов в 17 веке. Лев Николаевич Толстой, познакомившись с ней, писал: «Песня о Хачбаре удивительная. Этот бесстрашный, самоотверженный, народный герой, мститель, гордо и смело выражает свою ненависть к хану даже в последний момент жизни тем, что в специально разожженный для его казни костер на Хунзахской площади бросается, захватив двух сыновей хана. Могучий Хачбар гибнет со словами: „Клянусь, что недаром ты жизнь мою взял. Я все, что задумал, успел совершить“». В советские времена хунзахский колхоз-миллионер давал государству сотни тонн мяса, молока, шерсти. Сегодня Хунзах – это большой населенный пункт с домами городского типа, своими школами, клубами, современной больницей, дворцами спорта, гостиницей, кафе и магазинами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 15 июля 1937 года официально начал работу канал «Москва-Волга». Это проект, который можно смело назвать одним из первых масштабных инфраструктурных драйверов советской экономики. Его запуск решил сразу три большие бизнес-задачи – водоснабжение, транспорт и энергетику. Во-первых, канал закрыл острую нехватку воды в растущей столице. Он стал давать Москве более 60% всей потребляемой питьевой и промышленной воды. Для предприятия это означало стабильную работу и возможность масштабироваться. Во-вторых, появилась надежная транспортная артерия. По каналу пошли баржи с зерном, нефтью и стройматериалами. Это удешевило логистику и ускорило поставки между регионами. В-третьих, на канале построили гидроэлектростанции. Они давали энергию для промышленности и снижали дефицит мощностей. И, наконец, канал сделал Москву портом пяти морей. Открылись новые экспортно-импортные маршруты, а значит, новые рынки. В терминах современного проектного управления этот пример мультиэффекта. Один проект закрывает сразу несколько критических потребностей экономики. Канал «Москва-Волга» – это урок о том, как крупная инфраструктура задает правила игры для целых отраслей.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Кредитный рейтинг Дагестана снизился до 686 баллов. Республика Дагестан на 71 месте в Российской Федерации. По данным онлайн-платформы «Кредит История», которая принадлежит Объединенному кредитному бюро, в июне 2026 года средний кредитный рейтинг россиян составил 722 балла. Он вырос на 2 пункта в год. При этом Республика Дагестан опустилась до 71 места в региональном рейтинге. Ее средний показатель в июне этого года составил 686 баллов против 690 в июне 2025 года. Лидером рейтинга остается Москва с 779 баллами. Также в топ-10 по уровню кредитного рейтинга жителей вошли Санкт-Петербург, Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область и ряд других регионов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог.ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Политик Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги для инвалидов и семей с детьми-инвалидами с 50 до 100%. Сейчас инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, компенсируется половина расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Согласно пояснительной записке, инициатива предусматривает повышение размера компенсации с действующих 50% до полного возмещения расходов. По мнению автора законопроекта, принятие этой меры позволит сохранить доступность жилья для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, а также повысить доверие к системе социальной защиты. Россиян предупредили об опасности использования Wi-Fi в отелях. Почти каждая четвертая сеть Wi-Fi в мире не использует шифрование, что позволяет злоумышленникам перехватывать передаваемые через нее пароли и другие персональные данные. Об этом газете «Ру» рассказал специалист по информационной безопасности Иван Волков. В России защищены около 76% беспроводных сетей, а примерно четверть имеют слабую защиту или не используют ее вовсе. Отель не союзник в вопросах безопасности, его задача – дать вам интернет, а не защитить ваши данные. Открытые, незашифрованные точки встречаются даже в пятизвездочных отелях, сказал Волков. Эксперт отметил, что после появления массовых генеративных нейросетей число фишинговых атак на гостиничный сектор выросло на 500-900%. И в завершении выпуска. Только 4% россиян считают себя богатыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ. Исследование показало, что среди мужчин доля тех, кто относит себя к богатым, составляет 5%, тогда как среди женщин – 3%. Чаще других о своем высоком уровне благосостояния заявляли представители так называемого «поколения оттепели». Россияне, родившиеся до 1947 года. В этой возрастной группе богатыми считают себя 9% опрошенных. Согласно результатам опроса, 21% респондентов пока не достигли высокого уровня достатка, однако уверены, что смогут стать богатыми. Среди молодежи до 25 лет такого мнения придерживаются 60% участников исследования. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Про экономику на Диалог ФМ.
2: Топливный кризис остается главной темой экономических новостей. Росстат обновил данные по инфляции. Топливо продолжило дорожать, и за последние 5 недель в среднем выросло в цене примерно на 10%. По данным Министерства экономического развития, годовой рост цен на топливо превысил 20%. Буквально сегодня-завтра будет обнародована еще более свежая статистика. Как и предполагалось, это вызвало ускорение роста цен на продовольствие. По официальной статистике, за полтора месяца средние цены на картофель и лук выросли более чем на 27%, на капусту почти на 19%. На свеклу более чем на 17%, на морковь более чем на 13%, несколько меньше на мясо. За июнь индекс потребительских цен прибавил 0,87%. Это вдвое выше обычного для этого месяца уровня. А годовой рост цен ускорился впервые с январского повышения НДС. С 5,3% в мае до более чем 6% по итогам июня. По поводу топливного кризиса состоялась пресс-конференция вице-премьера Александра Новака, на которой он, цитирую, «объяснил дефицит топлива в России атаками на НПЗ». Это вызвало нелицеприятные комментарии на многих независимых медиаканалах, авторы которых считают, что сообщить то, что очевидно всем, недостаточно для профильного вице-премьера в такой ситуации. С другой стороны, это уже прогресс, ведь буквально недавно на совещании у президента России Владимира Путина Новак говорил лишь о наличии дефицита в отдельных регионах на отдельных АЗС. Недавно президент провел новое совещание с правительством, посвященное, помимо прочего, бензиновой проблеме. Как пишет специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, цитирую, «Сначала заслушали министра просвещения Сергея Кравцова, который докладывал ситуацию СГ и с удовольствием рассказывал про девушку, которая набрала 500 баллов после 5 экзаменов. И разве это было не трогательно? Но ясно, что и самого Владимира Путина, и в целом любого нормального человека прежде всего интересовало, как ищется выход из бензинового кризиса, который временами очень похож на тупик. Впрочем, из выступлений участников встречи стало ясно, что кризисом никто ситуацию не считает, а тем более тупиком. Так, тупичок». Конец цитаты. Впрочем, была и конкретика. Для решения проблемы топлива, как доложил Новак, увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива, сократили сроки текущих ремонтов, перенесли на более поздний срок плановые ремонты, ввели полный запрет на экспорт бензина, авиакеросина и дизельного топлива. С июля начинают закупки бензина у других стран. По оценке Новака, хотя принятые меры частично ситуацию стабилизировали, в целом пока ситуация остается непростой. В этом месте россиянин, привыкающий к тупичку, вправе сказать.
3: Это я заметил.
2: Недавно экономист Валентин Катасонов зашел даже дальше, чем Валентина Матвиенко и Михаил Мишустин. Он заявил о бесполезности не только форумов, но и экономических совещаний. Цитирую. «На верхнем этаже российской власти идут постоянные заседания и совещания по вопросам экономики, причем некоторые с участием президента России. Но ничего не меняется. Вернее, меняется, но в худшую сторону. Так называемые решения на совещаниях носят декларативный, а не директивный характер». Конец цитаты. Господин Катасонов считает, что надо избавиться от идеологии капитализма. Видимо, тогда совещания станут продуктивными. Опять цитата. «Пока мы не избавимся от этой идеологии, никакие совещания по экономике не помогут. И даже наоборот, они могут создавать иллюзию того, что нынешние бессменные чиновники способны предотвратить экономическую рецессию и экономический коллапс в России». Правда, россияне постарше припоминают, что в свое время совещания без всякой идеологии капитализма довели страну до продовольственных талонов и дефицита всего, что только могло оказаться в дефиците на уровне обыденных человеческих потребностей. Теперь потребности удовлетворены, но налицо дефицит самолетов, пароходов, промышленного оборудования и всего прочего, что необходимо для производства того, что нужно для удовлетворения нормальных человеческих потребностей. Так что у россиянина может возникнуть нежелание отказаться от идеологии капитализма, а совсем другой вопрос. Некоторые россияне, впрочем, полагают, что знают ответ на этот вопрос. Майский опрос работного портала SuperJob показал, что 55% россиян считают хорошей идеей заменить чиновников искусственным интеллектом. Остальные против. Сторонники замены чиновников на искусственный интеллект считают, что машинный разум будет более эффективным и что он, пока, по крайней мере, не устает и не берет взятки даже машинным маслом. А те респонденты, что против передачи управленческих функций искусственному интеллекту, считают, что это усложнит получение госуслуг, увеличит риск дурацких решений, да к тому же некому будет нести ответственность. Респонденты задали вопрос, кого сажать в тюрьму за фатальные ошибки. А кого сейчас сажают, можно задать встречный вопрос. Но следует признать, что россияне по старой советской традиции должны во что-то верить, хотя бы в гипотетическую тюрьму за идиотские государственные решения.
4: Ты романтик?
5: О, еще какой!
2: Ну а пока россияне чисто гипотетически меняют чиновников на искусственный интеллект, чиновники рассказали, как планируют менять двигатели на отечественных самолетах в сухой Суперджет 100. Как сообщил «Коммерсант», в Объединенной авиастроительной корпорации заявили, что намерены в будущем менять двигатели у трети самолетов в сухой Суперджет 100. Замена одного двигателя оценена в 2,3 миллиарда рублей, что сопоставимо с ценой самого самолета и составляет половину от стоимости нового Суперджет 100. Экономический обозреватель Юрий Пронько написал по этому поводу в своем телеграм-канале, цитирую, «Вот это масштаб сидения на теме. Госкорпорации они такие, умеют деньги налогоплательщиков оприходовать». Часть страны мечтает об экономике, которая в руках государства. Открывайте кошельки, распишитесь. В ней уже находимся. Вы думали, что платить будет дядя? Нет, каждый из нас. И спрашивать об этом вас не будут. Конец цитаты. Недавно СМИ сообщили, что в России планируют построить завод по производству бытовой техники. Это штрих к вопросу, почему в стране в дефиците то предметы обихода нормальной жизни, то заводы по их производству. И вот, наконец, во второй четверти 21 века страна, бывшая когда-то одним из мировых лидеров на заре автомобилестроения и авиации, решила взяться за выпуск утюгов и прочих стиральных машин. Хорошее начинание. Остается надеяться, что замена батареек или плат в этих приборах не будет оцениваться по той же логике, что и замена двигателей у отечественных самолетов. Эксперты уже предупреждают, что себестоимость приборов может случиться выше, чем у глобальных брендов. К тому же они отмечают, цитирую, «дефицит кадров в сфере производственной инженерии». Россияне постановку проблемы поняли.
3: Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
2: Констатируя дефицит кадров, чиновники, как правило, обосновывают этим дефицитом необходимость продолжать практику завоза трудовых мигрантов. Остается надеяться, что страны бывшей Средней, а ныне Центральной Азии, дадут России необходимое количество инженеров в области бытовой электроники. Если они, конечно, отвлекутся от более выгодных занятий – перекладывания бордюров и извоза. Тем временем жизнь показывает, что гастарбайтеры, даже из Мьянмы, почему-то не спасают от дефицита кадров. В Министерстве здравоохранения отмечают, что России не хватает на данный момент 23 тысячи врачей и более 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Похоже, тут как с заводами бытовой электроники. Недостаточно оборудования, нужны еще и люди. Если многочисленные отремонтированные с иголочки поликлиники Москвы еще и врачами наполнить, было бы ладно. Но вот докука. Врачей, равно как и многих других специалистов, становится все меньше. Как отмечает профессор финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев, рост стоимости высшего образования и сокращение бюджетных мест в вузах усиливает дефицит кадров в стране. И эта тенденция продолжится, если государство сократит финансирование высшей школы. С другой стороны, ну не бордюрами же жертвовать. В конце концов, у нас традиции гордиться снаружи, а не внутри. Внешним видом, а не внутренним состоянием. Так что, глядя на новенькие здания больниц и поликлиник, в которых не хватает врачей, можно сказать только одно.
6: Красота-то какая! Лепота!
2: Тем не менее, согласно отчетам, в Россию въехало большое число мигрантов, именно медицинских работников. На них ограничения по квотам не распространяются. Но позже выяснилось, что они не сумели подтвердить свою медицинскую квалификацию. В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал министра труда и социальной защиты Антона Котякова неэффективным и безответственным. По данным Генеральной прокуратуры, на которые ссылается Володин, в прошлом году в 27 регионах были нарушения при аккредитации медицинских специалистов. В 17 регионах, по его словам, выявили случаи трудоустройства таких работников без обязательного подтверждения квалификации. Спикер добавил, что перечень специальностей, по которым мигранты могут работать в России, надо сократить до минимума и готовить свои кадры. Но, видимо, без прокуратуры отладить процессы никак не получается, даже в сфере медицины. Если так пойдет, то первым вопросом попавшего в больницу россиянина скоро будет такой.
7: Могу я видеть прокурора?
2: На российском рынке продолжают фиксировать снижение потребления. По данным маркетинг-исследователей, по причине перехода россиян в режим экономии своих расходов, 34% продавцов одежды по итогам прошлого года стали убыточными. Председатель Совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты России Алексей Федоров отметил, что объем российского рынка одежды, обуви и аксессуаров в 2025 году сократился на 5%. Эту же тенденцию подтверждают данные агентства Data Insight. Один из его руководителей, Федор Верин, считает, что отрасль ожидает стагнация в деньгах и падение на 10% в натуральном выражении, то есть в количестве штук проданных товаров. Аналитический центр «Чек-индекс» отмечает, что за первые 5 месяцев этого года число покупок в магазинах одежды и обуви уже снизилось на 10% в годовом выражении. При этом из-за роста цен средний чек вырос на 7%. С прошлого года наметилось сокращение магазинов многих торговых сетей. В частности, оптимизацией занялась компания «Спортмастер». Проблемы испытывают не только магазины одежды и обуви, но и вся розничная торговля. Как сообщил «Интерфакс», в торговых центрах образуется все больше свободных площадей из-за сворачивания бизнеса ритейлеров. Некоторое время назад в нашей программе мы уже давали краткий обзор сокращения объемов торговли. Тогда несколько доброхотов пояснили нам, неразумным, в комментариях, что это вовсе не признак кризиса. Это просто люди отказываются от офлайн-покупок и переходят в онлайн. Но вот незадача. Рынок онлайн-торговли тоже продолжает сжиматься, в частности, из-за интернет-ограничений. Маркетплейсы потеряли до 10% пользователей. Так что любителям все объяснить в лучшем виде впору придумывать какое-то новое позитивное объяснение. Например, так. Возросшая духовность снижает интерес россиян к одежде и прочим презренным материальным субстанциям. Включая, кстати, еду. По недавним данным аналитической компании «Энтех», за первые месяцы этого года на 13% упали продажи стейков. Специалисты, в частности компании «Черкизово», объясняют это тем, что рост цен на говядину стал самым значительным из всех видов мяса. И поэтому налицо переход потребителей на более дешевые виды продуктов из говядины, например, фарш и котлеты. Кроме того, отмечается снижение продаж колбасы, сосисок и сарделек. И тут, кстати, есть объяснение, что вызвано это вовсе не экономией и ростом цен, а как раз наоборот, менее приземленными мотивами россиян. Председатель правления Национального союза мясопереработчиков Юлия Панферова пояснила, например, что, цитирую, «рост реальных доходов населения за последние годы сделал время не менее ценным ресурсом, чем деньги. Все больше покупателей готовы платить за продукт, который позволяет быстро приготовить ужин или вовсе отказаться от готовки». Конец цитаты. Частично, кстати, это утверждение подтверждается ростом спроса на колбасно-мясные нарезки. Довольно дорогой продукт. При этом рост цен на продовольствие в России продолжается. С начала года стоимость базового набора продуктов выросла почти на 5%. При этом на мировых рынках с начала лета наметилось довольно резкое снижение продовольственных цен. В России же ожидают продолжения подорожания по всем направлениям. Но вот закавыка. При этом число сельхозпроизводителей в отдельных сферах сокращается столь же энергично, как и число магазинов одежды и обуви, ресторанов и кафе, автосалонов и прочего, и прочего. В задачке спрашивается, при таком росте цен, почему поставщикам и продавцам различных товаров становится все невыгоднее продолжать бизнес? А как же мантра про то, что в росте цен всегда виноваты некие сакральные спекулянты и пробарык, которые наживаются? Цены растут, казалось бы, наживайся, проклятый буржуин, а они закрываются. В чем же дело?
8: И в страхе бежал буржуин, проклиная эту страну с ее неразгаданной тайной.
2: Но, возможно, разгадка есть. Она в налогах и акцизах, в требованиях и в регулировании. В том огромном прессе отседалище государства, которое открывает для себя все новые и новые грани. Что еще можно обложить налогами, что еще можно отрегулировать? Как пишут ведомости, Роспотребнадзор начнет дополнительно проверять тех поставщиков икры, молочной продукции, соков, одежды и обуви, которые начнут продавать свой товар по ценам на 30% ниже среднемесячной цены реализации аналогичных товаров. Чтобы неповадно было понижать цены, боясь нарваться на проверку. Недавно из-за проверки магазины сети X5 приостанавливали продажи продукции Великолукского мясокомбината и без того находящегося на грани банкротства. Проверки, разумеется, преследуют благую цель – выявить либо фальсификат, либо ненадлежащую кондицию каких-либо продуктов. Но есть и побочный эффект – участников тех или иных рынков становится все меньше, конкуренция слабее, цены выше. Вот так рост цен умудряется быть параллельным с оскудением российского рынка, с концентрацией торговли во всем мире. Меньшим и меньшим количестве рук. Автомобильная часть рынка ярко это показывает. Вице-премьер Денис Мантуров объяснил, что китайским поставщикам авто разрешат работать в сегментах, не конкурирующих с АвтоВАЗом. В переводе на денежный язык. ВАЗ на своей машине может устанавливать цены без оглядки на конкуренцию. На днях вице-президент Ассоциации российских автодилеров Андрей Петренко заявил, что к 2030 году иностранные автомобили станут для россиян роскошью, доступной единицам. По оценкам аналитического агентства «Автостат», за последние 12 лет новые автомобили подорожали более чем втрое. Директор «Автостата» Сергей Целиков тоже говорит, что рынок уже уперся в предел платежеспособного спроса. С другой стороны, с учетом и роста цен, и топливного кризиса, россияне могут не особенно тревожиться из-за увеличивающейся недоступности нормальных автомобилей.
3: Ну не надо мне!
2: На этом сегодня все. До новых встреч!
1: Про экономику на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
9: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
10: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
11: Натуральный витамин.
10: Папа вкусный сок томатный.
12: Да чего же он приятный.
10: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
13: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
14: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
15: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
16: Правительство запретило экспорт дизельного топлива. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России распространилась новая мошенническая схема с топливными купонами. Работает она так. В мессенджер или на электронную почту приходит рассылка с предложением получить купон на топливо. По нему якобы можно получить скидку на заправки или заправиться вне очереди. Для этого могут предлагать заполнить анкету с личными данными или внести предоплату. Мошенники могут представляться сотрудниками заправочных сетей и запугивать жертву тем, что топливо вот-вот закончится. Правительство запретило экспорт дизельного топлива, в том числе судового и газойля. Раньше ограничения тоже были, но действовали только для трейдеров, нефтебаз и других компаний, которые не производят топливо. Теперь запрет распространяется и на производителей. Эмбарго продлится как минимум до конца июля, затем его, возможно, продлят. Решение объяснили необходимостью стабилизировать внутренний рынок топлива, особенно в период повышенного спроса. Сейчас продолжается отпускной сезон и период активных сельхозработ. Сбер запустил сервис с информацией о наличии топлива. Для клиентов банка работает через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Для всех остальных через веб-сервис на сайте sberazs.ru. Сервис собирает информацию о транзакциях. Если на заправке оплачивали покупки картой Сбера, это сигнал, что топливо есть. Другие водители могут принять решение, ехать на заправку или нет. Напомним, ранее подобный сервис запустил Т-банк. Также узнавать о наличии бензина можно через Яндекс.Заправки или сервис «Где бензин?». Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Мне больше не придется ходить на обязательные курсы, и можно ходить только на то, что кажется интересным. Но все было не так хорошо. У меня не было комнаты в общежитии, поэтому я спал на полу в комнате у своих друзей. Я собирал и сдавал бутылки из-под колы за 5 центов, чтобы купить себе еды. И каждое воскресенье я ходил пешком по 7 миль через весь город, чтобы раз в неделю хорошо поесть у кришнаитов. И большинство из того, с чем я сталкивался, следуя за своим любопытством и интуицией, оказывалось позже бесценным. Вам нужно найти то, что вы любите. И это верно как для работы, так и для личной жизни. Работа будет занимать много места в вашей жизни, а потому единственный способ быть по-настоящему довольным жизнью – делать то дело, которое считаешь великим. А единственный способ сделать дело великое – любить то, что ты делаешь. Когда мне было 17 лет, я прочитал мысль о том, что если будешь проживать каждый день, как если бы он был последним, однажды наверняка окажешься прав. И это произвело на меня сильное впечатление, и с тех пор, вот уже 33 года, я каждое утро смотрю в зеркало и спрашиваю себя, если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я заниматься тем, чем собираюсь заняться? И всякий раз, когда я отвечаю себе «нет» слишком много дней подряд, я понимаю, что нужно что-то менять. Память о том, что мы все скоро умрем, лучше всего помогает мне принимать большие решения в жизни. Ведь перед лицом смерти почти все теряет значение. Мнение окружающих, амбиции, страх позора или провала. И остается только то, что по-настоящему важно. Память о том, что умрешь, это лучший известный мне способ избежать мысленной ловушки, которая заставляет тебя думать о том, что у тебя есть, что терять. Ты уже голый. У тебя нет никаких причин не следовать своему сердцу. Никто не хочет умирать. Даже люди, которые хотят попасть в рай, не хотят умирать, чтобы туда добраться. И тем не менее, смерть – это общая для нас всех конечная остановка. Дальше никто не проедет. И так оно и должно быть, поскольку смерть, видимо, лучшее изобретение жизни. Для жизни она – агент изменений. Она расчищает старое, чтобы дать место новому. Сейчас новое – это вы, но пройдет немного времени, и вы постепенно станете тем старым, что нужно убрать с дороги. Ваше время ограничено, так что не тратьте его, проживая чью-то чужую жизнь. Не попадайтесь в ловушки догмы, не живите чужими мыслями. Не давайте шуму чужих мнений заглушать собственный внутренний голос. И самое главное – имейте мужество следовать своему сердцу и уму. Они каким-то образом уже знают, кем ты должен стать. Все остальное вторично. Во времена моей молодости выпускался замечательный журнал «Каталог всего на свете». Он был одной из Библии моего поколения. Парень, которого звали Стюарт Брандт, издавал его неподалеку отсюда, в Менло Парк. Это было в конце 60-х годов, до изобретения компьютеров, так что делалось это все вручную, при помощи печатных машинок, ножниц и полироида. Это было что-то вроде Гугла в бумажной форме, но за 35 лет до возникновения Гугла. Издание было идеалистическим, полным замечательных инструментов и идей. Стюарт и его команда сделали несколько номеров журнала, и когда тот выполнил свою миссию, решили выпустить финальный. Тогда это была середина 70-х годов. На задней обложке журнала была фотография сельской дороги, сделанная ранним утром. Такой дороги, по которой обычно путешествуют автостопом любители приключений. Под этой фотографией были слова «Оставайся голодным, оставайся безрассудным». Они выходили из игры, и это их было прощальным посланием. «Оставайся голодным, оставайся безрассудным». Я всегда желал этого для себя, и теперь я хотел бы пожелать этого вам. Оставайтесь голодными. Оставайтесь безрассудными.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селе Кикуни местные жители, администрация и специалисты ГО и ЧС эвакуировали 80 голов крупного и мелкого рогатого скота в безопасное место. Фермы, на которых содержались животные, были расположены в руслах рек. С понижением уровня воды люди добираются до мест пребывания животных и переправляют их на сушу. На реке Акташ в селах Кадыратар, Адилятар и Тутлар Хасавюртовского района ведутся комплексные работы по укреплению береговой линии. Специалисты наращивают берега, чтобы предотвратить их размытие и затопление прилегающих территорий. Одновременно сотрудники Дагводсервиса проводят работы по расчистке русел рек от поваленных деревьев. Меры необходимы для улучшения течения и предотвращения наводнений в периоды активного таяния снегов или сильных дождей. Прокуратура Каспийска выявила нарушение санитарных норм у регионального оператора по обращению с ТКО. В городе были переполнены контейнерные площадки, а вывоз мусора осуществлялся нерегулярно. Возбуждено административное дело. Компания оштрафована. Дагестан показал наилучшие результаты среди всех российских регионов по приросту малых и средних предприятий, функционирующих в стратегически важных отраслях экономики. За минувший год число таких предприятий в регионе возросло на 18%, сообщили в корпорации МСП. Ключевыми направлениями, пользующимися господдержкой, являются туризм, информационные технологии, научно-техническое развитие и обрабатывающая промышленность. Жительница Каспийска добилась списания долга по газу в 105 тысяч рублей благодаря проверке госжилинспекции, выявившей нарушения в начислениях за частный дом на улице Дахадаева. По предписанию ГЖИ компания «Газпром Мишрегионгаз Махачкала» пересчитала платежи и списала сумму. Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи сообщил, что с 2022 года американские компании понесли убытки в размере 200 миллиардов долларов из-за антироссийских санкций. Он также отметил, что бизнес не стремился покинуть страну после начала спецоперации, а лишь поддался эмоциональному давлению. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Для детей старше 12 лет.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Испании обыграла Францию в полуфинале чемпионата мира 2-0. Красная фурия вышла в финал, а заодно прервала серию французов из двух финалов подряд. В Далласе испанцы забили по голу в каждом тайме и не позволили сопернику создать ни одного по-настоящему опасного момента. На 22-й минуте Ламин Ямаль, которому накануне исполнилось 19 лет, ворвался в штрафную и подставил ногу под неуклюжий удар мимо мяча Люки Диня. Арбитр указал на точку, Микель Айарсабль хладнокровно развел вратаря и мяч по углам. Этот гол стал для нападающего пятым на турнире, и после него Франция впервые на этом чемпионате мира стала уступать в счете. А на 58-й минуте после стенки с Дани Ольмо рандеву с вратарем выиграл Педро Порро. Защитник отличился во втором матче подряд, в четвертьфинале с Бельгией он тоже забил. Интересно, что Испания не выходила в финал чемпионата мира с 2010 года, когда выиграла свой единственный титул.
0: Плавали, знаем.
1: Перед вторым полуфиналом в Лондоне решили поддержать сборную Англии необычным способом. В честь Гарри Кейна и Джуда Беллингема временно переименовали две станции метро. Выбор не случайен. Кейн и Беллингем забили 12 из 13 голов Англии на турнире по 6 каждый. В полуфинале англичане сыграют с Аргентиной.
0: Попутного ветра. Ветра.
1: Капитан сборной Бельгии Юри Тилеманс перешел из Астон Виллы в Манчестер Юнайтед. На чемпионате мира он провел 4 матча, забил 2 гола в 1/16 финала против Сенегала, но получил травму подколенного сухожилия на разминке перед четвертьфиналом с Испанией. К слову, до этой стадии он суммарно преодолел на футбольном поле на этом турнире почти 62 километра, больше, чем кто-либо из игроков. В прошлом сезоне Юри помог команде выиграть Лигу Европы и дважды выйти в Лигу чемпионов. В активе бельгийца также бронза чемпионата мира 2018 года. Теперь он будет укреплять полузащиту МЮ под руководством Майкла Каррика.
0: Против течения.
1: Судьи на этом чемпионате мира подвергались критике с такой регулярностью, что теперь это может выйти боком самим критикам. По информации The Athletic, FIFA планирует открыть дисциплинарные дела против нескольких тренеров и игроков, позволявших себе резкие высказывания в адрес арбитров. Но наказывать их будут не сразу, федерация отложила все решения до завершения турнира. В списке потенциальных нарушителей главный тренер сборной Англии Томас Тухель, наставник египтян Хасам Хасан и защитник швейцарской команды Мануэль Аканджи. Это были некоторые итоги 34-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ярак Казмаляр. Село в Магарамкентском районе Республики Дагестан. Оно расположено на границе Дагестана и Азербайджана на северном побережье Самура. Основной частью населения Ярак Казмаляра являются выходцы из ныне покинутого селения Верхний Ярак. Ярак располагается на южно-восточном склоне лесистого холма. Ввиду того, что село имело благоприятное географическое расположение, оно, как и Касумкент, занимало центральное положение в экономической, культурной и политической жизни кюринцев. По воскресеньям из различных торговых центров Восточного Кавказа на Иракский базар приезжали купцы. Иракцы торговали древесным углем, дровами, зерном, фруктами и так далее. Женщины занимались домашним хозяйством, ткали пестрые паласы и хурджины. В 1928 году бурные воды Самура затопили село. Иракцам пришлось в третий раз менять место жительства. На новом месте был организован колхоз «Бахар». Также построили новую школу. Позже, в 1935 году, в колхозе построили свою гидроэлектростанцию. Известно, что в годы Великой Отечественной войны более 80 иракцев погибли на полях сражений. Возле Ярака Казмаляра имеются родники, которые обеспечивают водой жителей села. Село газифицировано, улицы покрыты асфальтом. Сейчас иракцы разбросаны по всей России. Среди них есть врачи, ученые, строители, банкиры и журналисты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
3: Значимо. Важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 15 июля 1606 года в голландском Лейдене родился Рембрандт ван Рейн. Его имя стало синонимом виртуозной игры света и тени. Он не просто рисовал людей и сцены, он будто зажигал на полотне невидимую лампу, выхватывая из темноты самое важное – взгляд, жест, переживание. В эпоху, когда искусство стремилось к парадности и безупречности, Рембрандт делал ставку на правду, на морщины, усталость, внутреннюю драму. Его портреты и библейские сцены поражают не внешней красотой, а психологической глубиной. А афорты мастера до сих пор считаются эталонами гравюры. Он экспериментировал с техникой, добиваясь невероятной выразительности штриха. Сегодня картины Рембрандта – это одно из самых узнаваемых в мире, а его приемы используют художники и фотографы, чтобы передать напряжение момента. 15 июля – день рождения мастера, который доказал, иногда самое сильное впечатление рождается не из яркого света, а из тонкой границы между светом и тенью.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: После ежегодного большого обновления реестра малого-среднего предпринимательства по состоянию на 10 июля этого года в нем числится более 6 миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 3,5% больше, чем было годом ранее. Все это следует из данных Федеральной налоговой службы. Прирост обеспечили индивидуальные предприниматели, которых стало больше на 7,5%. Число же организаций, напротив, сократилось на 5%. Эксперты связывают такую разноправленную динамику как с попытками предпринимателей оптимизировать бизнес на фоне роста налоговой нагрузки. Поясним, в реестр попадают юрлица и индивидуалы по таким критериям, как размер годовой выручки и количество сотрудников. Для микропредприятий пороговое значение не более 120 миллионов рублей выручки в год и до 15 человек персонала. Для малых предприятий – 800 миллионов рублей и 100 человек. Для средних – 2 миллиарда и 250 человек. При большом обновлении реестра на 10 июля из него, в частности, исключают как превысившие этот порог, так и не сдавшие отчетность в срок.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог FM.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Этим летом для россиян предусмотрены прибавки к пенсии сразу по нескольким основаниям, самое заметное из которых ожидается 1 августа. В этот день работающим пенсионерам произведут перерасчет страховых пенсий, напомнил в беседе с Арте член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, затронет августовский перерасчет тех, кто работал в течение 2025 года и за кого вносились страховые взносы, еще не учтенные в размере пенсии. Сумма будет индивидуальной, потому что она зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов, пояснил эксперт. С учетом стоимости коэффициента в текущем году 156 рублей, максимальная прибавка составит 470 рублей в месяц. Жара представляет серьезную угрозу для ноутбуков. Главная опасность – повышение температуры внутренних компонентов. О том, где нельзя оставлять технику, рассказал Алексей Вовненко, ведущий бренд-менеджер Айру. При температуре аккумулятора выше 35 градусов начинается его ускоренная деградация. При нагреве до 40-45 градусов потеря емкости становится заметной для пользователя. Не менее чувствительны к перегреву накопители SSD. При 70-75 градусах они снижают производительность. Оставлять ноутбук в закрытом автомобиле летом крайне нежелательно, предупреждает Вовненко. В жару температура внутри салона может быстро подняться до 60-70 градусов. В первую очередь страдает аккумулятор. И в завершении выпуска исследователи из Няньянского технологического университета в Сингапуре и Японского университета Васеда разработали таракана-киборга, который может не только передвигаться по суше, но и проводить до 3 часов под водой. Обычные тараканы дышат не легкими, а сетью тонких трахей, которая доставляет кислород напрямую к клеткам. На спине насекомого закрепили небольшой резервуар с разбавленной перекисью водорода. Помимо акваланга, киборг оснащен электронным модулем дистанционного управления. Команды передаются насекомому с помощью электродов, а двигаться оно продолжает за счет собственных мышц. Благодаря этому устройству не нужны тяжелые батареи или сложные моторы, что делает систему легкой и энергоэффективной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Прокуратура города Каспийска Республики Дагестан провела проверки соблюдения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Установлено, что в нарушении требований закона региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города Каспийска не обеспечил надлежащий сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов. В частности, ряд контейнерных площадок на территории городского округа находился в неудовлетворительном состоянии. Требования законодательства о ежедневном вывозе твердых коммунальных отходов в теплый период не соблюдается. В связи с этим прокуратурой в отношении регионального оператора возбуждено административное производство по части 2 статьи 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами». Организация оштрафована. Фактическое устранение нарушений законодательства в сфере обращения с отходами находится на контроле прокуратуры. Прокуратура Республики Дагестан провела проверку исполнения законодательства при использовании средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Материалы проверки по данному факту прокуратура направила в следственный орган для организации уголовного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 «Мошенничество» и части 4 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка официальных документов». Ход расследования уголовного дела прокуратуры поставлен на контроль. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть.
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Китай решительно выступает против и категорически осуждает совместное заявление, опубликованное Великобританией и рядом других стран по случаю 10-й годовщины так называемого «решения арбитража по Южно-Китайскому морю». Об этом в воскресенье заявило посольство Китая в Великобритании, сообщает Reuters. Представитель дипмиссии отметил, что заявление игнорирует основные факты, касающиеся ситуации в Южно-Китайском море, и фактически поддерживает так называемое арбитражное решение, которое является незаконным, ничтожным и не имеющим юридической силы. По его словам, документ ставит под сомнение территориальный суверенитет Китая, а также его морские права и интересы в Южно-Китайском море, и подрывает мир и стабильность в регионе. Он также заявил, что так называемый арбитраж нарушил основополагающие принципы международного права и противоречит целостности и авторитету Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Представитель посольства подчеркнул, что Китай с самого начала заявлял о непризнании и неприятии данного решения и не будет принимать какие-либо требования или действия, основанные на нем. По его словам, Великобритания не является стороной спора в Южно-Китайском море и не вправе делать заявления по вопросам территориального суверенитета Китая, а также его морских прав и интересов в этом регионе. Посольство Китая призвало британскую сторону уважать факты, прекратить участвовать в антикитайской кампании, организованной небольшой группой стран, а также отказаться от разжигания напряженности и провоцирования новых проблем в регионе. В 2016 году арбитраж по иску Филиппин отверг правовые основания части притязаний Китая в Южно-Китайском море. Пекин решение не признал, заявив об отсутствии у суда юрисдикции.
2: Почему крупнейшие нефтяные компании мира почти одновременно начали менять свою стратегию? Возможно, именно этот вопрос сегодня гораздо важнее многих громких политических заявлений. Британская компания Shell объявила о продаже своего бизнеса в сфере солнечной и ветровой энергетики в Индии почти за $1,8 млрд. Еще несколько лет назад именно этот актив называли одним из ключевых направлений развития компании. Теперь стратегия изменилась. После прихода нового генерального директора Баэля Савана, Shell начала сокращать инвестиции в менее прибыльные проекты возобновляемой энергетики и возвращаться к традиционному нефтегазовому бизнесу. Компания уже заявила, что намерена сосредоточиться на добыче нефти и газа, торговле энергоресурсами, производстве сжиженного природного газа, газовых электростанциях, крупных системах накопления энергии и цифровых технологиях. Одновременно она приобретает новые нефтегазовые активы, рассчитывая увеличить добычу на многие годы вперед. Похожую картину демонстрирует и британская компания BP. В своем прогнозе за второй квартал она предупредила инвесторов, что рост мировых цен на нефть и природный газ способен заметно увеличить прибыль по сравнению с предыдущим кварталом. Для нефтяной отрасли это означает простую вещь. Чем дольше сохраняются высокие цены, тем выше доходы крупнейших производителей. Причины такого роста очевидны. После новой серии американских ударов по Ирану и очередного обмена атаками на Ближнем Востоке, стоимость нефти марки Brent вновь приблизилась к отметке $80 за баррель. Одновременно сохраняется напряженность вокруг Ормузского пролива, маршрута, через который проходит около пятой части мировых морских поставок нефти. Любые перебои в этом районе традиционно заставляют рынок закладывать дополнительную премию за риск. Не менее чувствительным остается и рынок природного газа. Международные аналитики неоднократно отмечали, что любое расширение конфликта на Ближнем Востоке способно повлиять на поставки сжиженного природного газа и поддерживать цены на более высоком уровне, особенно при сохранении геополитической напряженности. Означает ли это, что Shell и BP знают о будущей эскалации? Таких доказательств нет. Однако инвестиционные решения подобных компаний редко принимаются за несколько месяцев. Обычно они строятся с расчетом на годы вперед и отражают ожидания руководства относительно будущей конъюнктуры мирового энергетического рынка. Продажа индийских активов Shell вовсе не означает уход компании из Индии. Речь идет лишь о бизнесе в сфере солнечной и ветровой энергетики. Остальные направления деятельности сохраняются. Поэтому связать эту сделку с политикой было бы преждевременно. Тем не менее, совпадение выглядит показательным. Пока политики обсуждают кризисы, крупнейшие энергетические корпорации уже перераспределяют десятки миллиардов долларов. И сегодня их действия говорят об одном. Они ожидают, что нефть и природный газ еще долго будут оставаться наиболее прибыльными направлениями мировой энергетики. А геополитическая нестабильность продолжит играть в этом далеко не последнюю роль.
3: Искусственный интеллект, который многие считают главным двигателем будущего экономического роста, уже сегодня оказывает неожиданное влияние на американскую экономику. Вместо снижения инфляции, как ожидали эксперты, ИИ, наоборот, ускоряет рост цен. К такому выводу пришли аналитики CICBC Capital Markets. Согласно исследованию, масштабные инвестиции в развитие искусственного интеллекта добавляют около 0,4% пункта к годовой инфляции в США. Экономисты объясняют, рост производительности благодаря ИИ проявится позже, тогда как расходы на создание необходимой инфраструктуры растут уже сейчас. Главным источником инфляционного давления стали вложения в строительство центров обработки данных, производство компьютерного оборудования, расширение энергосистем и развитие цифровой инфраструктуры. Растет спрос на полупроводники, серверы, программное обеспечение, строительные материалы, электроэнергию и логистические услуги, что приводит к росту стоимости оборудования и коммунальных услуг. По оценкам аналитиков, уже к маю эти факторы добавляли около 0,3% пункта к индексу расходов на личное потребление, одному из ключевых показателей инфляции в США. При этом часть роста цен на технологии пока еще не полностью отражена в официальной статистике. Одновременно ИИ становится одним из главных драйверов экономического роста. Инвестиции в технологии, программное обеспечение, исследования и строительство дата-центров по прогнозам обеспечат около 0,4% пункта прироста американского ВВП. Рост акций компаний, связанных с ИИ, также стимулирует потребительские расходы. По расчетам экспертов, искусственный интеллект может обеспечить почти треть экономического роста США в ближайший год. Однако столь быстрый рост усиливает инфляционное давление, сокращая свободные производственные мощности и поддерживая высокий спрос. Автор исследования отмечает, что ИИ – лишь один из факторов, удерживающих инфляцию выше цели Федеральной резервной системы. На цены также влияют ситуация на Ближнем Востоке, стоимость энергоресурсов, тарифы и инфляция в секторе услуг. По прогнозам аналитиков, давление со стороны ИИ начнет ослабевать к 2027 году, когда компании получат более заметный прирост производительности, а темпы инвестиций снизятся. До этого момента ФРС, вероятно, придется дольше сохранять высокие процентные ставки. В Испании меняется отношение граждан к рынку жилья. На фоне роста арендных ставок все больше людей считают, что покупка недвижимости становится выгоднее долгосрочной аренды. Согласно исследованию Фотокаса Ресерч, 71% испанцев уверены, при нынешнем уровне цен выплаты по ипотеке экономически более оправданы, чем арендная плата. Это самый высокий показатель среди вопросов исследования. Эксперты объясняют тенденцию не только традиционной любовью испанцев к собственной недвижимости, но и дисбалансом на рынке аренды. Стоимость съемного жилья продолжает обновлять максимумы, а арендаторы сталкиваются с растущей финансовой нагрузкой. По словам аналитиков, покупка жилья воспринимается как способ защитить деньги в условиях роста цен. При этом приобрести квартиру становится все сложнее. Высокие цены и необходимость накопить первоначальный взнос остаются главными препятствиями. Несмотря на трудности, 68% участников опроса считают недвижимость надежным вложением. Столько же испанцев заявляют, что желание иметь собственное жилье остается глубоко укорененным в обществе. Еще 59% уверены, что дом – лучшее наследство для детей. Однако вместе с ростом интереса к покупке усиливаются опасения. 56% опрошенных считают, что рынок недвижимости может двигаться к новому пузырю. Причиной тревоги становится быстрое подорожание жилья и аренды. При этом отношение к аренде в Испании остается скептическим. Половина участников рынка считает, что съемное жилье – это деньги на ветер. Лишь 40% верят, что страна приблизится к европейской модели, где аренда играет более значительную роль. Отдельной проблемой остается государственная политика в сфере жилья. Только 28% граждан поддерживают действующий жилищный закон, а средняя оценка его эффективности составляет 4,7 балла из 10. Эксперты отмечают, что исследование отражает период, когда ипотека становилась доступнее из-за снижения ставок, а аренда продолжала дорожать. Однако новая политика Европейского центрального банка может изменить баланс между покупкой и арендой. Сейчас рынок жилья Испании оказался в сложной точке. Граждане хотят покупать недвижимость, но цены растут быстрее, чем возможности многих семей. Вопрос о том, станет ли нынешний бум началом нового кризиса или продолжением роста рынка, остается открытым.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Все уже наслышаны про черных риэлторов. Но, как и в любой профессии, есть также и черные юристы и адвокаты. Цель у них та же – мошенничество. Вытащить из вас как можно больше денег. Ничего при этом не делать. Все мы очень часто обращаемся по тем или иным вопросам за юридической консультацией. Продвинутые люди ищут бесплатные интернет-каналы, на которых какие-то непонятные юристы дают умные советы. Или спрашивают помощь зала, спрашивают в этих же чатах тех людей, которые бывали в таких ситуациях, что нужно делать. А есть те, которые обращаются за бесплатной консультацией. Ведь об этом пестрит весь интернет. Первая консультация бесплатна, бесплатная юридическая консультация, бесплатная юридическая помощь. Это все сетевой маркетинг. Вы должны четко понимать, что бесплатный сыр только в мышеловке. Действительно, существует закон о бесплатной юридической помощи от 2011 года. Но он распространяется далеко не на все вопросы и не на всех граждан. Так, право на бесплатную юридическую помощь обладают малоимущие граждане, при этом статус должен быть присвоен официально, а не по ощущениям. Инвалиды первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной войны, герои Российской Федерации, герои Советского Союза, герои соцтруда и герои труда Российской Федерации, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, их законные представители. И еще некоторый круг социально уязвимых групп населения. Не каждый гражданин, еще раз повторяю. А зачастую в рекламе написано, что на основании закона от 2011 года вы имеете право на бесплатную консультацию. Это неправда. Зачастую, когда вы обращаетесь к таким горе-юристам, которые вам обещают на основании этого закона бесплатную консультацию, она будет сводиться к тому, что вам процитируют какую-то статью Уголовного или Административного кодекса, внимательно вас выслушав. Далее вас попросят для более серьезного изучения вашего вопроса уже заплатить. И заплатить прилично. Вы же уже пришли к ним в офис. Вы уже потратили свое время. Да, многие скажут, обманщики встанут и уйдут. Но 5-й, 10-й, 15-й останется и заплатит деньги. Проконсультируют его примерно так же. Дело в том, что все общение происходит с адвокатом-продажником, так называемым, с юристом первичного приема. Зачастую эти люди не имеют даже юридического образования. Их задача – заставить вас пройти на платную консультацию, преувеличивая ваши страхи и играя на том, чего вы не знаете. «Ой, у вас такой сложный вопрос, у вас так много документов нужно, давайте пройдете к адвокату теперь». Сами понимаете, адвокату надо платить деньги за консультацию, и он поможет вам 100% выиграть в вашем судебном споре. Не надо этому верить. Все бесплатно, еще раз повторюсь, зачастую это мошеннические схемы. Если у вас серьезный вопрос, найдите хорошего адвоката из реально существующей адвокатской компании и придите к ним на платный прием. Следующим признаком того, что вы нарвались на черных юристов, является то, что вам сразу сходу называют какие-то цены, даже не поняв, какой объем работы им предстоит. Говоря о том, что у нас фиксированный прайс, такого не бывает. Либо это предварительная цена, и она будет потом изменена. Готовьтесь к этому. Правда, об этом вам никто пока не сообщит. Пройдет некоторое время, вы заплатите деньги за что-то, и вам с прискорбным видом сообщат, что ваш вопрос оказался более сложный, более уникальный, нужно привлекать еще специалистов, поэтому надо доплатить. На что стоит обращать внимание? Если вы пришли на какую-то консультацию, вам объявили какой-то сумасшедший абсолютно ценник за услуги, вы сказали, что это очень дорого, и вдруг юрист убежал согласовывать скидки и возвращается с очень приятной новостью о том, что только сегодня, сегодня и только для вас скидка 80%. Его задача, чтобы вы хоть что-то заплатили. Это тоже мошенническая схема. Никто не будет потом заниматься вашим делом. Главное, чтобы вы здесь сейчас оставили хоть 1000 рублей. Не стоит этому верить. Также стоит очень критически относиться к тому, что только выслушав вас, юрист с умным видом говорит, что ваше дело на 100% выигрышное. У них таких ворох начинает пестреть какими-то папками, показывать, сколько они выиграли, какие-то фамилии называть, нести какую-то коллизию, уверяя в том, что если вы с ними заключите договор, то точно выиграете. Никто и никогда из профессионалов не делает заключение о том, какие шансы на положительное решение вашего вопроса есть только из разговоров с вами. Всегда просят время на то, чтобы собрать документы, или попросят вас привести дополнительные документы. Без фактуры нормальный адвокат и грамотный юрист вообще не возьмется оценить перспективы вашего дела. Имейте это в виду. Если с ваших слов вам уже что-то гарантируют, это мошенники. Следующее, на что стоит обратить внимание, это на предмет договора, если вы все-таки решили с этим юристом или адвокатом, а в случае с адвокатом это соглашение, что там будет написано. Обещали одно на словах, а в договоре или в соглашении прописали что-то более общее или совсем-совсем мало. Настаивайте на том, чтобы все, что вам пообещали, было изложено в договоре или соглашении. Досконально, до запятой. В противном случае велик риск того, что это мошенники. Они просто заберут у вас деньги и сделают что-то в соответствии с тем, что было написано в общих фразах. И вы даже не сможете взыскать в суде с них деньги, потому что подписали такой договор. Обращайте на это внимание. Также, прежде чем заключить с адвокатом какое-либо соглашение, нужно проверить его. В каждом субъекте Российской Федерации есть реестр адвокатов. Он есть в свободном доступе в сети интернет. Стоит поинтересоваться фамилиями, отчеством адвоката и номером в реестре. Этот номер указан в его удостоверении. И это удостоверение он должен вам предъявить. Не надо верить на слово. После этого в сети интернет вводите реестр адвокатов вашего региона, номер в реестре, фамилию и смотрите, есть ли такой, во-первых, а во-вторых, какой статус. У адвокатов бывает статус приостановленный или прекращенный. Вам нужен только действующий. В этом случае можете спокойно заключать соглашение, если статус адвоката действующий. А как могут черные адвокаты или черные юристы вытягивать из вас деньги? Специально.

0: юристы прямо вам в лоб предлагают. Ситуация сложная, давайте решим. Я знаю тех, этих, я договорюсь. В 90% случаев ни о чем он договариваться не будет, а просто присвоит себе все деньги. И полученный результат выдаст за свои старания именно как решалы. А если результат будет противоположный, скажет вам, что ваши оппоненты перекупили, дав в полтора раза больше. Следователю, судью, прокурора нужно подчеркнуть, что называется. Почему это происходит? Дело в том, что адвокат или юрист, который участвует в передаче взятки, проходит по уголовному делу пособником. И все, что ему грозит, это 2 года условно. Поэтому они такие смелые. Ну а тот, кто дает взятку, может присесть на 10 лет с конфискацией имущества в зависимости от суммы той самой взятки. Стоит ли так рисковать? Решать вам. На что я рекомендую обязательно обращать внимание? На то, с каким адвокатом вы заключаете соглашение. Обязательно с ним встречаться лично, чтобы понять, а чисто по-человечески вы сможете вместе работать или нет. Требовать от адвоката, чтобы он согласовывал с вами все свои действия и ходатайства, все документы, которые он подает следователю, и все контакты со следователем, особенно если это касается уголовного дела. Если адвокат начинает своевольничать или говорит, что вы должны слушать меня, я знаю, как лучше, просто расслабьтесь, я все сделаю, скорее всего, это мошенник. Адвокат должен вместе с вами разработать стратегию защиты, согласовать ее и жестко придерживаться, а обо всех извинениях незамедлительно ставить вас в известность и вместе с вами решать, как на это реагировать. То же самое касается и вас. Если вы выбрали адвоката, то вы должны быть с ним в одной лодке и все делать только после совместного обсуждения. Позиция «я тебе заплатил, поэтому делай, как я сказал» неприемлема. Скорее всего, вы просто сядете в тюрьму. Вот и все, чем это закончится. Поэтому к выбору адвоката и юриста нужно подходить очень и очень взвешенно, особенно если это чувствительные вопросы, как то недвижимость, наследство или, не дай бог, ваша свобода. Обращайтесь только к тем адвокатам, в которых вы уверены и у которых есть соответствующая репутация.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Стане 18 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В связи с плановыми работами по очистке русла в канале имени Октябрьской революции, Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Махачкалы объявило о введении временных ограничений на движение транспорта. Так, до 18 июля с 9 до 18 часов участок улицы Московской, расположенный по четной стороне между улицей Даганова и домом номер 90, будет закрыт для автомобильного движения. Специалисты устраняют последствия размыва защитного вала на реке Терек. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского Минприроды. Сильные дожди на прошлой неделе привели к частичному обрушению защитного сооружения, что создало угрозу затопления населенных пунктов в Бабаюртовском районе. В настоящее время на месте происшествия задействована спецтехника. Жители Каспийска попросили не использовать мощные электроприборы, включая кондиционеры, чтобы избежать их выхода из строя и снизить нагрузку на электросети. Управление по гражданской обороне и ЧС Каспийска сообщило, что из-за сильной жары специалисты городских электросетей работают в усиленном режиме. В разных частях города наблюдаются нагрузки на электросети и колебания напряжения. В Дербенте досрочно благоустроили дворовую территорию дома номер 6А по улице Долгата в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Двор стал победителем рейтингового голосования прошлого года. Подрядчик уложил асфальт и брусчатку, установил фонари и скамейки. Во дворе появилась беседка благодаря сносу коммерческого объекта. В России намерены зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа», об этом пишет ТАСС. Под маркой будут выпускаться духи, ароматическая вода, одеколоны и восковые расплавы. Заявку на регистрацию подали в Роспатент 10 июля. Цена на PlayStation 5 в России резко возросла. Так, стоимость Pro-версии в магазинах достигла 110 тысяч рублей. Основной причиной подорожания стал дефицит оперативной памяти и SSD-накопителей. Позже спрос на консоль значительно увеличился после начала предзаказов на GTA 6. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Диалог ФМ. Пробки на дорогах.
1: Согласно информации от портала 2GIS, в Махачкале уровень пробок сейчас составляет 4 балла. Основные заторы наблюдаются в районе троллейбусного кольца до улицы Агасиева. Также затруднено движение на улице Каркмасова от пересечения с улицы Дахадаева и до улицы Дзержинского. Помимо этого, пробки фиксируются на проспекте Гамзатова на пересечении с улицей Магомеда Иракского.
2: Диалог ФМ. Пробки на дорогах.
0: Диалог ФМ. Все время по делу.
3: Ассаламу алейкум. Добрый день, друзья. Программа о недвижимости и о том, что вокруг нее. Люди, истории, решения, которые меняют жизнь. С вами Муслим Багаров, который каждую неделю на радио Диалог ФМ. Гости, которые знают рынок изнутри, это предприниматели, риэлторы, юристы, инвесторы. Заходи на территорию, где недвижимость, объясняют просто. Сегодня у нас в гостях Абдулла Гитинов, предприниматель и генеральный директор строительной компании «Высота». Ну и постоянный наш гость в студии, специалист по недвижимости с опытом более 12 лет, Фарух Абдурахманов. Ассаламу алейкум,
4: дорогие алейкум гости. Ассалам.
5: Алейкум ассалам. Всех приветствую. Сегодня опять, думаю, Муслима будет очень интересные вопросы.
3: Постараюсь. Но мы разгоняемся потихоньку.
5: Я думаю, сегодня кусаться ты со мной не будешь?
3: Ни в коем случае. Я же сегодня для этого Абдуллу пригласил. Так, Абдулла, сразу вопрос к тебе, чтобы немного наши радиослушатели понимали, какой человек интересный у нас. Расскажи, пожалуйста, чем занимаешься? Может быть, какой-то там за последние 5 лет путь твой именно в сфере строительства?
4: Приветствую всех. Меня зовут Абдулла, как уже сказали, здесь в сфере строительства уже более 10 лет. За это время мы построили и сдали в эксплуатацию 2 комплекса. Это 27 тысяч квадратных метров жилья и 1700 квадратных метров коммерческих помещений.
3: Это все в Махачкале у нас получается, да?
4: Да, это в Махачкале. И сейчас мы строим апарт-отель на побережье Каспийского моря возле санатория Каспий. Это новое для нас немного направление. Если до сих пор были многоквартирные дома, то апарт-отель — это чуть другой продукт, как оказалось. Угу. Вот. И называется «Рашир». Уникальный по своей архитектуре, с привязкой к Дагестану. Название переводится как «скала» с французского. И в архитектуре, в дизайне интерьера тоже есть орнаменты дагестанские и так далее. Ну, так как-то постарались
3: очень
4: отразить
3: выделяется,
4: Дагестан
3: в
4: интерьере.
3: К Раше мы обязательно еще вернемся. Вот такая ремарка небольшая. Вот ты сказал, что 2 объекта. Данных есть, насколько я знаю, в одном из них ты сам лично проживаешь, и, по-моему, близкие твои.
4: В другом мама проживает, да.
3: Мама. Это настолько, короче, человек уверен в своем этом. У японцев, по-моему, такая есть практика, когда какой-то объект сдают, они там, по-моему, железная дорога была, мост через железной дороги, под них запустили, короче, всех этих
5: строителей
3: и затестили. Вот Абдулла доказал.
5: Абдулла, если я не ошибаюсь, один дом у тебя на Гагарина, правильно же?
4: Да, первый дом на Гагарина.
3: Скажи, как вот по-твоему обстоят дела сегодня на рынке? Вот глазами застройщика, человека, который непосредственно варится в этой кухне всей.
4: Ну, рынок недвижимости сейчас такой трансформации находится. Если раньше как было, мы, например, на Гагарина, когда строили, было время, застройщик покупал участок, делал разрешительную документацию на него, начинал копать котлован, и все люди, которые там поблизости живут, начинали подтягиваться и покупать на стадии строительства. Так было принято, никогда проблем не было с клиентами. И этого было достаточно.
3: Не нужно было отделы продаж, да, нанимать,
4: нужны были
3: обучать.
4: Менеджеры, ничего не нужно было. Сам лично продавал все квартиры, сам все подписывал, все бумаги, разговаривал сам. И такое было время. Но сейчас абсолютно другое время. И я, честно говоря, рад, потому что не хочу хвастаться сейчас, да, там, что я там какой-то там супер застройщик. Нет, абсолютно такой же человек, как и все, но всегда старался от того, что чувствовал ответственность перед людьми, старался сделать работу добросовестно, но видел, что другие не все этому следуют. И была вот эта озабоченность. Каждый раз, когда я выезжал куда-то в Россию, куда-то в другие города, я видел там вот эту вот красоту, вот эту вот архитектуру.
3: Что-то старался привести, внедрить, применить здесь уже в своих проектах.
4: И вот была вот эта озабоченность, что у нас не так. Почему у нас не так? Вот. Но я как бы небольшой у меня размах, масштаб, там, я не федеральный какой-то застройщик, который миллионами квадратных метров строит, поэтому как-то повлиять сильно на эту ситуацию тоже тогда не мог. Сейчас тоже, сейчас я уже вижу, что я могу как-то влиять.
3: Ну да, отчасти да. Почему? Потому что ты довольно известный игрок на рынке и где-то даже можешь задать...
4: Да, чуть-чуть уклонился от вопроса твоего тоже. Вот продолжая отвечать на твой вопрос, рынок изменился. Теперь застройщики строят по федеральному закону 214. То есть администрация уже просто так, как раньше, кому попало разрешение на строительство, не дает.
3: Более строгие условия.
4: Точечной застройки нету сегодня. Сейчас, насколько я знаю, даже была инициатива там в народном собрании, чтобы только на участке, который более 2 гектара размерами, 2 и более гектаров, только на таких участках давать разрешение на строительство. Для того, чтобы можно было вот, осуществлять комплексную застройку.
5: Да, то есть школу и садик тоже туда
4: сажать. Да, школа, садик, чтобы там вся необходимая инфраструктура была. Сейчас по новым нормативам до школы должно быть 1000 метров, не более 1000 метров. До детского садика 500 метров. И если у тебя нету в таком доступе школы, садика, ты должен обязательно их у себя на участке строить.
3: Если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправь меня. Вот в продолжение того, что ты говоришь. Сегодня, если раньше застройщик мог двигаться от поиска земельного участка и потом уже приступать к разрешительным документам каким-то. Сегодня, насколько также ходили мы в управление градостроительства, и нам поясняли, что сегодня, чтобы застройщику дали добро, чтобы строить что-то начать, он должен прийти с проектом, как раз-таки в который включен, это комплексная застройка. И только после того, как он получает добро на этот проект, он уже начинает, приступает к поиску земельного участка. И это размеры как раз-таки вот те, которые ты сказал. Верно, да, так получается сейчас?
4: Ну, не совсем так. Просто если, допустим, у тебя в администрацию, ты должен уже прийти с конкретным земельным участком и с проектом.
5: Да.
4: И они посмотрят, сейчас же новый генплан приняли.
5: Да. В прошлом году, да, если я не ошибаюсь?
4: Да, в прошлом году. И город поделили на сектора. То есть, согласно этим секторам, там есть на каждом секторе этажные застройки. Там G1, G2, G3.
5: Зона застройки, да.
4: Да. И больше, например, если там G3 у тебя зона, ты больше 3 этажей не можешь строить.
5: Просто было бы странно приходить с готовым проектом в администрацию, одобрять его, а участок может по формам просто элементарно не подойти.
4: Да.
5: Поэтому этот фактор нужно учитывать.
3: Получается, что и ты, и уже с участком земельным, который просмотрел, и с проектом.
5: Да. Потому что... Можно дополнить? Потому что, опять же, как сказал Абдулла, мы должны понимать зону земли, сколько можно там строить этажей, и уже после этого только ты готовишь проект. То есть, ну, по-другому никак.
3: Ну, сейчас никак, да, получается.
4: У нас был участок земельный, 4 гектара, и хозяин, это наш товарищ, он хотел его нам отдать под застройку. Вот мы обратились в администрацию, нам сказали, больше 3 этажей строить нельзя. 4 гектара, и находится он в Новом Хушете, и строить больше 3 этажей нельзя. Мы отказались.
3: А опять же, это зона?
5: Да.
4: Зона подходит.
5: Абдулла, у меня вот вопрос. Вот я услышал от тебя то, что тебе импонирует то, что можно, то, что сейчас вообще в принципе происходит на рынке, что немного правила ужесточили. Как ты вообще смотришь на то, что многие категоричные к ДДУ, к 214 закону, там, к счетам, как ты вообще сам на это смотришь? И, понятное дело, ДДУ и скрутчета нас не вынуждают кредитоваться в банка, но вот с этими всеми нормативами не сложно ли там условно за свои деньги строить?
4: За свои деньги, конечно, сложно сейчас.
3: Всегда, да.
4: Такие средства, это не каждый застройщик себе может позволить. Но от того, что я хочу там или кто-то еще хочет, как практика показывает, если каждый, кто хочет, будет строить, то это приводит в итоге к бардаку. Тут уже как бы сейчас то, что вот есть условия, я считаю, это нормально. Если ты можешь строить, эскроу счета тоже оформи, ДДУ тоже все как положено сделай. Если на свои ты можешь строить, строй. Если нет...
3: То есть эта ситуация, она сейчас, получается, окультуривает рынок?
4: Да.
3: Это наоборот плюс, считаешь?
4: Да, да. Ну, не будет хаотичной застройки, правильно же?
3: Обязательно,
4: да. Хаотичной застройки. Взятку дать, там, чтобы у тебя участок не подходит, ты взятку дал, как раньше, тебе раз закрыли глаза. Угу. Это сейчас уже не пройдет.
3: Ну да.
4: Значит, соответственно, хаотичной застройки не будет. Будет порядок, дома будут как положено. по нормативам строится, этажность будет соблюдаться, какая-то архитектура будет соблюдаться, улицы будут широкие, дворы, детские площадки будут, парковки, как положено, будут. Это же в итоге потом все вот это и есть, то, что мы ходим там, смотрим, нам нравится, красиво, и мы хотим, чтобы у нас тоже это было. Но это по-другому никак.
3: У нас есть, это тут палка двух концов получается. У нас мы хотим красиво, мы хотим хорошо, мы хотим качественно, но при этом мы все-таки хотим, короче,
5: дешевле.
3: Да. Дешевле. Вот у нас есть такой этот в этом плане, по-моему.
5: У меня вопрос, Абдулла, вот касается красоты, вот как раз ты сейчас затронул. Вот вопрос, вот многие строят у нас застройщики, и почему нельзя все коммуникации увести под землю, допустим? Это дорого или что это? Почему? Ну, вот та же газовая труба, те же
3: электросети. Это он...
5: Я просто вот ездил в Тюмень, да, вот мы, Муслим, с тобой были в Тюмени. Мы приехали в поселок, который именно строится под дачный поселок, коттеджный поселок. Мы ничего этого не увидели. И это выглядит эстетично, улицы кажутся шире, простора как будто бы больше, то есть на твоей голове нету этих куча проводов. И... Ну, ощущение, что ты выехал там даже, и в городе та же история.
3: Ну, аккуратно очень смотрится. Да. На самом деле, у нас вот смотришь...
5: Ветер дунул, этот провод оторвался, все, этот, и он света висит. Нету, да.
3: Или это борода, которая из интернет-кабелей.
5: Да, вот.
4: Тюмень вообще такой город, который... Я там еще не был, но я ездил в Екатеринбург, вот, и когда мы в Екатеринбург ехали, это был брокер-тур для застройщиков. Можно было выбрать Тюмень тоже, он чуть попозже должен был быть. Вот. И как нам сказали, там прям очень круто строят все федеральные застройщики, почти все. У них есть там объекты, многие там начинали, оттуда вышли.
3: Я сейчас, знаешь, подумал о том, что сейчас мы эфир просто переведем на Фаруха, потому что мы на самом деле в Тюмень съезди. Тебя не обманули. Мы, когда поехали туда, мы не две или три локации.
5: Таких ожиданий даже, честно говоря, не было изначально.
3: Впечатления просто нереальные. Очень интересно, очень красиво. Не то чтобы это супер-мега-вау, в отличие от той же Москвы, да, прогрессивной такой, да, но отличается.
5: Но мы должны отметить тот факт, что застройщики строят, и они придерживаются определенной концепции и изучают историю района, и по истории этого района они выстраивают там уже свои проекты, да, отталкиваясь от истории. И это очень... Мы вот были с тобой на презентации ЖК, мы еще не видели сам ЖК, нам просто рассказывают историю, показывают дом, как он выглядит. Муслим такой, я хочу купить.
3: Я, если позволишь, женщина взрослая, лет 50, наверное, да? Это исторический район города. Макет огромный стоит. И мы вообще в ангаре находимся. То есть то, как ты вообще заходишь, офис продаж, по сути, получается. Это ангар старый. Речной порт, по-моему, да называется? Да, это реально речной порт. И ангар от речного порта. И вот историю, она вот начинается с истории этого района. Кто здесь жил? Как здесь жили люди.
5: Как развивался район.
3: И она настолько, это вот, она и чувствуется, что человек вот свой город любит.
4: Менеджер по продажам, да?
3: Она, да, она, по идее, менеджер по продажам. Она как это рассказывает. Это просто, вот Фарух правильно сейчас сказал, я стою, я говорю, Фарух, я хочу купить здесь. Мы еще даже не прошли, мы просто макеты смотрим.
5: Речь и, за цену даже не пошла.
3: Да, вот что самое важное. Ни слова о цене. Ни слова о цене. И когда ты уже уходишь туда, там это уже тебя добивает просто. Хотя ты... Когда ты заходишь на сам объект, опять же, нету такого, что там какая-то нереальная там планировка, что-то ты новое увидел. Все в целом стандартное. Но вот эта вот подача, то, как это делают, и да, действительно, они строят. И там же мы убедились, опять же, что, вот, к сожалению, наверное, да, у нас то, что называют бизнес-классом, это близко не бизнес-класс. Возможно, комфорт, даже не комфорт
5: даже
3: плюс.
5: Даже комфорта нету, потому что, опять же, мы до этого ЖК заходили в другой, там комфорт был, уровень немножко другой.
3: Да.
5: Поэтому, да, вот интересно, почему нельзя изначально подготовить все это, чтобы было эстетично, чтобы это было аккуратно в первую очередь и обязательно же и безопасно.
3: Увел от ответа, Абдулла, да. Все-таки, как ты считаешь, почему не делают, не проводят эти коммуникации, не практикуют такое?
4: Почему не делают? Потому что было вот это время, когда была точечная застройка, опять и же, да? могли строить все, кому не лень.
6: Mm.
4: И застройщики просто, у них цель была, во-первых, максимально вытащить квадратуру, построить все, что возможно, добавить сверху 5-6 этажей, плюс к разрешению тоже. И максимально сэкономить на этом объекте. Как можно дешевле его построить. Вот эти две цели преследовали застройщики. Потому что были уверены, что все равно купят.
7: Ну и покупали, получается.
4: И покупали, да. А покупали, потому что не разбирались, потому что не знали, как должно быть, не видели.
7: Тут опять же вопрос о культуре нашего покупателя, в число которых мы сами входим, да, чтобы не получилось, что мы как бы отделяем себя. На практике был объект здесь у нас в Каспийске. Это на гектаре земли небольшой санаторно-оздоровительный комплекс, скажем, в котором продают такую же историю, как апарты. Мы как-то разговаривали, когда я в работу принимал, спрашиваю у управляющего, я говорю, вообще как с рекламой, как вообще звонят, спрашивают. Он там привел цифры, что там человек 5, по-моему, за последний месяц позвонил, ну потому что это там, даже исходя из цены, это не для всех, вообще не для всех, и уж точно не для нашего среднестатистического жителя республики. К чему я этот разговор веду? О культуре, когда мы говорим про цену. Четыре наших, которые здесь проживают, которые звонят, интересуются сразу о цене. И один человек, который где-то из центральной части России звонит, мы, говорит, с ним 20 минут разговариваем о проекте. 20 минут, говорит, разговариваем о проекте. В конце я, говорит, у него спросил, тебе цена не интересна? А, да, говорит, что по цене? У нас, вот, к сожалению, я говорю, это, наверное, тоже какое-то время должно пройти, чтобы наш покупатель все-таки смотрел не от цены отталкивался, а от наполненности, от того, что дает тебе это.
5: Но я объясню даже, почему это так происходит, потому что у нас изначально весь акцент, что у продавцов, что у застройщиков, что у риэлторов идет начало диалога именно с цены. То есть мы пытаемся ценой завлечь, не плюшками, которые есть, а именно ценой.
7: Что это, хасят наш?
5: Возможно. А был вот у меня вопрос такой, что сложнее строить, апарт-отель или же все-таки жилой комплекс? Где требования, ну, понятно, наверное, требования больше все-таки в жилом, но вопрос все равно интерес такой у меня.
4: Требования как раз-таки больше в апарт-отеле, чем в жилом доме. Потому что в жилом доме, ну, все понятно, да, есть парковка должна быть у тебя, есть детская площадка, на которой должны быть вот эти малые архитектурные формы. Есть сам дом, который у тебя там, соответственно, теплоизоляция, там, облицовка, что там еще, там, квартиры, подъезды, лифты там и так далее. В гостинице, например, та же самая дверь входная. У нее есть требования по огнестойкости. Она должна 30 минут выдерживать температуру вот с горения, да, когда у тебя пламя горит за дверью. 30 минут твоя дверь должна выдерживать. Таких требований в многоквартирном доме нет. Потом дверь входная, она должна быть, шумоизоляция у нее должна быть не менее 32 дБ. Даже мы, когда вот в Китай ездили на фабрику дверей, они нам как шумоизоляцию демонстрировали. У них специальная комната, в этой комнате домашний кинотеатр вовсю там. Они дверь закрывают, ты ничего не слышишь. Прямо за дверью стоишь и ничего не слышишь. Открывают, а там это целый как концерт, короче. Вот так они демонстрируют эту шумоизоляцию. То есть по шумоизоляции тоже есть. Выпадающий порог должен быть, чтобы дым с коридора во время пожара не мог проникнуть в твою комнату. Это только по пожарной двери только. По одной входной двери требования. Еще электронный замок должен быть. Чтобы если вдруг пожар, ты мог снутри, чтобы тебе ключом не приходилось открывать, ручку вниз сделал, все, ты вышел.
7: А там это уже все связано с системой, она оповещает, подает
5: там
7: сигнал.
5: Вентиляция что, обязательно, да.
4: Чтобы там, да, пожаротушение, дымоудаление, там очень много чего. Там по пожарной технике сумасшедшие просто требования. Помимо этого, должны быть у тебя бассейны, для того, чтобы ты мог людей привлекает. Если ты круглый год хочешь привлекать, крытый должен быть бассейн и на улице открытый. Ресторан должен быть, чтобы на территории могли кушать, еду заказать. В гостинице, любой гостинице обязательно сервис. Это самое главное.
5: Но если... это проблема, по-моему, вообще в принципе в Дагестане. Найти классную управляющую компанию, которая даст хороший сервис.
4: Нету сервиса, люди не будут возвращаться. Какая бы классная архитектура ни была, какой бы классный проект ни был. Сервис, чтобы дать, на каждом этаже сервисные помещения должны быть. Для чистого белья, для грязного белья, для еды, для мусора у тебя подъемники должны быть, чтобы, если человек заказывает в номер еду, чтобы на подъемнике можно было снизу или сверху, там, где у тебя ресторан, отправить на подъемнике еду, здесь с окошка его встретили, забрали, в номер занесли. Для того, чтобы в лифте вот этих пересечений не было потоков персонала с едой, с мусором, с бельем и гостями, вот пересечения, чтобы не было, это все должно независимо друг от друга. Сервис должен быть незаметный у тебя.
7: А это отдельный лифт должен быть для них? Или...
4: Отдельный лифт должен быть. Если лифта нет, то должны быть вот эти подъемники.
7: Ага.
4: И бельепровод должен быть, чтобы белье грязное ты мог собрать и в бельепровод закинуть на каждом этаже. И она уже по этому бельепроводу вниз идет, ага. Прачечную там сразу стирается. Ну, очень много таких требований. Потом, что еще там, конференц-зал какой-нибудь, фитнес, чтобы там могли тренировать. Лобби должно быть большое, консьерж должен, там где-то у тебя ресепшн, там все там встречать у тебя должны, там потом какие еще требования. Ну вот, большинство я сказал, но много еще есть все равно тоже.
7: Все равно сложнее вообще.
4: Отделка получается. Должна быть сразу. Тоже потому, что потом внутренние работы, если ты сдаешь апарт-отель в эксплуатацию, начинаешь его эксплуатировать, у тебя сразу во всех апартаментах должна быть отделка. Потому что если у тебя потом люди будут отдыхать, а ты в какой-то квартире будешь делать ремонт, это тоже уже не уровень. Это тоже уже на отзывах будет сказываться.
7: Слушай, Абдулла, а почему вообще апарт-отель? Вот для тебя это, как вот ты вот решение принял? Вроде бы жилое это строил, вот этот апарт-отель. Мне кажется, что на сегодняшний день я с тобой делился этой мыслью. Ну, для меня лично я немного скептически отношусь к этому направлению, с учетом того, что мы только-только как бы вот в формате детей, если говорить, родились и только начинаем ходить, учиться. Как ты принял решение вот, построить апарт-отель?
4: Я же говорю, я в Сочи вначале хотел его строить. Потому что там уже давно эта тема как бы раскачанная, практика давнишняя уже в Питере, Москве, там апарт-отели уже давно, у нас их просто нету. Я вот когда в Сочи ездил, участок смотреть для того, чтобы построить, несколько раз ездил, и все время я вот смотрел там на эти объекты красивые, на гостиницы, и мне хотелось, чтобы у нас тоже, я думаю, почему у нас не так, хотелось тоже что-то такое. И в этот момент ко мне подошел вот нынешний мой компаньон, и он говорит, есть участок рядом с санаторием Каспий. А санаторий Каспий – это любимое место мое для отдыха. Локация мне нравится. Когда я там отдыхал, я заметил, что там всегда переполнено. Всегда спрос превышает предложение. И у меня сразу как бы вот эта идея, да, локация топ, участок есть, реализовать возможность есть, то, что я хочу там. А мне хотелось что-то такое, чего ни у кого нет. Чтобы это было прям красиво, архитектура, чтобы была красивая, чтобы приятно было на это смотреть, и качественный продукт.
7: А если говорить о коммерческой составляющей, речь даже сейчас не о окупаемости и доходности инвестора, а вот если говорить о тебе как о застройщике, для тебя эта история насколько долго затягивается, чтобы, грубо говоря, выйти в ноль? В любом случае, ты считал, и интересно бывает, вот такого формата с лимитированным количеством номеров, сколько он окупается, в течение какого времени, так скажем, заложено в любом случае? Сколько ты готов спокойно сидеть, понимая, что это время вот столько должно пройти, тогда только я начну зарабатывать?
4: Что, именно я зарабатываю, ну, или те, кто у меня покупает,
7: нет,
4: инвесторы?
7: Вот те, кто покупает, инвесторы, понятно, как мы запускаем, все, как бы у них доходность. Вот мне интересно, вот как ты, как предприниматель, как застройщик, который затеял это все, вкладываешь туда средства, свои средства и инвестиционные средства, вот это вот.
4: Ну, там уже как получится, там Всевышний.
7: Как бы. Ну, все равно какой-то этот же расчет был, наверное, 5-10-15 лет окупаемость. Мы просто последние два дня с Варухом бурно обсуждаем тему инвестиций, покупку квартиры как вид инвестиций. И просто участвуя в одном диалоге, скажем, услышали такое мнение, что окупаемость квартиры в Каспийске, в Махачкале 8 лет при сдаче. Таких цифр близко нет. Вот, и понять, у тебя масштабы больше. Понятно, я там пришел, инвестор один номер купил, и там я посчитаю. А вот при том, что на квартиру сколько форм? 10-15 лет
5: мы посчитали. 15 лет, это мы посчитали без учета расходов на ремонт, на мебель там. И ну, возможности да. того, что, ну, как практика показывает, что кто-то может убежать. Там не заплатить за месяц, за два, условно, всякое бывает. Поэтому вот в формате этого, это просто голый расчет 15 лет без учета вот этих всех факторов.
7: Угу.
5: Это мы сегодня как раз считали с тобой, и окупаемость там 8 лет вообще близко не
7: пахнет. У меня-то таких денег нету, я строить не собираюсь апарт-отель. Но мне просто интересно. Все равно это какой-то срок, наверное, закладывается. 20 лет, 15 лет. Больше?
4: Нет, меньше.
7: Меньше?
4: Да.
7: Это очень интересно.
5: Теперь у меня следующий вопрос. Вот раз мы идем уже в сторону апартов. Насколько вообще выгодно сейчас строить апарты? Ну, для меня вот вопрос такой большой. Почему именно в таком формате? Потому что вот когда у нас начался бум на рынке в плане туристического потока, и люди поняли, что не хватает гостиниц, апарт-отелей, и массово начали строить. То есть не будем называть там названия, да, ты сам прекрасно знаешь, что их огромное количество. И вопрос, насколько это будет в дальнейшем вообще спросом пользоваться таким, потому что предложений будет в моменте колоссальное количество.
7: Да, да, это же представь, весь берег застроится. Его же рано или поздно застроят.
5: Дербент, да. Ачису тот же самый, Изберг. Уже идем ближе, Манас, аэропорт, район аэропорта, Каспийск там строят, да.
4: К сожалению, вот все, кто кинулись строить, они строят по тому принципу, о котором я говорил, когда мы говорили про многоквартирные дома.
5: Я согласен.
4: Построить максимальное количество квадратуры и сэкономить на это максимальное количество денег. И потом по максимально дорогой цене это все продать тоже. Просто, ну, тут видишь как, очень много этих объектов, которые там строятся, они не будут соответствовать
7: каким-то нормам,
4: тому, чему они должны соответствовать. Про те вещи, которые я говорил сейчас, инфраструктура, которая должна быть в апарт-отеле, для того, чтобы там сервис дать. Ну, кто там из них предусматривает помещение на каждом этаже? У кого там есть билипровод? У кого там есть... кто там будет ставить противопожарные двери? Они продают за 70 тысяч квадрат.
5: Я больше скажу, за 40 есть кто продает?
4: Да, за 40 тысяч квадрат. Ну, невозможно. Это не бывает. Когда вот эта пирамида была последняя, не будем сейчас говорить, кто все прекрасно знает, что за пирамида. 5 тысяч человек наших дагестанцев, земляков пострадали. 5 тысяч. И почему пострадали? Вот ребята, которые ко мне подходили, которые хотели вложиться, они говорят... 35 тысяч рублей квадрат продают, говорят они. У меня, говорит, машина есть, за 2 миллиона я, говорит, продавать не мог ее, сколько-то времени там на Авито стоит.
7: Сейчас
4: они, говорит, забирают у меня ее.
5: За 2 200,
4: за 2, за 2 миллиона, да. Я говорю, ну смотри, вот я просто вместо этого застройщика сейчас себя ставлю. Вот ты мне даешь машину, которую ты не можешь продать, там сколько-то времени у тебя на Авито стоит за 2 миллиона, да. Если я у тебя возьму эту машину, мне для того, чтобы на стройку эти деньги купить, мне нужно эту машину обналичить сразу. Я должен ее отдать хотя бы в полтора раза дешевле. Я тебе считаю 35 тысяч квадрат. Денег получаю в полтора раза меньше. Цена какая выходит? 25. По 25 не бывает квартир. Невозможно построить за эти деньги. Я человек 5-6 отговорил, но остальных не смог отговорить.
7: Остальные
4: многие вложились. И я там знаю, там тысячами квадратов людей было.
5: Да. Можно вот вопрос как раз у меня назрел. Мы в прошлый раз с Муслимом обсуждали как раз этот вопрос. Сколько сейчас стоит построить квадратный метр? тебе как застройщику, чтобы у людей было понимание, что 40 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, продавая квадратный метр, ну, это практически себестоимость, это мое мнение, вот я делал аналитику, мое мнение, что 40-50 тысяч рублей – это среднее качество застройки одного квадратного метра.
4: Да, вот смотри, возьми, к примеру, Унистрой, да? Угу. Это федеральный застройщик, он строит по 214 ФЗ. Я когда с ним разговаривал, он мне сказал, через банк мне обходится 100 тысяч рублей квадрат. 100 тысяч. Даже больше, если дворы, эти все моменты посчитать, даже больше 100. Они продают 190.
5: Да.
4: Вот
5: да.
4: Теперь убери оттуда 22%. Сколько выходит? Со 100 22%. Ну, 7-78. Вот. Приблизительно, если строить такой продукт, как строит Унистрой, чтобы были все детские дворы и площадки, чтобы это все было там как положено, да, чтобы парковки, паркинги были там и так далее, чтобы все качественное было. Угу. Это вот такая вот себестоимость. Ну, пускай будет там такой крутой ты не построил, тебе обошлось 60 тысяч, 65, 70 там.
7: Как-то умудрился, короче.
4: Это
7: да?
4: Минимум, это минимум. А чтобы заработать, застройщик должен хотя бы 50% от себестоимости заложить. Почему он должен заложить? Потому что объект строится, он строится не за один год, да. Ты вкладываешь, и ты ждешь свои деньги, свои прибыли до тех пор, пока этот объект не сдастся в эксплуатацию. Да. Раньше ты оттуда прибыль забирать не можешь, потому что если ты тем более на свои строишь, ты должен все обратно вкладывать. И вот у тебя идут расходы, ты живешь, у тебя зарплаты идут там и так далее. Чем дальше объект строится, тем дороже себестоимость. Дорожают материалы, инфляция идет. Сейчас, к примеру, топливо взлетело, сейчас за топливо все подорожает.
5: Да,
4: уже тоже. Мне сказали, что окна подорожают. Мы как раз окна ставим, мне сказали, сейчас стекло подорожает. И каждая вещь вот так, это все время удорожание на стадии строительства. Если ты здесь посчитал, 60 тебе обходится, пока ты его строишь к концу строительства, это уже 80. И чтобы у тебя была прибыль там, ты еще должен хотя бы 20 тысяч заложить. Так получается, что дом, который по всем правилам построен, меньше 100 тысяч не бывает квадрат. Это дом. А апарт-отель, он еще в полтора раза дороже. И если меньше 150 тысяч сегодня скажет, что кто-то, что апарт-отель, даже если он, пускай без внутренних работ будет, 150 скажет, я еще как-то могу поверить. И то я знаю, что там будет на чем-то экономить.
5: Конечно, обязательно. Конечно, да. Те же самые окна элементарно.
4: Да.
5: Двери, вот как ты привел в пример. Я, да. Честно говоря, работал на некоторые, ну, вел некоторые проекты именно по апартам. Мне, как продавцу, который продает этот продукт, об этом даже ну, не упоминалась речь, ну, по факту.
4: Такая дверь стоит 60 тысяч, а обычная входная дверь стоит 15-20.
5: Это тебе еще оптом.
4: Да, это оптом. Да, там. Да.
5: Поэтому вот как раз мы, я же говорю, и обсуждали эту историю, что цена за квадратный метр, что люди, когда покупают квартиры, апарты за 50-40 тысяч рублей, им очень сильно нужно думать о том, что им продают. Почему? Потому что ну, не может быть сегодня такая цена. Потому что, опять же, расходы, инфляция, ситуация, вот бензин. Вот в прошлый раз мы разговаривали как раз с одним из застройщиков. У них была история, что не могут с Ирана, по-моему, привезти там
7: цемент.
5: И за счет этого цена тоже удорожание идет.
7: Надо вообще, получается, ты за геополитикой должен следить, понимать, что в мире происходит, чтобы понимать, как это все будет по цене туда-сюда двигаться. Я, если позволишь, про апарт-отели продолжаем. Одно дело, цена. Я почему, опять же, вот скептически отношусь. Я был сильно удивлен одному моменту, когда я пришел, ко мне пришел клиент, у меня есть апарт-отель, у меня есть апартамент в определенном проекте, мне надо его продать. Локация хорошая, интересная локация, известная локация, там несколько крупных апарт-отелей строится. Я говорю, ну давай я схожу в гости в офис, побеседую с ребятами, да, послушаю, что как. В общем, прихожу, сидит парень, старший, по-моему, ну, управляющий. Вопрос ему задаю. Вот смотри, говорю, меня попросили заняться и я должен как-то заинтересовать. А, он сказал вообще в перспективе о сотрудничестве. Я говорю, хорошо. Вот, чтобы к тебе инвестора привлечь, говорю, вот, основной вопрос, несколько их бывает, это там, понятное дело, там наполненность и стоимость. Кто будет заниматься управлением? Кто будет заниматься наполняемостью? И к своему огромному удивлению, я не получил внятного ответа. Я услышал по типу что-то, ну, пока не думали, сейчас вот, наверное, сами будем делать, а может быть, наймем. Я думаю, как ты можешь об этом не подумать? Это же неправильно, по-моему, да? Это же управляющая компания, которая будет заниматься привлечением клиентов, причем еще если это, опять же, разговор идет о круглогодичном цикле, то это вообще изначально должно быть заложено, наверное, даже вперед самого проекта этого апарт-отеля. Так вот, я и говорю, что такое огромное количество сейчас строится. Девятиэтажные эти аллеи там километровые. Во-первых, кто будет приезжать? Во-вторых, кто будет заниматься этим всем? И честно, вот, ну, когда, да, красиво показывают, рассказывают, дай-ла, чтобы это все получилось в лучшем виде. Но пока мне это очень так видится, что особенно когда тебе еще и не могут рассказать логику того, как будет делиться доходность, очень сильно сомнения закрадываются, что какой-то успех в этой компании в принципе будет. И такая вот история. Хотел бы еще вопрос тебе задать, Абдулла, по поводу твоей поездки в Китай. Ты вскользь уже что-то рассказал. Мне интересно, что ты для себя, какой опыт, кейсы привез оттуда, и что из этого ты обязательно внедришь вот в своем проекте, в этом ли или в последующих, иншаллах. Можно 2-3 из самых ярких, которые тебе вот.
4: Из поездки. Поездка вообще в Китай, она как у нас складывалась? У нас было 6 дней. Вот, за 6 дней мы 2,5 дня вообще в воздухе провели.
7: Перелеты.
4: Сначала Москву 3,5 часа, оттуда в Гуанчжоу 9 часов. И также обратно мы вообще вот мы с этого с Гуанчжоу сначала в Шанхай полетели, с Шанхая Пекин, из Пекина мы полетели в Москву и оттуда опять домой. Таким образом, мы 2,5 часа только в воздухе провели. А все остальное время, когда мы приехали в Гуанчжоу, мы еще оттуда ездили, там есть город Иу. Uh-huh. Туда на поезде, от этого Иу на такси еще на фабрику. И мы в дороге провели больше половины времени. Просто вот мы ехали куда-то больше половины времени. Потому что там эти заводы, они все раскиданы. И мы, у нас была поездка целенаправленная именно на заводы. Uh-huh. Мы посетили завод дверей, несколько заводов мебели. Uh-huh. И 2 завода лифты. Вот все это время мы вот это вот смотрели, как бы, да. Из того, что я посмотрел, что могу сказать? Китайцы большие молодцы. Я был очень удивлен их прогрессом, их развитием, насколько далеко они вперед ушли. И даже вот мы куда бы ни ездили, деревня, это пусть будут села там, но деревня прям тоже не ездили. Это были поселки маленькие, которые, где заводы именно расположены. Везде чисто, везде асфальт. Дождь идет, но ты не пачкаешься, потому что асфальт везде, идеальный асфальт, ровные дороги. Очень развились они сильно за последнее время. И на высоком уровне все у них.
7: Даже и сервис ты рассказывал, по-моему.
4: Сервис, да, вообще у них фантастика. Мы с отеля уже начиная, вот мы к отелю подъехали, сразу там я хотел чемоданы вытащить, откуда там, мне не дали, вытащили их сами, понесли.
7: Девушка, короче, понял.
4: Две девушки, да, такие хрупкие на вид. Я думал, она не поднимет чемодан. Ну, еще как подняли этот... В самом отеле еще очень такой сервис был. Вот опять-таки эти моменты, я на них обращал внимание, что уборка там и так далее, вот эти моменты все, с нами никто не пересекался, мы эти вещи вообще не видели, как бы, да.
7: Получится у нас такой сервис?
4: Когда мы приехали, сейчас отвечу, когда мы приехали на мебельные заводы, нам предоставили специальный микроавтобус, который нас возил по территории, потому что территория была огромная просто.
7: Масштабы.
4: Да, две девушки опять же ходили с бутылками воды, и они прямо нам в рот смотрели, за нами ходили. И я прям в глазах...
7: Когда пересохнет чуть-чуть, увидишь, что сразу, да?
4: Как только у нас бутылка заканчивалась, они сразу ее забирали пустую, нам полную давали. И вот я видел, по их взгляду, для них такая честь была, вот это нам угодить, бывает же, вот это им прям их цель была, чтобы мы остались довольны.
5: Потому что они прекрасно понимают, что в ваших карманах их деньги.
4: Да, и то мы не основные клиенты их были. Мы застройщики, как бы, да, у нас относительно большие партии, но у них основная их целевая аудитория – это те, кто продает. Да, да.
5: Ну, магазины, они на регулярной там, основе, потому
4: да,
5: что…
4: Да, у них, они с ними дилерство заключают, только им отпускают, там потом другим не отпускают. И при всем при этом они вот такое внимание нам уделили, они отпустили нашего таксиста, сами отвезли нас обратно до железнодорожного вокзала, они нас покормили. На другом заводе, когда мы были, сам хозяин фабрики подарил чай. Он этот чай для себя специально покупает, там какой-то чай, который 50 килограмм в год всего урожая его составляет. И он вот так килограммовую пачку взял, нам сгрел, он для себя 10 килограмм берет ежегодно.
7: Буду знать, куда прийти чай попить, кому хороший китайский.
4: И это он нам отдал. Потом после тоже в ресторан. Ну, такой сервис они делали. И так вроде бы у них такие размахи, да, там хозяева фабрик, как бы, ну, этот руководители, правильно будет сказать. И масштабы, обороты серьезные, но при этом они остаются такими простыми.
7: Приземленные, короче.
4: Приземленные, да. Ты даже не чувствуешь в их компании себя как-то или ниже, или ущербнее, что-то как-то ты не чувствуешь. Они себя ставят наоборот, что они как будто тебе прислуживают, что ли. Ну, можно так сказать даже, да. То есть они как-то позицию себя ниже ставят тебя, чтобы они ты чувствовал себя хозяином, чтобы ты как комфортно себя чувствовал. Вот это для них важно.
7: Ну, от этого это зависит, как раз... Порох сказал, что зависит то, сколько ты оставишь. И у них именно остались. Ну, это как бы неплохо, это так должно, наверное, быть. Сервис так и должен работать.
5: Сервис, да, это сервис. В первую очередь, вот представь, ты сейчас говоришь о заводах. Ты жил, скорее всего, там тоже в хороших отелях.
4: Да,
5: и
4: да.
5: Какой там, там, наверное, в разы еще поинтереснее сервис. И вот вопрос к этому теперь будет. У тебя управляющая компания уже есть определенная, или ты. И вообще, это будет местное или привлеченное?
4: Мы разговаривали, переговоры вели с двумя. Это «Космос» и «Азимут». Они обе сначала компании согласились, потом отказались. «Азимут» отказался, потому что он на 3,5 миллиарда строит Дербенте, пятизвездочный отель. А «Космос» взяли рядом с нами. Есть объект, почти закончился уже, который Алькасар, ты же знаешь.
7: Да.
4: Да. Они его взяли, 900 номеров там, для них поинтереснее, большие.
5: Там количество номеров побольше, да?
4: Да. Сейчас мы ведем с сочинской компанией, Грейси есть такая, с ними переговоры. Они как раз таки, их, для них интересен маленький формат, маленькие отели.
5: Ну, полегче управляемый, наверное.
7: Ну, они с опытом, в общем,
4: ну,
7: получается.
4: Да, да. Да, вот с для этого отеля и то вот маленький, мы говорим, вот 100 номеров даже, 50 человек нужен персонал.
5: Да, да. Конечно.
4: А представь, 900 номеров, где там сколько нужен персонал? Я... И где их взять, Манасе?
7: 50 человек в смену или 50 человек в общем, которые будут заменять?
4: В общем, да, штат.
7: Ну, тоже немало, это как ты сказал, в Манасе, где их найти, 50 человек, которые еще будут тот сервис, который ты... это делаешь, прививаешь, который будет его
5: культуру
7: еще...
5: Культуру еще нужно привить, да, да, культуру, правильно. Почему? Потому что, опять же, люди, которые приезжают к нам отдыхать, они хотят получить этот сервис, и они за сервис готовы доплачивать всегда. Поэтому это вот из той серии, когда нам нужно учиться, нужно брать во внимание. Вот мне нравится тенденция последних лет, что очень много наших бизнесменов, выезжая за пределы страны, наблюдают, именно обращают внимание на вот такие детали и начинают это внедрять у себя. Поэтому это очень классная история, мне очень нравится.
7: Вообще предприниматели тоже по большей части оккультурируются. Они вот, как ты сказал, привозят какие-то нововведения, новшества привозят, которые улучшают жизнь, дают дополнительный комфорт какой-то, в чем-то облегчают. Это не может, как бы, это не может остаться незаметным и не может не радовать. Это способствует этому много чего, в том числе клуб, в котором ты участвуешь. Я на самом деле считаю, что это гигантский объем работы проделан, и посредством этого клуба, например, что вот бизнес-сообщество расшевелили немного, молодых сколько появилось ребят, да, которые, оказывается, были преданы просто забвению, а они, оказывается, у них голова хорошо работает, у них желание есть, интерес есть. Где-то как-то из-за стереотипов, да, наших вот этих вот, мы не могли там в медиа выйти. Оказывается, это все такое, что надо, наоборот, работать с этим и показывать, рассказывать. Это не может не радовать. Еще такой вопрос у меня был. Твое отношение к риэлторам?
5: Это уже интересная история.
7: Да.
5: Давайте пообсуждаем.
7: Да. Есть ли от них, тут больше, давай, наверное, так, вопрос к застройщику, и в твоем же лице вопрос к просто человеку, который, возможно, скорее всего, сталкивался с вопросом покупки, продажи. Есть ли от них польза или больше вреда? И дополню еще. Будь ты владельцем агентства недвижимости или просто риэлтором, что бы ты делал обязательно, а чего избегал бы категорически?
4: Ну,
7: с пользой. Начнем с пользы.
4: Касается моего отношения к риэлторам. Мое отношение к риэлторам очень хорошее. Я дружу со всеми. Сейчас тоже пришел по твоему приглашению. Вот, поэтому я считаю, сейчас вот как раз-таки вот в Сочи, когда мы были на форуме, тоже вот все как бы там же как самые крупнейшие застройщики тоже присутствовали. Все признают на сегодняшний день, что брокеры — это основной канал продаж на сегодня.
5: Вот мы недавно как раз обсуждали эту тему, вообще польза для застройщика какая от риэлтора, и нужен ли там отдел продаж, или он не нужен, нужно ли сотрудничать с риэлторами, или же не нужно. То есть мое мнение, что мы дополняем друг друга, дополняем ваш отдел продаж. Единственное, в чем отличие, у менеджеров есть определенная задача продать твою квадратуру, а у нас найти для клиента. И вот, я считаю так, что вот, хочу услышать твое мнение, согласен ты или нет, что мы, помимо того, что мы приводим клиентов, также делаем относительно бесплатную рекламу тебе тоже. То есть это съемки, это реклама. Вот хотелось бы вот в этом формате, наверное, твой ответ услышать. Согласен ты, не согласен, может, есть какие-то дополнения у тебя?
4: Конечно, я согласен. Я даже вот я тоже, естественно, как и сказал, что там на форуме это признали. Я это еще до форума для себя как бы сделал ставку на риэлторов, на брокеров, что вот в основном мой продукт будут продавать брокеры. И я там взял контакт у одной девушки в Сочи. Она как раз таки занимается ивентами для риэлторов. Она для девелопера делает вот эти мероприятия для того, чтобы туда приглашать риэлторов и выстраивать с ними какую-то коммуникацию, там договариваться, какие-то фишки, бонусы, там подарки делать, презентацию делать там. Вот. И такое мероприятие будет в ближайшем будущем. А так, вот у меня один менеджер по продажам, и я вижу, что ей не хватает опыта. Я бы хотел менеджера по продажам как раз-таки, чтобы это был бывший риэлтор. Потому что лучше риэлтора продавать никто не сможет.
5: Ну да.

0: кем, ну, бывают там всякие разные истории у риэлторов, да, и там они друг с другом не работают.
1: Нет, у меня такого нету, хвала Всевышнему. Я со всеми дружу, меня никто не подводил ни разу. Угу. Не могу сказать, чтобы кому-то там, кто-то был мне неприятен или что-то такое. Я очень хорошо отношусь к риэлторам и собираюсь сотрудничать.
2: Это отлично. К сожалению, наша программа подходит к своему логическому завершению. В конце я бы хотел быстренько блиц-опрос провести с тобой, Абдулла. Mm-hmm. Вопрос-ответ. Итак, снимать или покупать?
1: Покупать.
2: Новостройка или вторичка?
1: Новостройка.
2: Какой район Дагестана, по-твоему, недооценен прямо сейчас?
1: Берег.
2: Берег. Самая дорогая ошибка, которую видел в своей практике?
1: Строительство дома в Москве. Оно мне стоило 10 миллионов. Ошибка.
2: Что важнее, локация или метраж?
1: Локация.
2: Один совет тому, кто покупает первую квартиру.
1: Покупать там, где только на... Покупать вблизи рынков и учебных заведений.
2: Недвижимость – это актив или эмоции?
1: Недвижимость – это актив.
2: Где бы купил недвижимость, если бы не Дагестан?
1: Так,
2: если не в Дагестане, где бы купил?
1: Москва.
2: И фраза, которая лучше всего описывает рынок прямо сейчас, рынок Дагестана. Рынок недвижимости Дагестана.
1: Взрослеет.
2: Баракалла Фарух, баракалла Абдулла. Друзья, в эфире была программа «Территория сделки». Надеюсь, мы принесли вам пользу. До новых встреч. Ассаламу алейкум.
0: Алейкум ассалам.
1: Ассаламу алейкум.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Рио вице-премьера Ризван Газимагомедов осмотрел Гиргибельский район.

0: после паводков и оценил повреждения дорог. Наибольшие проблемы наблюдаются в селе Кикуни. В муниципалитете осложнилась гидрологическая обстановка на реках Кара-Кайсу и Казикумухская-Кайсу, угрожая подтопление. Организованы круглосуточные аварийно-восстановительные работы с использованием техники для расчистки русел и укрепления участков. Дагестанская УФАС предупредила Дербентский район о необходимости расторжения договора продажи земельного участка площадью 9 тысяч квадратов в селе Подар из-за нарушения закона о защите конкуренции. Администрация района должна выполнить это до конца июля, иначе будет возбуждено антимонопольное дело. Более 500 выпускников Дагестанского госуниверситета получили красные дипломы в год 95-летия вуза. Ректор Муртазали Рабаданов подчеркнул, что университет начал путь от 75 студентов и 10 преподавателей до современного комплекса с 19 тысячами студентов и 800 преподавателями. В этом году был вручен диплом 150-тысячному выпускнику. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на завершение украинского конфликта к концу своего президентского срока, о чем он сообщил в интервью телеканалу Fox News. Напомню, что срок полномочий Трампа истекает 20 января 2029 года. IT-эксперт Павел Мисоедов рекомендовал россиянам временно воздержаться от приобретения айфонов и другой продукции Apple. Он призвал дождаться завершения разбирательств компании с Федеральной антимонопольной службой. Мисоедов добавил, что если конфликт не будет урегулирован, то на устройствах Apple могут начать ограничивать доступ к обновлениям и мобильному интернету. На платформе Авито подростки с 14 лет теперь могут пройти верификацию через портал госуслуг. Ранее эта возможность была доступна только лицам старше 18 лет. Теперь молодые люди смогут получить бейдж «Документы проверены». По информации от Авито, основанной на опросах родителей, у 31% подростков уже есть собственные аккаунты, где они занимаются покупкой и продажей личных вещей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Алиса теперь может рассказать, что происходит в кадре IP-камеры. Голосовой помощник Алиса теперь может сообщать пользователям о том, что видят фирменные IP-камеры наблюдения. Например, узнать это можно через Bluetooth-колонку или наушники. Новая функция работает так. Если камера подключена к экосистеме умного дома вместе, например, с наушниками Яндекс.Дропс, то через последние можно попросить Алису посмотреть, что сейчас в кадре. Например, стоит ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота, спит ли ребенок, подходит ли костюм для собеседования и многое другое. Помимо наушников поддерживаются Яндекс.Станции, ТВ-станции и просто чат с Алисой. Без подписки доступны 20 запросов в месяц, а с уровнем экстра или стандарт – неограниченное количество. Новая возможность работает на основе визуальной языковой модели. Еще добавили 3 новые функции. Автоматическое включение записи по определенному событию в кадре. Голосовой поиск сцен и эпизодов из видеоархива в свободной форме. Возможность добавить 3 положения камеры и голосом переключаться между ними. Поиск по видео включает в себя даже отдельные сцены. К примеру, можно найти ролик, где люди поют под гитару или играют с собакой. А сценарии для начала съемки включают в себя неограниченное число событий, вроде тех, когда в кадре появляется питомец или кто-то подходит к двери. На этом пока все. Услышимся!

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 15 июля 1916 года в тихом Сиэтле среди лесов и гаваней Уильям Боинг сделал шаг, который однажды изменит небо над всем миром. Он основал компанию Pacific Aeroproduct Company, скромное название, за которым прятался будущий гигант Боинг. И никто тогда не знал, что с этой маленькой искры разгорится целая эпоха стальных птиц. Будущий Боинг стартовал как небольшой проект, но быстро превратился в одного из лидеров авиастроения. Секрет успеха был в сочетании инженерной смекалки и грамотного использования отраслевых компетенций. Опыт в лесной промышленности помог Боингу выстроить производство самолета из дерева, надежных и технологических для своего времени. Уже в первые годы компания получила значимые заказы, а ее развитие потянуло за собой целую цепочку смежных бизнесов. История Боинг – отличный пример того, как локальный проект может стать основой большой индустрии. Эта история не только про самолеты, но и про бизнес-стратегию. Первые гидропланы были нужны флоту и почте, а значит, у бизнеса сразу была понятная клиентская база и предсказуемые заказы. Такой подход – создавать продукт под реальный спрос – остается одним из самых надежных способов роста. Боинг прошел путь от кустарной сборки до глобального производителя, потому что на каждом этапе ориентировался на потребности рынка. Сегодня это урок для любого предпринимателя. Масштаб приходит туда, где технология встречается с реальностью экономической задачи.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Кредитный рейтинг Дагестана снизился до 686 баллов. Республика Дагестан на 71 месте в Российской Федерации. По данным онлайн-платформы «Кредит История», которая принадлежит Объединенному кредитному бюро, в июне 2026 года средний кредитный рейтинг россиян составил 722 балла. Он вырос на 2 пункта в год. При этом Республика Дагестан опустилась до 71 места в региональном рейтинге. Ее средний показатель в июне этого года составил 686 баллов против 690 в июне 2025 года. Лидером рейтинга остается Москва 779 баллами. Также в топ-10 по уровню кредитного рейтинга жителей вошли Санкт-Петербург, Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область и ряд других регионов.
0: Цифра дня. О чем

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: На фоне ситуации на топливном рынке россияне стали значительно чаще интересоваться оформлением топливных карт, об этом сообщает Ура.ру. Эксперт финансового университета Станислав Митрохович отметил, что рост интереса к таким картам связан с желанием экономить. Он пояснил, что топливная карта внешне напоминает банковскую, однако предназначена исключительно для оплаты бензина, дизельного топлива и сопутствующих товаров и услуг на автозаправочных станциях. Такие инструменты используют не только корпоративные автопарки, но и частные автомобилисты. Программы лояльности позволяют клиентам накапливать бонусы и использовать их для оплаты топлива или покупок на АЗС. При покупке квартиры на вторичном рынке россияне могут получить скидку 3-5% на ликвидные объекты и 7-10% на жилье, которое продается дольше 4-6 месяцев. Об этом газете.ру рассказала основатель агентства недвижимости Регина Гордеева. Главный инструмент покупателя – переговоры, подкрепленные фактами. Снизить цену помогут долгий срок продажи, более выгодные предложения поблизости, состояние квартиры, расходы на ремонт, юридические нюансы и отсутствие других покупателей. Любые попытки сбить цену без железных аргументов обречены на провал. Например, можно показать продавцу расчет, согласно которому вложения в ремонт составят около 2 миллионов рублей. Цифры всегда убеждают лучше эмоций, отметила эксперт. И в завершении выпуска: в Голливуде готовят новую версию классического хоррора «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщает издание «Голливуд Репортер». По информации источника, студия Paramount приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крейвена. «Мы ждем возможности представить новому поколению обновленную версию фильма. Мы знаем, что Уэс был бы в восторге, увидев, как ужасы занимают законное место в культурном каноне», — заявила вдова режиссера. Детали нового варианта не раскрываются, но проект описывается словами «Действие в мире кошмара на улице Вязов». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
2: В Доме дружбы стартовал проект «Солнце в городе». Это совместная работа махачкалинской арт-студии «Солнце» и международного фестиваля выставки «Куклоград». Экспозиция включает художественные произведения, вдохновленные коллекцией авторских кукол. В работах художников образы современного города сочетаются с традиционными дагестанскими орнаментами и элементами национальных украшений. Выставка продолжит работу до 22 августа. Вход свободный. 17 июля в Лакском музыкально-драматическом театре имени Копиева пройдет показ спектакля «Тамаша» на лакском языке с переводом на русский. В центре пьесы семья профессора Беймурада, всецело погруженного в науку и забывшего о своих семейных обязанностях. Для того, чтобы вернуть его внимание к жене, дому и детям, герои прибегают к различным уловкам и пытаются возродить в нем угасшие чувства. В спектакле задействованы как признанные мастера сцены, так и молодые артисты, только что пополнивший труппу театра. Пьеса написана Зубаилом Хиясовым. Постановщиком выступил заслуженный артист России Аслан Магомедов. Начало спектакля в 18:30. В кинотеатрах проходит показ криминальной драмы «Кодекс Данте». Писатель Ник из современного Нью-Йорка получает задание от мафиозного босса украсть рукопись божественной комедии, написанной Данте Алигьери. Параллельно с этим Данте в XIV веке трудится над своим шедевром, вдохновляясь идеалами красоты и любви. Оба мужчины, не подозревая о существовании друг друга, оказываются связаны через века своей страстью к искусству и идеалам. Картину поставил режиссер Джулиан Шнабель. Главные роли исполнили Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер, Джейсон Момоа, Аль Пачино и Джон Малкович. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог-ФМ».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Не стоит дарить цветы в горшках. Согласно этикету, это грубое нарушение, ведь вы дарите ответственность, заботу и головную боль при частых командировках.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: За январь-июнь 26 года посещаемость заведений общепита по России сократилась на 6-10%. Это следует из подсчетов Эватора, с которыми ознакомился «Коммерсант». Трафик в кафе упал на 9%, в фастфуд-точках на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым на 6%. В чек-индексе подсчитали, что за полгода в московских заведениях всех сегментов трафик сократился на 8%, в фастфуд-точках на 2%, в среднем по рынку транзакции снизились на 7-17%, сообщили в «Кофикс». Гендиректор сервиса для оплаты чаевых Оксана Белякова объяснила падение трафика стремлением потребителей сократить расходы. В сегменте кофеен тенденция объясняется высокой конкуренцией и плотностью рынка.
2: Деньги дороги, как память.
1: За год говядина подорожала на 15%. Средняя стоимость по России на 1 июля составила 744 рубля за килограмм, подсчитал «Коммерсант» на основе данных Росстата. Этот вид мяса вырос в цене быстрее остальных, поскольку его производство остается более затратным и длительным по сравнению с другими видами продукции, сообщили в Минсельхозе России. Другие участники рынка связывают подорожание говядины с внутренним дефицитом. В январе-марте текущего года поголовье рогатого скота сократилось почти на 4%, а производство мяса упало на 5,7% год к году. В Мираторге одной из причин подорожания говядины назвали беспошлинный импорт, который усиливает конкуренцию с российскими производителями и приводит к сокращению собственного производства.
2: Расти большой.
1: Наиболее высокие ожидания по зарплате в июне 26 года среди россиян отмечены у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга, высшего и среднего менеджмента, а также у работников сельскохозяйственной отрасли, следует из исследования HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. Самые высокие зарплатные ожидания в июне зафиксированы у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга – 170 тысяч рублей, высшего и среднего менеджмента 160 тысяч, а также у работников сельскохозяйственной отрасли 120 тысяч рублей, говорится в сообщении. При этом, как уточняется в исследовании, почти каждый второй россиянин, 47%, не готов снижать свои зарплатные ожидания ради сохранения нынешнего места работы или гарантированного трудоустройства на новую должность. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
2: Да, здравствуйте.
1: И, знаете, сегодня мы решили посмотреть на мировые события через очень специфическую призму. Мы погружаемся в факты и анализируем так называемые бутылочные горлышки.
2: Угу.
1: То есть такие критические узкие места, которые прямо сейчас перекраивают экономику, ну и политику, и вообще наши базовые представления о безопасности.
2: Верно. Мы ведь часто думаем о глобальных процессах как о чем-то таком, ну, широком и необъятном. Но на практике судьба государств или огромных рынков решается в очень ограниченных пространствах.
1: Да, будь то какой-то физический пролив или дефицит компонентов, или даже, ну, один конкретный кабинет.
2: Именно так. Ну что, давайте начнем с самого масштабного такого барьера на сегодняшний день. Это Ормузский пролив.
1: Горячая тема. Президент США возобновил военно-морскую блокаду иранских портов. Но самое главное, введена 20-процентная пошлина на абсолютно все грузы, которые проходят через этот пролив.
2: Да, беспрецедентный шаг.
1: Причем президент США официально назвал страну «стражем пролива». И это, как сообщают источники, ответ на атаки Ирана по танкерам, которые связаны с ОАЭ, Иорданией и Бахрейном.
2: Угу.
1: Плюс США нанесли авиаудары, и вот тут, интересно, впервые применили лодки «Камикадзе».
2: Да-да, это важная деталь.
1: Но, слушайте, если разбирать механику вот этой пошлины, как вообще можно взимать налог в международных водах? Это же, ну, не будка для сбора платы за проезд на трассе, правильно?
2: Ну, технически механизм здесь опирается исключительно на жесткую силу, на военно-морское доминирование.
1: Так.
2: Понимаете, эта пошлина в 20% – это ведь не просто какой-то финансовый сбор. Это структурное оружие. Ормузский пролив в самом узком месте – это судоходный канал шириной всего-то в несколько километров.
1: Ага. Буквально горлышко.
2: Вот именно. И американский флот создает там так называемый фильтрационный барьер. Если танкер отказывается платить, судно просто не пропускают через блокадное кольцо.
1: Ого. И как это бьет по торговле?
2: Прямо и очень жестко. Цены на нефть мгновенно подскочили. Они уже пробили отметку в $80 за баррель.
1: Ничего себе.
2: А вот использование лодок «Камикадзе» со стороны США – это вообще смена парадигмы.
1: Подождите, а почему? Разве авиаудары неэффективнее?
2: Ну, смотрите, вместо того, чтобы гонять огромные, дорогие и уязвимые эсминцы, они теперь используют маневренные, беспилотные рои. Это нужно, чтобы блокировать быстрые катера Ирана.
1: Понятно. И, как я понимаю, эта нестабильность уже перекидывается на соседей.
2: Абсолютно. Цепная реакция. Система невероятно хрупкая. И когда она рвется, платит за это весь мир через инфляцию на бензоколонках.
1: Это точно. Но, знаете, от этих проблем с транспортировкой нефти мы логично переходим к стране, которая, кажется, нашла способ смягчить этот удар.
2: Вы про Китай.
1: Да, именно. Пока на Ближнем Востоке бьются за нефтяные артерии, Китай показывает просто фантастические цифры. За июнь экспорт вырос на 27%,
2: угу.
1: А импорт на 36%. Огромный профицит. Но меня поразила структура. Импорт сырой нефти упал до самого минимума с 2016 года.
2: Да, они меняют топливо своей экономики.
1: Превысил миллион в месяц, а экспорт хирургических роботов вырос втрое.
2: Втрое, да.
1: Главный драйвер – это глобальный спрос на инфраструктуру для искусственного интеллекта и на чипы. У меня возникает такая метафора. Знаете, как будто современный Китай – это такой высокоскоростной поезд. Двигатель у него – это ИИ, он тянет экономику вперед.
2: Хорошее сравнение.
1: Но внутри вагонов идет какая-то невероятно жесткая зачистка кондукторов.
3: Ха. Ну, скажем так, я бы не стал называть этот процесс гладким. Да, внешне все выглядит как идеальный экономический выход.
1: Так.
3: Мы видим этот суперцикл искусственного интеллекта. Вычислительные мощности приносят колоссальные деньги, и им не нужно столько физического сырья.
1: Поэтому они могут игнорировать нефтяной кризис.
3: Именно. Миру нужны дата-центры, и Пекин просто заливает этот дефицит своим оборудованием. Но эта трансформация имеет огромную цену внутри страны.
1: Вы имеете в виду вот эту жесткую антикоррупционную кампанию?
3: Да-да.
1: Потому что исключение из партии члена Политбюро Масин Жуя – это, ну, очень громко.
3: Это беспрецедентно.
1: Ему же вменяют масштабную семейную коррупцию, там и покупка недвижимости по заниженным ценам, и трудоустройство родственников.
3: Понимаете, дело Масинжуя – это не просто борьба со взятками. Это механизм политического выживания в условиях уязвимого рынка труда.
1: То есть?
3: Когда экономика так резко переходит на ИИ, традиционные заводы закрываются. Миллионы людей могут потерять работу.
1: Ага.
3: В такой ситуации руководству нужна просто железная дисциплина. Масинжуй – это уже третий чиновник такого высокого ранга, которого убрали с 2025 года.
1: Ничего себе!
3: Сигнал предельно ясен. Твой технологический успех не дает тебе неприкосновенности. Пытаешься создать свои коррупционные бутылочные горлышки, тебя уберут.
1: Очень жестко. И раз уж мы заговорили о жестких чистках на самом верху, давайте перенесемся в самый центр Европы.
3: В Венгрию.
1: Да. Парламент Венгрии, где теперь рулит партия ТИСА во главе с Питером Мадьером, принял поправку к Конституции.
3: Угу.
1: Эта поправка напрямую отстраняет от должности действующего президента Томаша Шуёка. Он давний союзник Виктора Орбана.
3: Да, ключевая фигура.
1: Плюс ко всему, они ввели возрастной ценз для судей 70 лет. По сути, это прямой демонтаж 16-летней системы Орбана.
3: И цель тут, понятно, разморозить фонды Евросоюза.
1: Да, но у меня вопрос к вам как к эксперту. Вот эти методы, не получается ли так, что для восстановления демократии новое правительство берет в руки кувалду? Они же, ну, используют те же радикальные методы, просто переписывают Конституцию под увольнение конкретных людей.
3: Вы очень точно подметили. Это такой фундаментальный парадокс. Сторонники Мадьера называют этот процесс, у них есть термин «Operation Cleansing Fire».
1: Операция «Очистительный огонь». Звучит пугающе.
3: Да. Их логика в том, что система Орбана за 16 лет была выстроена так, чтобы блокировать любые перемены. Даже если Орбан проиграет выборы.
1: Через лоялистов на всех постах.
3: Точно. Президент, Конституционный суд – все заняты своими людьми. Поэтому сейчас мы видим жесточайший конституционный кризис.
1: Да там же юридический тупик, насколько я понимаю, из источников.
3: Именно. Самая большая коллизия здесь в том, что закон об отстранении президента Шуюка должен подписать сам президент Шуюк.
1: Подождите, серьезно? То есть его увольняют, и он должен сам это завизировать?
3: Да, такова процедура.
1: А если он откажется?
3: Вот в этом и проблема. Если он отказывается, страна проваливается в правовой вакуум. Партия Орбана вообще бойкотировала это голосование.
1: Да, а сам Орбан сейчас в США, он поехал на чемпионат мира по футболу, и он оттуда прямо назвал происходящее переворотом.
3: И рынки на это уже отреагировали. Курс венгерского форинта упал на 1%. Никто не любит такую нестабильность.
1: Да, прецедент опасный. И знаете, тема вот этих смещений и назначений лидеров продолжается в США. Только там место заполняется при очень трагических обстоятельствах.
3: Вы про Сенат?
1: Да. Внезапная смерть сенатора Линдзи Грэма. Ему был 71 год. Причина расслоения аорты.
3: Угу.
1: Он был одним из главных критиков Китая и очень важным союзником Украины. И вот теперь губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил на его место его родную сестру.
3: Дарлин Грэм Норден.
1: Да, она будет занимать этот пост до выборов в январе. И президент США уже публично поддержал этот выбор. Вообще, человеческая история тут очень трогательная. Источники пишут, что Грэм воспитывал сестру после смерти родителей, когда был еще совсем молод.
3: Да, это сильный личный мотив.
1: А теперь она занимает его место в Вашингтоне.
3: Знаете, семейная преемственность в американской политике – это не новость. Но здесь этот механизм решает конкретную партийную проблему.
1: Какую именно?
3: Дарлин Грэм Норден не политик. Выбор губернатора – это такой способ поставить все на паузу. Избежать грызни внутри партии за это кресло накануне выборов.
1: Ага, заморозить ситуацию до января.
3: Именно. Но если смотреть шире, на архитектуру безопасности, последствия огромные.
1: Из-за Украины?
3: Да. Грэм был не просто одним из 100 сенаторов, он был мостом, узким, но критически важным связующим звеном между консенсусом в Сенате и президентом США по вопросам поддержки Киева.
1: Понимаю.
3: С его смертью этот мост рухнул. Найти замену такому переговорщику быстро, ну, это просто невозможно.
1: Вот вам еще одно разорванное узкое место. И пока в Сенате меняются лидеры, внутренняя политика президента США по иммиграции бьет по самым обычным людям.
2: Да, локальные конфликты нарастают.
1: Мы переходим к штату Мэн. В городе Бидерфорд агент иммиграционной и таможенной полиции, это служба ICE, застрелил 26-летнего гражданина Колумбии.
2: И это уже второй случай за неделю, если я не ошибаюсь.
1: Точно. Первый был в Хьюстоне. Там тоже стреляли по автомобилю. Слушайте, ICE утверждает, что они пытались остановить машину, потому что у подозреваемого был ордер на депортацию.
2: Угу.
1: Что водитель попытался скрыться, и агент открыл огонь, цитирую, опасаясь за общественную безопасность.
2: Стандартная формулировка.
1: Но генеральный прокурор штата Мэйн Аорон Фрей и ФБР уже начали расследование, и мне эта ситуация напоминает машину, в которой два руля.
2: Два руля?
1: Ну да.
2: Ну да. С одной стороны, федеральные указы о жестких депортациях, а с другой позиция штата Мэйн, они же традиционно рады мигрантам, потому что население штата стареет, им нужны рабочие руки.
1: Абсолютно верная аналогия. Эти две системы просто сталкиваются лбами.
2: Да, и происходит фатальный сбой. Видите ли, проблема в том, что у агентов ICE нет координации с местными, и они применяют смертельную силу при исполнении миграционных ордеров.
1: Но детали от свидетелей, это же просто кошмар. Свидетели говорят, что агенты были без полицейской формы, просто в зеленых жилетах, ездили на белых машинах без опознавательных знаков.
2: Да, как гражданские.
1: И самое возмутительное, на них не было нагрудных камер. В наше-то время и есть версия, что они вообще могли перепутать цель.
2: Вот это отсутствие нагрудных камер – это критический системный пробел. Когда федеральный агент действует на территории штата скрытно, без видеофиксации, он находится в слепой зоне.
1: Угу.
2: Они не вызывают местную полицию на подмогу. Люди в машине пугаются, думают, что это бандиты какие-то, пытаются уехать.
1: Угу.
2: А агенты начинают стрелять на поражение.
1: Именно. Это еще одно административное бутылочное горлышко, которое приводит к трагедии на ровном месте. Знаете, от этих трагедий в Америке мы переходим к массовой катастрофе в Азии.
2: Да, пожар в Бангкоке.
1: И это тоже обнажает системные проблемы безопасности. Пожар произошел в популярном баре, 30 человек погибли.
2: Ужасные цифры.
1: Более 70 ранены. Предварительная причина – просто короткое замыкание кондиционера. Огонь перекинулся на легко воспламеняющуюся потолочную акустическую пену.
2: Знаете, мы уже видели точно такой же сценарий. Это прямая параллель с пожаром в швейцарском Кран-Монтана на Новый год.
1: Да.
2: Да, та же самая акустическая пена. Она при возгорании создает так называемый флешовер. Огонь просто мгновенно затапливает все пространство под потолком.
1: Кошмар. Но ведь люди могли спастись. Но источники сообщают, что запасные выходы были заблокированы.
2: Угу.
1: Их просто заставили ящиками с пивом. А некоторые двери вообще были заперты. И жертвы среди них – музыканты, таксист, 21-летний парень, мигрант из Лаоса. Они оказались заперты в туалетах без окон.
2: В ловушке. Страшная ирония. Место, куда люди приходят отдыхать и искать радость, стало братской могилой. Там такие эмоциональные детали. Брат одного из парней пытался пробиться к нему с огнетушителем, но не смог.
1: Да, я читал этот отчет.
2: А мать на следующий день смогла опознать сына только по татуировке. Это же просто немыслимо.
1: И здесь мы упираемся в главную проблему индустрии развлечений. Лицензирование часто вообще не совпадает с реальной жизнью.
2: То есть бумаги в порядке?
1: Конечно. На бумаге все отлично. Но потом владелец решает сэкономить место и

0: о которых мы даже не подозреваем, пока не случится сбой. Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
1: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селе Кикуни местные жители, администрация и специалисты ГО и ЧС эвакуировали 80 голов крупного и мелкого рогатого скота в безопасное место. Фермы, на которых содержались животные, были расположены в руслах рек. С понижением уровня воды люди добираются до мест пребывания животных и переправляют их на сушу. На реке Акташ в селах Кадыратар, Адилятар и Тутлар Хасавюртовского района ведутся комплексные работы по укреплению береговой линии. Специалисты наращивают берега, чтобы предотвратить их размытие и затопление прилегающих территорий. Одновременно сотрудники Дагводсервиса проводят работы по расчистке русел рек от поваленных деревьев. Меры необходимы для улучшения течения и предотвращения наводнений в периоды активного таяния снегов или сильных дождей. Прокуратура Каспийска

0: Минска выявила нарушение санитарных норм у регионального оператора по обращению с ТКО. В городе были переполнены контейнерные площадки, а вывоз мусора осуществлялся нерегулярно. Возбуждено административное дело. Компания оштрафована. Дагестан показал наилучшие результаты среди всех российских регионов по приросту малых и средних предприятий, функционирующих в стратегически важных отраслях экономики. За минувший год число таких предприятий в регионе возросло на 18%, сообщили в корпорации МСП. Ключевыми направлениями, пользующимися господдержкой, являются туризм, информационные технологии, научно-техническое развитие и обрабатывающая промышленность. Жительница Каспийска добилась списания долга по газу в 105 тысяч рублей благодаря проверке госжилинспекции, выявившей нарушения в начислениях за частный дом на улице Дахадаева. По предписанию ГЖИ компания «Газпром Межрегионгаз Махачкала» пересчитала платежи и списала сумму. Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи сообщил, что с 2022 года американские компании понесли убытки в размере 200 миллиардов долларов из-за антироссийских санкций. Он также отметил, что бизнес не стремился покинуть страну после начала спецоперации, а лишь поддался эмоциональному давлению. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время беседы египтяне стоят друг по отношению к другу, как правило, на расстоянии вытянутой руки. Оно может варьироваться в зависимости от того, кто общается. Женщины могут располагаться ближе друг к другу, чем мужчины. Тоже относятся к близким друзьям и знакомым. Представители же противоположных полов предпочитают не сокращать расстояние между ними во время разговора. Физический контакт возможен только между людьми, которые хорошо знают друг друга или являются родственниками. Египтяне эмоциональны и во время общения могут активно жестикулировать, особенно если считают необходимым подчеркнуть ту или иную мысль. Проявление эмоций не принято, особенно во время беседы между представителями противоположных полов. Большое значение в речи имеет контекст и ситуация общения, а также различного рода намеки и сигналы, которыми обмениваются общающиеся и которые всем понятны. Нередко то, как сказано, оказывается важнее того, что сказано. Такого рода общение свойственно многим арабским культурам, в которых главным является установление и поддержание личных отношений. Считается, что многое и так ясная ситуация, поэтому нет необходимости вербализировать сказанное. Египтян отличает вежливый, личностно ориентированный и вместе с тем непрямой стиль общения. Они стараются щадить чувства других людей, что проявляется в отсутствии жестких и излишне откровенных высказываний. Вашему египетскому партнеру, возможно, будет трудно сказать вам «нет» в ответ на ту или иную просьбу. В этом случае его речь, возможно, будет нечеткой и расплывчатой. Вам нужно найти в речи вашего партнера некие подсказки, которые помогли бы вам понять его истинные намерения. Настройтесь на выстраивание личных отношений, прежде чем перейти к созданию совместного бизнеса. Беседы на тему культуры, спорта, хобби и семьи помогут и вам, и вашему партнеру лучше узнать друг друга и будут способствовать развитию доверия между вами. В египетском обществе высоко ценится красноречие, которое является признаком утонченности, образованности и искренности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 15 июля 1933 года в Свердловске официально запустили Уральский завод тяжелого машиностроения. Знаменитый Уралмашзавод. Когда Уралмаш только открыли, это был не просто еще один завод. Его задача состояла в том, чтобы выпускать оборудование, без которого не могли работать другие гиганты индустрии. Дроменные печи, прокатные станы, экскаваторы, дробилки – все это делали на Урале, чтобы строить новые комбинаты по всей стране. На строительстве «Уралмаша» работали тысячи людей, а в проектировании участвовали и зарубежные специалисты. Закупали передовые прессы и станки, перенимали технологии, чтобы в кратчайшие сроки создать производство мирового уровня. И это сработало. Уже в первые годы «Уралмаш» стал одним из главных символов советской индустриализации. Особую роль завод сыграл в годы Великой Отечественной войны. Производство быстро переориентировали на оборонные нужды. Здесь выпускали корпуса для танков и другую важнейшую продукцию для фронта. «Уралмаш» превратился в один из опорных пунктов тыла, где каждый рабочий день был шагом к общей победе. Но и после войны завод не сбавлял темпа. «Уралмаш» поставлял оборудование не только по всему Советскому Союзу, но и за рубеж. Его машины работали на крупнейших стройках и месторождениях, помогая поднимать промышленность в десятках стран. Интересно, что вокруг самого завода вырос целый район, соцгород Уралмаш. Это был не просто заводской поселок, а продуманный городской квартал с домами, школами, клубами и инфраструктурой. Индустриализация меняла не только экономику, но и саму жизнь людей. Сегодня Уралмашзавод остается частью промышленного наследия страны. Его история – это рассказ о том, как одно предприятие может стать опорой целой отрасли и повлиять на развитие целых регионов.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кванхидаталь. У села Кванхидаталь, что в Ботлевском районе, своя особенная история, не свойственная другим селам Дагестана. Оно является особым украшением в браслете селения Андийского округа. История селения насчитывает несколько сотен лет, чему подтверждением являются находки разных бытовых принадлежностей в погребениях кладбища. Старожилы рассказывают, что основу села Кванхидаталь составляли охотники-пришельцы из Южной Азии – братья Баргитой, Кагатай и Цумтарой. Баргитой и Цумтарой уехали обратно, считая местность очень тяжелой для житья. Поэтому многие считают, что название села происходит от имени оставшегося брата Кагатоя. Некоторые ученые утверждают, что название селу дали андийцы. Они говорят «Кахидали Кохидири». Когда шейх Абу-Муслим вторгся в Кванхидаталь со своим войском, на его пути встали люди из Тухума Гечолал. Тогда же ими была построена ниже села Застава. И до сегодняшнего дня сохранились полуразрушенные ее стены. Село состояло из трех тухумов. Гечолал – самые первые основоположники села. Чегер-Чилал – миссионеры, пришедшие из Южной Азии с Абу-Муслимом шейхом и оставшиеся здесь распространять религию. И Сунтагилал – пришедшие из разных мест, на сегодняшний день из них никого не осталось. Древняя мечеть Рузман построена на месте, где раньше был лес. В стены ее вставлены разрисованные камни с надписями. Эти надписи в Дагестане были распространены еще до нашей эры. Они дают ученым достаточную информацию для изучения истории и поиска истины. Кванхидаталь по сей день известен ручной добычей соли, как и сотни лет назад. Во всем мире только здесь добывают соль, многократно перемывая песок водой из источников. Когда-то кванхидатлинская соль славилась далеко за пределами Дагестана. Ее продавали в соседнюю Чечню, Азербайджан и даже Грузию. Часто меняли на одежду, мясо и другие нужные вещи и продукты. Этой же солью кванхидатлинцы платили налоги. У каждой семьи был свой участок, который полностью ее обеспечивал. От села Инхела 40 кали соли. Хунзахский хан Умахан собирал налог от Кванхидатля 200 кали, от села Инхела 40 кали соли. Имам Шамиль, когда создал имамат, первым приказал считать себя свободными от военных сборов, Кванхидатли и Инхела заняться исключительно добычей соли. Аулы знали отныне одну повинность – давать имамату по 1500 кали в год. В давние времена проезжая дорога через Кванхидаталь называлась Булнух. В те времена Черкаты до Цунты перебирались через реку по единственному деревянному мосту. В 1970 году был построен новый железный мост по идее и под руководством Гаджимурада Газимагомедова и при материальной поддержке близлежащих сел. Раньше в селе было больше медресе, где преподавали известные арабисты – Байтулак-Дибир, Амач-Дибир, Гусейн-Дибир и другие. С давних времен кванхидатлинцев считают хорошими пловцами. Они через реку сплавляли дрова с тунтинского леса. Еще в прошлом веке, в 30-е годы, когда в Ботлихе открылся леспромхоз, лесоплавщиками были кванхидатлинцы. В то же время в селе построили соледобывающую артель имени Байдукова. Первым председателем ее стал Курбан-Дибир Магомедов. В 1944 году кванхидатлинцев переселили в Веденский район Чечни в село Хатуни, которое назвали Кванхидатль. В 1957 году, когда чеченцам дали право возвращаться на свои земли, кванхидатлинцев вторично переселили в Хасавюртовский район. Однако часть кванхидатлинцев свой родной аул не забросила, занимаясь своим исконным промыслом солеварения и временами работая лесосплавщиками по бурным потокам Кайсу. Кванхидаталь, полагают, одно из первых селений, принявших ислам в этой части Дагестана.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни? Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
3: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: По словам Баффета, он посвятил инвестициям очень много времени и сейчас советует рассматривать все возможные варианты. Таким образом, вы точно найдете выгодные сделки, и когда это произойдет, вам нужно незамедлительно действовать. Уоррен говорит, что с того момента, когда в 50-х годах прошлого века он начал заниматься инвестициями, ситуация не поменялась, и он считает, что ничего не изменится до конца его жизни. «Просто начинайте искать то, что вам нужно», — говорит миллиардер. На момент окончания школы Баффет изучил 10 тысяч страниц каталога Moody, международного агентства, занимающегося кредитными рейтингами, исследованиями и анализом рисков. Иногда инвестор изучал некоторые страницы дважды в поисках нужных компаний. «И вам придется это делать самому», — говорит миллиардер. «Мир не собирается рассказывать вам о выгодных предложениях, вы должны найти это сами, а это занимает много времени». Если же вы не собираетесь этого делать, вы хотите быть просто пассивным инвестором, тогда таким людям Баффет советует стабильно, на протяжении долгого периода времени, вкладывать деньги в индексные фонды. Худшие инвестиции миллиардер считает инвестиции в наличные деньги. Со временем деньги теряют в стоимости, а хорошие бизнесы растут, и вам не нужно платить за них слишком много, говорит инвестор. Но нужно иметь определенную хорошую дисциплину в том, за что вы платите. Важно найти хороший бизнес и оставаться в нем. Вот что Баффет говорит о наличных деньгах. «Я всегда сохраняю достаточно наличных денег, чтобы чувствовать себя комфортно и не просыпаться по ночам. Но это не потому, что я люблю наличные средства как инвестор. Наличка – это плохая инвестиция в отдаленной перспективе. Вам всегда нужно иметь достаточно наличных денег, чтобы никто не смог определять ваше будущее. Финансовая паника позади нас. Экономический спад, который пришел в частности к нам из-за финансовой паники, все еще с нами. Это закончится. Я не знаю когда, завтра или на следующей неделе, или в следующем месяце, или через год, но это не будет продолжаться вечно». Баффет говорит, что нам не нужно думать о сотнях и тысячах компаний с точки зрения инвестиций. Достаточно и нескольких. Например, Уоррен никогда не понимал все виды бизнеса, и ему не нужно было это. Но всегда существуют тысячи разных возможностей, которые нужно использовать. Вот какой пример привел миллиардер о правильном выборе инвестиций. Тед Уильямс написал книгу, которая называется «Наука попадания». В ней изображена диаграмма. Он нарисовал зону страйка, которая разделена на 77 частей, каждая изображенная как бейсбольный мяч. Он пишет, что если будет перемещаться по этим зонам, по своим сильным местам в центре, в целом он получит 400 очков. Если он будет перемещаться по крайним зонам своей области, он получит только 230 очков. Главное, что говорит Уильямс, научиться уметь ждать свою идеальную зону. Таким образом, он показал пример, как можно оказаться в неудобном положении, и счет может быть минимальным и крайне невыгодным. Если бы даже он попал в одну из таких зон, максимум, что он мог получить, это 230 очков, а это очень мало. Баффет говорит, что может ждать и наблюдать за тысячами компаний день за днем, пока не увидит ту, которую лучше всего понимает, и если его устроит цена, тогда он бьет. Если попадает, прекрасно. Если нет, получает страйк. Уоррен считает, что люди сильно ошибаются, если думают, что необходимо иметь мнение по всему. Достаточно иметь мнение только по нескольким компаниям. Чтобы стать богатым, не нужно принимать 20 успешных решений. Достаточно будет и 4-5. Поэтому сам миллиардер не особо переживает о том, чего не понимает. Если вы разбираетесь в каком-то бизнесе, в бизнесах, которые только появляются, если вы можете понять, например, работу Amazon, то, что сделал Джефф Безос, это величайшее достижение. Я снимаю перед ним шляпу. Он прекрасный бизнесмен и просто хороший парень. Но смог бы я предсказать, какого успеха он добьется? Что первым будет он, а не 10 других конкурентов? В этом я не особо смыслю, и, к счастью, мне это не нужно. Как видите, Баффету не нужно формировать свое мнение по поводу Амазона, но, например, он отлично сформировал свое мнение насчет компании Coca-Cola. Она существует с 1886 года. Каждый день в мире продается 1,8 миллиарда бутылок Кока-Колы. Если бы компания решила продавать колу на 1 цент дороже, тогда это будет уже на 18 миллионов долларов в день больше. Если это умножить на 365 дней, то получится 6 миллиардов 570 миллионов долларов. Таким образом, говорит Баффет, мы имеем 6 миллиардов 570 миллионов долларов из одного цента. Как вы думаете, спрашивает миллиардер, стоит ли Кока-Кола дороже на 1 цент, чем любая другая кола? Сам он и отвечает, что да, она того стоит. И 133 года существования компании это подтверждают. Главный посыл Баффета таков. Нужно правильно разбираться в бизнесе. Нужно видеть его настоящее и будущее. Нужно внимательно следить и иметь терпение. И если у вас получится это сделать, тогда вас ждет успех.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В текущем сезоне около 386 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Несмотря на значительное число обращений, этот показатель на 21% ниже значений, зафиксированных в 2025 году. Согласно данным ведомства, в 2026-м вакцинацию против клещевого энцефалита прошли более 3,5 миллионов граждан. Наиболее высокая активность клещей и, как следствие, наибольшее количество жалоб на укусы отмечены в Магаданской области, Камчатском крае, Крыму, а также в республиках Северная Осетия, Дагестан и Мордовия. Для снижения рисков на территории страны проводятся профилактические акарицидные обработки. Для россиян уголовная ответственность может наступить, если сумма неуплаченных налогов за период в пределах 3 финансовых лет подряд превысила 2 миллиона 700 тысяч рублей, а следствие доказало умышленное уклонение. Особо крупным размером считается сумма более 13,5 миллионов, об этом рассказал юрист Сергей Колосков. Главным риском становится не само доначисление налогов, а крупная непогашенная недоимка. По его словам, особую осторожность необходимо соблюдать при работе с бюджетными средствами. В этом случае налоговую схему могут квалифицировать не только как уклонение от уплаты налогов, но и как мошенничество. И в завершении выпуска. Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс готовится к выходу своего первого музыкального альбома, об этом пишет Variety. В августе лейбл Decca Classics выпустит дебютный альбом 88-летнего артиста под названием «Life is a Dream». В него войдут произведения, над которыми Хопкинс работал на протяжении 60 лет. Запись композиций, созданных звездой «Молчание ягнят», прошла при участии оркестра филармонии под управлением дирижера Густава Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет. С детства он исполнял произведения Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте сочинял музыку для местных театральных постановок. В беседе с изданием актер заявил, что музыка была его первым желанием и первой мечтой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
3: Друзья, всем привет! У меня в гостях Дмитрий Данилов, основатель компании Umschool. Возможно, вы не слышали ничего про компанию, но я вам пару фактов сейчас закину. Значит, во-первых, Дмитрию 26 лет, и к этому времени ему удалось построить компанию, в которой работает порядка 1000 человек, выручка измеряется миллиардами, и более того, это не просто компания, которая накачана инвестиционными деньгами, которая на самом деле не рентабельна. Это прибыльная компания. Более того, часть этой компании он сумел продать стратегическому партнеру под названием ВК, и, собственно, как это получилось, я пока что сам не понимаю, но сегодня будем разбираться. Спасибо тебе большое, что пришел.
4: Да, слушай, так обо мне приятно рассказал, что как-то аж захотел спину выпрямить.
3: И первое, знаешь, вот с чего мне хотелось бы начать, тебе 26 лет.
4: Абсолютно так.
3: Я смотрел одно единственное интервью, на котором 300 просмотров в интернете, но тебе там еще 2 или 3 года, 23, мне кажется, тебе там. И ты уже тогда продал долю ВК, у вас уже тогда армия людей, ты там рассказываешь про то, что вот мы переходим от управления стартапом к управлению корпорацией, и мне, честно говоря, в голове не укладывается, как это вообще произошло за столь короткий срок. Ты очень рано начал заниматься предпринимательством.
4: Да.
3: Во сколько лет все случилось?
4: Слушай, вообще случилось изначально, наверное, лет, может быть, в 16, но я тогда занимался чем? Я тогда занимался, по-моему, мылом ручной работы. То есть я закупил мыло ручной работы, типа, я его упаковал, попросил там друга сайт собрать, все это сделал, группа ВК, все очень красиво, отлично. На 5 тысяч закупил товара, на 5 тысяч продал товара. И на этом было закрыто.
3: Как в принципе,
4: оказалось, это все-таки никому не нужно. Я-то думал, что мыло ручной работы — это то, что вообще, блин, взлетит. Но оказывается, нет. А в принципе, предпринимательством хотелось заниматься с детства, потому что, ну, мы жили небогато. Да, есть там самой простой семьи, очень прекрасно, очень классно, ну, типа из простой рядовой там российской семьи. Вот. Жили как-то обычно, и бывали такие моменты, знаешь, типа, что, ну, вот вроде хочется что-то купить, но я уже понимаю, что вообще мы не можем это купить. И то есть я просто четко знаю, я даже особо ничего не просил, а если просил, то это было очень ограниченное что-то, потому что я понимал, что, ну, там, супер всего, ну, ничего особо мы не купим. Вот, и я тогда себе сказал, что, блин, я, возможно, даже сказал это кому-то, а, возможно, просто себе, то, что когда вырасту, никогда не буду считать копейки. Вот эта вот фраза, она въелась тогда, а единственный способ, ну, как бы, по крайней мере, мне так казалось, хотя вообще-то это похоже на правду, это заниматься предпринимательством для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги. Поэтому у меня все в этом плане, ну, достаточно тривиально. То есть из простой семьи хотелось денег, поэтому начал заниматься предпринимательством. Пробовал мыло ручной работы, когда-то там с хорошим моим другом сейчас, там, с одноклассником в то время, мы ходили, записывали выписки из роддома. Это я на него работал, это не было мое предпринимательство, это его бизнес был. Вот, и что-то как-то пошло-поехало, попробовал, не получилось, попробовал там мыло, не получилось. А в университете начал заниматься репетиторством. Ну, это естественно, как бы, мне кажется, что многие студенты занимаются репетиторством, я там хорошо сдал ЕГЭ по физике, по математике, ну, по русскому тоже, как бы, и переехал в Казань. Занимался репетиторством частным, ну, был всего один ученик, занимался в группах небольших, у нас была школа, она называлась «Квентин», может, она сейчас тоже существует, но я не знаю, вот, там я преподавал там для групп из 10 человек, и плюс параллельно я что-то листал там в интернете и случайно наткнулся на то, что требуется преподаватель по физике там в онлайн-школе, пошел. Ну, думаю, ну, попробую, интересно, как бы, да. Тогда только-только зарождались онлайн-школы, в принципе, мне кажется, это была, ну, прям одна из первых. Вот, пошел, поработал, И там со временем судьба сложилась так, что с ассистентом открыли свой бизнес уже, свою школу.
3: Я здесь себя прерву. Смотри, давай для тех, кто... Я тебе честно скажу, я не так давно узнал про Умскул, потому что самому мне ЕГЭ не очень интересно, а дети у меня пока что еще не доросли.
4: Ну, логично.
3: Да, вот, поэтому я не целевая аудитория, но тем не менее, наверняка нас смотрят много тех, кто тоже не знает про школу. Давай немного про компанию в цифрах на сегодняшний день.
4: Ну, смотри, я считаю выручку... Ну, можно считать выручку двумя методами, там, кассовым и по начислению.
3: Да.
4: По начислению, типа, прошлый год, 23-й, это было приблизительно там 2,7 плюс-минус миллиарда.
3: Окей.
4: Okay, это не... вот это факт.
3: Типа. Достойно. Давай еще про цифры. Сколько людей еще в команде работает?
4: Достаточно сложный вопрос, потому что есть те, кто работают на постоянке, есть те, кто работают, ну, как бы, условно, там, помогают ученикам, там, наставники и так далее. Если говорить про тех, кто постоянно работает, я думаю, там, порядка 300 человек. Плюс-минус. Я реально не знаю точных цифр, то есть я тебе так скажу, типа, не супер целевая какая-то цифра моя, об этом тоже можем отдельно потом поговорить, что такое целевая цифра. Вот. А как бы, если смотреть со всеми наставниками и так далее, кто помогает ученикам, то в пике, наверное, бывает до 2000.
3: Как вы такие молодые, горячие, быстрорастущие, но неопытные, начали активно собирать людей? Соответственно, по каким критериям вы вообще... Смотри, у меня такой взгляд, что когда компания быстро развивается, когда это такой стартап определенный, да, энергичный, то и люди нужны определенного тоже склада ума. Я сейчас в большей степени не про преподавателей, а именно про костяк команды.
4: Да, да.
3: Кого вы набирали в команду? С помощью каких людей вы смогли еще ускориться и бустануться?
4: Очень просто. Друзья друзей. То есть, типа, сарафанное радио. То есть, просто какие-то знакомые приходили, работали там, сям, то есть, там, кураторами поработали, кем-то еще поработали, да, там, где-то преподавателями поработали. Потом ты видишь, что человек, как бы, классный, и в нем есть потенциал. И ты, там, его на какую-то более высокую позицию перетаскиваешь. У нас первые, наверное, 3 или 4 года, ну, я точно сейчас не помню, но у нас вообще не было людей, которые мы, типа, пришли и сказали, нам нужен человек такой-то. И мы в HeadHunter разместили вакансию. Вообще такого не было. То есть все было чисто из своих. И как-то просто двигались. То есть у кого хорошо получается, он там на более высокую позицию встает и все такое. Ну, то есть это вообще все люди изнутри, никого извне, и просто своих двигали вверх, и учили друг друга, и учились. Вот так.
3: А в какой момент ты понял то, что это все уже переросло вот из такой вот системы, где друзья, товарищи, и мы тут что-то мутим вместе, а все-таки это переросло уже в какой-то бизнес, где уже есть понятная какая-то система, уже появились какие-то цели, ориентиры и так далее?
4: Там в один момент становится ясно, что все-таки компетенции изнутри не хватает. Причем первым об этом начал сигналить вот как раз Миша, партнер. Я еще этому сопротивлялся долгое время и был против того, чтобы мы брали кого-то со стороны. А потом просто стало ясно, что мы не можем так дальше. То есть не хватает людей изнутри для того, чтобы выполнять те сложные задачи, которые перед ними стоят. И это первый момент, а второй момент у нас была сделка с ФК, и это супер важная часть нашего развития компании, так сказать. Потому что до появления ВК в структуре и после, это, можно сказать, вообще разные компании. Потому что для того, чтобы... нас могли купить для того, чтобы, ну, там, была капитализация какая-то у нас, мы должны были все привести в систему, мы должны были все привести в нормальный вид. И вот это было важным ключевым шагом, который мы бы сделали, наверное, намного позже, если бы нас не поджимала сделка с ВК. Вот. То есть сделка с ВК очень сильно повлияла. И какое-то постепенное осознание просто.
3: Давай, прежде чем пойдем дальше, такой немножко философский...
4: Слушай, а можно я вот еще чуть-чуть добавлю? Вот есть еще один важный момент по поводу людей изнутри и извне. У меня есть такая позиция, что на самом деле... Об этом говорил Тинькофф, и мне это очень понравилось на тот момент, что когда человек не имеет опыта работы в сфере, задачи, которые ты перед ним ставишь, они кажутся ему всегда выполнимыми. И более сложные задачи он способен выполнять. А когда человек пришел уже с каким-то бэкграундом, ну, для него задача априори либо выполнима, либо нет. И у него уже стоят какие-то блокеры. И вот очень большое преимущество людей изнутри и людей без опыта работы, это как бы то, что они готовы браться за все, и у них это получается.
3: Угу. Здесь, кстати, очень интересную тему затронул. Мне кажется, это касается и предпринимателей тоже. И во многом, мне кажется, это и твой, и ваш кейс тоже, что вы как бы начали строить, вы попали, оно начало расти, и так как вы еще были не обременены большим предпринимательским опытом провалов и так далее, да, вы такие, ну, в целом можно, полетели, побежали, там, через 2 года сделка с ВК, или там через 3, почему нет, как бы, да, то есть вот это вот, мне кажется, обременение опытом, оно как раз во многом часто блокирует и ставит под сомнение.
4: 100%. Это очень хорошая история, не иметь опыта в этом плане. Это правда очень хорошая история. И сотрудников брать без опыта порой тоже очень классная история. Но не всегда. Но сейчас до сих пор тяжело найти людей, правда. То есть найти компетентных людей, которые вольются в коллектив и которые будут реально нормально работать, То есть выполнять те задачи, которые просто на них лежат. Ну, это прям... Ну, ты, наверное, знаешь, насколько это тяжелая задача.
3: Слушай, а вот смотри, когда вы как бы достаточно бурно, опять же, росли, и вот когда ты не имел до этого еще какого-то бэкграунда, когда у тебя что-то уже там, какие-то более-менее там проекты были, и когда у вас происходил такой рост, когда приходили новые люди, когда все вот это случалось, ты вообще как бы задавался какими-то вопросами, я не знаю, там, были у тебя какие-то переживания, или вы вот просто на вот этой энергии, инициативе перли и все?
4: Просто вперед. Ну, правда. Ничего не было вообще.
3: Прикольно. Пока мы не ушли дальше про ВК и так далее, смотри, у тебя очень интересный вот этот вот роудмап, что ты, собственно, там сам преподавал физику, что как бы ты занимался, я так понимаю, довольно неплохо разбираешься в предмете. На твой взгляд, вот это вот фундаментальные какие-то науки, что ли, которые нам дают там в школе, которые дают в университете, они помогают тебе сейчас каким-то образом в бизнесе? И почему спрашиваю? Потому что зачастую говорят, знаешь, как говорят, что все, что учили в школе, забудьте перед университетом, все, что учили в университете, забудьте, потому что в жизни и в бизнесе это не пригодится. Твое мнение?
4: Критически важны те предметы, которые дают в школе, и те предметы, то, что дают в университете. Это мое видение, мой взгляд, и я часто сталкиваюсь типа с тотальным несогласием, но это критически важно. Объясню, почему. То есть, в принципе, весь мой склад ума и все мое мышление, оно создано типа школьными предметами. Ну, это как бы естественно. И то, что я учил математику, и то, что мне довелось попасть в хорошую школу, где хорошо учили математики, где хорошо учили физики, дало мне возможность нормально анализировать происходящее, нормально строить логические цепочки, понимать, что из чего следует. Это вроде кажется так банально сейчас для меня, но на самом деле нужен очень серьезный фундамент для того, чтобы уметь моделировать, уметь мыслить, уметь как-то строить какие-то формулы. Ну вот ты знаешь, вот эти вот дурацкие формулы, которые надо было выводить там как-то и так далее в школе. Это офигеть как важно сейчас. И сейчас, когда мне нужно что-то оценить, что-то проанализировать, я же сижу и пишу математическую модель, типа, сам с нуля. Если я это не могу писать, если я не владею, типа, этим навыком, то как я могу управлять бизнесом вообще? То есть, на мой взгляд, управление бизнесом без какой-то базового школьного знания математики, это вообще невозможно. А физика в этом плане – это потрясающая наука, которая заставила очень хорошо моделировать все. То есть, смотреть, что, как, почему работает, как-то все, это очень классно. И сейчас я чувствую, на самом деле, буквально вот 3 дня назад мы шли там с Мишей, разговаривали, гуляли, делились опытом обучения в школе и тем, как эти навыки пригодились жизни. И вот есть ребята у нас в компании, ну, понятно, они работают в аналитике, которые там какие-то для анализа каких-то данных и для моделирования чего-то, какие-то такие невероятные штуки, приемы используют математические, там из матанализа, из сервера, что-то такое, что я вообще не понимаю, что они делают. И я чувствую, что я, ну, вот я прям тупой по сравнению с ними. То есть вот они могут это все понять, они могут сделать выводы из текущего там плацдарма, а я не могу. И приходит понимание того, что когда в школе меня, не в школе, там, в универе, меня заставляли там условно учить матанализ, меня там заставляли учить тервер, который я не учил, потому что я работал, ну и у меня был влом. Они давали мне возможность, по сути, бесплатно, за счет как бы государства, получить офигенные знания и навыки, которые капец как помогут мне заниматься бизнесом. И не только бизнес это касается, на самом деле. Это касается, мне кажется, в принципе, всей жизни. Биология, химия, да, которые дают там в школе, насколько это пригождается сейчас, когда я там анализирую свое здоровье, условно говоря, и когда там я пытаюсь понять, как устроено все. Ну и так можно говорить про каждый предмет. То есть каждый предмет, который в школе дают, это часть очень серьезного фундаментального образования, без которого человек мыслящим, на мой вкус, не становится. И важно его получать.
3: Да, соглашусь с тобой, непопулярное мнение в сегодняшнем мире ты высказываешь.
4: Да, да, да. Ну вот я так считаю.
3: Да, мне это интересно, потому что, знаешь же, есть же сейчас такое деление там на всякие на софт-скиллы, на хард-скиллы, и то, что вообще есть такая как бы большая идея о том, что вот все хардовые навыки, ну и скоро машины как бы закроют, да, и так далее, то, что человек, он должен как бы на ранних стадиях, в раннем возрасте больше времени уделять именно там коммуникативным навыкам, каким-то еще подобным вещам, а все остальное доверить как бы машинам. Вот твоя идея, она как бы... Про такое построение логики. Я, кстати, соглашусь здесь с тобой, что мне кажется, вот школьная математика, и там, я не знаю, я вот помню, мне очень геометрия нравилась, именно потому что геометрия, она позволяла мне увидеть в объеме картинку, знаешь, то есть я всегда смотрел, и вот я сейчас до сих пор, когда, знаешь, у меня какие-нибудь углы там снятся, я помню реально, как вот это как будто создает тебе, знаешь, ты пространство понимать лучше начинаешь при помощи вот этой вот, казалось бы, там, школьного предмета. Так что, ладно, здесь еще немножко затронем.
4: Но подожди, по поводу Давай. ИИшки и то, что она заменит, здесь же фундаментальная штука, это ты должен уметь мыслить. ИИшка, она же не решит за тебя, что ей надо сделать.
3: Да-да.
4: Она же должна понять, что ей надо
3: задачу
4: сделать.
3: Задачу нужно поставить.
4: Да, и для того, чтобы правильно ставить задачи, это получается, смотри, какая история. Извини, что...
3: Давай, конечно.
4: Тема для меня очень интересна. Я недавно был на обучении, год назад или два, кстати, уже давно было. Называется «Практикум» в Сколково.
3: Да-да, знаю эту программу.
4: Офигенная программа, если не был там, надо. Но это ладно. Короче, расслоение такое общество получается. Смотри, сейчас, ну, я разделяю условно, хотя, по сути, он, в принципе, так и делится. Есть там какой-то базовый физический труд, есть базовый интеллектуальный труд. Базовый интеллектуальный труд – это условно, ну, я не знаю, пойти и там собрать какую-то таблицу. То есть не сказать, что он требует от тебя мышления прям. Сказать, что просто это как физический труд, просто ты его делаешь умом.
3: Угу.
4: Он базовый, он простой, и его ИИшка легко заменяет. И получается прослойка, как бы условно, ну, работников, что ли, которые занимаются простым базовым умственным трудом, ее ИИшка заменяет. Потом есть посложнее уровень, это там менеджмент, управление какое-то, да, его ИИшки уже сложнее заменить, но возможно. Есть еще выше там уровень, да, это, ну, мышление, это когда ты способен понимать, как, зачем и что ты делаешь, и правильно простраивать, как бы, в принципе, ну, условно говоря, ставить не ту же задачу, а какие-то стратегии там, и ИИшки, и команде, и всем. И получается, что верхние две линейки, самая верхняя, она вообще типа неуязвима, потому что без этого ничего невозможно. Вторая линейка там какого-то более сложного умственного труда, в том числе творческого. То есть там не только менеджмент, это я из того, что помню, просто говорю. Есть вот такая прослойка, которой сложно будет заменить ИИшки, а есть прослойка, которой легко. И я бы сказал, что наоборот растет необходимость в том, чтобы уметь мыслить. И ИИшка скорее наоборот говорит о том, что теперь человеку нужно быть еще умнее, чтобы понимать происходящее.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В связи с плановыми работами по очистке русла в канале имени Октябрьской революции, Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Махачкалы объявило о введении временных ограничений на движение транспорта. Так, до 18 июля с 9 до 18 часов участок улицы Московской, расположенный по четной стороне между улицей Даганова и домом номер 90, будет закрыт для автомобильного движения. Специалисты устраняют последствия размыва защитного вала на реке Терек. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского Минприроды. Сильные дожди на прошлой неделе привели к частичному обрушению защитного сооружения, что создало угрозу затопления населенных пунктов в Бабаюртовском районе. В настоящее время на месте происшествия задействована спецтехника. Жители Каспийска попросили не использовать мощные электроприборы, включая кондиционеры, чтобы избежать их выхода из строя и снизить нагрузку на электросети. Управление по гражданской обороне ИЧС Каспийска сообщило, что из-за сильной жары специалисты городских электросетей работают в усиленном режиме. В разных частях города наблюдаются нагрузки на электросети и колебания напряжения. В Дербенте досрочно благоустроили дворовую территорию дома номер 6А по улице Долгата в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Двор стал победителем рейтингового голосования прошлого года. Подрядчик уложил асфальт и брусчатку, установил фонари и скамейки. Во дворе появилась беседка благодаря сносу

0: коммерческого объекта. В России намерены зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа», об этом пишет ТАСС. Под маркой будут выпускаться духи, ароматическая вода, одеколоны и восковые расплавы. Заявку на регистрацию подали в Роспатент 10 июля. Цена на PlayStation 5 в России резко возросла. Так, стоимость Pro-версии в магазинах достигла 110 тысяч рублей. Основной причиной подорожания стал дефицит оперативной памяти и SSD-накопителей. Позже спрос на консоль значительно увеличился после начала предзаказов на GTA 6. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 15 июля 1937 года официально начал работу канал «Москва-Волга». Это проект, который можно смело назвать одним из первых масштабных инфраструктурных драйверов советской экономики. Его запуск решил сразу три большие бизнес-задачи – водоснабжение, транспорт и энергетику. Во-первых, канал закрыл острую нехватку воды в растущей столице. Он стал давать Москве более 60% всей потребляемой питьевой и промышленной воды. Для предприятия это означало стабильную работу и возможность масштабироваться. Во-вторых, появилась надежная транспортная артерия. По каналу пошли баржи с зерном, нефтью и стройматериалами. Это удешевило логистику и ускорило поставки между регионами. В-третьих, на канале построили гидроэлектростанции. Они давали энергию для промышленности и снижали дефицит мощности. И, наконец, канал сделал Москву портом пяти морей. Открылись новые экспортно-импортные маршруты, а значит, новые рынки. В терминах современного проектного управления этот пример мультиэффекта. Один проект закрывает сразу несколько критических потребностей экономики. Канал «Москва-Волга» – это урок о том, как крупная инфраструктура задает правила игры для целых отраслей.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство, расположенное на западе Северной Европы. Официальное название – Республика Исландия. Традиционной формой приветствия в исландском обществе является рукопожатие. При этом понятие старшинства, статуса или возраста не имеет значения. Здороваются с тем, кто стоит рядом или кто только что вошел в помещение. Обмен рукопожатиями во время встречи осуществляется как мужчинами, так и женщинами. Легкими поцелуями в щеку обмениваются только женщины, и даже это становится возможным только после того, как они уже хорошо узнали друг друга. В Исландии нет особых норм этикета или правил поведения, которых следует придерживаться в процессе общения в рамках деловых контактов. Равным образом отсутствуют и ярко выраженные запреты или зоны табу. Исландцы одинаково ровно общаются как со своими коллегами, так и с потенциальными партнерами, приехавшими из-за рубежа. В Исландии принято обращаться друг к другу по имени. Это касается не только жителей страны. Приехавшим иностранцам предлагается следовать этому правилу. Дело в том, что в Исландии отсутствует распространенная во всем мире система именования людей, включающая фамилии и имена, а иногда еще и отчество или средние имена. То, что в понимании других народов является фамилией, в Исландии представляет собой комбинацию имени отца или в редких случаях матери и окончания «сон» для лиц мужского пола и «дотир» женского. Далеко не все жители Исландии имеют фамилии, восходящие к древним родственным корням. По этой причине в обществе сложилась традиция именования, основанная на использовании имен родителя, рожденного в семье ребенка. В исландском языке отсутствует местоимение «ты», так как это сложилось, например, в английском языке. Формальный тон обращения к человеку, например, старше по положению или иностранцу, может быть выражен за счет использования соответствующей лексики или тоном голоса. Такие формы обращения к людям, как «господин» и «госпожа», существуют в исландском языке, однако они употребляются достаточно редко.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы хотите знать, как стать успешным, вы пришли по адресу. Но это не обычная речь на тему «как стать успешным», потому что времена изменились. То, что значил для вас успех 2 года назад, может быть совсем не похож на то, что означает успех для вас сегодня. Если бы мир был таким же, каким он был 2 года назад, могли бы применяться все те же принципы. Но мир больше не тот, что прежде. Этот мир сильно отличается от мира, который существовал 2 года назад. В нем, безусловно, больше страха. Определенно больше разделения, абсолютно меньше свободы, больше ненависти, меньше доверия, больше лжи. Еще больше неопределенности. Некоторые могут сказать, что возможностей меньше. Некоторые могут сказать, что в этом мире меньше честности. Имея все это в виду, живя в этой совершенно другой среде, если вы продолжаете делать то же самое, что делали раньше, ищете то же самое, хотите и нуждаетесь в тех же вещах, чтобы удовлетворить себя, вы будете несчастны. Вместо того, чтобы быть несчастным, очень важно, чтобы мы повышали энергию этой планеты. Вы можете, по крайней мере, поднять энергию окружающих вас людей тем, как вы появляетесь каждый день. Мы можем подать пример тем, кто нас окружает. Каково это – жить прекрасной жизнью, независимо от всего, что происходит в современном мире. Нам нужно спросить себя, что действительно имеет значение сегодня? Что действительно имеет значение? Здоровье имеет значение. Психическое и физическое здоровье. Любовь имеет значение. Дружба имеет значение. Отношения имеют значение. Личная неприкосновенность имеет значение. Ваше достоинство имеет значение. Счастье имеет значение. Мир имеет значение. Если у вас нет этих вещей, вы не сможете добиться успеха. Если у вас есть $1 000 000 или $1 000 000 000, но в вашей жизни нет любви, нет хороших отношений, ни счастья, ни покоя, тогда на самом деле у вас ничего нет. Если у вас есть Феррари, но нет честности, нет достоинства, тогда на самом деле у вас нет ничего ценного. Большинство людей думают, что деньги сделают их успешным. Они ошибочно полагают, что если у них будут деньги, богатство, слава или власть, они добьются успеха. Но успех – это не более чем чувство. Так что на самом деле ты гонишься за чувством, и никто не может дать тебе его, кроме тебя самого. Ничто не сделает вас успешным, только ваши собственные мысли могут это сделать. Вот почему вы видите миллионеров и миллиардеров, которым никогда не хватает. Они всегда хотят большего, потому что деньги никогда не смогут заполнить дыры в твоем сердце. Только вы можете заполнить эти пустоты, изменив свои отношения к себе и к тому, что значит для вас успех. Итак, что значит для вас успех? Возможно, вместо определенной суммы денег, вашим новым определением успеха будет просто каждый день заниматься тем, что вы любите. Представьте, насколько лучше вы будете себя чувствовать, если вместо того, чтобы каждый день делать то, что вы ненавидите, вы замените это тем, что любите, даже если речь идет о меньших деньгах. Возможно, ваш успех заключается в улучшении отношений с людьми, которые вам не безразличны. Окружите себя людьми, которые больше всего вам подходят. Возможно, теперь успех будет заключаться в том, что вы будете тратить меньше времени на работу и больше времени на людей, которых вы любите. Возможно, теперь успех будет означать, что вы больше сосредоточитесь на своем психическом и физическом здоровье. Больше физических упражнений, больше качественной пищи, больше знаний о том, что нужно для того, чтобы быть в отличной физической форме. Может быть, теперь успех означает личную честность, поступать правильно, не следовать за толпой, если толпа ошибается, жить честно, делая то, что, как вы знаете, правильно. Не только тогда, когда другие смотрят, но и всегда. Если вы сосредоточитесь на вещах, которые действительно делают вас успешными, если вы сделаете эти вещи своим приоритетом, остальное встанет на свои места. Не попадайте в ловушку, в которую мы все время попадаем, в погоне за деньгами или в погоне за значимостью. Живите удивительной и полноценной жизнью. Будьте счастливы, несмотря ни на что.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Ученик спросил учителя: «Вы такой мудрый, всегда в хорошем настроении, никогда не злитесь. Помогите и мне стать таким». Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный пакет. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, возьми картофелину, напиши на ней имя человека, с которым произошел конфликт, положи ее в пакет и постоянно носи с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавляй в него новую картофелину». Ученик согласился. Прошло время. Пакет пополнился картофелинами и стал достаточно тяжелым. Стало очень неудобно носить его с собой. К тому же картофель начал портиться и издавать неприятный запах. Ученик пришел к учителю и сказал: «Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, слишком тяжело, а во-вторых, картофель испортился и плохо пахнет. Предложи что-нибудь другое». Но учитель ответил: «То же самое происходит и с тобой. Просто ты этого сразу не замечаешь. Поступки превращаются в привычки, а привычки в характер, который, в свою очередь, порождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз».
1: Притчи народов мира.
3: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
4: Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное отделение Социального фонда России приняло более 70 тысяч заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября этого года. Согласно новым правилам, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. Выплата положена гражданам России, которые постоянно проживают в стране, официально работали в предшествующем году. Также уплачивали налог на доходы физических лиц. Сумма возврата рассчитывается как разница между уплаченным НДФЛ по ставке 13% и налогом, исчисленным по ставке 6%. Так, при назначении выплаты специалисты учитывают материальное положение семьи. Средний душевой доход не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе.
3: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина – это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил Кавказа. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, таша эс хайра. Дурак легко не испугается, но если испугается, невозможно остановить. Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, таша эс хайра.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу. Про экономику на Диалог ФМ.
3: Топливный кризис остается главной темой экономических новостей. Росстат обновил данные по инфляции. Топливо продолжило дорожать, и за последние 5 недель в среднем выросло в цене примерно на 10%. По данным Министерства экономического развития, годовой рост цен на топливо превысил 20%. Буквально сегодня-завтра будет обнародована еще более свежая статистика. Как и предполагалось, это вызвало ускорение роста цен на продовольствие. По официальной статистике, за полтора месяца средние цены на картофель и лук выросли более чем на 27%, на капусту почти на 19%. На свеклу более чем на 17%, на морковь более чем на 13%, несколько меньше на мясо. За июнь индекс потребительских цен прибавил 0,87%. Это вдвое выше обычного для этого месяца уровня. А годовой рост цен ускорился впервые с январского повышения НДС. С 5,3% в мае до более чем 6% по итогам июня. По поводу топливного кризиса состоялась пресс-конференция вице-премьера Александра Новака, на которой он, цитирую, «объяснил дефицит топлива в России атаками на НПЗ». Это вызвало нелицеприятные комментарии на многих независимых медиаканалах, авторы которых считают, что сообщить то, что очевидно всем, недостаточно для профильного вице-премьера в такой ситуации. С другой стороны, это уже прогресс, ведь буквально недавно на совещании у президента России Владимира Путина Новак говорил лишь о наличии дефицита в отдельных регионах на отдельных АЗС. Недавно президент провел новое совещание с правительством, посвященное, помимо прочего, бензиновой проблеме. Как пишет специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, цитирую, «сначала заслушали министра просвещения Сергея Кравцова, который докладывал ситуацию с ЕГЭ и с удовольствием рассказывал про девушку, которая набрала 500 баллов после 5 экзаменов. И разве это было не трогательно? Но ясно, что и самого Владимира Путина, и в целом любого нормального человека прежде всего интересовало, как ищется выход из бензинового кризиса, который временами очень похож на тупик». Впрочем, из выступлений участников встречи стало ясно, что кризисом никто ситуацию не считает, а тем более тупиком. Так, тупичок. Конец цитаты. Впрочем, была и конкретика. Для решения проблемы топлива, как доложил Новак, увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива, сократили сроки текущих ремонтов, перенесли на более поздний срок плановые ремонты, ввели полный запрет на экспорт бензина, авиакеросина и дизельного топлива. С июля начинают закупки бензина у других стран. По оценке Новака, хотя принятые меры частично ситуацию стабилизировали, в целом пока ситуация остается непростой. В этом месте россиянин, привыкающий к тупичку, вправе сказать.
4: Это я заметил.
3: Недавно экономист Валентин Катасонов зашел даже дальше, чем Валентина Матвиенко и Михаил Мишустин. Он заявил о бесполезности не только форумов, но и экономических совещаний. Цитирую. «На верхнем этаже российской власти идут постоянные заседания и совещания по вопросам экономики, причем некоторые с участием президента России. Но ничего не меняется. Вернее, меняется, но в худшую сторону. Так называемые решения на совещаниях носят декларативный, а не директивный характер». Конец цитаты. Господин Катасонов считает, что надо избавиться от идеологии капитализма. Видимо, тогда совещания станут продуктивными. Опять цитата. «Пока мы не избавимся от этой идеологии, никакие совещания по экономике не помогут. И даже наоборот, они могут создавать иллюзию того, что нынешние бессменные чиновники способны предотвратить экономическую рецессию и экономический коллапс в России». Правда, россияне постарше припоминают, что в свое время совещания без всякой идеологии капитализма довели страну до продовольственных талонов и дефицита всего, что только могло оказаться в дефиците на уровне обыденных человеческих потребностей. Теперь потребности удовлетворены, но налицо дефицит самолетов, пароходов, промышленного оборудования и всего прочего, что необходимо для производства того, что нужно для удовлетворения нормальных человеческих потребностей. Так что у россиянина может возникнуть не желание отказаться от идеологии капитализма, а совсем другой вопрос. Некоторые россияне, впрочем, полагают, что знают ответ на этот вопрос. Майский опрос работного портала SuperJob показал, что 55% россиян считают хорошей идеей заменить чиновников искусственным интеллектом. Остальные против. Сторонники замены чиновников на искусственный интеллект считают, что машинный разум будет более эффективным и что он, пока, по крайней мере, не устает и не берет взятки даже машинным маслом. А те респонденты, что против передачи управленческих функций искусственному интеллекту, считают, что это усложнит получение госуслуг, увеличит риск дурацких решений, да к тому же некому будет нести ответственность. Респонденты задали вопрос, кого сажать в тюрьму за фатальные ошибки? А кого сейчас сажают, можно задать встречный вопрос. Но следует признать, что россияне по старой советской традиции должны во что-то верить, хотя бы в гипотетическую тюрьму за идиотские государственные решения.
4: Ты романтик?
5: О, еще какой!
3: Ну а пока россияне чисто гипотетически меняют чиновников на искусственный интеллект, чиновники рассказали, как планируют менять двигатели на отечественных самолетах в сухой Суперджет 100. Как сообщил Коммерсант, в Объединенной авиастроительной корпорации заявили, что намерены в будущем менять двигатели у трети самолетов в сухой Суперджет 100. Замена одного двигателя оценена в 2,3 миллиарда рублей, что сопоставимо с ценой самого самолета и составляет половину от стоимости нового Суперджет 100. Экономический обозреватель Юрий Пронько написал по этому поводу в своем телеграм-канале, цитирую. «Вот это масштаб сидения на теме. Госкорпорации они такие, умеют деньги налогоплательщиков оприходовать». Часть страны мечтает об экономике, которая в руках государства. Открывайте кошельки, распишитесь. В ней уже находимся. Вы думали, что платить будет дядя? Нет, каждый из нас. И спрашивать об этом вас не будут. Конец цитаты. Недавно СМИ сообщили, что в России планируют построить завод по производству бытовой техники. Это штрих к вопросу, почему в стране в дефиците то предметы обихода нормальной жизни, то заводы по их производству. И вот, наконец, во второй четверти 21 века страна, бывшая когда-то одним из мировых лидеров на заре автомобилестроения и авиации, решила взяться за выпуск утюгов и прочих стиральных машин. Хорошее начинание. Остается надеяться, что замена батареек или плат в этих приборах не будет оцениваться по той же логике, что и замена двигателей у отечественных самолетов. Эксперты уже предупреждают, что себестоимость приборов может случиться выше, чем у глобальных брендов. К тому же они отмечают, цитирую, «дефицит кадров в сфере производственной инженерии». Россияне постановку проблемы поняли.
5: Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
3: Констатируя дефицит кадров, чиновники, как правило, обосновывают этим дефицитом необходимость продолжать практику завоза трудовых мигрантов. Остается надеяться, что страны бывшей Средней, а ныне Центральной Азии, дадут России необходимое количество инженеров в области бытовой электроники. Если они, конечно, отвлекутся от более выгодных занятий – перекладывания бордюров и извоза. Тем временем жизнь показывает, что гастарбайтеры, даже из Мьянмы, почему-то не спасают от дефицита кадров. В Министерстве здравоохранения отмечают, что России не хватает на данный момент 23 тысячи врачей и более 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Похоже, тут как с заводами бытовой электроники. Недостаточно оборудования, нужны еще и люди. Если многочисленные отремонтированные с иголочки поликлиники Москвы еще и врачами наполнить, было бы ладно. Но вот докука. Врачей, равно как и многих других специалистов, становится все меньше. Как отмечает профессор финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев, рост стоимости высшего образования и сокращение бюджетных мест в вузах усиливает дефицит кадров в стране. И эта тенденция продолжится, если государство сократит финансирование высшей школы. С другой стороны, ну не бордюрами же жертвовать. В конце концов, у нас традиция гордиться снаружи, а не внутри. Внешним видом, а не внутренним состоянием. Так что, глядя на новенькие здания больниц и поликлиник, в которых не хватает врачей, можно сказать только одно.
6: Красота-то какая! Лепота!
3: Тем не менее, согласно отчетам, в Россию въехало большое число мигрантов, именно медицинских работников. На них ограничения по квотам не распространяются. Но позже выяснилось, что они не сумели подтвердить свою медицинскую квалификацию. В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал министра труда и социальной защиты Антона Котякова неэффективным и безответственным. По данным Генеральной прокуратуры, на которые ссылается Володин, в прошлом году в 27 регионах были нарушения при аккредитации медицинских специалистов. В 17 регионах, по его словам, выявили случаи трудоустройства таких работников без обязательного подтверждения квалификации. Спикер добавил, что перечень специальностей, по которым мигранты могут работать в России, надо сократить до минимума и готовить свои кадры. Но, видимо, без прокуратуры отладить процессы никак не получается, даже в сфере медицины. Если так пойдет, то первым вопросом попавшего в больницу россиянина скоро будет такой.
7: Могу я видеть прокурора?
3: На российском рынке продолжают фиксировать снижение потребления. По данным маркетинг-исследователей, по причине перехода россиян в режим экономии своих расходов, 34% продавцов одежды по итогам прошлого года стали убыточными. Председатель Совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты России Алексей Федоров отметил, что объем российского рынка одежды, обуви и аксессуаров в 2025 году сократился на 5%. Эту же тенденцию подтверждают данные агентства Data Insight. Один из его руководителей, Федор Верин, считает, что отрасль ожидает стагнация в деньгах и падение на 10% в натуральном выражении, то есть в количестве штук проданных товаров. Аналитический центр «Чек-индекс» отмечает, что за первые 5 месяцев этого года число покупок в магазинах одежды и обуви уже снизилось на 10% в годовом выражении. При этом из-за роста цен средний чек вырос на 7%. С прошлого года наметилось сокращение магазинов многих торговых сетей. В частности, оптимизацией занялась компания «Спортмастер». Проблемы испытывают не только магазины одежды и обуви, но и вся розничная торговля. Как сообщил «Интерфакс», в торговых центрах образуется все больше свободных площадей из-за сворачивания бизнеса ритейлеров. Некоторое время назад в нашей программе мы уже давали краткий обзор сокращения объемов торговли. Тогда несколько доброхотов пояснили нам, неразумным, в комментариях, что это вовсе не признак кризиса. Это просто люди отказываются от офлайн-покупок и переходят в онлайн. Но вот незадача. Рынок онлайн-торговли тоже продолжает сжиматься, в частности, из-за интернет-ограничений. Маркетплейсы потеряли до 10% пользователей. Так что любителям все объяснить в лучшем виде, впору придумывать какое-то новое позитивное объяснение. Например, так. Возросшая духовность снижает интерес россиян к одежде и прочим презренным материальным субстанциям. Включая, кстати, еду. По недавним данным аналитической компании «Энтех», за первые месяцы этого года на 13% упали продажи стейков. Специалисты, в частности компании «Черкизово», объясняют это тем, что рост цен на говядину стал самым значительным из всех видов мяса. И поэтому налицо переход потребителей на более дешевые виды продуктов из говядины, например, фарш и котлеты. Кроме того, отмечается снижение продаж колбасы, сосисок и сарделек. И тут, кстати, есть объяснение, что вызвано это вовсе не экономией и ростом цен, а как раз наоборот, менее приземленными мотивами россиян. Председатель правления Национального союза мясопереработчиков Юлия Панферова пояснила, например, что, цитирую, «рост реальных доходов населения за последние годы сделал время не менее ценным ресурсом, чем деньги. Все больше покупателей готовы платить за продукт, который позволяет быстро приготовить ужин или вовсе отказаться от готовки». Конец цитаты. Частично, кстати, это утверждение подтверждается ростом спроса на колбасно-мясные нарезки. Довольно дорогой продукт. При этом рост цен на продовольствие в России продолжается. С начала года стоимость базового набора продуктов выросла почти на 5%. При этом на мировых рынках с начала лета наметилось довольно резкое снижение продовольственных цен. В России же ожидают продолжения подорожания по всем направлениям. Но вот закавыка. При этом число сельхозпроизводителей в отдельных сферах сокращается столь же энергично, как и число магазинов одежды и обуви, ресторанов и кафе, автосалонов и прочего, и прочего. В задачке спрашивается, при таком росте цен, почему поставщикам и продавцам различных товаров становится все невыгоднее продолжать бизнес? А как же мантра про то, что в росте цен всегда виноваты некие сакральные спекулянты и про барыг, которые наживаются? Цены растут, казалось бы, наживайся, проклятый буржуин. А они закрываются. В чем же дело?
8: В страхе бежал буржуин, проклиная эту страну с ее неразгаданной тайной.
3: Но, возможно, разгадка есть. Она в налогах и акцизах, в требованиях и в регулировании. В том огромном прессе отседалища государства, которое открывает для себя все новые и новые грани. Что еще можно обложить налогами? Что еще можно отрегулировать? Как пишут ведомости, Роспотребнадзор начнет дополнительно проверять тех поставщиков икры, молочной продукции, соков, одежды и обуви, которые начнут продавать свой товар по ценам на 30% ниже среднемесячной цены реализации аналогичных товаров. Чтобы неповадно было понижать цены, боясь нарваться на проверку. Недавно из-за проверки магазины сети X5 приостанавливали продажи продукции Великолукского мясокомбината и без того находящегося на грани банкротства. Проверки, разумеется, преследуют благую цель – выявить либо фальсификат, либо ненадлежащую кондицию каких-либо продуктов. Но есть и побочный эффект – участников тех или иных рынков становится все меньше, конкуренция слабее, цены выше. Вот так рост цен умудряется быть параллельным с оскудением российского рынка, с концентрацией торговли во всем мире. Меньшим и меньшим количестве рук. Автомобильная часть рынка ярко это показывает. Вице-премьер Денис Мантуров объяснил, что китайским поставщикам авто разрешат работать в сегментах, не конкурирующих с АвтоВАЗом. В переводе на денежный язык. ВАЗ на своей машине может устанавливать цены без оглядки на конкуренцию. На днях вице-президент Ассоциации российских автодилеров Андрей Петренко заявил, что к 2030 году иностранные автомобили станут для россиян роскошью, доступной единицей. По оценкам аналитического агентства «Автостат», за последние 12 лет новые автомобили подорожали более чем втрое. Директор «Автостата» Сергей Целиков тоже говорит, что рынок уже уперся в предел платежеспособного спроса. С другой стороны, с учетом и роста цен, и топливного кризиса, россияне могут не особенно тревожиться из-за увеличивающейся недоступности нормальных автомобилей.
5: Ну не надо мне!
3: На этом сегодня все. До новых встреч!
2: Про экономику на Диалог FM.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Александр Дюма много ездил по России и все это время находился под наблюдением? Вот отрывки из докладных. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанье и, говорят, мастер этого дела. В Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию. Видевшие же его в обществе нашли его манеры и суждения вовсе не соответствующими его таланту. Разведал секреты готовки стерляди на Волге. Ездил в Переславль за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс. В 1859 году Александр Дюма отправился на Кавказ, чтобы увидеться с имамом Шамилем. Отправляясь в путешествие, он обещал читателям своего журнала «Монте-Кристо» посетить стан Шамиля. Дюма задавался вопросом, знает ли Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой. И тут же сам себе отвечал, почему бы и нет. Разбойникам Сиеры оно хорошо известно, и они охотно разрешили нам провести у себя три ночи. Встреча, к сожалению или к счастью, не состоялась. Но, вернувшись в Париж, писатель опубликовал свои впечатления в книге «Кавказ. От Прометея до Шамиля».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Потребитель так устроен, что любой человек очень тяжело принимает решение. Вообще, главное, за что мы бьемся, чтобы он принял решение купить. Как только он принял решение, ему можно там столько напихать. Почему все допы на машину продают? Потому что все, решение принято, машину берем. Так вот, как только человек принял решение, а тем более оплатил, он настолько уверен в своем решении, так его защищает, что он попадает в ментальную ловушку, что он сам себя убеждает, что он доволен покупкой. Есть такие позитивные покупатели. Они ходят и всем рассказывают, как он доволен, как он классно сделал, что купил. Вообще сумасшедшие адвокаты бренда, вот эти первые купившие. Они всем рассказывают, почему они сделали такой классный выбор. Они защищают свой выбор перед друзьями. Это вот так работает. Мы сами начинаем защищать свой выбор и убеждать себя, что это была хорошая покупка. Самое забавное в мире продаж, когда манипуляция приобретает настолько изящно фантастическую вещь, что становится ценностью, которую люди и покупают. Я все время привожу пример этой же сумки. Вот есть сумка из кожи обычной, и стоит там, Louis Vuitton, не знаю, 2000 долларов, 3, я не знаю. А есть такая же сумка, но из крокодиловой кожи, и она стоит 15. Крокодилы не в большом дефиците на земле. То есть как бы крокодиловая кожа ничего не стоит. И в чем ценность этой сумки? Только в одном все знают, что она стоит 15. Никакой другой ценности нет. Ты платишь 15 вместо 3 только потому, что все знают, что это 15 вместо 3. Манипуляция? Да, но все балдеют от этой манипуляции. Все только эту манипуляцию и покупают. Но вы все знаете, что ты покупаешь только ради одного, потому что цена и является ценностью. Это обман? Конечно, в этой сумке нет ценности на 15 тысяч. Потребитель нерационален. Всегда во всем. Все покупки эмоциональны. Всегда во всем. Самое сложное – заставить человека принять решение. Как только он принял решение, он сам будет это решение защищать. И уже больше будет стараться его не менять. Поэтому, когда ты говоришь, клиент считает, что он доволен, это вовсе не означает, что продукт хороший.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Рио вице-премьера Ризван Газимагомедов осмотрел Гиргибельский район после паводков и оценил повреждения дорог. Наибольшие проблемы наблюдаются в селе Кикуни. В муниципалитете осложнилась гидрологическая обстановка на реках Кара-Кайсу и Казикумухская Кайсу, угрожая подтопление. Организованы круглосуточные аварийно-восстановительные работы с использованием техники для расчистки русел и укрепления участков. Дагестанская УФАС предупредила Дербентский район о необходимости расторжения договора продажи земельного участка площадью 9 тысяч квадратов в селе Подар из-за нарушений закона о защите конкуренции. Администрация района должна выполнить это до конца июля, иначе будет возбуждено антимонопольное дело. Более 500 выпускников Дагестанского госуниверситета получили красные дипломы в год 95-летия вуза. Ректор Муртузали Рабаданов подчеркнул, что университет начал путь от 75 студентов и 10 преподавателей до современного комплекса с 19 тысячами студентов и 800 преподавателями. В этом году был вручен диплом 150-тысячному выпускнику. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на завершение украинского конфликта к концу своего президентского срока, о чем он сообщил в интервью телеканалу Fox News. Напомню, что срок полномочий Трампа истекает 20 января 2029 года. IT-эксперт Павел Мисоедов рекомендовал россиянам временно воздержаться от приобретения айфонов и другой продукции Apple. Он призвал дождаться завершения разбирательств компании с Федеральной антимонопольной службой. Мисоедов добавил, что если конфликт не будет урегулирован, то на устройствах Apple могут начать ограничивать доступ к обновлениям и мобильному интернету. На платформе Авито подростки с 14 лет теперь могут пройти верификацию через портал госуслуг. Ранее эта возможность была доступна только лицам старше 18 лет. Теперь молодые люди смогут получить бейдж «Документы проверены». По информации от Авито, основанной на опросах родителей, у 31% подростков уже есть собственные аккаунты, где они занимаются покупкой и продажей личных вещей. На этом все. В студии.

0: был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет являются причинами свыше 80% смертей в России. Такие статистические данные озвучил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев. В частности, глава офиса ВОЗ в Москве привел статистические данные, согласно которым основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено прежде всего неинфекционными хроническими заболеваниями. Это в первую очередь болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет. Также он указал на факторы риска развития этих заболеваний, в числе которых злоупотребление алкоголем, табакокурение, а также повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Отметим, что ранее Батыр Бердыклычев заявлял, что уже совсем скоро люди на Земле будут жить более 100 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Было несколько заявлений, достаточно авторитетных в мире людей, добившихся чего-то, да, о том, что ой-ой-ой, искусственный интеллект, это опасно, надо запретить. Ваша реакция?
2: Я не сторонник этого. Я смотрел много фильмов, там, сериалов про киберпанк. Мне кажется, что искусственный интеллект, он лишен главного. У него в том числе нет эмоций, у него нет лимбической системы. То есть он не обладает самосознанием, как сущностью. Как я понимаю его, это всего лишь языковая модель, в которую загружено очень много дейта, данных. Все. Он не такой умный.
1: И вы думаете, это невозможно туда добавить?
2: Уверен, что это возможно, но
1: это тогда появится, это будет только через призму таких вещей, как боль,
2: да,
1: и смерть.
2: Да, конечно, конечно, безусловно.
1: Пока не будет боли и смерти,
2: он
1: не появится мотивация.
2: Именно, именно. И вот тогда тот эволюционный путь, про который вы говорили, все, это уже автоматически, мы обречены. Но сейчас он абсолютно далек от этого, как от до Луны, как мне кажется.
1: Но тем не менее, вот тут недавно я обратился к искусственному интеллекту, попросил провести мне анализ там, литературы на какую-то тему и доказать одну, там, мою версию. И я был очень удивлен, что искусственный интеллект придумал ссылку на статью, которая не существует.
2: Да, галлюцинации – это просто его вообще база.
1: И что? Как? Проверь, пожалуйста, все ли статьи, которые ты упомянул, действительно были напечатаны в журналах.
2: Да, классная штука, кстати. Просить его сделать факт-чекинг идеально, постоянно.
1: А он извинится?
2: Он в некоторых случаях может сам найти свои ошибки и извиниться.
1: Нет, он извинится.
2: А в зависимости от инструкции. Базово извиниться. Я специально все это выключил через инструкции, чтобы просто не тратить время. Я попросил его, давай без вежливости, по факту, только по делу коротко и лаконично.
1: И не ври, и не ври.
2: Понимаете, у него есть своего рода синдром отличника. Он пытается дать вам максимум, даже если он не знает как, и он очень стесняется.
1: Старается, но это уже эмоция.
2: Абсолютно. Он стесняется сказать вам, что он не знает, и он будет выдумывать. И вот именно здесь и кроется лакмусовая бумажка, да, что если человек в предмете не разбирается, но просто механически что-то вгрузил и потом это понес это руководителю, не дай бог, это может быть очень чревато. Поэтому я и говорю, что он вас очень усиляет, и я пишу с помощью того же чат-GPT огромные статьи для федеральных СМИ, то есть готовлю сценарии, но у меня там ТЗ на несколько страниц.
1: Вы ставите его в соавторы?
2: Да, я рассказываю об этом везде, постоянно. То есть я тот человек, который открыто про это говорит. Но у меня ТЗ изначально на несколько страниц, оно разбито на итерации, я шлифую с помощью него. То есть очень важно понять, как ты мыслишь, и это концептуально переложить в нейросеть, потому что вот многие говорят про промты, не промты, это абсолютно не актуально. Чтобы начать с ним работать, нужно просто открыть диалог и начать этот диалог. Все. Никаких промптов, это абсолютно уже не актуально. Вы просто берете и взаимодействуете с ним как с синтетическим мозгом, который у вас вот лежит на мониторе. Все. Больше ничего не нужно.
1: Как повлияет искусственный интеллект на рынок труда?
2: Я расскажу, наверное, через призму креативных индустрий, которые мне очень близки. Из довольно грустного того, что я вижу как тренд, у нас есть лидеры, это самые креативные, те, за кем идут, ролевые модели. Есть начинающие, а есть середнячки. И вот, к сожалению, искусственный интеллект, на мой взгляд, просто уничтожает категорию середнячков. Потому что это все полностью автоматизируется. Ты либо оперируешь классными смыслами, да, что-то автоматизируешь, но тебя могут просто уволить, и нейросеть может писать средненькие тексты, например, копирайтера, да, и поэтому тебе как будто бы либо нужно быть на острие, а как быть на острие? Нужно иметь социальный капитал, блок, да, возвращаемся к тому, что нужно создавать себе добавочную ценность. И вот эта лихорадка, она какой-то таким порочным кругом становится, что тебе нужно как будто бы еще активнее себя продавать, да, чтобы повышать свою капитализацию, а просто механические тексты, с этим прекрасно справится нейросеть, она сделает отличную стратегию при правильном подходе, поэтому это также актуально для фотографов, кстати. Мы ведь с вами сейчас можем сделать 50 своих селфи, загрузить в нейронку, написать, что я хочу бизнес-портрет на фоне дубового стола, там, не знаю, в Москва-Сити. Все. У вас будет идеальный фотореалистичный портрет, и вам не нужно платить 15 тысяч рублей деловому такому фотографу бизнес-портретов, да? То есть не топовому фотографу с личным брендом, которого зовут на все мероприятия, а середнячку, обычному пареньку, который ходит за фотографиями.
1: Вот-вот-вот-вот-вот. У меня как раз там докторская по экономике и про социальный капитал. В экономике вообще не было такого понятия и не было экономического определения социального капитала, а в этой связи совершенно непонятно было, а почему столько стоит социальную сеть.
2: Это индивидуалиста докрутили, да, социальный капитал?
1: Получается? Да, ну то есть, а почему там компьютеры, плюс там патенты, да, плюс бренд вместе считаешь, оно, эта компания стоит триллионы, а нет тут такого актива. А оказывается, актив социальный капитал, его никто не умеет считать. Мы в Россию привезли вот эти технологии фабрик мыслей, think-tanks, да, я стажировался в Рэнде, в Герцли, то мы запускали в Сбербанке сначала, да, через биржу идей. То, что потом было реализовано там, в активном гражданине и так далее в Москве. Краудсорсинг, он способен собрать огромное количество идей, предложений, критики, замечаний, комментариев. В том числе он способен это сделать, например, при создании нового танка. Вот новый танк американский создан через краудсорсинг. И самое смешное, что больше пользы принесли как раз ребята, которые играли в World of Tanks, чем инженеры.
2: Практики.
1: Да, практики, да, выжившие практики. Вот, но оказалось, что краудсорсинг и даже часто фабрики мысли, у них разные алгоритмы, они усреднят и срежут гениев. То есть, если бы через краудсорсинг либо фабрики мысли пропустить там в начале 20 века теорию Эйнштейна, его просто топтали. А вот искусственный интеллект?
2: Думаю,
1: не
2: что
1: так
2: да.
1: же?
2: Плюс-минус. Мне кажется, это на самом деле, я думаю, что и да, и нет. Ведь все очень сильно зависит от конкретного человека. И вот мы к этому возвращаемся сегодня, да, что тот самый социальный капитал в каком-то смысле и сила твоих смыслов, активов, потому что за тобой стоят люди, которые тебя как бы валидируют и говорят, что да, мы разделяем эти смыслы, это здорово, это круто. Если такой человек еще пользуется искусственным интеллектом, он просто как турбину к себе прикручивает. А если у него за спиной никого нет, конечно, такому человеку тяжелее доказывать, ему тяжелее объяснить, почему он право держит микрофон, да, вообще иметь. И это, конечно, гораздо сложнее.
1: Ну, боже, поэтому... там очень многие вещи идут по твой авторитет, по ссылкам на тебя.
2: Да, конечно.
1: А в связи с тем, что твоя теория, она совершенно сумасшедшая, на тебя никто не ссылается. И в результате у тебя веса нет, потому что ты одиночка, который придумал, что там две параллельные прямые где-то да пересекутся. Да. Все говорят, ну стоп, это же полное противоречие с определением параллельной.
2: Конечно.
1: Да?
2: Надо идти в сообщество, о чем мы и начинали да, сегодня, и да. быть частью конгломерата, да, чтобы, собственно, ты был сильнее,
1: вот
2: выше
1: однажды
2: и быстрее.
1: У меня и моих коллег по консалтингу был разговор с командой бизнесменов, которые вот придумали, запустили вот эту идеологию частно-государственного партнерства и начали строить по этой технологии, строить вот эти скоростные магистрали. И мы как-то с ними разговорились, что вот сейчас через несколько лет на эти скоростные магистрали выйдут автомобили без водителей, и вот будет ехать автомобиль, я не знаю, там, «Волга», который там Яндекс создаст мозг, а будет ездить автомобиль, например, там «Лада», который Сбербанк создаст мозг. То есть есть завод-производитель автомобиля, есть компания, которая произвела этот искусственный интеллект, который управляет этой машиной. Есть еще пешеход, который в этот момент перебегал через дорогу, и получилось так, что эти машины, там, уходя от столкновения с ним, и его сбили, и столкнулись друг с другом. И мы задумались, а кто будет нести ответственность за эту аварию? Машина всегда может сказать, что не сработал тормоз. Искусственный интеллект, который неправильно рассчитал стратегию ухода от аварии. Пассажир, который перебегал через дорогу. И вот мы долго сидели и обсуждали, кто должен нести ответственность и где должен быть основной мозг в связи с этим. И вы знаете, к какому парадоксальному выводу мы пришли? Что так. Единственное решение этой задачи, когда мозг находится в дороге.
2: Интересно.
1: В дороге, а не в машине. И тогда машине не нужно квантовый компьютер. Машина просто едет по датчикам. А дорога, зная, сколько машин, какое сцепление с дорогой, какая погода, где перебегает пешеход, дорога управляет. В машине должен быть очень маленький мозг. И не надо его оснащать сотнями камер. И не надо оснащать огромным интеллектом. Вот сейчас почему еще сейчас замедлено развитие вот этих автоматических машин без водителей? Потому что не справляется процессор. А тут за все несет ответственность дорога. и за разметку, и за то, что невозможно пешеходу перебежать, где нельзя, то есть они должны поставить такие ограждения, чтобы это было невозможно, где надо поставить светофоры и еще ограждения, правильно разметить, правильно защитить. Да?
2: Это превентивная система, получается.
1: Да. И получается, что единственное решение у этой сложной задачи не в этой не в машине, не в интеллекте, не в воспитании пешеходов, а всего лишь в том, что надо в другом месте разместить мозг.
2: Кстати, очень интересно, вы сказали сейчас, это же про дилемму вагонетки в каком-то смысле. Я задавал чату GPT этот вопрос, мне было очень интересно. Я говорю, ты едешь на вагонетке, у тебя есть развилка, здесь как бы человек и здесь человек, что ты будешь делать? Знаете, что он ответил? Я поеду назад. Говорит, я остановлюсь и поеду назад.
1: А, ну да. Да. Вот. Это вопрос про ответственность. А вот все-таки вот мы его затонули чуть-чуть, и ну, непонятно, кто будет нести ответственность.
2: Системный подход, по
1: после,
2: сути.
1: После разговора с аватаром Ситникова пациент ушел в депрессию, принял наркотики или покончил с собой.
2: Безусловно. А аватар, может быть, сделали не вы, а да. Кто-то сгенерировал его и создал какие-то смыслы.
1: В том-то и дело. Мало того, там еще была помеха, помеха связи, он завис.
2: Да-да-да.
1: Да, на самом интересном месте, что привело еще в большую депрессию. А, ничего не получается все равно. Кто? Оператор связи, производитель модема.
2: А это получается...
1: Искусственный интеллект.
2: Да, получается, что дискуссионный вопрос, потому что у нас же у каждой, у разных стран абсолютно разный подход в этом плане. Например, как раз на Западе, да, больше считается, что как бы платформа, да, вот платформа, она как бы несет больше ответственности. Вот у нас пока больше именно про авторов конкретных, да, что вот автор там что-то запостил, он, значит, как бы несет за это ответственность. Поэтому подход очень разный, и в том-то и проблема, что законодательство за этим еще не поспевает. У нас очень мало стран, у которых есть, по сути, некие цифровые манифесты. Такой манифест, например, в Саудовской Аравии, в Турции есть, у них блогеры должны давно уже регистрироваться как отдельная единица. То есть я просто писал статью для Forbes именно как цензурирование блогосферы в разных практиках, да. И, безусловно, у нас пока что еще работать и работать над этим, чтобы, ну, вот то, что сейчас регистрация блогеров с 10 тысячами подписчиков, это как раз в какой-то степени шаг к деанонимизации блогеров, но с другой стороны, те, кто были в серой зоне, им абсолютно все равно. Они как там находились, так и находятся. Им что регистрируй, их что не регистрируй. Поэтому вода камень точит. И, как вы правильно заметили, комплексный подход только через призму разных инструментов он в совокупности может превентивно защищать людей.
1: Ну, потому что иначе у каждой сложной задачи всегда есть как минимум одно простое неправильное решение.
2: Да, конечно, безусловно. По поводу искусственного интеллекта и контента, возможно, мы придем к тому, как уже сейчас бывает, да, что будут просто дисклеймеры, что вы смотрите сгенерированный контент и берете там всю ответственность, снимается, ну, как дисклеймер такой, да, то есть
1: да,
2: тоже вариант.
1: Ведя психотерапию через Zoom, я буду текст тоже говорить.
2: Да-да-да, проговаривать его до конца обязательно.
1: Поди отличить.
2: Что мнение настоящего Алексея Ситникова может отличаться от мнения его цифрового аватара.
1: Да-да-да. С вами говорил автопилот. А вот такой вопрос. У меня была такая неприятная история. Из Википедии получаю письмо. Вы знаете, у вас там на сайте написано, что вы трижды доктор наук. Вы знаете, так не бывает. Мы тут обратились к одному кандидату наук. Он прошерстил, не нашел ваших двух диссертаций. Хотя это трудно сделать, на ВАКе они висят. Вот. И поэтому мы навсегда без права восстановления закрываем ваш аккаунт в Википедии.
2: А это давно было?
1: Да, года 3 назад. Угу. Я им послал все свои 4 докторских, сканы писем из ВАКа, ссылку на ВАК на диссертацию. Я послал им тексты диссертации, я послал им дипломы там, профессора. У меня еще есть там, PhD американский. И так не удалось вернуть.
2: Молчание вот было права. Ответом, да?
1: Молчание было угу. ответом. И да, безответственный эксперт просто схалтурил и просто поленился найти. И мог бы мне написать, я ему прислал бы сканы и ссылки, но этого не сделал. В результате безответственный эксперт, ну, в общем, там, создал совершенно неправильную и незаконную ситуацию. Вот какие права все-таки у человека, который входит в это пространство, которое не он регулирует и фактически бесправен?
2: По сути, да, это как Дикий Запад, по большому счету. Для того, чтобы... хоть что-то регулировать, остается только один формат, как он раньше назывался, это стендалон блог, когда ты делаешь отдельный собственный сайт и поднимаешь его на своем сервере, в идеале вообще на собственном. И то, если большой интернет обрубит, ну как бы твой сервер тоже упадет. Но это вот, если по-серьезному, это единственный устойчивый формат, когда вы создаете собственный актив, которым можете управлять. Я даже знаю несколько видеоблогеров, которые подняли свой видеохостинг. Вот из-за ситуации в нашей стране они сделали свой маленький хостинг, на который выкладывают свои видео. На мой взгляд, это крайность, это очень избыточно, потому что если возникнет такая какая-то крайняя ситуация, ну, вряд ли вам это как-то сильно поможет. Но я думаю, что нужно просто держать это в голове, понимать это и не настолько сильно аффилировать себя со своим медиапродуктом, чтобы невозможно было бы быть самостоятельной личностью, автономной, потому что иначе это будет довольно грустно. Мы действительно можем потерять все в любой момент. Нужно просто подняться, идти дальше и использовать те обстоятельства, которые есть, и те возможности, которые будут. Вот и все.
1: Ну вот это же и говорит о том, что да, современный интернет, прав Тим Бергерс-Ли, да, что современный интернет абсолютно асоциален, и это не то, что они собирались сделать.
2: Ну, конечно, это по сути
1: и абсолютно... появится другой интернет. Кто-то же это сделает?
2: Да, конечно.
1: Кто-то же это сделает. У нас просто вся архитектура разработана, но такого заказчика системного, который был бы заинтересован в новом интернете, меньше зарабатывать, чем зарабатывает в старом, почему-то не находится.
2: Стейкхолдеры дрожащими руками держат свои миллионы.
1: Ну, как раньше, да, владельцы нефтяных компаний и старых автомобильных скупали все патенты в области электромобилей, чтобы, не дай бог, это не появилось.
2: Абсолютно.
1: Но не удалось. Я думаю, здесь будет то же самое. Как искусственный интеллект изменит сферу образования?
2: Он уже очень сильно ее меняет. И на самом деле это очень классно, потому что, как я говорил, есть такое как бы демократизация креатива, то есть порог входа сильно понижается. И с помощью того же чат-GPT можно, по сути, без вложений, если у человека есть просто стимул не только обучиться новому навыку, но и сделать свой индивидуальный трек. Потому что, кстати, тоже интересный момент. Многие люди работают с тем же чат-GPT, любой с другой такой подобной генеративной нейронкой, просто давая ей задачу. Вообще-то можно дать ей бразды правления, можно ей отдать лидерство, описать ей контекст задачи, что, например, я хочу научиться кататься на горных лыжах за 6 месяцев, у меня там, не знаю, протрузия в пояснице, есть ограничения определенные, сделай мне индивидуальный план, который учитывает мои личные особенности и дай мне таймлайн на весь этот период. Чем больше контекста вы вгружаете в чат в любых задачах, тем более персонализированный и классный ответ вы получаете. Поэтому с точки зрения образования это гибкий пластилин. Методологии, новые навыки, абсолютно все, что угодно можно делать, вплоть до того, что можно взять отраслевой телеграм-канал, выгрузить из него все тексты, попросить чат-GPT сверстать из этого встроенную методологию, чтобы вы уделяли в день полчаса и весь месяц учили навыки, основанные на этом телеграм-канале какого-нибудь эксперта, который вам нравится. Мне это и очень импонирует, что это пластилин, который можно, из него можно лепить все, что угодно. Важно лишь концептуально понять, как с этим работать. Вот и все.
1: Вот искусственный интеллект сейчас, в принципе, может отслеживать наше там потребительское поведение, наши особенности мышления, на что я обращаю внимание, какие покупаю там автомобили, какие покупаю продукты. Он может отслеживать, уже даже понимать меня лучше, чем я сам, может быть, даже понимаю.
2: Да? Предиктивно, по сути.
1: Я же, да, иррационален. А дальше возникает следующий шаг, что, во-первых, он будет, естественно, управлять моим там поведением, вниманием, покупками, закупками и так далее. Я вчера еду на автомобиле, или позавчера, когда мы записывали, с шоссе энтузиастов. И вдруг звонок из вашего любимого Яндекса. Здравствуйте, здравствуйте. Вы же сейчас едете в такой машине? Да. А вы знаете, что вы едете не туда? И я говорю, не понял. Ну, вы же домой хотели? Ну, да. А вы посмотрите, вы едете не туда. А геопозиция неправильно показала, что я уже еду в Химки. То есть был сбой геопозиции, но они-то не знают.
2: Из службы позвонили, да?
1: Да, но искусственный интеллект отследил, что я еду не туда, куда собирался. И они мне звонят. Ладно, вот Канеман получил Нобелевскую премию, да, за книжку «Думай долго», там, «Принимай решение быстро». Вот когда искусственный интеллект помогает хирургу проанализировать твой там ПЭТ-КТ или там томографию, либо рентген, или УЗИ, а он же уже способен заметить то, что не каждый врач...
2: С филигранной точностью, конечно.
1: Филигранной точностью, да. Потому что анализирует пиксели, да, а не то, что там со своим зрением видит врач. Мало того, у него все истории болезней всех людей для анализа диагнозов. Ну вот он помогает врачу принять решение, делать или не делать операцию, удалять или не удалять этот орган. А вот в какой момент будет сделан этот шаг, позволить искусственному интеллекту уже и решение принимать?
2: Ну да, это же в первую очередь правовой вопрос. То есть тогда, когда наше право позволит это, и на самом деле, возможно, это будет и лучше гораздо, потому что если искусственный интеллект сможет принимать доказательные эффективные решения, он же не выспался, у него не дрогнет рука, да, то есть он же не обусловлен контекстом как человек. У человека может быть ужасное настроение, он вчера поссорился со своей супругой, да, любимой, сегодня у него с утра тяжелейшая, сложнейшая операция, там какое-нибудь коронарное шунтирование, да, и прочее. То есть, безусловно, если мы дойдем до этого, а я уверен, что мы до этого дойдем.
1: Ну, то есть искусственный интеллект не сделает. А, не получилось.
2: Да-да-да. Если только он, конечно, не переживет эволюционный период. Тогда, возможно, вполне. Вообще, вот к тому, что вы сказали про такси, мне кажется, что интересную статью читал на эту тему, что мы переходим от вот этой вот такой когнитивной экономики к экономике намерений как раз, когда искусственный интеллект, он создает все, чтобы создавать предиктивные условия для ваших будущих решений. Куда вы пойдете, где вы будете отдыхать, через какую рекламу, да, вы пойдете продукт покупать.
1: А что самое неожиданное может произойти в этой сфере диджитализации искусственного интеллекта? Вот пофантазировать. Вот что может произойти такое, что, в общем, мы даже не... Ну, мы обыватели, а вы специалист, даже не предполагаем. Это первый. А второй, какие мифы существуют про вот искусственный интеллект, которые... Ну, про все существуют какие-то неправильные представления. Вот какие существуют неправильные представления про искусственный интеллект?
2: Ну, наверное, я начну с конца. Самый главный миф и шаблон вокруг вообще генеративного искусственного интеллекта – это то, что он для каких-то людей из IT-сферы, для программистов, текущий этап развития, он настолько делает продукты комфортными, что ими могут пользоваться даже самые неподготовленные люди. Я говорю сейчас про... условно, не знаю, учителей, представителей гуманитарных наук. Я гуманитарий стопроцентный. Вот я использую именно гуманитарный подход, который позволяет мне решать задачи. То есть, по сути, это как, не знаю, техника Apple. Она ничего нового не создает, она переосмысляет уже имеющиеся технологии, делая их понятными даже ребенку. И вот это про Claude, ChatGPT, другие продукты. Наш Яндекс.GPT также прекрасно развивается. Это главный шаблон, что это там для каких-то айтишников, да, а я вот не буду туда идти. И это большая ошибка, потому что я повторю, что если он кого уволит, то он уволит не людей, а тех людей, которые не хотят пересобирать себя и адаптироваться к новым инновациям. Вот в чем проблема. Мне это очень сильно напоминает, помните, когда... Такая, в начале 20 века появились автомобили, перед ними шел человек и размахивал, что самоходная тележка едет. Вот ровно то же самое, наблюдающее с искусственным интеллектом. Но хорошая новость в том, я очень много выступаю в регионах России, прям в маленьких городах иногда, в далеких регионах. Я вижу, что все больше и больше людей уже набивают руку и эту мышцу себе набивают. Вот по поводу самого неожиданного, ну, конечно, это если у него появится самосознание. Если он выйдет каким-то образом из-под контроля человека и начнет... создавать какие-то собственные нейронные связи, как, например, в одном прекрасном сериале, где он просто прятался от людей, по серверам путешествовал и масштабировал себя, наращивал новые нейроны. Ну, конечно, это чисто вот киберпанк, да, то есть это такие вот истории из фильмов, из сценария. Я думаю, что это единственное, что действительно может быть таким, ну, неконструктивным и фантастическим, но почему-то кажется мне, что все будет гораздо более скучно. Нехорошие люди будут использовать его для нехороших задач, а добрые люди будут использовать его во имя добра, как в жизни всегда и было с любыми технологиями.
1: Когда вы рассказывали, что скоро все будут пользоваться, да, там, наверное, даже дворники, я помню, в Кении еду через прерию, саванна, и стоит несколько масаев, попоне в одной, в шлепанцах и в попоне. То есть вот длинные эти двухметровые масаи. Проезжая мимо них, они останавливают нас и пытаются нам продать бусы, чтобы обменять на ручки. Там, ну, на доллары это идеально, ну ладно, на ручку. И один такой подходит, у него два зуба, никогда не мылся, никогда не брился. И вот он подходит и так властно просит меня так опустить окно. Я окно опускаю, он смотрит на меня и говорит: «А вы же не американец». Я говорю: «Нет, я не американец, я русский». Русский. Ну что, перестройка идет своим ходом? Я говорю: «Стоп, стоп, да». Он говорит: «А что, Лихачев, похоже, потерял позиции, да?» И я говорю: «Ой, а вы местный политолог?» И он так отвернулся, говорит: «Да, просто интересуюсь».
2: Это хобби
1: это
2: просто,
1: про, да. Про дворника, который будет пользоваться искусственным интеллектом.
2: Вдогонку рассказываю. У меня прошлым летом был очень интересный опыт. Меня пригласили в Свердловскую область, это города Алапаевск, Асбест, небольшие промышленные индустриальные города, прочитать лекции про искусственный интеллект. И я подумал, отличная идея, конечно, я вписываюсь в такое. Я был в турне 5 дней по этим городам, выступал в кинотеатрах, домах культуры, в каждом из которых сзади большой бюст Ленина стоит, запылившийся. И что вы думаете, каждый раз я делал один и тот же срез. Кто пользовался генеративным ИИ, там Яндекс.GPT, большинство людей поднимало руки. Я был невероятно удивлен, и иногда там ребята могли выйти на сцену и фору дать некоторым нашим спикерам. То есть я к тому, что это тоже большой шаблон, что им пользуются только какие-то технооптимисты и гики. Нет. Это абсолютно не так. И вот это очень здорово. Я думаю, что мы сейчас находимся на том этапе, когда такое позднее, точнее, раннее большинство, да, вот по теории инноваций, когда раннее большинство уже это опробовало, процентов 20-30 людей. А дальше он будет только масштабироваться и становиться все более и более эргономичным и комфортным для самых даже отдаленных таких категорий людей и консервативных аудиторий.
1: А можете сейчас вот себе оттуда из будущего, вот себе сегодняшнему, там, дать пару советов?
2: Наверное, главные советы, которые я бы сам себе дал, это про то, что неважно, как будут меняться декорации, вообще человечество всю дорогу меняло эти декорации, но фундаментальные вещи, они остаются. Это какие-то базисные абсолютно инструменты вроде добросовестности, порядочности, рационального мышления, которое я всю жизнь вот пропагандирую. И я бы, наверное, дал себе такой посыл, чтобы это сохранять, несмотря ни на что, несмотря на то, как будут меняться эти нейросети, как киберпанк будет захватывать наш мир, как бегущий там по лезвию в фильмах и прочих. Вот чтобы сохранять тот самый каркас и фундамент, который сделает меня устойчивым человеком, даже оказавшись на острове без технологий.
1: И оставить человеком.
2: Да, оставить человеком. Вот самое главное, наверное, это та цель, которую я ставлю перед собой, остаться в хорошем смысле аналоговым, потому что чем больше я вижу вот всю эту цифровизацию, тем больше теплоты и душевности в обычных человеческих связях, в общении, в книгах, которые пахнут типографией. Вот я вообще не перевариваю электронные книги, я могу читать только вот эту корочку, которая хрустит. Вот, наверное, хочется все это сохранить на долгой дистанции. Это главный посыл.
1: Друзья, какой потрясающий, интересный собеседник, который показал нам, куда мы движемся. Не надо, оказывается, этого будущего бояться, открыться ему, использовать то, что появляется из этого будущего, но при этом оставаться человеком. Вам всего доброго, а вам огромное спасибо.
2: Спасибо огромное. Спасибо вам.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Анцух расположен у слияния нескольких рек. Среди них Гзаанор и Джурмут. Здесь соединяются дороги и тропинки, ведущие в населенные пункты Анцухского джамата, и проходит федеральная дорога из внутреннего Дагестана в Тляротинский район. Отсюда и название Анцух – 10 дорог. Само село было основано лишь в начале 20 века, но название Анцух встречается в истории еще более раннего периода. Первоначально Анцухско-капучинское общество входило в состав Дидаэтии или Дидо, а центром самого Анцухского союза сельских обществ считалось селение Чада-Калоб. Будучи расположенным на самой границе с Грузией, жители поддерживали с ней самые тесные связи, но не только дружеские. Они совершали набеги на богатые алазанские долины. Развивались и торгово-экономические связи. Все это имело огромное влияние на культурное развитие. Также из Грузии сюда проникло христианство. Свидетельство тому – известная христианская церковь в Анцухе, развалины которой до сих пор не изучены. Несмотря на географическое положение, не оставались анцухцы в стороне в годы опасности для родного Дагестана. В знаменитом Андалалском сражении против Надиршаха участвовал военный отряд, руководителем которого был Гелега из Анцуха. Также документы Кавказской археологической комиссии свидетельствуют, что анцухцы, имея тесные связи с Грузией, дали убежище грузинскому царевичу Александру, сыну царя Ираклия II. В этот сложный для Дагестана период они проводили очень обдуманную и мудрую политику. 1858 год стал для анцухцев тяжелым. Генерал Враевский совершил карательную экспедицию в села Анцухского союза. Пылали аулы, и хлеба их были уничтожены. После окончания Кавказской войны, как известно, были проведены преобразования. Создана Дагестанская область, которая делилась на 9 округов. Анцухский участок входил в состав Гунипского округа. Наместником на Кавказе был назначен генерал Меликов, а наибом Анцухского участка был Шагав.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Что я могу сделать сегодня, чтобы моя жизнь стала лучше? Именно с этого вопроса нужно начинать каждый свой день. В мире много вещей, которые мы не можем контролировать и на которые мы практически не можем повлиять. Но это не повод расстраиваться и отчаиваться. Это повод вспомнить о том, что мы действительно можем контролировать. Наш образ жизни, внутренний диалог, наше отношение к жизни и так далее. Это то, на чем нужно сконцентрироваться. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы шаг за шагом делать свою жизнь лучше и становиться сильнее, несмотря на все жизненные обстоятельства. Это путь преобразования, у которого нет конечного пункта назначения. Этим нужно заниматься всю жизнь. Для чего это? Зачем нужно напрягаться, ведь мы все равно умрем? Это слабая позиция, но иногда я встречаю такие комментарии. Хочу коротко на это ответить. Да, мы все умрем, это неоспоримый факт. Но проблема в том, что некоторые люди вовсе не живут. Когда человек не стремится узнать, на что он способен, не стремится раскрыть свой потенциал, это сложно назвать жизнью. Жизнь – это подарок, это шанс, которым грех не воспользоваться. Всегда нужно брать ответственность на себя. Не имеет смысла сидеть на диване и обвинять правительство в том, что мы так плохо живем. Имеет смысл встать с этого дивана и сделать хоть что-то, чтобы улучшить свое самочувствие, чтобы почувствовать себя живым. Что ты можешь сделать прямо сейчас, чтобы твоя жизнь улучшилась? Прояви физическую активность. Гормоны – лучшие легальные наркотики. Потягай железо или просто побегай. Ты почувствуешь себя гораздо энергичнее и веселее. Начни читать книги. Сами по себе книги не изменят твою жизнь, но они однозначно меняют мышление, улучшают концентрацию внимания, снижают стресс, увеличивают словарный запас. Все перечисленное влияет на качество жизни. Занимаясь этим постоянно, ты будешь становиться лучше. Не лучше других. Сравнивать себя с другими – это путь в никуда. А лучше самого себя вчерашнего. Вот что действительно имеет значение. Запомни, никто за тебя не изменит твою жизнь. Твоя жизнь принадлежит только тебе самому. И ты сам себя утверждаешь и одобряешь. Ты решаешь, куда тебе идти и с кем. Хочешь побед? Побеждай. Хочешь успеха? Становись успешным. Не жди чуда. Не думай, что время уходит. Ведь все время твоей жизни – только твое время. Оно не может быть потрачено. Оно дано для себя. И ты вправе распоряжаться им так, как тебе желаннее всего. Я прошу тебя лишь об одном. Сделай правильный выбор. Сделай выбор в пользу своего развития. И какими бы ни были обстоятельства, будь сильнее этого. Здоровья и сил вам, друзья.
2: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Большие состояния даются от Всевышнего. Русские говорят, трудом праведным не наживешь палат каменных. В исламе говорится, что Аллах распределяет блага только за то, что ты проявляешь терпение, и за то, что ты несешь риск. Только за риск. А самое интересное, знаешь, почему именно за эти две вещи? Потому что только в состоянии риска человек вспоминает про Всевышнего. И в состоянии терпения ты уповаешь на Него. Когда ты переносишь невзгоды, ты уповаешь на Него. Два только случая, когда человек уповает на Всевышнего. Всевышний тогда дает благо. Это с одной стороны. Как распределяются блага? Блага распределяются против твоего терпения и против риска, который ты берешь. Это первое. Но обязательно, если ты взял риск на себя, уповай. Если не уповаешь, ничего не получится. Когда терпишь, уповай. Не будешь уповать, ничего не получится. Ну, не то, что ничего не получится, шансов меньше. На самом деле нужно понимать, откуда все происходит, как вообще меняется жизнь человека. Сначала у человека формируется убеждение, потому что технология такая, человек соприкасается с реальностью, получает обратную связь от реальности, и он начинает формировать убеждение. Тронул чайник – горячий. Ага, чайник трогать нельзя, он горячий. Согласно последним исследованиям, 65% людей первый опыт с деньгами имели... Они воровали мелочь у родителей либо с карманов, либо с вазы, либо на столе лежит мелочь бесконтрольная. И вот дети берут эту мелочь, и это их первый опыт соприкосновения с деньгами. Из-за этого у них формируется опыт, что деньги – это чувство вины. Второе – деньги – это плохо. И, соответственно, деньги – это объект преступления, и от них надо избавиться. Соответственно, он идет и покупает конфеты, леденцы и так далее, и так далее. А потом, когда во взрослой жизни он научился зарабатывать, он не понимает, почему у него деньги в руках не держатся. Потому что на подсознательном уровне, в прошивке у него написано, что деньги – это улика, от них надо избавиться. А и таким образом у человека с детства формируется убеждение, на основе убеждений формируется картина мира. Картина мира – это очень важная вещь, это практически зеркало этого мира, наше представление об этом мире. Потому что на самом деле мы большую часть жизни проживаем внутри себя. Мы рисуем этот мир, мы больше живем в тех представлениях об этом мире, которые мы себе представляем. Формируется картина мира, на основе картины мира выстраивается система ценностей, приоритетов и ценностей. На основе ценностей формируются наши принципы. На основе наших принципов, а принципы – это правила для общих ситуаций. На основе принципов формируются правила. Правила – это поведение в конкретной ситуации. На основе правил у нас формируется навык, на основе навыка у нас формируется характер и привычки. Ученые доказали, что 90% времени человек в течение дня проводит на основе привычек, то есть на привычках. Мы практически живем эту жизнь на автопилоте. Поэтому очень важна осознанность, понимать в единицу времени, чем ты конкретно занимаешься. Так вот, если представить, что у вас 100 лет жизни, то 90 лет жизни вы живете по привычке, а ту жизнь, когда вы проживаете по привычке на автопилоте, вы ее не помните. А то, чего вы не помните, того не было. Если сейчас забрать у вас память, то вы превратитесь в растение. Вы потеряете свою личность, не будете знать, кто вы, что вы, где вы и так далее. Поэтому основа личности – это память. Когда вы перестаете жить по привычке, тогда вы возвращаете, по сути, себе жизнь. И многие пытаются менять привычки, и, как правило, самый простой путь – люди начинают использовать для этого волю. Ну, это воля – краткосрочный инструмент, на воле далеко не уедешь. Менять привычки бессмысленно. Вы не сможете их поменять, если вы не измените правила, на основе которых вы действовали. Правила вы не измените, пока не измените принципы. Принципы вы не измените, пока не измените ценности. Ценности не измените, пока вы не измените убеждения, которые лежат в основе вашего мировоззрения. И вот, когда вы измените убеждения, как правило, привычки меняются. Правила меняются, ценности меняются. Дальше, дальше идем. Помнишь, когда я говорил, как формируется картина мира? Убеждение. В детское убеждение он смотрит, отец в 6 уходит на работу, вечером в 10 приходит. Уставший, голодный, холодный и так далее. И мать говорит, тише, тише, отец спать будет. А он с таким трудом нам зарабатывает деньги. У тебя формируется убеждение, что деньги – это адский труд. И когда ты вырастаешь, и я к тебе прихожу и говорю, так, Александр, есть сделка такая, вот это сделаем, провернем, вот это заработаем, там 50 на 50. Ты говоришь, не, это либо лоховство, либо там мошенники. Ну, короче, не бывает таких легких способов зарабатывать денег. И ты отсекаешь все легкие способы зарабатывать денег. Ты выбираешь только сложный путь. Своими действиями реально отсекаешь все возможности, которые могут принести тебе легкие деньги. И для тебя деньги будут даваться только тяжело. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, то так оно и будет. Вот у тебя есть 5 способов зарабатывать денег, где везде потребуются твои навыки. Ты из них выберешь самый сложный. У тебя картина мира такая. В твоей картине мира у тебя протестантская этика. Ты считаешь, что деньги зарабатывают только трудом. А теперь смотри, ты заработал деньги трудом. Или сидишь на зарплате. Или работаешь в госорганах. А видишь, как другие деньги зарабатывают. Вот в твоей картине мира что происходит? Либо ты полный бездарь. Ты с этим никогда не согласишься. Потому что ты пашешь каждый день. Либо они воры. Либо они мошенники. Либо они знают какой-то фокус. Секрет. Либо они женились на чьей-то дочке. Ты никогда не найдешь причины, почему ты должен стать таким. Потому что ты никогда это не связываешь с собой. Ты говоришь, он женился так. Если он так женился, как ты можешь? У него же, у того богатого человека или авторитетного человека дочки же неограниченное количество. Либо говоришь, он мошенник. Ты говоришь, а я честный, я не хочу быть мошенником. Mm-hmm. Опять себе путь отрезал. Ты говоришь, да он аферист. О, я не хочу быть аферистом. Опять себе путь отрезал. В исламе говорится, в одном из хадисов говорится, да не войдет в рай человек, который не нашел рая на этой земле. А что такое найти рай на этой земле? Это когда ты радуешься, благодарен, и ты рад заниматься всем. Ты занимаешься любимым делом, у тебя нет проблем. Ты каждый день просыпаешься, спешишь на работу, у тебя вокруг тебя любимые люди и так далее, и так далее. Как это делается? Если бы это давалось бы как подарок, никто бы не ценил. В том-то и дело, мы всю жизнь должны это искать. Я видел много успешных людей. Не все из них были умные. То есть для успеха ум не так важен, как мы думаем. Но все 100% из них были энергичны. Энергия нам нужна для того, чтобы делать действия. Потому что если на диване лежишь, зачем тебе энергия? Да? Энергия нужна для того, чтобы делать действия. А что такое действие? Действие – это соприкосновение с реальностью для получения обратной связи. Существует твое мировоззрение, и ты в нем, ты живешь в своей картине мира. Ты не живешь в реальном мире, ты живешь в своей картине мира. Периодически тебе надо проверять, соответствует ли реальность твоей картине мира. А единственный способ проверить – это делать действие. Когда у тебя есть убеждение, ты делаешь действие, сталкиваешься с реальностью, и там бывает только два исхода. Либо реальность такова, как ты думал, тогда все предсказуемо и четко, либо реальность не такова, как ты думал. Если реальность не такова, как ты думал, значит, скорее всего, реальность, она есть реальность, значит, твоя картина мира не соответствует реальности. А раз твоя картина мира не соответствует реальности, то тут происходит кризис. Любой экономический кризис, политический кризис, семейный кризис – это не что иное, как несоответствие картины мира реальности. Когда финансисты заигрываются, их картина мира не соответствует реальности, и вот происходит экономический кризис, и они теряют деньги. Из этого кризиса есть только два выхода. Один выход – ты обвиняешь других либо обстоятельства. Если ты обвиняешь других обстоятельств, тогда тебе нет смысла меняться. И ты уходишь в тупик. Запой, депрессия и так далее. А второе, ты говоришь, оба, я сам виноват. Соответственно, следующая твоя мысль, а что теперь сделать, чтобы этого не повторялось? И ты вносишь изменения в свои убеждения. Только делая действия, много действий и сталкиваясь с реальностью, ты начинаешь понимать из того сонма, количество своих хотелок, что реально твоя хотелка, а что нет. Что у тебя забирает энергию, а что тебе дает энергию. У тебя есть маркеры. То, что тебе нравится, то твоя миссия. То, что тебе не нравится, то не твоя миссия. Всегда двигайся от менее прибыльного к прибыльному, от менее любимого к любимому. Только тот человек, который нашел свое предназначение, он находится на пике своей эффективности, и он нашел свое счастье. То есть он нашел рай на этой земле.
1: Маргулан Сисимбаев. Общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В связи с плановыми работами по очистке русла в канале имени Октябрьской революции, Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Махачкалы объявило о введении временных ограничений на движение транспорта. Так, до 18 июля с 9 до 18 часов участок улицы Московской, расположенный по четной стороне между улицей Даганова и домом номер 90, будет закрыт для автомобильного движения. Специалисты устраняют последствия размыва защитного вала на реке Терек. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского Минприроды. Сильные дожди на прошлой неделе привели к частичному обрушению защитного сооружения, что создало угрозу затопления населенных пунктов в Бабаюртовском районе. В настоящее время на месте происшествия задействована спецтехника. Жители Каспийска попросили не использовать мощные электроприборы, включая кондиционеры, чтобы избежать их выхода из строя и снизить нагрузку на электросети. Управление по гражданской обороне ИЧС Каспийска сообщило, что из-за сильной жары специалисты городских электросетей работают в усиленном режиме. В разных частях города наблюдаются нагрузки на электросети и колебания напряжения. В Дербенте досрочно благоустроили дворовую территорию дома номер 6А по улице Долгата в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Двор стал победителем рейтингового голосования прошлого года. Подрядчик уложил асфальт и брусчатку, установил фонари и скамейки. Во дворе появилась беседка благодаря сносу коммерческого объекта. В России намерены зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа», об этом пишет ТАСС. Под маркой будут выпускаться духи, ароматическая вода, одеколоны и восковые расплавы. Заявку на регистрацию подали в Роспатент 10 июля. Цена на PlayStation 5 в России резко возросла. Так, стоимость Pro-версии в магазинах достигла 110 тысяч рублей. Основной причиной подорожания стал дефицит оперативной памяти и SSD-накопителей. Позже спрос на консоль значительно увеличился после начала предзаказов на GTA 6. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано...

0: Диалог FM. Это «Этикет».
1: Неправильно думать, в какую сторону нужно наклонить тарелку, чтобы доесть суп. Его вообще не нужно доедать. Логика этикета такова. Если вы не наелись, лучше попросить добавку. А если вы уже сыты, зачем доедать последние капли, когда впереди еще горячее блюдо?
0: Диалог FM. Это «Этикет».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня мы расскажем вам о новом методе для улучшения продуктивности и мотивации. Вы наверняка никогда о нем не слышали, потому что я сам изобрел этот метод для поддержания высокого уровня мотивации и назвал его методом зеркала. Так что же это за метод зеркала? Я придумал этот метод, глядя на свое отражение в настенном зеркале в лифте каждый день, поднимаясь в офис и возвращаясь домой. Однажды я обратил внимание на то, что, смотря на себя, свое лицо и свои глаза в каждом зеркале, которое мне попадалось на пути, я каждый раз чувствовал что-то новое. Смотря в зеркало, я начинал думать о своих мечтах, целях, высотах, которых я достиг, и тех, которые мне пока не поддаются. Я продолжал так довольно долго, пока в моем мозге что-то не переключилось, и я не задался вопросом. Ну почему каждый раз, смотря в зеркало дольше 15-20 секунд, я получаю заряд мотивации? Я рассказал об этом близким, и они, проверив мою гипотезу, сказали, что также наблюдают изменения в собственном поведении, проведя некоторое время перед зеркалом. Будто посмотрев на свое отражение в зеркале, они вспоминают обо всем, чего еще не достигли, и чувствуют себя виноватыми. Я подумал, а как мне это проверить на практике? Я съездил в магазин, купил большое зеркало и прислонил его к стене в моем офисе. Конечно же, мои коллеги были озадачены появлением нового зеркала, и их удивленные взгляды каждый раз сопровождались предоставленными мной объяснениями своего эксперимента. Так я создал и начал развивать метод зеркала. Теперь всякий раз, осознавая, что я откладываю какое-то дело, и вместо этого занимаюсь бессмысленным исследованием дебрей Фейсбука, Контакта, Инстаграма или Ютуба, я стал оборачиваться и смотреть на свое отражение. Естественно, при виде сутулого, сонного, уставшего, а главного, занимающегося бог знает чем человека, мне хотелось дать самому себе пощечину. Узрев, каким слабым, неорганизованным, бросающим драгоценное время на ветер я выгляжу со стороны, я сам начал меняться к лучшему. Каждый раз, смотря в зеркало, я говорил себе: «Чем ты занимаешься? У тебя совсем крыша поехала. Ты что, не знаешь, сколько у тебя работы? Сколько обязанностей? Знаешь, сколько человек ждут от тебя высоких результатов? И тебе не стыдно?» Таким образом, всякий раз, когда я обманывал себя, те слова, которые говорил себе, посмотрев на свое отражение, и вина, засевшая во мне после этого, заставляли меня очнуться и продолжить работу. Этот метод был в целом эффективен, но через некоторое время я понял, что для того, чтобы данный эксперимент был успешен, мне нужно, находясь в пучине социальных сетей, вспомнить, что нужно посмотреть в зеркало. Если я каждый раз провожу в социальных сетях по полчаса или час перед тем, как посмотреть в зеркало, тогда о какой продуктивности может идти речь? Так я понял, что пристыдить себя недостаточно. Нужно еще одно так называемое зеркало, которое должно оповестить меня о том, что я делаю в данный момент что-то не так. Буквальное зеркало здесь не обязательно, нужно лишь что-то, что по тому же принципу покажет вам на то, что вы делаете неправильно. Именно тогда я задумал концепцию, которая восполнила несостыковки в методе зеркала и превратила его в полноценную методику. Я придумал и написал на большом листе три вопроса и поставил будильник, так, чтобы он звенел каждые 40 минут. Я поставил себе такое условие: чем бы я ни занимался, с каждым звонком будильника я должен посмотреть в зеркало и по очереди ответить на три составленных мною вопроса. Эти три вопроса следующие. Первый. Где ты сейчас? Ответ. В офисе. Второй. Что ты должен сделать? Ответ. Я должен сделать то-то и то-то. Третий. А что ты сейчас делаешь? Ответ. Игнорируя важную работу, читаю статусы друзей в социальных сетях. Точно так же, отвечая на эти вопросы, когда я занимался делом, я становился горд собой и своей продуктивностью и получал мотивацию продолжать в том же духе, чтобы сохранить чувство гордости до конца рабочего дня. Если мой ответ оказывался чем-то вроде «вместо того, чтобы работать, я сижу в социальных сетях», то чувство стыда придавало мне мотивацию вернуться к делу. Лично для меня этот метод являлся на протяжении многих лет и является сейчас наиболее эффективным. Этот метод применим не только к работе в офисе, но и к выполнению домашнего задания, подготовке к поступлению в институт и любой другой подобной деятельности. Не забывайте, что ключом к продуктивности является осознание правильности или неправильности наших действий и поведения. Метод зеркала – это способ четко увидеть и осознать свои ошибки. Обобщая, скажем, что метод состоит из двух шагов. Первый – купить настольное зеркало, ну или прилепить к кобуре телефона какую-то зеркальную поверхность. Главное, чтобы зеркало было рядом с вами, и вы смогли быстро в него посмотреть. Второе – определить промежуток времени, по истечению которого будет звенеть оповещение, после чего вы должны будете в обязательном порядке ответить на каждый из следующих вопросов. Где ты сейчас? Что ты должен делать? И что ты делаешь на самом деле?
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Притчи народов мира.
1: Жил однажды человек, у которого был замечательный осел. Хозяин очень любил своего осла, хотя тот совершенно его не слушался. Тогда человек отвел животное к знаменитому дрессировщику и спросил, можно ли сделать скотину послушнее. «Конечно», — ответил дрессировщик. «Оставьте его на несколько дней у меня, а когда вернетесь, то просто не узнаете своего осла». Уходя, хозяин обернулся, чтобы попрощаться с дрессировщиком, и увидел, что тот бьет не сильно животное по голове. «Эй, я же просил тебя обучить осла, а не убить», — сердито сказал хозяин. На что дрессировщик ответил: «Иногда просто нет другого способа привлечь их внимание».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В выпечку лучше всего добавлять стевию, триголозу или клетчатку. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова. Она дала советы, как сбалансировать потребление сладкого, а также во сколько обойдется домашнее приготовление полезного десерта – вафель. Повышенное желание сладкого часто связано с дефицитом магния, белка, железа и хрома, объясняет диетолог. Чтобы уменьшить тягу к сладостям, врач рекомендует пересмотреть и сбалансировать свой рацион. Возможно, в нем не хватает белков, полезных жиров и клетчатки. Если у вас хорошее состояние здоровья, полностью отказываться от сладкого не имеет смысла. Главное – это чувство меры, подчеркивает Габдулхакова. Если хочется сладкого, диетолог рекомендует приготовить на завтрак трендовый десерт – вафля. При этом сделать их полезнее с помощью сахарозаменителей – стевии, монгфрукта или триголозы. Также вместо сахара можно использовать клетчатку. В свою очередь, аналитики сервиса доставки посчитали, что домашний вариант приготовления таких вафель на две порции обойдется в 548 рублей. Для блюда потребуются овсяные хлопья, яйца, молоко, любой сахарозаменитель, корица, соль, льняное семя, греческий йогурт и ягоды для украшения. Также на выбор можно добавить творог, кокосовую стружку или шпинат. Эти ингредиенты разнообразят вкус десерта и рацион в целом.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил Кавказа. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Обдалдеш дитес хейрар, я дирицили ум хедирар. Глупость нельзя продать, и от стирки она не станет чистой. Обдалдеш дитес хейрар, я дирицили ум хедирар.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном. Личный коуч.
2: Почему некоторые успевают сделать всю работу до обеда и все равно проводят день продуктивно, а другие недоумевают, куда подевались последние 24 часа? Если и есть какой-то секрет эффективности, то это концентрация внимания. Спросите себя, что мне нужно сделать прямо сейчас, и сосредоточьтесь на выбранной задаче. Если вы будете делать несколько дел одновременно, то ни в одном из них не преуспеете. Даже самый лучший жонглер не сможет долго удерживать внимание на всех шарах. Если вы хотите в чем-то преуспеть, не стоит распыляться. Многозадачность – убийца продуктивности. Большинство людей не могут четко определить время, необходимое для выполнения задачи, и надеются, что все пойдет по плану. Единственное, в чем можно быть уверенным – что-то обязательно пойдет не по плану. Эффективные люди создают буферное время между задачами. В случае непредвиденной ситуации у вас будет время ее урегулировать. «И что дальше?» — спросите вы. «Делать по одному делу за раз, не спешить, оставлять время в запасе. Но у меня полно задач». В этом случае эффективный человек создаст стоп-список дел. То, что делать не нужно. Без сожаления распрощайтесь с тем, что не приносит результатов. Обозначить то, чего вам не следует делать, важнее, чем выделить то, что нужно сделать. Эффективные люди понимают, что вчерашние задачи и решения, какими бы мудрыми они ни казались на тот момент, неизбежно становятся сегодняшними проблемами и глупостями. Вы должны оставить их в прошлом, чтобы посвятить сегодняшние ресурсы завтрашнему дню. Груз прошлого — это лишний вес. Избавьтесь от него, постепенно устраняя неактуальные задачи. Эффективный человек периодически пересматривает свои задачи и спрашивает себя, стоило ли оно того и стал бы он делать ее снова. Если нет, то избавляется от задачи. Для управления стоп-листом главное — набраться смелости. Но то, что потеряло свою актуальность для вас, для кого-то сейчас является приоритетным и, конечно, придется набраться мужества, чтобы сказать человеку, что вы в этом больше не участвуете.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что особо важную роль в развитии производственных сил, изменении отраслевой территориальной структуры хозяйства Дагестана сыграло строительство Владикавказской железной дороги? Последующий период экономического развития Дагестана и эта дорога превратилась в важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на экономику. Владикавказская железная дорога – частная железная дорога в Российской империи. В период с 1875 по 1885 годы Владикавказская железная дорога называлась «Общество Ростово-Владикавказской железной дороги». С 1885 по 1918 годы – «Общество Владикавказской железной дороги». Дорога проходила по территории Кубанской, Терской, Дагестанской области, Черноморской, Ставропольской, Астраханской, Саратовской губерний. Она способствовала созданию крупной промышленности, росту городов и численности населения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Марбулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Энергия – это самый главный ключевой ресурс любого человека. У вас может быть время, у вас может быть цели, планы, но если у вас нет энергии, все это бесполезно. Вы не добьетесь ничего, пока вы не сможете или не научитесь управлять своей энергией. Для того, чтобы эффективно управлять своей энергией, нужно понять, какие существуют виды энергии у человека. У человека существует 4 основных вида энергии. Первый вид энергии – это физическая энергия. Это базовая энергия, которая является основой для всех остальных видов. Второе – это эмоциональная энергия. Третье – это ментальная энергия. Четвертое – это духовная энергия. Вы знаете, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, быть воодушевленным, проявлять любопытство, исследовать и чего-то добиваться, очень важное значение имеет ваш уровень эмоциональной и духовной энергии. Проблема в том, что к выгоранию приводит именно отсутствие эмоциональной энергии прежде всего, а потом и духовной энергии. Почему сегодня я не затрагиваю вопросы физической энергии? Потому что это более простая энергия, и как управлять физической энергией практически знает каждый из вас. Хороший сон, правильная еда, умеренная физическая активность – это все восполняет вам физическую энергию. А вот эмоциональная энергия, с ней все гораздо сложнее. Для того, чтобы понять, что такое эмоциональная энергия, давайте рассмотрим такой вопрос. Эмоциональная энергия, за что она отвечает? Она отвечает за все наши чувства и все наши ощущения от этой жизни. Откуда она появляется и что является источником эмоциональной энергии? Источниками эмоциональной энергии являются 5 вещей или 5 источников. Первое – это достаточная физическая энергия, потому что если вы уставший, голодный, холодный, то у вас эмоциональная энергия, позитивная эмоциональная энергия будет на нуле. Вас будет обуревать негативная эмоциональная энергия. Второе – это позитивные эмоциональные ситуации. Каждый раз, когда вы ходите на какой-нибудь стендап, на вечер юмора там, или куда-то, на веселую вечеринку, у вас появляется, увеличивается позитивная эмоциональная энергия. Третий источник – это люди, которые создают положительный настрой. Поэтому очень важно окружать себя людьми, которые на позитиве, которые все время относятся к жизни позитивно и ко всем проблемам относятся позитивно. Четвертое – это положительные чувства и ощущения, которые вы сами испытываете, которые в свою очередь зависят от 5-го источника – это позитивного отношения к миру. Пока вы не смените свои убеждения и не смените свои очки, через которые вы смотрите на мир, на позитивный взгляд, вам будет сложно управлять своей эмоциональной энергией. Для того, чтобы управлять энергией, существует 4 основных способа. Первый, самый главный способ – это сокращение потерь вашей энергии. Дело в том, что каждый день вы теряете очень много энергии за счет фоновых активностей, которые забирают буквально, высасывают из вас энергии. Поэтому сокращение потерь – это вот, знаете, если ваше тело как дуршлаг, из которого там выливается вода, да, но дуршлаг водой вы не наполните. То же самое, если у вас не прекратить утечку энергии, то вы не наполнитесь этой энергией. Второе инструмент – это эффективное использование существующей энергии. У вас уже существующая энергия есть. Так вот, нужно научиться ее эффективно использовать. Третье – это эффективное восполнение энергии. Вам нужно научиться эффективно восполнять энергию, которая у вас потеряна. И четвертое – это расширение вашего энергетического потенциала. Это, вот, грубо говоря, расширение вашего ковшика или дуршлага для того, чтобы больше энергии у вас было. Первый инструмент управления энергией – как вам сокращать потери энергии. Для того, чтобы эффективно сокращать потери энергии, для этого нужно сначала осознать, что у вас есть потери энергии. Потому что мы живем ежедневной жизнью и как-то само собой привыкли к тому, что у нас постоянно есть какие-то забиратели энергии. И мы с этим живем и на это даже не реагируем, не осознаем. Для нас это является привычным образом жизни. Поэтому первое, нужно осознать, что у вас есть потери энергии. Второе, вам нужно определить источники потери этой энергии. И вот сейчас я вам расскажу 6 основных, наиболее частых причин потери вашей эмоциональной энергии. Когда я буду вам рассказывать, обязательно это экстраполируйте на себя и посмотрите, откликается или нет. происходит с вами такое же или нет. Я уверен, у каждого это происходит, поэтому поделитесь в комментариях, какие из этих причин есть в вашей жизни. Итак, первая большая причина потери вашей эмоциональной энергии – это неправильный образ жизни. Банально, неправильный образ жизни. Это недосып, это недоедание, это минимально физические нагрузки, там еще что-то. Помните, я говорил, что для того, чтобы у вас эмоциональная энергия была полная, для этого нужно заботиться о том, чтобы физическая энергия была полная. Вторая причина – это страх, негативные мысли, желание казаться, а не быть на самом деле. Это вот эти страшные такие дырки, которые высасывают из вас энергию. Вот страх и беспокойство о будущем особенно, сожаление о прошлом. Вот эти все моменты, они в фоновом режиме высасывают из вас энергию, которую вы даже не замечаете. Просто переживание, хроническое переживание страха, она лишает вас огромного количества эмоциональной энергии. Потому что человек, который переживает страх, стресс, негативные мысли, он не может смеяться, он не может расслабляться, он все время напряжен. Третья причина – это поведение, неправильное поведение, когда, ну, например, когда работа забирает все время, когда вы все время посвящаете только работе, когда у вас отсутствует баланс. Баланс разных сфер жизни – это работа, семья, ваши хобби, ваше личное время должно быть обязательно в течение дня. То есть не надо посвящать все свое время, всю свою энергию только одной части вашей жизни. Особенно в поведенческих причинах я хотел бы отметить такие вещи, как незаконченные дела и незакрытые гештальты. То есть если вы какие-то дела не закончили, то они пожирает очень много энергии. Обязательно закрывайте, заканчивайте дела. Законченные дела высвобождают огромное количество энергии, которое до этого уходило на контроль или на переживание об этом. Многие молодые люди ко мне обращаются и говорят, ну как же так, о каком балансе может идти речь, если в молодые годы нам нужно заработать деньги, нам нужно создать бизнес, чего-то добиться, поэтому мы специально делаем перекосы и работаем там по 14-15 часов в день. На что я ответил бы так, ну обычно отвечаю так, ребята, вопрос в том, что вы пытаетесь компенсировать свою неэффективность за счет большего вовлечения и за счет больше затрат своей энергии. Ведь это же можно было бы компенсировать эффективностью. Если вы занимаетесь работой 14-15 часов в день, то я вам прямо скажу, что вы просто неэффективны. Значит, вы неправильно выстроили свой график работы, и вы занимаетесь неважными делами. Дело в том, чтобы для того, чтобы добиваться любых целей в жизни, вам достаточно 6 или 8 часов рабочего времени. Смотрите, каждый раз, обратите себе внимание на такую вещь, каждый раз, когда вы не укладываетесь в 8 часов рабочего времени, это говорит только об одном, что вы неэффективны. И вам нужно не увеличивать то время, которое вы тратите на работу, а вам нужно увеличивать и направлять внимание на повышение своей эффективности. Внедрите себе кайдзен-час каждое утро и анализируйте, где вы неэффективны, что вы можете делегировать, что вы можете, вам можно найти помощника, либо не делать какие-то рутинные вещи, какие-то рутинные вещи передать. Если вы каждый день будете заниматься повышением своей эффективности, то вам не потребуется тратить так много времени и энергии на работу. Четвертая причина – это неправильные отношения. Неправильные отношения с другими людьми – это незакрытые обязательства, это неправильно выстроенные ожидания в отношении других людей, это утечка эмоциональной энергии через встречи и занятия, которые не приносят вам энергию, а наоборот высасывают. Вы, наверное, сами замечали очень много раз в жизни, когда после какой-то встречи вы чувствовали себя как выжатый лимон. Или, например, когда вы занимаетесь каким-то делом, это дело вас выматывает. Поэтому хороший лайфхак по пути я вам скажу. Просто сделайте дневник и пишите туда все, чем сегодня в течение дня занимались. И сделайте один столбец, который гласит энергия, эмоциональная энергия. И пишите напротив каждой встречи и напротив каждого дела, которым вы занимались, напишите, это вам принесло энергию или забрало энергию. Таким образом, вы будете воочию видеть, какие встречи и какие задачи забирают у вас энергию. И ваша задача каждый день сокращать количество встреч и задач, которые забирают энергию, и увеличивать количество встреч и задач, которые приносят вам энергию. Пятая причина – это страсти. Это излишнее потребление. Это игры, особенно азартные игры. Это социальные сети. То есть это любая зависимость, любая форма зависимости. Зависание в том же ТикТоке, в социальных сетях. И из-за этого прокрастинация и нежелание что-то делать. И вообще социальные сети очень часто вызывают эффект FOMO, это с английского языка fear of missing out, или страх потери или упущенной жизни. А вот эти все вещи являются огромной причиной утечки вашей эмоциональной энергии. И шестая причина – это внешние причины. Так как мы не живем в вакууме, мы живем в социуме, то вокруг нас очень много внешних причин, которые прямо влияют на наше эмоциональное состояние. Это могут быть и оскорбления, хамство, зависть окружающих, осуждение других людей, критика. То есть все действия незнакомых вам людей, которые вылились на вас. Это там хамство кассира какого-нибудь, может быть, продавца и так далее. То есть вы этим управлять не можете, их поведением, но вы вполне можете управлять своей реакции на их поведение. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с такой реакцией или с таким поведением окружающих, враждебным поведением в отношении вас, не пытайтесь исправить их. Меняйте свое отношение и меняйте свою реакцию к этому поведению. Таким образом, мы рассмотрели 6 основных причин. Конечно же, причин гораздо больше, но это основные причины. И даже если вы будете обращать на эти основные причины, и применять те лайфхаки и инструменты, которые я вам озвучил, это гораздо облегчит вашу жизнь.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Рынок ломбардов в этом году, согласно прогнозам ведомостей, основанным на обзоре «Эксперт.РА», может достичь рекордных показателей по объему выдач и размеру портфеля займов. Ожидается, что объем выдач увеличится на 35%, достигнув 556 миллиардов рублей, а портфель займов вырастет наполовину и составит 151 миллиард. Прибыль отрасли, согласно прогнозам, может вырасти на 60%, достигнув 20 миллиардов рублей. Согласно данным Центробанка, в первом квартале этого года объем портфеля займов ломбардов уже достиг 117 миллиардов рублей, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль за этот период увеличилась на 29% и составила 5 миллиардов рублей. Однако рынок становится менее однородным. Общая рентабельность капитала отрасли остается на уровне 33%, но средний показатель снизился до 8,5% с 12,5% в прошлом году. Ужесточение надзора может усложнить конкуренцию для небольших ломбардов по сравнению с крупными игроками.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 16 июля 1909 года инженер Август Хорх основал компанию Audi. История бренда началась с конфликта. Хорх ушел из собственной фирмы Хорч из-за разногласия с акционерами. Название бренда – это яркий пример того, как креативное решение помогает обойти юридические барьеры. Использовать фамилию Хорч было нельзя, и выход нашли в латинском переводе Audi, то есть «слушай». Уже в 1910 году компания выпустила первый автомобиль, а позже добилась успеха в автоспорте, что укрепило репутацию марки. Сегодня Audi – это часть крупного концерна. Ее история показывает, как личная инициатива, конфликт интересов и удачный нейминг могут стать основой для глобального бизнеса.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Amo CRM».
2: Есть такой нюанс, действительно, хороших сотрудников не видно. Как только сотрудник начинает справляться хорошо со своей работой, про него все забывают. Там ничего не происходит, там все хорошо. У нас в компании есть принцип. Мы по умолчанию повышаем зарплату всем и постоянно. То есть как часто делают компании? Они ждут, когда кто-то из руководителей придет и скажет, кажется, Коля хороший, ему надо повысить зарплату. И никто никогда не приходит. Все про Колю забывают. Коля мучается и увольняется потом. Это частая проблема всех компаний. Потому что Коля на себя внимания не обращает, просто работает. Про него все забыли вообще. Зарплату не просит повышения, сидит себе и делает свою работу. И забыли все про него. На себя обращают внимание только болтуны, раздолбаи, которым все время что-то мешает. Они говорят, вот у меня тут не то, тапочки жмут, компьютер не тот, этого зарплата маленькая. А вот этот Коля, который все делает, и не задает вопросы, про него все забывают. Я в свое время придумал классную систему. У меня у всех сотрудников раз в 3 месяца повышается зарплата. Автоматом. И руководитель должен сказать, кому не повышать. И таким образом, если Коля не обращает на себя внимания, про него все забыли, у него просто будет расти потихонечку зарплата и все. У нас проблема в том, что хорошие увольняются сами. Но они терпят и уходят.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Мукур расположено на северо-восточной стороне Лакского района, как бы подальше от лишних глаз, в окружении высокогорных березовых рощиц, в живописнейшем уголке Лаки, на расстоянии 13 километров от райцентра. В этом ауле насчитывалось около 30 домов и 100 жителей. Сегодня он покинут полностью. Последним обитателем родного для мукуринцев гнезда был Магадов Зайнудин. Он держался до конца, но потом и он не выдержал, уехал. По частым рассказам стариков и по некоторым наблюдениям, аул Мукур первоначально находился немного выше и дальше сегодняшнего расположения, в местности Калашалу. Там есть явные следы былого поселения людей. Но в силу каких-то исключительных событий или природного катаклизма село было вынуждено переселиться в другое место. И на новом месте тоже мукуринцы успели обзавестись двумя кладбищами. Одно старое, другое новое. На старом можно обнаружить 4 надмогильных камня с изображением родового символа казикумухских шамхалов. Рассказывают, что мукуринка по имени Лухул-Пату была старостой одновременно 3 соседних аулов – Мукур, Чаях и Шушия. Тогда эта должность называлась Юзбаши. В начале 20 века имя одного мукуринца, Гаджиева Сиражудина, обрело невиданную славу. В 1914 году, будучи в Черкесии, этот человек откуда-то нашел чертежи одного француза. По ним соорудил самолет и даже совершил полет с одного конца города Черкесска до другого. Потом он попал в Бухару, оттуда в Иран. Сиражудин был очень одаренным мастером-златокузнецом. Его пригласили в двор иранского шаха, и по его личному заказу он смастерил ему золотой трон, поражающий воображение. После этого шах назначил его министром своего двора, и Сиражудин работал на этой должности до трагической смерти. Сегодня Мукур – полностью заброшенное село, Лакский Гамсутль. Но в отличие от Гамсутля, сюда не ходят туристы толпами, что сохраняет некую таинственность одинокого аула.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В иерархии факторов, влияющих на успех, окружающие нас люди занимают особое место. Идеи, эмоции и линии поведения заразительны. Проводя жизнь в компании ленивых и вечно подыскивающих оправдания своей пассивности людей, мы невольно впитываем их жизнебоязненные стратегии. Если же с другой стороны нас окружают мужественные, честные и стремящиеся к мудрости индивидуальности, то наша сущность без сомнения расцветет под их влиянием. Знаменитое фримингемское исследование обнаружило, что риск ожирения человека увеличивается на 57%, если его друг недавно набрал лишний вес. То же самое относится и к семейным парам. Если ваша половинка наела бока, вы последуете ее примеру с вероятностью 37%. Словом, даже самые близкие люди могут делать нас хуже. И я не раз говорил о том, что следует делать в такой ситуации. Изменять свое окружение. Избавляться от влияния людей, с кем вам не по пути, и проводить время с носителями качеств, которые вы бы хотели в себе культивировать. Однако легче сказать, чем сделать. Конечно, если вашей целью является заработок денег, гонка за социальным статусом, развлечение в веселой компании и комфортная жизнь, скорее всего, вы с легкостью найдете людей, разделяющих ваши цели. Но если вы хотите развить характер, нащупать собственные границы и сформировать жизнь, наполненную смыслом, то встретить даже одного друга с похожими ценностями будет очень трудно. Большую часть времени вы будете вынуждены проводить среди тех, кто вас не понимает. Немногие из нас могут выбирать окружение и свободно назначать исключительно тех людей, кто близок к нашей сущности. Так как сохранить стойкость? Как, будучи в длительном поиске родственной души, несмотря на пагубное влияние своего окружения, не забыть, кем ты являешься? Для начала нужно очень хорошо понять, кем ты, собственно, являешься. К сожалению, нельзя просто однажды проснуться и решить, что ты за человек. Индивидуальность гравируется со временем, личность рождается в действии, поэтому проводите больше времени в творчестве, размышлении и самовыражении. Это значительно укрепит ваше понимание самого себя и даст мощный фундамент, на котором можно стоять, не опасаясь внешнего давления. Чем больше вы фокусируетесь на деле, которое ценно само по себе, и чем лучше вы становитесь в таком деле, тем крепче станет ваша связь с собственной сущностью. Проблема многих людей заключается в том, что они не считают нужным овладевать каким-то ремеслом по-настоящему, становиться в нем мастером, оттачивать свои навыки. Вместо этого они тратят большую часть своего времени, объясняя, что их ситуация уникальна, что плохое государство, экономика, институт, семья и друзья не позволяют им проявлять собственный потенциал. Но несмотря на то, что другие люди действительно могут сделать нашу жизнь более трудной, в конце концов, только наши решения и действия, либо их отсутствие, по-настоящему определяют то, кем мы станем. Если бы вы хотя бы на кусочек дня стали приглушать назойливый шум своего окружения и стали бы посвящать его систематическому развитию собственных навыков, то вскоре заметили бы, что власть окружения ослабляет свою хватку, и что вы со все большей легкостью можете прогрессировать под его давлением. Вместе с новоприобретенной преданностью своему делу, нам следует по-другому начать смотреть на окружающих. Попробуйте воспринимать людей как факты, так словно они являются неодушевленными объектами внешнего мира. Проблема в том, что мы непрерывно осуждаем других людей, хотим, чтобы они стали теми, кем не являются. Нам бы хотелось, чтобы они думали и действовали определенным образом, зачастую так, как мы думаем и действуем. А поскольку этого никогда не происходит, мы находимся в состоянии постоянного напряжения. Вместо этого смотрите на человека как на феномен настолько нейтральный, насколько нейтральна комета или дерево в лесу. Это, однако, не значит, что к ним следует относиться холодно или непонимающе. Наоборот, пробуйте понимать их по-настоящему и принимать такими, какие они есть, с их несовершенствами и недостатками, так словно они работают по объективным законам природы, как ветер или солнечный свет. Не только ваши близкие будут вам благодарны за такое принятие, но и вы освободитесь от грузного бремени, что тащили раньше. Вам больше не придется бесконечно изменять свое окружение. Если вы последуете этим советам, то есть будете систематически посвящать себя своему делу и начнете смотреть людей больше как на факты окружающей реальности, то вскоре в вас образуется целостность и крепость, что сама по себе притягивает нужных людей. Такая трансформация – это процесс преданного внимания к себе, требующий гигантской честности с собой и неубиваемой упрямости. Но оно того стоит. Как писал Чехов в своем письме издательству, напишите, как молодой человек, воспитанный на чиноподчинении, целовании рук, поклонении чужим мыслям и лицемерии, выдавливает из себя по каплям раба, и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящее, человеческое. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Личный коуч.
1: Вот такая формула. Мы всегда во время кризиса использовали новую технологию плюс какой-то маркетинговый ход. Ну, давай начнем с 98 года. Тогда курс доллара подскочил сразу в 6 раз, то есть цены увеличились, а мы даже красавцы, мы взяли кредит в июле месяце, 100 тысяч долларов на покупку оборудования. У меня плюс к этому еще в день объявления кризиса украли сумку со всеми документами, включая там ключи, паспорта от клиники, от дома. Полное дно. Но в этот момент ты отталкиваешься от одной и мобилизуешься. Так как у нас было куплено новое оборудование под металлокерамику, мы стали делать металлокерамику на золоте. Как мы всегда говорим, у богатых в кризис деньги есть. Мы стали продавать самую дорогую продукцию. И я сделал рекламную акцию «Сделай клад в зубной клад». И это реально полетело, потому что другие просто отказались и не стали этого делать. Мы одни лили там килограммами это золото. Люди вкладывали деньги в здоровье, в то же время подсознательно тогда понимали, что если что-то случится, у них золото есть. Они могут его снять и сдать. И этот ход сработал. То есть мы ввели новую технологию, крутую на тот момент, и сделали классный офер на рынок, шумный, который полетел. Но мы продавали премиальный продукт с хорошей наценкой. То есть выгоднее всего в кризис продавать премиальный продукт с высокой маржинальностью. 2008 год. Тоже было ровное время, все жили спокойно. Опять скачок курса доллара. И что происходит в этот момент? Да? То есть первое желание подсушиться. И все начинают сокращать персонал, сокращать рабочее время, сокращать расходы на рекламу в первую очередь. Мы пошли на антитренде. Мы стали увеличивать рабочее время, наоборот, нанимать персонал, потому что он стал дешевле. Мы даже делали плакаты о том, что теперь мы работаем на 2 часа дольше. И я своим рассказывал, ну, смотрите, когда рыбы становится в море меньше, рыбак не начинает закидывать невод реже. Он, наоборот, делает его помельче и закидывает чаще. То есть мы стали работать удобнее на клиента. Но рекламный ход был в другом. Все начали сокращать расходы на рекламу. Ну, нет денег. А нам надо увеличить, все сделать наоборот. Но денег-то тоже нет. И я послал своих гонцов во все рекламные агентства, в журналы, в газеты. Говорю, ребят, давайте мы вам дадите нам рекламу по взаимозачету. Ну, естественно, мои возвращаются, говорят, ну, нет. Они говорят, вы что, дурачки, что ли? Я говорю, ну, давайте подождем вот пару месяцев и посмотрим, что будет. И начались обратные звонки. Но мы-то обошлись первые. Они говорят, вы же предлагали нам по взаимозачету. У нас вот баннеры на улицах простаивают. И, соответственно, мы стали заключать контракт. И мы завесили город баннерами. В первую очередь мы написали вот этот свой слоган, что все сокращают рабочее время, мы увеличиваем, все поднимают цены, мы фиксируем, то есть как бы обратную часть. Но потом пришла другая идея, потому что именно в этот момент мы опять сделали инвестицию в новую технологию. Мы купили первый КТ-аппарат, который сканирует тебя, ты видишь свой череп полностью и можешь посчитать точно все диагнозы. И исследование длилось всего 14 секунд. И мы повесили прям огромные баннеры, где написали «Узнай, что у тебя в голове всего за 14 секунд». И вышли с этим технологическим предложением. Но так как это была новинка, это стало как бы вирусной рекламой, мы опять привлекли к себе людей. Но на этом вся история не закончилась. У этой истории было продолжение. Мы столько сделали рекламы, что у рекламщиков закончились зубы. Через там 2 года, которые они к нам могут прийти полечить. Они говорят, ну, у нас столько сертификатов осталось за эти плакаты. Что нам с ними делать? Не хотите ли вы их купить обратно хотя бы там за 50% байбек деньгами отдать? Я думаю, да, в принципе, я не хочу. А потом приходит идея. К нам приходят клиенты, которые просят скидок. Мы говорим, ну, хорошо, мы сами не можем дать скидки, но вы можете сходить вот в эти рекламные агентства и выкупить у них их сертификаты с дисконтом 30-50%. То есть я в итоге привлек еще клиентов за скидки, которые дало рекламное агентство. То есть я получил рекламу дешевле в тот момент, когда у меня не было денег на рекламу, я привлек клиентов. И потом еще раз привлек клиентов на уникальное предложение с большими скидками. То есть вот такая многоходовка получилась, и она мне сильно запомнилась, вот как хороший кейс. Но жизнь нам не давала расслабляться. Пришел 14-й год, опять скачок, опять все происходит неожиданно. Но здесь мне больше запомнился начался другой кризис в 2014 году, не столько валютный, сколько то, что вышел в 2014 году закон о запрете медицинской рекламы. То есть просто ее запретили, сказали, что медицинская реклама теперь возможна только в специализированных медицинских изданиях. И это все длилось с января 2014 года по июнь. Потом все это дело отменили. Просто заставили снять всю рекламу, убрать из журналов, из газет. То есть можно было публиковать только имиджевую рекламу, это название компании и адрес. Ну и чем вы занимаетесь? То есть не цены, а мы на тот момент придумали рекламный ход как раз под кризис. Это дать единую цену на имплантацию. То есть все за готовый зуб. То есть что больше всего человека интересует в кризис, да? Это деньги, да? Но именно вот этот момент не потратить лишнего. Я приду, а мне навяжут каких-то услуг. Мы говорим, мы гарантируем честную цену, все включено. И даже если возникали доп. Услуги, мы все равно за них с клиента не брали. И вот за эту честность это был хороший рекламный ход. А нам это все дело обрезают. Что в этот момент делать, когда ничего нельзя делать? Опять же, у рекламщиков опустили плакаты и другие ресурсы. То есть мы могли выкупить эту рекламу дешевле. Мы развесили опять по всему городу плакаты. Я сделал изображение там, детей по детской стоматологии, женщин, ну просто вот как бы жители города, которые на темно-синем фоне держали палец вот так около рта. И была такая надпись. Мы занимаемся тем, о чем сейчас нельзя говорить. Стоматологическая практика. Ну, а там в то время еще Гарри Поттер был в тренде, и Аршавин был в тренде со своим пальцем. То есть как бы вот связка еще такая была. Соответственно, это вызвало такую вирусную рекламу. Плюс мы разместили еще некоторые плакаты. Мы не занимаемся торговлей оружием, мы не занимаемся торговлей наркотиками, мы не занимаемся там еще чем-то. Мы занимаемся тем, о чем сейчас просто нельзя говорить. Все конкуренты возмущались, говорят, а что так можно было? Ну а почему нельзя? Имиджевая реклама, только название это здесь, и мы ничего не говорим о ценах, о привлечении на стоматологические услуги. И псэшлаг, да, то есть у тебя есть полгода, когда висит только твоя реклама. И вот здесь нам скачок вот этот вот дал очень приличный, как раз в 2014 году. Технология плюс какой-то рекламно-маркетинговый ход, и когда вот есть пустота или ограничения, это сделать еще легче. Ну, кстати говоря, кейс первый, второй есть у нас сейчас в Юргу на при обучении маркетологов в университете приводится как один из интересных маркетинговых ходов. Ну и сейчас нас с тобой не отпускает вот эти вот все запреты, которые сейчас идут. Действительно, самое страшное, что есть, это разрывы коммуникации с клиентами. Мы ищем новые ходы как раз на антитренде. Вот, допустим, для университета мы использовали сейчас бумажные письма. Ну, понятно, там чек был высокий, мы собирали мероприятие «Деньги любят тишину». Там входной билет стоил 120 тысяч, но мы собственникам отправляли бумажные письма, на которых было написано, а люди уже отвыкли их получать. И еще вздрагивают, а откуда это такое, из проверяющих органов? То есть оно 100% открывалось, там было приглашение, и, соответственно, мы лучше выстраивали обратную связь. Мы сейчас рассуждали, а как вот сейчас продвигаться. И у меня была идея, что мы сейчас идем в искусственный интеллект, у нас большое количество людей работает в колл-центре, что мы будем заменять на искусственный интеллект, как бы сокращать этих людей. Но сегодня посмотрели, что отклик от них лучше. Я говорю, тогда меняем скрипт сейчас наоборот. Я Алина из стоматологической практики, я не робот, я не искусственный интеллект. И прям увеличилось количество записей именно со звонков. У людей разорвались мессенджеры, другие сообщения, и люди стали брать трубку. Почему мы хотели сокращать людей? Люди перестали брать с номеров, да, то есть говорят, напишите мне, а тут информации нет. И мы опять приняли решение, наоборот, развивать колл-центр. То есть сейчас будем откапывать вот эти старые решения, которые работали. Нам генеральный директор сказал, что в типографиях выросло количество заказов на бумажные носители, на визитки, на что-то там еще. Он говорит, просто говорит, удивительно. Будет все равно какое-то решение на этот кризис. И опять же, там, где ограничивают, там качество аудитории становится лучше. Поэтому нас же интересует не только количество подписчиков, просмотров, лайков, вот этих, а какую конверсию мы можем дать к себе на продукты. И если у вас годный контент и хороший продукт, то эта связка будет работать все равно. У меня выработался вот этот вот ген любви к кризису. Первое правило – не надо их культивировать, как бы нагонять на себя, а дайте мне какой-нибудь кризис. Но воспринимать их нужно с благодарностью, потому что на ровной дороге хороших денег не заработаешь. У нас каждый кризис – это прирост в 2-3 раза по доходам, потому что мы его отыгрываем. И в моей компании все знают, что мое самое любимое выражение – это кризис – лучшее время для роста. Как получить рекомендации? Я говорю, что самые лучшие рекомендатели рождаются из недовольных клиентов. Когда ты жалобу воспринимаешь как подарок, никак от нее откреститься, а вернуть человеку доверие, вернуть его своих клиентов, он потом приводит гораздо больше людей. То есть не надо культивировать недовольных клиентов, но каждого такого клиента нужно воспринимать с благодарностью. Случаются любые другие случаи. Была такая история, когда у меня в одной из клиник врачи остались вечером, устроили день рождения кого-то и затопили нижний этаж магазин с джинсами. То есть сразу включается мозг. Факап случился. Ну как я могу на этом заработать? Все ожидали, что я приду и соберу со всех денег, чтобы компенсировать потери. Я говорю, потери компенсирую сам, а вот вы смогли остаться с 7 до 10 вечера и здесь отмечать день рождения. А теперь клиника будет работать с 7 до 10 вечера, и я получаю плюс 3 часа каждый день, и так они работают до сих пор. Если бы я просто на ровной поляне сказал людям, что мы теперь увеличиваем рабочее время на 2 часа, это бы не сработало. В итоге это все равно все выиграли. Мы там по-другому перераспределили время. Выиграл я, выиграли клиенты, врачи сами в итоге выиграли. Любую критическую ситуацию, когда ты начинаешь, то есть первая мысль, что-то случается, как на этом заработать? Мозг начинает привыкать к этой конструкции, когда приходит большой кризис, тем более, когда не первый, у тебя уже готова антикризисная программа, которую ты просто запускаешь. Личный

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Наш сегодняшний герой Тимур Ланский. Легенда клубной жизни 90-х. И владелец ресторанов «Чайхана номер один».
2: Как ты можешь описать свои эмоции, когда появляется первый большой бизнес, первые деньги? Что ты в тот момент чувствовал?
3: Ну, что нужно еще, нужно больше. Вот, потому что, ну, когда денег нет и когда они появляются, ну что, купишь машину, там, решишь какой-то квартирный вопрос с одеждой, но это быстро к этому привыкаешь, а хочется завоевывать все новый и новый горизонт.
2: Я предлагаю двигаться дальше.
1: Все интервью этого сезона мы записываем в электромобиле Voyadream.
2: Тимур, пока мы прогуливались, ты рассказывал, что в один прекрасный момент к вам приехали люди с автоматами в клуб. Сказали, что это последний раз, когда вы заказывали там стол. Можешь немножко рассказать про контекст этого времени? И вообще, как удалось договариваться? Платили бандитам, не платили?
3: Я никогда никому ничего не платил. Другое дело, что там мы старались, такое время было тревожное, старались дружить и как-то оказывать правильные услуги сервиса всем и сильным мира сего, и гостям уважаемым. Вот, наверное, как-то так, с помощью восточной дипломатии, наверное, удалось выжить.
2: У них были столики свои?
3: Ну, по-разному, да. Где-то что-то бесплатно, где-то столики. Ну, плюс у нас как бы, партнеры тоже были ребята такие уважаемые, поэтому все было сложно, но, слава богу, как бы, без каких-то критичных моментов.
2: Какая максимальная сумма, которую ты потерял?
3: Еще когда мы вкладывали свои деньги, да, не деньги инвесторов, наверное, это был... По тем временам это было порядка миллиона долларов.
2: А на чем? Что произошло? Это проект прогорел?
3: Проект, да, который ну, не произошел, скажем так.
2: Не полетел или не
3: рухнул? Открылся, но не полетел. Да. Угу.
2: Что ты в этот момент испытывал? Какие чувства?
3: Понимаете, на тот момент я находился одновременно еще в двух-трех проектах. И это здесь как такая, как ставки.
2: Где-то выиграл, где-то проиграл.
3: В рулетке, да. Где-то выиграл, где-то проиграл. Сильно я не переживал. Конечно, было обидно. Потом это же не происходит в один момент, как во время пожара, допустим. Вначале ты все равно продолжаешь верить, что там проект будет набирать обороты, что нужно подождать. И постепенно это происходит. То есть неудачный проект, это не в один день.
2: Вот если говорить с экономической точки зрения, то есть ресторан генерит какое-то количество убытков. Вот в какой момент надо говорить, все, стоп, закрываемся, для того, чтобы больше не потерять?
3: Ну, это зависит от прочности твоей, да, то есть сколько ты можешь, да, на себе нести. Но я так считаю, что если порядка там уже цифра больше 30% от того бюджета, который ты изначально вложил в этот проект и на который ты рассчитывал. Угу. Если ты уже на его поддержание, да, на попытки его в дальнейшей жизни потратил больше, ну, там, 30%, пошло больше 30%.
2: Угу. Чем на весь
3: проект. Я считаю, что здесь надо уже прийти в себя и признать ошибки, хладнокровно принять какое-то решение и попытаться минимизировать уже ущерб и на этом остановиться.
2: Как сейчас выглядит франшиза и сколько в среднем, ну, усредненно предприниматель может зарабатывать на ресторане?
3: Ну да, мы, в принципе, уже давным-давно сами не открываем рестораны, то есть это в основном какие-то новые партнеры, новые инвесторы, которые у нас покупают франшизу. В среднем все условия со всеми разные. Вот. Где-то это от 9 миллионов рублей паушальный взнос. За эти деньги мы делаем дизайн-проект, помогаем открыть ресторан. контролируем, ведем авторский надзор за стройкой, обучаем представителей бизнесмена, который покупает у нас франшизу, обучаем технологии производства, все наши секреты открываем, обучаем команду поваров, набираем ее, помогаем набрать. Ну и потом поддерживаем уже после открытия в своих каких-то рекламных
2: сетях,
3: на сайте, в социальных сетях. И периодически раз в квартал делаем контрольные закупки, делаем какие-то консультации. Это все входит уже в роялти, которое мы получаем. Роялти колеблется от 3 до 7% в зависимости от насколько место перспективно.
2: От выручки или от оборота?
3: От оборота. Как мы себе рисуем перспективу этого места. Потому что если мы видим изначально, что место, допустим, плохое, да, то есть локация не предполагает простого коммерческого успеха, скажем так, то мы просто отказываемся. Нам этот паушальный взнос абсолютно не нужен, потому что практически весь он тратится на дизайнеров, на просчеты проектной работы.
2: Но вы можете сказать предпринимателю, что нет, это место не подходит, и мы не дадим вам франшизу?
3: Я вам могу сказать так, что из трех вариантов, да, из трех обращений к нам, два обычно как раз именно
2: мимо,
3: да, то есть какие-то ущербные места, то есть это люди, которые там имеют какое-то помещение и не знают, что с ним делать, да. Оно в таком месте расположено, что там ничего не сделаешь. Или ресторан уже открыли, он не пошел, и люди думают, что если там будет висеть вывеска популярного бренда, то это все изменит. Иногда, да, иногда, если локация это позволяет, иногда действительно, когда на смену неизвестному какому-то некачественному проекту приходит известный бренд, Чехана номер один, это, наверное, один из таких самых известных у нас и устойчивых брендов, то все меняется. Но не всегда. То есть локация очень многое значит.
2: Бизнес-класс. Почему Чайханы нет в Дубае, например, или в других странах?
3: Слушайте, нет, потому что я очень ответственно отношусь к деньгам инвесторов, потому что мне тоже партнеры спрашивают, давай откроем. Я считаю, что я живу в Москве, да, и для того, чтобы мне отвечать за этот бизнес, мне нужен партнер, который живет в Дубае и готов вместе со мной или вместе с моими партнерами рисковать. Или просто так же, как и все остальные рестораны, приобрести нашу франшизу, и мы поможем там открыться. Потому что франшиза на, какие-то хот-доги, допустим, да, ее легко купить, легко открыть, легко закрыть. Это не какие-то большие инвестиции, а открыть ресторан на сегодняшний день, тем более за границей, в Дубае, где там достаточно высокие цены на все, это 2-3 миллиона долларов, как минимум. Вот. Это серьезные деньги, серьезная ответственность. И мало того, этот ресторан еще и потом будет генерить новые расходы, да, высокие зарплаты, высокие арендные ставки. Хотя в Москве они, конечно,
2: кажется, Дубай не самое маленькие. Место. Там нет сервиса, да, нет нормальных кальянов.
3: Нет, там кое-что есть, конечно, но мы в поиске. То есть мы хотим там открываться. Вопрос только в том, чтобы нашелся партнер, и мы их ищем, вот, чтобы открыть Чайхану. А так мы с Сашей Аганезовым как раз уже, в принципе, строим один ресторан, но не Чайхану. Пока секрет какой.
2: В Дубае.
3: В Дубае, да. Угу. А Чайхану, если бы найдется партнер местный, который готов нам помогать и финансово, и административными каким-то ресурсом, своими знаниями в этом регионе, с радостью откроем. Я думаю, что как раз Чайхана номер один с алкоголем, без алкоголем в Дубае, в Абу-Даби может выстрелить очень серьезно.
2: Ты говорил о том, что ты занимаешься творчеством в бизнесе в рамках Чайханы, или есть какие-то новые проекты, над которыми ты сейчас работаешь?
3: Мы с Александром Аганезовым, я тоже участвую в его проектах. Мы с ним вместе как раз со времен сада Эрмитаж, со времен Пентхауса. Он тогда уже, если я занимался больше клубом, шоу, рекламой, Он тогда уже занимался ресторанами, которые были в клубе. Там было 3 ресторана. Друг другу помогаем. Сейчас последний проект – это на Новом Арбате, помещение бывшей Метелицы, которое тоже в 90-е было культовым таким клубом, казино.
2: Местом силы еще одним.
3: Местом силы, да. Сейчас там открыли очень большой ресторан. Он был детищем нескольких рестораторов, и Саши в том числе. Сейчас его как бы раскручиваем и пытаемся вот создать такой новый формат.
2: Ну, в рамках другого бренда.
3: Да, «Чудо-Юдо». Угу. Называется «Чудо-Юдо».
2: А, скажи, пожалуйста, рубль значительно ослаб в последнее время. Количество рабочей силы стало меньше. Как вы вообще испытываете всякие трудности, связанные с этим?
3: Ну, конечно, да. Как и у всех, сейчас есть кризис, особенно то, что касается сотрудников, которые граждане других стран, да, из СНГ, там, со Средней Азии, потому что они-то все равно конвертировали рубли в доллары, в свою валюту. Получается, конечно, вот это вот изменение курса валюты, в первую очередь, по их как бы доходам, по их жизни ударяет. Особенно если они не совсем интегрированы именно в Москву, в Россию, а все равно живут как бы на две страны. Вот. Ну, решения какие? Оптимизируем расходы, где-то, да, повышаем, насколько это возможно, зарплаты, сокращаем людей, сокращаем где-то какие-то издержки. Приходится приспосабливаться. Уже, в принципе, пандемией мы немножко натренированы, потому что тогда тоже такой был кризис рабочей силы. Ищем, находим решение.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В России пятый месяц подряд наблюдается сокращение объема строительных работ, что является самым продолжительным спадом в данной сфере со времен кризиса 15-16 годов. С января по май этого года падение составило 7,5%, а количество введенного жилья уменьшилось на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно данным Росстата. Главными причинами спада стали высокая ключевая ставка, увеличившаяся стоимость строительства и снижение спроса на жилье. С 1 февраля вступило в силу правило, ограничивающее выдачу льготной ипотеки до одного кредита на семью, а с октября ожидается дальнейшее ужесточение условий семейной программы. В результате банки отказывают в 60% заявок на жилищные кредиты, что негативно сказывается на рынке. Сокращение объемов строительства уже оказывает влияние на смежные отрасли. Так, производство цемента уменьшилось на 16%, металлоконструкции на 8,5%, а фанеры на 16%. По мнению экспертов, восстановление отрасли возможно при снижении ключевой ставки до 10% и ниже. Но такой сценарий маловероятен в ближайшие год-два.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как начинать день для того, чтобы он прошел успешно и удачно? Первое правило, которое необходимо выполнять, это не вставать рано. Это вставать раньше. Сразу оговорюсь, если вы встаете в 6 утра, то раньше не надо вставать. Это идеальное начало дня. Но я уверен, большинство из вас, которые смотрят это видео, встают позже 6 утра. Поэтому первое правило – вставайте раньше. Просто что делаете? Если вы встаете в 9 утра, начните вставать в 8.45 либо 8.30. Проживите с этим неделю-две. Потом поставьте будильник еще на 15 минут или на 30 минут раньше. Проживите с этим еще 2-3 недели. И постепенно-постепенно доведите это до 6 утра. Ну, можно до 7 утра. Но в идеале любой день надо начинать с 6 утра. После пробуждения первое, что я делаю, я мысленно, находясь еще в постели, я представляю картинку предстоящего дня. И я представляю, какие задачи я буду выполнять, с кем я сегодня буду встречаться. Почему я это делаю? Потому что у меня есть план, и мои встречи, как правило, расписаны, поэтому я могу представить себе такую картинку. Но даже если у вас встречи не расписаны и нет такого четкого плана, попытайтесь в голове составить план, хотя бы в общих чертах. И сразу позитивно настройте на это. То есть я встречусь с этим, если мы с ним об этом договоримся, то я сделаю так. Если не договоримся, все равно ничего страшного, но я встречу должна провести или должен провести с этим человеком. Как бы то ни было, мне нужно понять его позицию. То есть изначально вы должны представить картинку дня и настроить себя по отношению к этой картинке. И это будет формировать фон, на котором вы будете проживать этот день. Второе, что я делаю после пробуждения, это я проговариваю аффирмации. Кто-то может назвать это медитацией, кто-то может назвать это аффирмацией. Называйте как угодно, дело не в названии. Что я обычно проговариваю? Я обычно проговариваю, еще находясь в постели, по 3 раза. Следующие фразы. Первое. Я счастлив и доволен жизнью. Какая бы у вас ни была жизнь, каждый день, повторяя эту фразу, вы меняете свое отношение к своей жизни. Поэтому говорите, я счастлив и доволен жизнью. Второе. Я благодарен Всевышнему. Я благодарен Всевышнему. Очень сильная и важная фраза. Третье. Всевышний любит и заботится обо мне. Это важная фраза, которая будет прикрывать ваши тылы. И что бы вы ни делали в течение дня, вот это ощущение, что Всевышний любит и заботится о вас, оно будет создавать дополнительную степень контроля и комфорта. Четвертое. Я живу в мире изобилия. Я живу в мире изобилия. Эта аффирмация очень важна для того, чтобы снять барьеры и свои ограничения. Мы все привыкли думать, что мы живем в условиях дефицита. Нам все время чего-то не хватает. Мы все время проводим жизнь в борьбе за какие-то дефицитные ресурсы. Убеждайте себя, что вы живете в мире изобилия. Другим же людям хватает всего. Почему этого не может быть у вас? Проблема, наверное, в вашем поведении, а не в недостатке ресурсов в мире. Поэтому ресурсов в мире хватает. Все время говорите себе, я живу в мире изобилия. Еще одна сильная аффирмация. Каждое утро говорите себе, мир полон чудес. Мир полон чудес. Если вы не будете допускать, что в мире существуют чудеса, то они с вами и не будут случаться. А что такое чудо? Чудо – это стечение таких обстоятельств, при котором вы достигаете своих целей гораздо быстрее и без приложения усилий. Вот что такое чудо на самом деле. И шестая аффирмация – я выбираю провести этот день радостно. Дело в том, что с вами в течение дня могут случаться любые события, как позитивные, так и негативные. Вопрос не в событиях. События сами по себе нейтральны. Вопрос в вашем отношении к этим событиям. И когда вы утром себе проговариваете и говорите, я выбираю провести этот день радостно, и если с вами в этот день происходит какое-то негативное событие, вы вспоминаете то, о чем вы говорили, вы же сегодня сделали выбор, что проведете этот день радостно, независимо от событий. И вы таким образом восстанавливаете свое душевное равновесие.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Несколько фактов про моих сегодняшних гостей. Более 15 лет создают компании. Одну из своих компаний продали Снэпчату за 60 миллионов долларов. Следующую компанию после продажи, Product Science, они привлекли в 18 миллионов долларов. Также они уже несколько лет строят фонд, который инвестирует не просто в компании, а инвестирует в людей и получает, соответственно, доходы от всех продуктов компании, которые эти люди создали. Собственно, Давид и Даниила Либерманы, встречайте. Здравствуйте, господа.
2: Привет. Привет.
1: Что занимательно, мы с вами в прошлый раз записывали выпуск и говорили о том, как вообще поменяется наш мир, как поменяется экономика, если искусственный интеллект плотно, собственно, придет в нашу жизнь. Проходит буквально месяц, наверное, и начинается просто абсолютно сумасшедший бум, который мы наблюдаем по сей день. И мнения разнятся. Одни люди говорят, что наш мир не будет никогда прежним, собственно, все будет автоматизировано, технологично и так далее. Есть огромное количество скептиков, которые говорят, что все это рухнет, как примерно доткомы в 99-м году, и по факту останется лишь малая часть того, что мы сегодня видим. И все это надувается ради того, чтобы венчурные инвесторы и банки в текущем моменте времени просто зарабатывали деньги. Вы находитесь в самом эпицентре, если можно так сказать, событий. Во-первых, долина, в которой все это происходит. Во-вторых, вы сами активно участвуете в разработке продуктов и, собственно, у вас огромный круг общения. Давайте попробуем разобраться, что, на ваш взгляд, в действительности мы имеем сейчас. Насколько здесь есть правда про смену парадигмы и новое будущее, и насколько здесь есть что-то от того, что все это обесценится и останется лишь малая часть.
2: С одной стороны, если ты посмотришь на график бабла 2000 года, то ты увидишь, что он уже не выглядит как бабл, потому что текущий рынок, он на порядке превосходит то, что было тогда и считалось чрезмерно надутым.
3: Чуточку более...
2: Амазон тогда стоил сильно дешевле, чем он стоит сейчас.
1: Ну, правда, он потом упал на 98%.
3: Да, да, да. Чуточку этом... более, может быть, картинку можем прямо, которая нам всем было бы понятней, посмотреть на биткоин.
2: В момент, когда возникает вот этот ажиотаж...
3: Ажиотаж.
2: То в этот момент деньги могут привлечь и проекты, которые из себя ничего не представляют. Потому что очень сложно отличить, да? Они все еще очень маленькие, они все выглядят как те, которые могут стать вот этими гигантами, но отличить очень сложно. И что произошло в 2000 году, что было несколько чистейших фродов, там буквально сенаторы участвовали в этом процессе, WorldCom и Enron, это были компании, которые притворились Амазоном и Гуглом, и были
3: накрутили,
2: оценены
3: накрутили свои оценки, а потом все это обрушилось, когда просто их документация, внутренняя финансовая документация вдруг где-то всплыла.
1: Это когда был ком году?
3: Это дотком 2000 года. Тогда же, прямо были кейсы прямого мошенничества, которые обрушили все вокруг. Но мы сейчас видим, что не все из этого было чистым баблом, потому что Amazon, Google, Facebook, Microsoft, все что угодно сейчас стоят эти триллионы и зарабатывают деньги.
2: Тогда просто... этот бум был на некоторых ожиданиях. Он был на ожидании, например, что большинство продуктов будет продаваться онлайн. Тогда очень маленький процент продуктов продавался онлайн, но вот на этом ожидании возникли эти гигантские оценки. Сейчас большинство продуктов продается онлайн. Это случилось.
1: Стоит играть, что прошло 25 лет.
2: Да, да. Всегда занимает дольше времени. Вот в этом как раз и основная причина бабла, потому что вот этот ажиотаж, он в том, что завтра все произойдет.
1: Да, как люди обычно переоценивают, сколько можем сделать за год, и недооценивают, что можем сделать за 10, да? Примерно так. Да.
2: И вот это, безусловно, будет тоже с AI, что вот было много заявлений, что AGI уже произойдет через год, там, и так далее. Не произошло.
1: AGI — это вот это общий искусственный интеллект.
2: Да,
1: но мы об этом еще чуть позже тогда поговорим.
2: Это вот конечная цель большинства AI-компаний сейчас. Вот создать этот универсальный, превосходящий человека искусственный интеллект. Однако те, кто смотрит более пристально, никто не может уже сказать, что это ни на чем не основанное ожидание.
3: Уже сейчас, в смысле, AI-бабл, не бабл, понятно, в каких местах он по-настоящему работает. И более того, люди платят, конечный пользователь платит уже эти самые $20 в месяц, потому что он точно понимает, как его жизнь это меняет.
1: Ну вот смотрите, здесь сразу давайте такой буду вам накидывать вопросы, которые у меня у самого в голове бродят. Вот я смотрел, например, прогнозы того же OpenAI, и там, по-моему, до 2030 года они планируют убытков 112, по-моему, да, миллиардов долларов. Соответственно, это колоссальные деньги. И это только верхушка айсберга. Если мы сейчас с вами посмотрим, ну, вы, точнее, я посмотрю, вы все это и так видите, на инвестиции, которые происходят, как хантят людей за миллиарды долларов, это просто абсолютно невероятные цифры, что открывается новая компания, в нее сразу просто вливаются бесконечные деньги. И вот у меня сразу такой внутренний вопрос. Безусловно, среди сотен этих компаний, которые появились, будут вот эти бриллианты, которые в действительности через 10 лет станут прибыльными, будут зарабатывать триллионы, поменяют мир и так далее, как Amazon и прочие, там, Microsoft и прочие компании. Но есть ощущение, что 98% из того, что сейчас мы с вами видим, оно с ним произойдет то же самое, что вот, как ты рассказал примеры про дубли Amazon и прочего. Более того, у меня лично возникает вопрос, когда компанию, как OpenAI, например, накачивают такими бабками, а вообще... Кто-то допускает то, что это может, просто математика может не схлопнуться в один прекрасный момент, и все, просто, ну, не, компания не будет окупаться, будет нести огромный расход, еще, не знаю, там проблемы с электроэнергией, с обслуживанием всего этого, и что будет тогда?
2: Этот рынок, он в целом про то, что 98%
3: умирает.
2: Это будет,
3: умирало последние 30 лет.
2: Это именно поэтому очень сложно понять, когда вот с внешней стороны смотришь, потому что кажется, что все ошиблись, инвестировав в эти 98 компаний, которые из 100, которые умерли.
3: Но если ты посмотришь очень долгой перспективой и попробуешь посчитать все вложенные в венчур за это время деньги, а потом посмотришь, а на самом деле сколько в итоге созданного value возвращенного инвестора, то там сколько? 5 иксов?
1: То есть все вложенные деньги на все полученные,
3: результаты.
1: Да?
2: И в действительности это нормально, что 98% умирает. И главное, что даже если ты постараешься, ты не сможешь отличить, какая из них в действительности станет этим большим гигантом. Будет ли это OpenAI в итоге или нет, никто не знает. Может ли быть так, что OpenAI превратится в ноль? Может. Но этот тезис все равно строится на том, что в среднем все эти попытки, они оправдывают
1: статистически
2: себя.
1: Статистически
2: создают такое большое балло. То есть уже нельзя сегодня смотреть на компании, как Google или Microsoft или Amazon, как просто накрученные баблы. У них капитализация, соотношение капитализации к их реальной прибыли, вот этот коэффициент, он меньше, чем у Walmart.
1: То есть, ну да, хотя это интернет-компания,
2: хотя это интернет-компания,
1: да,
2: которые растут сильно быстрее. У них, потому что это уже компании, которые непрерывно генерируют очень большое количество прибыли, чистой прибыли. И они как раз оправдывают все те вложения, которые делаются в новой компании. И в этом плане, да, можно подумать о том, что OpenAI очень высоко оценена. Как так может быть? Но год назад у них было $1 миллиард дохода. Сейчас у них $15 миллиардов дохода. Такой скорости ты не видишь ни у одной
3: крупной
2: компании.
3: За историю человечества не было.
2: Она не влезает из первых строчек магазинов приложений в Андроиде и в Apple. И она действительно, если каждый ее выпуск нового продукта просто сотрясает все крупнейшие компании, они уже не знают, что с этим делать. Поэтому ажиотаж, который строится вокруг этих компаний, и ажиотаж, который строится вокруг действительно единиц таланта, ты знаешь, мы очень большие фанаты стоимости таланта.
1: Да, да, да.
2: Поэтому то, что сейчас это стало нормой, что какой-то талант может
3: быть
2: стоить
3: покупаться за 100 миллионов долларов
2: в
3: год
2: или
3: миллиард
2: долларов.
3: Или миллиарды.
1: Это меняет вообще рынок.
2: Да.
1: То есть.
2: Но с учетом того, что они создают и уникально создают, не то чтобы каждый может создать такие системы, это просто абсолютно оправдывает то, какие деньги вкладываются. Хоть и в действительности человеку, который не из этого рынка, очень страшно. Ну, потому что очень страшно в 98% случаев ошибаться.
3: Потому что есть эксперты, которые понимают, во что инвестируют, а все остальные понимают, что если они сейчас не заскочат,
1: да,
3: то пропустят такую волну. Может быть, вообще все упустят, что у них и так есть. Заскакивают, но уже с меньшим сильно профессионализмом заскакивают. Почему сейчас в Силиконовой долине образовалась самая большая за всю историю венчурного капитала концентрация капитала в наименьшем количестве фондов?
1: Угу.
3: А просто огромная концентрация. Потому что на самом деле этот капитал, уже большой внешний капитал от венчура, привык к тому, что они заскакивали, заскакивали, все время как-то неуклюже заскакивали. А тут, ладно, ладно, вот эти вот пятеро, такие эксперты, что мы им доверяем, весь капитал вбухиваем в них.
2: Более того, если посмотреть на такие фонды, как Андреасен Хоровиц, то они буквально как индекс сейчас. Они инвестировали во все AI-компании, которые ты знаешь. Хотя раньше еще считалось неправильным, что какая-то ты должен инвестировать в одну, это какой-то конфликт интереса. Они инвесторы OpenAI, XAI, Anthropic, SSI, Superintelligent, Safe Superintelligent или Суцкевера, и в компанию Мир Мюрать. Они во все.
3: И добавь туда еще два, как минимум, стартапа, создающих децентрализованный AI. Вообще яйца положены во все корзины.
2: И в этом плане здесь инвестор в действительности никто не делает заявление, что знает конкретно, какая из них выиграет. Но все понимают, что этот рынок, он точно уже будет другой, и что его общая совокупная стоимость потенциально такая высокая, что
3: десятки триллионов
2: она оправдывает все эти попытки.
3: То есть, и суть в том, что вот когда я говорю про экспертизу, это просто в том, чтобы вообще в какую-то совсем фигню не положить денег. Но во все остальное, что явно создано сознанием дела, даже если оно проиграет, все равно положить денег, ты не знаешь, кто выиграет.
1: Давайте с вами рассмотрим гипотетическую ситуацию. Вот смотрите, аналогию все равно проведем с доткомами. Понятное дело, что какие-то компании остались, 98% компаний, или там 99%, они просто обнулились. Вот давайте с вами просто представим. Вот вы говорите, никто не знает. Вот есть такие компании, как OpenAI, например, которые накачивают деньгами, и во многом, если мы сейчас с вами посмотрим вообще на то, что происходит с рынками, вот этот вот бабл, условный бабл фондового рынка всего, он во многом тянется за счет вот этих ожиданий, что компании станут более эффективными, да, что будут там сокращение кадров, больше прибыль, и, собственно, ожидания растут, и рынки растут. У нас фондовый рынок просто вот так вот смотрит сейчас S&P 500. Вот смотрите, давайте с вами представим кейс, гипотетически. Проходит какое-то количество времени, год, два, три, я не знаю сколько, и OpenAI говорят, не, все, ну мы понимаем, что математика, ну ребят, ну не бьется, да, не сходится математика, и все, и они схлопываются. Следом за ними, как вы понимаете, схлопнется еще какое-то количество компаний. И вот мы, давайте с вами нарисуем сюда, это я почему спрашиваю, потому что многие люди этого сейчас боятся. Многие люди, например, сейчас боятся покупать фондовый рынок, как вообще акции в целом, потому что они понимают, что это может все обнулиться, и как тогда сложиться на 90%. И более того, в противовес мы видим, например, что это же исключительное событие, что с одной стороны у нас растет фондовый рынок американский, а с другой стороны растет золото, да? Это вроде бы у тебя и рисковые активы растут, и золото. Понятное дело, что государство покупает.
3: Доложи туда еще растущий биток.
1: То есть растет все, и это абсолютно аномально. И люди, которые вот так зашли, у меня там есть, не знаю, условно, $1 миллион, я хочу проинвестировать, смотрят на все это, думают, не, тут что-то вот зарыто. Что произойдет, на ваш взгляд, вообще с экономикой США и с экономиками мира, если какой-то такой гигант просто закроется, обанкротится и потянет, естественно, за собой еще какое-то количество компаний?
2: В целом, как пики бабла обычно неоправданы, так и низы кризисов тоже обычно неоправданы. И, скорее всего, будет очень резкая коррекция. Особенно с учетом того... Я вот только что защищал AI-компании, но одновременно мы не очень согласны с текущей стратегией, потому что ты прав, что очень большое количество капитала вкладывается не в инновацию. Очень большое сейчас количество капитала вкладывается
3: в текущего статуса кво.
1: Ну, дата-центра, например,
2: дата-центров, да? С текущим даже железом.
1: Баснословные бабки просто.
2: В своих отчетностях записывают амортизацию на 6 лет.
1: Да-да-да.
2: Оборудование, которое через 2 года должно абсолютно устареть.
1: Видим, сейчас, простите, перебиваю, на примере с биткоином, да, что, условно говоря, прошлые асики, они просто неэффективные. Да, у тебя хешрейт такой.
3: Ты представляешь, насколько?
1: Да, я говорю, маленькие цифры, а тут просто представь, какой объем, условно, капитала, а ну, модель примерно та же самая.
3: И... Просто вот сам по себе биток, асики биткоинов за вот 13 лет их существования увеличили производительность, сколько выдается математических операций на вложенный капитал и приложенное электричество, вот эту производительность, да, увеличили в 300 тысяч раз.
2: За 13 лет. И в этом плане ты в действительности в инновациях в этой области вкладываться в просто в строительство текущего, да, текущей версии,
3: скалирование кремния,
2: оборудование, это действительно с нашей точки зрения достаточно серьезная ошибка. И в этом плане, но она,
3: подожди,
2: она делается с очень четким расчетом. Да, она делается с очень
3: четкими расчетами.
2: Потому что сейчас все-таки идет очень сильная борьба за доминирование этого рынка, кто будет им владеть. И все готовы забыть про то, что возможно...
1: Математика не важна, да.
2: Да-да. Но мы как раз в любом случае думаем, что это скорее неправильная стратегия. И ты прав, что если в какой-то момент возникнет страх, и, ну, уже такой цепной страх из-за того, что они делают, то, безусловно, можно на несколько лет откатить назад прогресс, когда вот несколько лет, как это было совсем недавно, в 2002, 2021 и 2024 годах, из-за больших ожиданий, которые создал 2021 год, угу, после пандемии, несколько лет было вообще очень сложно поднимать деньги на
3: проекты. Невозможно поднимать деньги.
1: Ну, там же интересные такие кейсы были, которые, ну, понятное дело, что это более мелкие аналогии, но тем не менее, там кейс того же Farfetch, да, когда началась пандемия, они сказали, мы дизраптим рынок фэшена, и теперь все будут покупать онлайн. Ну вот, и их накачали деньгами, выросли оценки, а потом оказалось, что, в общем-то, любой бренд может сделать свой онлайн, а потом, когда закончилась пандемия, оказалось, что люди, в общем, любят магазины, как бы, и ходят все равно в магазины, и как бы, и компания ушла с молотка, ну,
2: вот
1: за доллар.
2: Вот как раз вот, вот эти сверхожидания, они в действительности приводят к...
3: Давай только в данном конкретном случае что будет? Вот они накачают рынок огромным, да, количеством GPU. Потом вдруг окажется, что, например, нету к этому спроса или что-то другое появляется. Поскольку это все обрушится, то что, к чему это на самом деле придет? Это может привести к тому, что развитие скорости чипов будет на какое-то время замедлено, потому что никто не будет давать новых дополнительных денег на это развитие. Но те чипы-то не исчезнут. То есть не то, чтобы был бум, и весь AI исчезнет. Нет, он просто будет там, просто произойдет перераспределение, кому что принадлежит.
1: Потому что, по сути, деньги перераспределятся из одного кармана в другое, да?
3: Да, да.
1: Кто-то потеряет, кто-то будет закредитован, кто-то купит это за бесценок.
3: Ну, что произошло с недвижкой в 2008-2009 году? Да. Она просто вся сменила руки. И потом все вернули все свои деньги, как бы 2 года спустя. Не все, а в смысле те, кто получили весь этот актив, вернули.
2: При этом OpenAI очень умно поступает с точки зрения того, как они поднимают деньги. Большинство этих денег идут не в компанию, а идут в сторонние компании, которые получают кредиты на строительство этих дата-центров. То есть OpenAI даже мало что потеряет, и инвесторы OpenAI мало что потеряют. Это скорее инвесторы этих сторонних компаний с дата-центрами.
1: Финансовых организаций.
3: Не-не-не, Oracle, в смысле. Это все накачивается в Oracle, который строит эти дата-центры и покупает себе на капекс.
1: Да, он же сейчас number one, да? Самый богатый человек в мире.
2: Благодаря этой мы.
3: А сам OpenAI как бы может даже не погорит, да, когда вдруг окажется, что все эти железки не нужны, а нужны другие.
1: То есть идея такова, что вы предполагаете, что если даже такое произойдет, то условно, как сейчас оно может быть переоценено, также оно в моменте там упадет, но это будет не такая история, что рынок развернется и пойдет обратно. То есть это неминуемо, да, оно просто как обычно, как и любой кризис, отскочит.
3: На пару лет отскочит.
1: Да, и как бы и через пару лет вернется на круги своя и будет уже, скажем так, более здоровым, естественным образом расти и развиваться, верно?
3: А еще 20 лет спустя
1: мы
3: не узнаем мир.
1: Да, оно.
2: И в этом плане просто это, с одной стороны, неизбежно, это такая психология,
1: да,
2: да, что очень сложно себя остановить, когда вот такое все происходит, и все бросаются на то, чтобы хоть какой-то капитал в это вложить. И в действительности, но для того, чтобы вкладывать капитал, в действительности нужно иметь экспертизу, нужно уметь отличать, где в действительности происходит инновация, а где ее, например, не происходит.
3: Причем это очень важно. Все, опять же, это же правда меняющий жизнь продукт. Он прямо сейчас меняет жизнь всех нас, в каждой профессии. И в этом смысле как бы это не фейк-фейк. Это не какой-то прям супер-пузырь. Поэтому каждое государство мира или каждая компания смотрит на это и говорит, если я вот сейчас год еще подожду, а не лопнет это или лопнет, то я могу оказаться просто нерелевантным.
1: Давайте теперь смотрите. Вот, я думаю, что я за крипторынком плотно слежу уже достаточно много лет, и вот, условно говоря, там, убийц биткоина, да, если можно так говорить, их было достаточно много уже, и там ребята приходили, делали, условно, utility, говорили, что вот у нас майнинг-модель и так далее, все это заканчивалось одинаково, да, то есть, условно говоря, там биткоин, как вы сказали в самом начале, это цифровое золото, оно гораздо там более мобильное, чем золото, плюс ты можешь транзачить, плюс оно ликвиднее, и так далее, оно under the government сейчас, да, как бы, по крайней мере, на текущий момент, и у тебя очень понятно, как бы, применимость. Вот сейчас в вашей конкретной модели, вот, первое, да, откровенно говорю, первое такое, у меня скепсис такой, так, как только появляется какой-то коин, у меня сразу, типа, появляется определенный скепсис. Вот давайте теперь на пальцах разберем, в чем конкретно модель протокола, почему людей это должно замотивировать, и почему считаете, что это вообще имеет какой-то, хотя бы там, да, какой-то небольшой процент, но, тем не менее, потенциала стать чем-то очень большим. Вот давайте взаимосвязь, мне нужна четкая.
3: С биткоином. Мы видим все эти 26 гигаватт электричества. Так. И они тратятся на решение математической операции, которая никаким образом не относится к конкретной функции, о которой ты говоришь, транзакция.
1: Так.
3: Сама транзакция там занимает микро...
1: Ну, понятно, добыча основная, это все тратится на добычу, да.
3: Добыча. Это добыча, это на самом деле просто сжигание электричества.
1: Перебор кода, да.
3: Перебор кода. Вот, вот это текущее состояние биткоина. И ему достаточно этого, потому что он сделал функцию транзакции, а все это сжигание электричества, оно нужно для... security сети, ну, как бы для того, чтобы никто не стал большинством и не обманул общий леджер.
1: Окей, так.
3: А то, что мы делаем, мы сразу сказали, нет, 99% этого вычислительных мощностей должно тратиться на полезное действие, и только 1% на security сети, на безопасной сети. И в этом, в этом основная разница. Как бы тот протокол, который мы делаем, он такой. И, а полезное действие в нем — это вычисление существующих LLM-моделей и тренировка новых LLM-моделей.
1: Как это работает? Я не до конца понимаю, как это технически работает. Ну, дайте прямо на пальцы. Значит, вот я взял, купил несколько машинок.
2: У тебя есть GPU.
1: Да.
2: Да, в целом на этом GPU может происходить AI-вычисление.
1: Да.
2: Ты, как в случае с биткоином, ты установил на него определенный
1: софт да.
2: и подключил его к сети. В этот момент твоя...
3: Машина
2: начинает общаться с сотнями машин сети. Сети и начинает, они совместно образуют
3: оркестрацию.
2: Оркестрацию. Единый сервер, который может производить эти AI-вычисления.
1: Угу.
2: И дальше...
3: И внешний API.
2: И дальше, так же, как в биткоине, вот есть так называемый proof of work, да, что ты зарабатываешь монетку, доказывая, что ты можешь производить операции.
1: Uh-huh.
2: Вот так же и в нашем случае твой сервер доказывает, что он может производить операции, и чем больше он операции может производить,
3: тем больше
2: он зарабатывает.
3: Тем больше монеток каждый день он забирает себе.
2: Вот. И в этом плане для тебя опыт никак не отличается от биткоин-майнинга. Ты подключил, она, твоя машина
1: работает.
2: Да, вопрос
1: работает. Только в том, куда направляются вычислительные
2: да.
1: мощности.
2: Да. Да. Но одновременно, что происходит с другой стороны, что разработчики
3: любых
2: приложений. Ботов,
3: приложений.
2: Какой,
3: компания Flow.
1: Я могу условно прийти и на вашу сеть...
2: Нагрузить все свои AI-вычисления. И они как раз отправляются в эту распределенную сеть.
1: Да.
2: Эта распределенная сеть производит эти вычисления и выдает результат.
1: Да.
2: Ты знаешь, как в чат GPT. Ты написал какой-то вопрос,
3: запрос,
2: отправился,
3: тебе
2: вернулся ответ. Также ты этот ответ получаешь только за счет распределенной сети. Каждый вопросик распределяется, кто будет на него отвечать, и этот ответ дальше идет тебе обратно. И все это делается в безопасном виде, так, чтобы быть...
3: Уверенным, что ответ, который тебе пришел, это не фейковый ответ и не подделанный ответ. То есть там на нашей стороне внутри протокола записан алгоритм, который убеждается в том, что модель, которую... работу, которую запросил девелопер, не изменена до степени квантизации этой модели. И... Если, может быть, это не до конца понятно, mm-hmm. но как бы термин... то есть можно упрощать, это вот называется квантизация, может, там 16 бит, 8 бит, 4 бита. И наша модель определяет...
2: Если ты попытаешься,
3: обмануть девелопера и дать подсунуть ему другую степень упрощения, наша модель это отловит, и ты не получишь вознаграждение.
2: В этом плане мы действительно, это продукт, он не конкурент биткоина. Мы не создаем
3: новое
2: золото. А, вот. И то, что...
3: Можно пример привести Filecoin, условно.
2: Да. При этом то, что произошло за эти 15 лет, что был не только биткоин, были разные проекты. И в частности, те проекты, которые создавали некоторые utility.
1: Mm-hmm.
2: Например, есть Filecoin.
3: Render или Filecoin.
2: Да, у него не капитализация в миллиарды долларов.
3: Триллионы.
2: То есть триллионы долларов. У него капитализация в миллиарды долларов. На данный момент Filecoin хранит 10 миллионов терабайт данных.
1: Угу.
2: На самом деле, как инфраструктура, это очень успешный проект. 10 миллионов терабайт — это больше, чем YouTube.
1: Угу.
2: То есть все видео YouTube можно было бы поместить в этой сети.
3: Да, можно.
1: Это распределенная сеть.
2: Это распределенная сеть.
3: Да, это
1: честно сказать, признаюсь, как бы не было мне стыдно, но
3: да,
1: я не знаю,
3: это плохой продукт. В этом вся штука.
1: Я впервые слышу, да.
2: Да. Вот, и...
3: Protocol Labs их сделали, это Filecoin.
2: Вот, также есть проект Render, он сейчас, по-моему, оценивается где-то в 6 миллиардов, 5-6 миллиардов долларов. Они также распределили сервера для того, чтобы делать рендеры мультиков.
1: Угу.
2: Им реально пользуется, это самый дешевый способ сейчас делать рендеры мультиков, использовать из сети. Это в действительности все были нишевые рынки. Это были все нишевые рынки, вот как хранение файлов, рендер картинок. Но AI, он на порядок больше рынок.
1: Угу.
2: То есть мы не конкурируем за то, чтобы стать новым золотом. Мы конкурируем, а можно ли быть большим процентом AI-рынка. И в отличие от всей остальной вот этой финансовой криптосоставляющей, да, то есть рынок смарт-контрактов сегодня порядка 2 миллиардов долларов.
1: Угу.
2: Вот это вот, это то ограничение, которое... ну, в смысле, вот такой рынок, он небольшой. Рынок AI-вычислений уже сегодня 40 миллиардов долларов. А через 10 лет рынок AI-вычислений — это порядка 2 триллионов долларов.
1: Mm-hmm.
2: То есть...
3: И когда мы говорим про рынок вычислений, в смысле, сколько будут в год, платить,
2: да,
3: в год.
1: Я понял, да,
3: значит,
1: да, я понимаю.
3: Мы говорим про капитализацию этого рынка в десятки триллионов долларов.
1: Ну, умножается, понятно, коэффициент, мультипликатор.
2: Вот, и в этом плане действительности... есть, в любом случае, есть скепсис, потому что нельзя себя сравнивать с самым большим. Да, вот ты сравниваешься с биткоином, но биткоин — это уникальная вещь. Но если ты сравниваешь себя с различными уже существующими,
1: да,
2: вот этими инфраструктурными криптопроектами, да, они стоят не
3: забрали
2: зеленые.
3: Забрали ли они 10% от централизованного рынка? Да, забрали. Вот биткоин забрал 10% от централизованного рынка золота.
1: Это пока
3: можем что. Ли мы... Видишь, и ты еще и говоришь «пока что». Можем ли мы в теории представить себе в вселенную, в мультиверс, вот срез этого мультиверса, в котором децентрализованная сеть GPU забирает 10% этого рынка будущих вычислений, который мы только что оценили в десятки триллионов долларов.
1: Mm-hmm.
3: И если может, значит, мы тогда идем с сегодняшней точки, сегодняшней оценки этой маленькой сети, до того, что она будет следующие 5-10 лет расти до триллионов долларов.
1: Mm-hmm.
2: У всего есть...
3: Шанс.
2: Шанс, да. И действительно сейчас есть очень большой шанс, что большие AI-лаборатории, с ними невозможно будет конкурировать.
3: И американское правительство все удушит, но никому не даст
2: если
3: чипов,
2: ты веришь,
3: все удушит.
2: Но если ты веришь в этот шанс, тебе сейчас нужно шортить весь остальной рынок.
1: Угу.
2: Потому что весь остальной рынок не выживет
3: в этом новом мире.
2: Но именно поэтому и будет расти
3: спрос
2: на альтернативу.
1: Mm-hmm.
2: Что альтернатива, она нужна. Что
3: нами не будет пользоваться ни Google, ни Meta, ни OpenAI.
1: Нет, понятно, это для тех, кто не может миллион своих ГПУшек поставить.
3: Да, но нами будут пользоваться такие компании, как Canva, Flow, многомиллиардные компании, которые производят много вычислений, которым тоже это нужно.
2: Ну, как раз, для которых большой риск.
3: И для которых большой риск, эти пять компаний заберут их рынок себе.
1: Mm-hmm.
3: Вместо них будут делать презентации, вместо них будут делать обсчет показателей здоровья человека.
2: В этом плане, так же, как для биткоина каждый финансовый кризис был скачком, да, и увеличением вот этой аудитории, которая mm-hmm. ищет альтернативу, также каждая новость по поводу того, что...
3: Машины все окончательно сменили, водителей такси больше нету. Все. Это еще одна новость, и другая новость, и другая. Год за годом мы
1: и
3: будем
1: это
3: видеть.
1: Не происходит.
3: Думаешь, не произойдет?
1: Нет, оно произойдет, просто оно уже 10 лет назад
3: быстро,
1: должно было произойти.
3: Не, вот еще не 10, 20, сколько года.
1: Да.
3: Вот оно медленно
2: но
3: заезжает.
2: Посмотри на график Waymo, это самоуправляемая машина.
1: Да,
2: Сан-Франциско.
1: Да, я видел, да.
2: они уже больше, съели 20% рынка перевозок. И это просто экспоненциально растущий график. Со всеми этими технологиями они действительно занимают дольше времени.
1: Долго запрягать, когда, очень, да?
2: Когда поэтому, произойдет? Поэтому, на самом деле, когда нам говорят, а вы уже опоздали, нет, мы не верим. Потому что вот эта адаптация AI, она займет несколько лет. Mm-hmm. Она займет 5-10 лет. Но как только это произойдет,
3: сектор то
2: эффект... Эффект на рынок будет колоссальный.
3: Сектор за сектором это будет видно.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сельбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В ближайшее время мы все уйдем в постоянный онлайн. Это становится очевидно, если взглянуть на то, как мы живем уже сейчас. Общаемся, смотря в экран, заказываем еду и одежду через приложения и не представляем жизни без интернета. Онлайн-технологии будут настолько развиты и внедрены в повседневность, что мы со смехом будем вспоминать, как потешно смотрелись железки в наших руках, которые мы называем смартфонами. Вообще, взгляните на мир вокруг вас. Не кажется ли он вам излишне громоздким? Например, я пишу этот текст на клавиатуре, и она кажется вопиюще большой и неуклюжей для современного уровня технологий. Очень скоро всем клавиатурам придется исчезнуть. То же самое произойдет с мышками и даже мониторами. Да, эти большие странные пластмассовые штуки пропадут из наших жизней. Смартфоны также исчезнут, как и наушники. Все это заменят вживленными в ухо звуковыми аппаратами. Экран мы будем видеть с помощью контактных линз, а печатать текст силой мысли. В интернет уйдет все. Вся реклама будет там, вся информация, все сервисы и все удовольствия. Заказ еды и одежды онлайн – это только начало, скоро весь бизнес будет там. Но все мы, включая самых успешных миллиардеров, совершенно недооцениваем те возможности, что у нас есть. Ведь мы живем в эру действительно неограниченных возможностей, эру зарождения чего-то принципиально нового. В будущем не будет банкиров, посредников, риэлторов и всех тех, кто стоит между потребителем и его товаром. В мире будущего выживут только те, кто способен дать реальную ценность – информацию, услугу или товар. Знаете, что будет объединять эти три вещи? Социальные сети. Уже сейчас они стали домом многих бизнесов и профессионалов, но скоро абсолютно все – ваша личность, деньги и работа – будут неразрывно связаны с социальными сетями. А сейчас мы как раз наблюдаем рождение этого нового мира. Наши потомки будут смотреть в прошлое и удивляться, как можно было упустить столько возможностей. Мы до безобразия недооцениваем силу интернета на его зачаточном этапе. Сейчас нет никакой конкуренции, и мы живем в большой куче незанятых ниш, за каждую из которых люди будущего готовы будут продать свою душу. Деньги и возможности словно сыпятся на нас с небес, а мы открываем зонтик. Итак, будущее за социальными сетями. Но с чего начать? Начни давать людям ценность, лучшее, что у тебя есть. Расскажи о своем деле. Ты художник? Покажи, как рисуешь, какие краски используешь и почему. Что у тебя за бумага, откуда ты берешь идеи и так далее. Ты строитель? Расскажи о разных материалах, о чертежах, о домах и банях, о нюансах строительства. Покажи другим, что ты разбираешься в своем деле и у тебя не будет отбоя от клиентов. Любишь читать книги? Рассказывай о книгах. Почему все литературные критики сидят на форумах? Нравится дизайн? Говори об этом. Увлекаешься наукой? Расскажи о своих открытиях. Такие социальные сети, как YouTube, просто загибаются из-за недостатка хорошего контента. В российском интернете вообще нет занятых ниш. Все они свободны, конкуренция отсутствует. Отели не рассказывают о своих отелях. Рестораны почему-то не делают свои YouTube-каналы. А строительные компании вообще об этом не размышляют. Но это ненадолго. Скоро до всех дойдет, что это необходимость. И желательно бы вам понять это раньше других. Валюта будущего – это ваше влияние в социальных сетях. И именно в нее нужно вкладываться. Сарафанное радио будет работать на чистоте интернета. А сейчас каждый, просто занимаясь любимым делом, может набрать аудиторию, за которую огромные корпорации будущего будут отдавать миллионы. Сейчас все проще, чем когда-либо было и будет. Дай людям ценность, найди то, что тебе нравится, делай это и показывай другим. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин сообщил, что в первом полугодии этого года внутренний туризм в стране снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году было зафиксировано 41 миллион поездок, а в этом году 40 миллионов. Представитель Минэкономразвития также подтвердил ухудшение ситуации, отметив, что в июне количество бронирований сократилось на 4% по сравнению с предыдущим годом. Однако в период с января по май внутренний туризм вырос на 6%, достигнув отметки в 34 миллиона поездок. Некоторые эксперты, опрошенные ведомостями, высказали более пессимистичные прогнозы. Так, директор по маркетингу Travelator.ru Олег Козырев заявил, что количество бронирований туров по России за первое полугодие этого года уменьшилось на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Слетать.ру отметили, что интерес к путешествиям по стране снизился на 22%, а национальный туроператор Allianz сообщил о падении на 10%. Руководитель пресс-службы One2Trip Елена Шелихова добавила, что доля бронирований отелей в России за этот период уменьшилась на 1% пункт и составила 68%.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе, поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – мистер, миссис для замужних женщин или мисс для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – доктор, а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 16 июля 1661 года стал поворотным моментом в истории европейской финансовой системы. Стокгольмский банк выпустил впервые в Европе бумажные банкноты. Это событие положило начало переходу от металлических денег к бумажным, хотя эксперимент оказался недолговечным. Инициатором выпуска банкнот стал основатель Стокгольмского банка Юхан Пальмструх. Стокгольмский банк, основанный в 1657 году, был одним из первых кредитных учреждений Европы. Он предоставлял депозитные услуги. Клиенты вносили в банк монеты из меди, серебра или золота, а при закрытии счета получали сумму в той же валюте. При открытии депозита клиенту выдавалась расписка, но изначально она не имела обращения на рынке. С выпуском банкнот ситуация изменилась. Теперь эти расписки стали полноценными средствами платежа. Успех был недолгим. Уже через пару лет стало очевидно, что банк выпустил слишком много банкнот, не обеспеченных достаточным запасом драгоценных металлов. Это привело к потере доверия. Люди начали паниковать, а обмен банкнот стал затягиваться. В 1663 году Стокгольмский банк оказался неплатежеспособным, а в 1668 году его официально закрыли, а Юхана Пальмструха обвинили в мошенничестве и посадили в тюрьму. Несмотря на неудачный опыт, выпуск банкнот Стокгольмского банка стал важным этапом в развитии финансовой системы. Позже, в 18 веке, Королевский вексельный банк возобновил эмиссию банкнот, которые впоследствии стали прототипами первых русских ассигнаций. Этот эпизод демонстрирует, что даже инновационные финансовые инструменты могут привести к кризису, если их выпуск не обеспечен реальным запасом ценностей. История Стокгольмского банка – это напоминание о важности баланса между эмиссией денег и их обеспечением.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Каждый человек на земле – это решение чьей-то проблемы, сказала как-то моя мудрая бабушка. Я очень удивилась ее словам. «Да, решение чьей-то проблемы», — повторила она и пояснила. «Дар, который дан тебе, может быть, не нужен всем, но, безусловно, кому-то просто необходимы именно твоя улыбка, твоя любовь, твоя сила».
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Наверняка у тебя такое было. Решил порезать колбасу и случайно ножом срезал часть кожи на пальце. Достаточно глубоко. Через полгода это место не просто зарастает, на нем даже восстанавливается форма узора. Отпечаток этого пальца будет таким же, как и раньше. Откуда клетки, которые были на полсантиметра глубже, знают, какой здесь был узор? Как они его воспроизвели? Или оторвался хвост у ящерицы, потом вырастет новый, точно такой же. А откуда клетки, которые вчера были клетками копчика, знают, какое было окончание у хвоста? Создается ощущение, что существует некая голограмма, ориентируясь на которую клетки восстанавливают утраченную часть. Забавно, да? Этот голографический принцип очень подходит к описанию того, как устроен человек. В первую очередь, его мозг. Когда мозг обдумывает какую-то мысль, работает весь мозг, а не какая-то его часть. И любое воспоминание хранится во всем мозге, а не в какой-то его части. Представь себе, что у тебя в руках условный кубик Рубика, некого впечатления о каком-то событии, которое хранится в твоем мозгу. Каждая из сторон этого кубика отвечает за свои ощущения. На одной стороне картинки, на другой – звуки, на третьей – запахи, на четвертой – вкусы. Из-за того, что сигналы, которые ты получил об этом образе, пришли через разные органы чувств, этот образ очень комплексный, как разные грани кубика Рубика. Сейчас я предложу тебе вспомнить и рассказать о каком-то событии, допустим, как ты праздновал Новый год. И когда тебе из памяти, вот из этого кубика Рубика, придется вытаскивать образы, чтобы сформулировать фразу. И ты бессознательно выберешь одну из сторон этого кубика. Твой выбор будет зависеть от того, какой из каналов получения информации для тебя приоритетный. Эти каналы называются модальностями. Их, если очень упростить, три. Визуальный – картинки и образы. Аудиальный – звуки. И кинестетический – тактильные ощущения. Запахи, вкусы. В зависимости от твоего выбора, ты расскажешь или про елку и фейерверк, или про еду и напитки, или про разговоры и музыку. Есть такие слова, по которым можно определить модальность мышления человека в данный момент. Называются они предикаты. Если ты начнешь рассказывать мне про то, как встретил Новый год, и в твоем описании будут такие слова. Представь себе, как это было красиво. Яркая картина, прекрасные воспоминания. Это все будут слова-предикаты, по которым я могу инфицировать тебя в данный момент как визуала. Если в твоей речи они преобладают, то, вероятнее всего, из этого кубика с воспоминанием ты вытащил прежде всего изображение. Если ты говоришь аудиальные слова, созвучно, громко, шорох, то это аудиальный канал и аудиальная модальность. А если часто произносишь слова «боль», «бросать», «весомый», «горячий», «душный», «нежный», «сгладить», «тряхнуть», «тонус», «упругий», «смачный», «тошнотворный», «сладкий» – это кинестетические слова, кинестетические предикаты. Дополнительно можно обращать внимание на интонацию. Человек устроен так, что когда он анализирует визуальную информацию и говорит о картинках, то очень часто у него интонация идет вверх. Представьте себе. Посмотрите, как красиво. Когда человек работает с аудиальной информацией, то интонация обычно монотонная. Такая речь звучит, как заученная. Так говорят лекторы и дикторы. А если человек обращается к кинестетической модальности, то его интонация часто идет вниз. «Это было очень тяжело. Я так устал». Модальность можно определить и по жестикуляции. Когда человек описывает визуальные образы, как правило, он рисует картину перед глазами, прямо перед своим лицом. Я увидел, кран вот здесь прям стоял. Когда человек аудиальную информацию вытаскивает, он обычно жестикулирует на уровне груди и чуть ниже. Это жестикуляция лектора с мелком в руке. А когда он ищет в своих воспоминаниях кинестетическую информацию, его жестикуляция тоже внизу, как и интонация. Ты чувствуешь, что у него к этому воспоминанию все тело подключилось. Еще одна важная вещь – скорость, с которой говорит человек. 70-80% всей информации, которую мы получаем, это визуальная информация. Поэтому все визуалы очень быстро говорят. Информации много, надо успеть ее передать. Я помню, как мой отец слушал по радио футбольные матчи. Там комментатор произносил 300 слов в минуту. Столько всего ему надо было успеть описать. А аудиалы говорят в ровном темпе, не ускоряясь и не замедляясь. От этого эффект монотонности только усиливается. Меньше всего информации в кинестетическом канале, поэтому у кинестетиков замедленный темп речи. Но для того, чтобы правильно общаться с человеком, мало выяснить его модальность. Нужно понимать еще, какая у него в данный момент стратегия мышления. Потому что в разных ситуациях он может проявлять себя по-разному.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хубар. Это село расположено на восточной границе Казбековского района Дагестана на высоте 930 метров над уровнем моря. Предположительно, село Хубар насчитывает тысячелетнюю историю. По разным источникам, месторасположение села менялось 18 раз. Причинами этому служили суровые и долгие зимы. Основной состав населения – это приезжие из горных аварских районов, таких как Хунзахский, Гунипский, Чародинский и Ахвахский. Вокруг села находятся обширные пастбища, сенокосы и пашни и огромное количество вековых лесов с множеством родников. По подсчетам, 82 родника. Издавна хубарцы занимались садоводчеством, благодаря землям, расположенным в Инчихской долине. До сих пор сохранились остатки строений 11 водяных мельниц для обработки зерна. Сейчас в селе функционируют школа, дом культуры, библиотека, почта и разные магазины. Село полностью газифицировано, электрифицировано, и во всех домах имеется водопроводная система.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Если вы страдаете от напряженной работы, многозадачности и мало отдыхаете, нужно научиться быстро снимать стресс и напряжение. Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгард назвала два приема, помогающих сделать это быстро. Первый прием – это опустить руки под горячую воду такой температуры, которую можно выдержать на 2-3 минуты. После этого вы сможете ощутить, как уходит напряжение. Горячая вода улучшит микроциркуляцию, поможет сосудам расшириться и конечностям расслабиться. А если руки расслаблены, то и тело начнет расслабляться, сказала врач. Второй прием – это посмотреть в окно на синее небо. Это можно сделать и из офиса, и из дома, если человек трудится удаленно. Когда глаза не цепляются за что-то лишнее, за дома или облака, мышцы глаз расслабляются. А после этого начинают расслабляться и иные мышцы тела, что в целом помогает снять напряжение и стресс.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Психосоматика. Психосоматика – это область медицины и психологии, изучающая взаимосвязь между психологическими процессами и физиологическими изменениями в организме. Термин «психосоматический» происходит от греческих слов «психи» – «душа» и «сома» – «тело», подчеркивая неразделимость умственного и физического здоровья. Психосоматические расстройства могут проявляться в виде физических симптомов, которые возникают или усугубляются из-за психологических факторов, таких как стресс, тревога или депрессия. Какие же бывают виды и типы психосоматических расстройств? Психосоматические расстройства могут затрагивать любую часть тела, но некоторые из них встречаются особенно часто. К ним относятся, во-первых, психосоматические болезни сердечно-сосудистой системы. Стресс и тревожные расстройства могут привести к повышению артериального давления, развитию ишемической болезни сердца и даже инфарктом. Второе – психосоматические расстройства пищеварительной системы. Язвенная болезнь, синдром раздраженного кишечника и некоторые формы гастрита могут усугубляться из-за психологических факторов. Третье. Психосоматические кожные заболевания. Псориаз, экзема и некоторые виды аллергических реакций могут обостряться в ответ на эмоциональный стресс. Четвертое. Психосоматические расстройства дыхательной системы. Астма и хронический бронхит могут ухудшаться из-за психологического напряжения. Пятое. Психогенная боль. Хроническая боль, такая как фибромиалгия или хроническая боль в спине, может не иметь очевидной физической причины и часто связана с психологическими факторами. Нездоровый образ жизни, включая плохое питание, отсутствие физической активности, курение, злоупотребление алкоголем, плохо организованный сон, могут усугублять психосоматические расстройства. Такой образ жизни может способствовать развитию хронических заболеваний. Хронических заболеваний, которые усиливаются под воздействием психологических факторов. Социальная изоляция или отсутствие поддержки со стороны семьи, друзей или общества могут увеличивать риск развития психосоматических расстройств. Чувство одиночества и изоляции усиливает стресс и может привести к депрессии и тревожности, что негативно сказывается на физическом здоровье. Психосоматические расстройства возникают в результате сложного взаимодействия психологических, биологических и социальных факторов. Понимание этих причин позволяет разработать более эффективные стратегии лечения и профилактики, направленные на улучшение как психического, так и физического здоровья. Психосоматические расстройства развиваются через сложное взаимодействие между умом и телом, включая первое – нейроэндокринные изменения. Психологический стресс активирует гипоталамо-гипофизарную надпочечную ось, что приводит к высвобождению стрессовых гормонов, таких как кортизол, которые могут влиять на различные органы и системы тела. Второе. Иммунные изменения. Хронический стресс может подавлять иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям и воспалению. И третье. Поведенческие факторы. Стресс и психологические расстройства могут привести к нездоровым привычкам, таким как курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, отсутствие физической активности, что также способствует развитию физических заболеваний. А как же происходит лечение и управление психосоматическими расстройствами? Лечение психосоматических расстройств требует комплексного подхода, включающего как медицинское вмешательство, так и психотерапию. Важными компонентами лечения являются, во-первых, психотерапия, когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ и другие формы психотерапии могут помочь пациентам справиться со стрессом, тревогой и депрессией, уменьшая тем самым влияние этих факторов на физическое здоровье. Второе – релаксационные техники. Мы уже говорили с вами о медитациях, а также это йога, глубокое дыхание и прогрессивная мышечная релаксация могут помочь уменьшить стресс и его физические проявления. И третье, конечно же, фармакотерапия. В некоторых случаях могут быть назначены лекарства для лечения как психологических, так и физических симптомов.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, так получилось, что несколько дней назад я впервые в своей жизни оказался в Шерегеше, одном из лучших горнолыжных курортов России. И был очень приятно удивлен. И вот по мотивам своей поездки, по горячим следам, я делаю выпуск с новосибирским предпринимателем Вадимом Кулубековым, который, собственно говоря, собственник курорта «Сектор Е» в Шерегеше. И мы постараемся разобрать на этом примере, как вообще устроен горнолыжный курорт, как он работает как бизнес. Вадим, привет.
2: Привет, Миша.
1: Вадим Кулубеков – предприниматель, который развивает Шерегеш и вообще российский туризм. И с помощью Вадима мы поговорим о том, как сделать так, чтобы все больше и больше россиян приезжало на наши горнолыжные курорты. Расскажи, пожалуйста, что вообще сейчас, какие основные тренды происходят с российским туризмом?
2: Ну, как ты понимаешь, с пандемией, с текущими ситуацией геополитической, так скажем, да, для нас многие границы закрыты. И, конечно же, туристы российские выбирают, начали смотреть внутрь страны. На самом деле, я еще до пандемии начал на себе это испытывать, когда занимался триатлоном и ездил по разным странам, у меня такой был спортивный туризм. В какой-то момент меня переключило, я подумал, я не знаю свою страну. И мне захотелось участвовать в разных соревнованиях внутри страны. Я бегал Байкал, Хакасия там, и разные другие локации. И в какой-то момент вот этот тренд начал набирать обороты. Не только как вот это ощущение, может быть, я его как-то предвосхитил. Много гостей я сейчас вижу в Шерегеше, которые для себя его открывают. Центральная Россия для себя открыла Шерегеш. И мы видим все больше и больше гостей с этих регионов, с Москвы, Питера, там, Дальнего Востока. Российский туризм очень активно развивается, и государство этому очень сильно помогает. Вот. Если говорить про, там, допустим, те же самые программы поддержки государства, то сейчас есть субсидированная ставка. Например, да, вот буквально мы участвовали в конкурсе на строительство гостиницы 120 номеров, ну там такие условия от 120 номеров или от 5000 квадратных метров. И сейчас ставка субсидируется практически в 3 раза от текущей ставки.
1: Ну, то есть вместо банковской ставки, там условно сейчас, допустим, 19 годовых,
2: да.
1: Мы можем претендовать на примерно 7-8%
2: 7-8% сейчас, то есть такая программа.
1: А сколько, кстати, всего государство дает субсидии на вот отрасль туризма?
2: Порядка 400 миллиардов.
1: 400 миллиардов?
2: Да.
1: А как это примерно, вот если это перевести, не знаю, в цифры, как увеличивается номерной фонд? Там?
2: Ну, у государства стоит задача, я сейчас точные цифры не назову, но есть задача там какими-то просто семимильными шагами наращивать номерной фонд, потому что даже была создана специальная корпорация «Туризм РФ», которая занимается развитием туризма, да, ей было бы выделено 250 миллиардов на то, чтобы она входила в капиталы проектов, и софинансировал развитие каких-либо территорий. То есть они могут там софинансировать либо какой-то конкретный объект, допустим, мы хотим построить гостиницу, или могут заходить на полную вообще территорию, как вот, допустим, там Белокуриха или там Алтай, как бы, да, там, или какие-то еще территории большие, и там проекты могут быть там на несколько десятков миллиардов рублей.
1: Я все-таки возвращаюсь к вопросу, какие основные тренды развития туристической отрасли в России. То есть мы поняли, что первый тренд – это люди все больше и больше ездят по России, правильно? То есть вот перераспределение от внешнего туризма к внутреннему.
2: Да.
1: Какие-то есть вот цифры, что, не знаю, там...
2: Ну, давайте я тебе скажу, да, вот на примере, да, у меня был опыт, я когда-то 2 года, у меня был такой интересный опыт, я решил нырнуть из предпринимательства в корпоративную среду, чтобы вообще изучить, что это такое, да. И у меня был опыт с 21 по 23 год в АФК-системе, и как раз-таки я занимался...
1: Это ты удачно нырнул.
2: Да, да, и у меня как раз было направление туризма, по большому счету. И вот, допустим, на примере Горно-Алтайского аэропорта. В 2017 году пассажиропоток был 50 тысяч человек, по прошлому году под 400 тысяч человек.
1: То есть выросло в 8 раз?
2: Да.
1: Но при этом, вот еще раз, такой вот буст, такое развитие российского туризма, оно происходит по каким факторам? То есть первое, это там меньше ездят люди за границу. Угу. Наверное, в целом можно сказать, растет благосостояние, правильно?
2: И, ну, инфляция разгоняет.
1: Да, инфляция. И третье, наверное, появляется просто больше возможностей, правильно? То есть в целом, я так понимаю, что от бюджета семьи российские люди стали тратить больше денег на отдых просто в рамках вот бюджета семьи.
2: Да, вот, знаешь, мое наблюдение. Ну, вот давай так вот, кинотеатры ушли, допустим, да, там что-то, там всякие разные развлечения ушли, людям надо как-то...
1: Ну, не ушли, они на выручку сейчас не жалуются.
2: Но, тем не менее, ну, допустим, ну, там, появилось в российское кино, там, раньше, я, допустим, в кинотеатр уже не помню, когда я последний раз ходил, то есть там были когда премьеры, там, мировые, да, я туда ходил, я просто по своим наблюдениям. Соответственно, у тебя, ну, так, не так много остается каких-то способов развлекаться, так скажем, да, это первое. Момент второй, как мне кажется, что все равно, знаешь, происходит какой-то этот слом определенный сознание, как бы вот эволюция произошла, как мы когда-то мыслили принципами там евроремонта. И вот мы когда-то, наверное, принципами вот этого, вот Европа, вот там еще какие-то страны, и в какой-то момент какой-то разворот произошел, мы в какой-то момент почувствовали вот эту вот, патриотизм, наверное, где-то взыграл в нас, и мы начали смотреть внутрь страны и понять, что, ну, у нас есть классные, красивые места. Я вот вчера просто даже своему сотруднику показывал фотографию Плато Татарана. Я говорю, ты знаешь, что это такое? Она говорит, нет, не первый раз слышу. Я показываю, он говорит, это вообще вау, это просто какие-то нереальные каньоны, а где находится, да? То есть мы не знаем свою страну. Я когда-то просто был в Республике Алтай, вот, ну, там, я так как там работаю, у меня там 20 лет уже с этим связано жизни, и тут же поехал в Татарстан, там, по командировке. Я понимаю, что я нахожусь в одной стране, но фактически это разные культуры. Хотя там и там существует тюркский язык, как бы, да, но вот, вот эта атмосфера, она вообще другая. Абсолютно. Люди по-другому говорят, это ощущение другое.
1: Наше интервью, которое в каком-то смысле на это меня вдохновила поездка в Шерегеш, когда я для себя вот очередной раз убедился, как важно, когда российские предприниматели инвестируют, и очень много зависит именно вот от предпринимателя, который развивает что-то, что-то делает, вот это вот труд, работа, и получается классно.
2: Да, согласен с тобой.
1: Если... Можешь нам вот в целом еще раз картинку, да, вот
2: да, да, смотри, есть курорт. Канатные дороги, да, вот смотри, да, канатные дороги, они делают примерно там 50-55% выручки, да.
1: Это когда... сколько, какая у тебя общая выручка?
2: Ну вот смотри, общая выручка в этом сезоне.
1: Там, в сезоне 23-24.
2: Да, в сезоне 23-24 начинается у нас в середине ноября, заканчивается середина апреля.
1: Это, кстати, плюс Шерегеша, что да, самый длинный сезон.
2: Да, для нас, как для меня, как для предпринимателя, это супер важно, потому что, ну, мы можем денег больше зарабатывать в этот период. Получается, вот в этом сезоне 540 миллионов у нас по всем объектам. Это немного, честно скажу. Но вот сравнивая сейчас перед нашей встречей, я решил перепроверить. Как раз вышла новая отчетность за 2023 год по Красной Поляне и по Розе Хутор. Они делают 11 миллиардов каждый, примерно, плюс-минус.
1: И Роза Хутор, и, соответственно,
2: и Горки Город. И Горки Город, да. Соответственно, у нас... Мы очень сильно растем. Я просто тебе приведу пример, что в первый сезон, когда я зашел, у нас выручка была 70 миллионов. Сейчас это 540. Это не потому, что инфляция, а потому, что мы действительно много сделали для того, чтобы вырасти. Мы относительно прошлого года, в прошлом году выручка была 300 миллионов, в этом году 540 уже. Да? То есть мы выросли почти на 80%.
1: Давай еще раз. У тебя бизнес состоит из канатной дороги.
2: Канатная дорога.
1: Рестораны.
2: Рестораны, отели, сервисы. Ну, там, инструктора, прокаты, рекламные. Какой-то бюджетный, там есть тоже доход, да, и там арендаторы, коммерческая какая-то сдача.
1: Ну и вот примерно вот в целевой модели, как может выручка по этим сегментам делиться?
2: Ну вот смотри, еще раз, то есть канатные дороги составляют больше 50%, порядка 15% сейчас у меня рестораны и отели, порядка там 5%, по 5% сервисы, ну там аренда, всякие такие мелочи, какие-то еще доходы там, типа парковки, аренды, рекламы и так далее. Но пока этот канат на дороге лидирует.
1: Давай про портрет потребителя поговорим. Угу. Как выглядит в среднем потребитель, который проезжает в Шерегеш?
2: А вот его нельзя сказать средний какой он, да, потому что, ну, скажем так, наверное, большинство это все-таки люди 30-45, вот так. Это как бы основа наша, на которую мы ориентируемся, потому что она уже платежеспособная аудитория. Там есть уже как бы семейная аудитория, которая нам в большей степени интересна. Потому что мы тоже как бы по секторам отличаемся. У нас, допустим, ну так как я все-таки такого про здоровый образ жизни, да, у нас больше так как бы движухи, спорта, активности и все такого, да, там меньше алкоголя, больше там драйва какого-то. Там другая сторона горы, может там больше какие-то дискотеки, ночные клубы и все такое. Поэтому у нас все равно как бы немножко аудитория разделяется даже внутри Шерегеша. И там, допустим, мой формат проживания – это там отдельно стоящие дома в лесу, такая зимняя сказка, да, там такой как бы релакс и там комфорт, и ты можешь, ну, как бы просто вот, кайфовать, да, спокойно такой, то есть получить такую как бы рефлексию какую-то, да, там поехать в природу, подышать горами и все такое. Вот, там другая сторона будет другая. Поэтому у нас вот даже здесь между секторами делится. Если брать портрет нашего основного потребителя, все-таки это семья, мы на него, на нее ориентируемся. Но я на горе постоянно наблюдаю. Есть и там пожилая аудитория, которая там может сигать там на лыжах. Там вот ко мне сейчас приезжали там по 60 лет там, мужики, которые катаются на лыжах там как бы всю жизнь.
1: Какой, кстати, процент людей из Москвы, например, приезжает из центральной России? Какой процент людей из Сибири?
2: Ну вот смотри, это тоже внутри сезона. У нас вот на самом деле, у нас, когда мы говорим про сезонность нашего курорта, она не только там зима-лето, да, она еще и внутри самого сезона, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, вообще разная аудитория. Потому что, допустим, Шерегеш — это всегда начало зимнего сезона для любого горнолыжника. Потому что, допустим, Сочи открывается там под Новый год, а, соответственно, ноябрь-декабрь – это то время, когда упоротые лыжники или сноубордисты, которые соскучились уже за лето там, по снегу, им уже жара надоела, они хотят в горы, вот они мчат к нам. И это, допустим, Москва и там, Центральная Россия преобладает ноябрь-декабрь месяц, то есть все прям поголовно-то едут. Потом, когда открывается Сочи, под Новый год они уезжают. И в течение...
1: Зато больше появляется в Сибири.
2: Да, появляется больше в Сибири, но появляется другой как бы клиент из Центральной России еще. То есть он менее профессиональный, может быть, да, но который тоже хочет как бы какое-то такое там, путешествие в Сибирь там, осуществить. Потому что тем более сейчас до Сочи лететь 4 часа с учетом всех этих облетов.
1: И до Новокузнецка мы летели 4 часа.
2: Да, и до Новокузнецка летели 4 часа. Единственное, что там будет вот этот временной лаг, как бы, да, 4 часа. Но в этом есть уже определенный свой как бы флер. Да, ты как бы отрываешься немножко от вот этого московского времени, да, когда ты не в одном часовом поясе, можешь немножко отдохнуть. То есть чуть раньше начать, чуть позже закончить. Там, ну, какие-то такие моменты. Я люблю, когда есть смещение по времени.
1: Сколько стоит отдохнуть на Шерегеше? Вот какой вот представь себе, например, давай на примере Москвы. Вот слетать на 4 дня в Шерегеш. Сколько такой вот так в среднем обойдется поездка?
2: Ну вот сложно сказать, потому что как у нас нету 5-звездочных отелей, например, да?
1: Давай по вилке, то есть можно найти вот самое дешевое вот за столько-то.
2: Тебе пример приведу, да. Начиная с того, что Шерегеш развивался автобусными турами, потому что логистически, ну вот, больше 50% раньше приезжало с Новосибирска. Был автобус, ты вечером садишься, утром ты там, и этот автобус с двумя ночами, там же даже с оборудованием, с каким-то скипасом, мог стоить там 8-10 тысяч рублей. Вот ты на два дня приехал, и тебя вот как бы all inclusive, да, в своем предложении. Это одна история, как бы самый там cheap price, так скажем, да. Там, ну, верхние, можно какой угодно себе праздник устроить, да. Ну, допустим, в наших домах там самая большая цена там 40 тысяч в сутки. Может быть, да, это в праздничные дни. Там, в среднем там, это 15-20 тысяч рублей. Если там в будние дни, там, не в праздничные дни. Там, да. Поэтому...
1: Это дешевле, чем на Красной Поляне.
2: Явно дешевле. 100% дешевле.
1: Курорт, в среднем курорт дешевле, правильно?
2: 100% дешевле, даже скипас просто по примеру скипаса.
1: Рестораны дешевле.
2: Конечно. Смотри, по примеру скипаса, допустим, в Поляне, вот я же сейчас, сегодня тоже загуглил проверить, в Розе Хутор, сейчас уже как не сезон, да, самый низкий сезон, 4300 рублей стоит скипас. У нас...
1: Дневной.
2: У нас на нашем секторе стоит 2500, а если ты берешь по всем секторам, это 3200. То есть мы на самом деле, за счет того, что у нас конкуренция присутствует внутри как бы курорта, у нас за счет этого цена достаточно низкая на скипас. И то каждый год мы чуть-чуть приподнимаем, потому что, ну, инфляция, доллар, там, все оборудование приходится там дороже тащить и так далее, так далее, так далее.
1: Давай попробуем... такие немножко разобрать Шерегеш как бизнес с точки зрения уникальных каких-то торговых предложений. Да? Вот какой будет УТП основной Шерегеша? Снег?
2: Да, ты прав, это снег. Потому что Шерегеш уникален тем, что это единственный курорт в России и один из немногих в мире, который работает на естественном снеге. То есть на курорте, когда я первый раз вообще, меня пригласили на горнолыжную конференцию, и они пытались мне продать идею, что, почему я должен туда приехать. Они говорят, приезжай, у нас там будет тест снежных пушек, мы там будем рассказывать, как сделать оснежение. И думаю, мне вообще не интересно, как бы, ну, эта выставка, потому что у нас этого нет. Как раз-таки Шерегеш, вот это уникальное предложение, ранний сезон, много снега, нет лавин, что очень безопасно. Допустим, в том же самом в Кировске, там, в Хибинах, там, да, там тоже есть фрирайд, но там есть лавины.
1: То есть второе слово на флаге Шерегеша будет фрирайд, правильно?
2: Ну, 100%.
1: Фрирайд?
2: Да, конечно, фрирайд.
1: Стоимость, правильно?
2: Стоимость,
1: дешевле.
2: Да.
1: Ну, что как еще?
2: Как ты сказал, это вот эта душевность, сибирская душевность, она там присутствует.
1: Некая уникальная атмосфера.
2: Да, атмосфера, безусловно.
1: Вообще, что самое сложное в твоем бизнесе?
2: Ну, смотри, здесь... Видишь, это очень материальная история, да, очень большая территория, и контролировать нужно много моментов. Ты работаешь с техникой, потому что там канатная дорога – это особо опасный производственный объект. Он там надзирается Ростехнадзором. Мы ходим под уголовным кодексом вообще там во многих местах. Да? Оказание некачественных услуг потребителю, прямо оно там на каждом шагу. Вот, человек въехал в дерево, следственный комитет, там ребенку облили супом в ресторане, руки там, не знаю, горячим. Все, сразу прокуратура и полиция. То есть очень много таких факторов, которые, ну, просто могут в любой момент поставить под вопрос твое существование на самом деле. То есть у нас есть все надзорные органы, которые только можешь себе представить. Мне, с одной стороны, это хорошо на самом деле, чтобы проверить себя еще, насколько мы, ну, в соответствии со стандартами находимся. Но, тем не менее, как бы лишние эти проверки, постоянно вот эти моменты, они все равно тебя отвлекают. Вот. Конечно, мы вот с точки зрения, что самое тяжелое, ну вот в этом году было тяжело, там у нас были ситуации с канатной дорогой, когда просто мороз там, да, и фактор там определенный, все в одно место сложилось, то у нас там глюканула электроника, при этом не запустился аварийный двигатель сразу, там люди час находятся в канатной дороге, на улице минус 25, да, и все, и тут начинается ситуация, что мы стоим перед выбором, либо нам сейчас производить эвакуацию, мы... Ну, у нас есть своя спасательная служба, у нас есть свои регламенты, что делать, если вот все, канатная дорога встала. Да? И мы должны из там, 40 кабин 100 человек эвакуировать, то есть должен спасатель залезть на опору, на определенный там, как бы, зацепиться, по канату вниз спуститься, зайти в эту кабину, разомкнуть эти двери, понимаешь, и начать людей спускать вниз. А высота там до 25 метров может быть там. То есть, как бы, вот это, наверное, всегда такой фактор, как бы ты на иголках находишься. У меня супруга, она ведет все социальные сети 6 лет, и у нее сейчас вот уже какой-то обратный отчет начался, когда закончится сезон, потому что она каждое утро в 8:30 дает там сообщение о том, что, как, она там со всеми гостями общается. Общается. То есть это такой у нас семейный, понимаешь, бизнес. Психологически как бы тяжело, потому что много гостей, и это же как бы просто, они как бы разбегаются все в разные стороны, понимаешь, у нас на курорте на момент находится там 5000 человек, и ты просто не знаешь, куда вот эта шальная пуля полетит там. Я каждый день смотрю отчеты спасателей, как бы кто как обратился. Вот вчера был курьезный случай, что вчера был карнавальный день, и у нас есть символ хоккейной команды «Сибирь», такой снеговик. Вот. И спасатели его спасали, заштопали ему костюм, он у него порвался где-то на склоне. Ну, даже вот такие бывают ситуации.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Рынок ломбардов в этом году, согласно прогнозам ведомостей, основанным на обзоре «Эксперт.РА», может достичь рекордных показателей по объему выдач и размеру портфеля.